0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: FM. Первое радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
7: Вечер.ком. 89.1 FM.

0: Самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Нужно и быть с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: 89.1 FM.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
3: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2 часа ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Первое радио. Я хочу быть с тобой. Всегда с тобой.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
3: Попробуем разобраться.
4: Все! Все мужики одинаковые!
5: Вот это все благодаря ему.
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
7: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
8: До и после любви. На Первом радио.
9: 89,1 FM.

0: черный смокинг, золотой Ролекс, серебристый Бентли, вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио.
7: Я приду сквозь злые ночи.
6: Всегда с тобой.

0: можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио.
4: Astro, no.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио
6: www.891fm.com.
7: Радио 89.1 FM.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: Хуситы атаковали штаб-квартиру Сауди Арамко в Риаде. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 14 октября, среда, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Минувшей ночью Саудовская Аравия подверглась новым ракетным атакам со стороны йеменских хуситов. Удары наносились по объектам в Риаде, в восточной и южной частях королевства. Саудовская коалиция сообщила о перехвате ракеты беспилотников. Министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило, что в результате атаки на административное здание нефтяной компании «Сауди Арамко» в городе Дахран возник пожар. По официальным сведениям, пострадавших нет. Источник Reuters в компании сообщил, что баллистическая ракета попала в комплекс штаб-квартиры «Арамко», повредив три верхних этажа офисного здания. В Риаде обломки двух перехваченных ракет упали на жилые кварталы. По сообщению Саудовской службы гражданской обороны, пострадали 4 человека, 2 женщины, мужчина и ребенок. Незначительные повреждения получили 15 жилых домов. Накануне возглавляемая Саудовская Аравия коалиция нанесла удары по объектам хуситов в столице Йемена Сане, включая нефтехранилище. Хуситы пригрозили ответными ударами по нефтяной инфраструктуре королевства, в частности, по штаб-квартире Арамко в Дахране и нефтеперерабатывающему заводу в Эр-Рияде. Напомним, что в последние дни хуситы неоднократно атаковали международный аэропорт Эр-Рияда. В результате ракетного удара 10 октября погибли 13 человек. Президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге на Аляске, пригрозил Ирану новым мощным ударом. «Мы нанесем Ирану сильный удар. Подождите и увидите, что мы сделаем с Ираном, потому что нам уже все это надоело», – заявил американский президент. Как сообщает Арус Шева, 6 раввинов еврейских поселений в Иудее и Самарии и председатель религиозного совета Гушециона раввин Рафи Остров выпустили постановление, запрещающее евреям собирать оливки с деревьев, принадлежащих палестинским семьям. Речь идет о рощах, расположенных рядом с еврейскими поселениями. В некоторых случаях владельцам запрещен доступ к их деревьям из соображений безопасности. Раввины отвергли утверждение, что в случае, когда владельцам доступ в рощу запрещен, они фактически отказываются от урожая, оливки могут собирать другие люди. Реакция арабских владельцев деревьев свидетельствует о том, что они не отказались от своих оливок, говорится в постановлении. Раввины подчеркнули, что с точки зрения еврейского религиозного закона сбор чужого урожая является воровством и предложили при необходимости организовывать сбор оливок силами еврейских добровольцев с последующей передачей урожая законным владельцам. В Тель-Авиве минувшей ночью на улице Дерех-Бен-Цви автомобиль врезался в препятствие на обочине дороги. Прибывшие парамедики обнаружили водителя, мужчину в возрасте около 30 лет, без сознания, без пульса и дыхания, с тяжелыми множественными травмами. Пострадавший был доставлен в больницу Вольфсон в Хулоне в критическом состоянии. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. 33-летнему Дилану Даниэлу, жителю штата Нью-Йорк, предъявлено обвинение в угрозах сотрудникам ФБР. Согласно материалам дела, в мае текущего года он неоднократно звонил в еврейскую благотворительную организацию в Нью-Джерси, заявляя, что хотел бы отправить всех евреев в газовые камеры и убить их, а также хотел бы убить Бениамина Нетаньяу и всех евреев. 7 октября агенты ФБР пришли к нему домой, чтобы допросить в связи с этими звонками. Даниэл обругал их и заявил, что он хороший полицейский, мертвый полицейский. Позже он отправил одному из агентов сообщение с угрозами. Даниэл заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы. У папы римского Льва XIV диагностирован рак легкого. Об этом накануне сообщило издание Associated Press со ссылкой на медицинский бюллетень Ватикана, опубликованный после операции понтифика в римской больнице Джемелли. По данным агентства, врачи удалили папе нижнюю долю правого легкого. Операция продолжалась около полутора часов и прошла без осложнений. Проведенное во время хирургического вмешательства исследование подтвердило, что у понтифика злокачественная опухоль, развивающаяся из железистых клеток. Подозрения на онкологическое заболевание возникли у врачей еще во время предварительных обследований. Ранее пресс-служба Святого Престола сообщила о госпитализации Льва XIV, однако первоначально диагноз не раскрывался. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность, утром на севере и на побережье Средиземного моря локальные дожди. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Бершеве, на Голландских высотах, в Ашкелоне и в Аждоте 29, в Хайфе 27, в Эйлате, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 31. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 40 до 100 сантиметров. Это были новости. А далее стартует праздничный эфир на Первом.
0: Праздничный эфир.
2: 25 лет. первые.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: Oh.

0: Первому радио 25 лет.
1: Доброго утра, дорогие друзья! С днем рождения, Первое радио! Сегодня нам 25 лет, а именно 14 октября 2026 года, четверть века вместе. И с самого утра мы здесь, вот самые сознательные, самые умные, самые динамичные в эфире Первого радио. Игорь Красковский у нас здесь.
2: Доброе утро, я сегодня в командировке на Первом радио.
3: Нет, ты наконец-то доехал.
1: Доехал, чтобы...
3: К нам приехал.
1: Вот, к нам приехала еще Кристина Кипнис. Доброго утра.
3: Здравствуйте. Уже, кстати, дорогие мои коллеги, уже летят поздравления. Мы скоро начнем их читать. Во-первых, я благодарю наших радиослушателей за то, что они... Вот просто, даже мы еще их не призывали, а они нас уже поздравляют.
2: То есть они раньше встают, чем ты хочешь сказать?
1: Я тебе хочу сказать, Игорь, них, да. Есть некоторые, которые в 3:30 утра встают, ты понимаешь?
3: Сумасшедшие
1: это,
3: люди!
1: Это какие-то супермены и супервумены, как да. мне кажется.
2: Я знаю, кто эти люди. Они просто начали вчера смотреть сериал и не могут остановиться.
3: А что за сериал?
2: Какой-нибудь.
3: Кстати, я тут недавно, и я когда-нибудь вспомню, я обязательно скажу.
1: А в смысле?
3: Про сериал.
1: Дорогие друзья, что вас ждет сегодня? Ну, во-первых, Первое радио начало вещать 14 октября 2001 года. И вот в каждом часе мы будем вам давать музыку именно того года, в котором мы... Ну, по годам, да? Как это называется правильно?
2: Ну, по годам и называется.
1: По годам и называется, да. Кроме того, сегодня...
3: Погадаю называется.
1: Погадаю? Кристина, это, по-моему, к тебе.
3: Это ко мне, конечно. Я вам всем... Озолотите, главное, позолотите ручку.
1: Нет, это уже вообще другое, понимаешь? Позолотите ручку. Дальше. Кроме классной музыки, что у нас сегодня еще будет?
2: У вас сегодня будет тот самый ведущий, который начинал Первое радио 25 лет.
1: Тебя тоже, Игорь, тебя тоже надо поздравить, да, с праздником?
2: Да. У меня двойной праздник сегодня, в принципе, потому что 25 лет Первому радио, 25 лет я на Первом радио, а вообще 30 лет в этом году. А я на израильском радио. Начинающий с пиратских
3: радиостанций. Ну ты же врешь, тебе же всего 18.
2: Всего, да.
1: Слушай, мы работаем на радио. Ребята, я тоже пришла на радио вообще работать в 2001 году. То есть я вообще на радио 25 лет.
3: Ты просто еще тогда знала, что ты будешь здесь с нами.
1: Вот я знала. Ну, Кристина у нас работает немножечко поменьше.
3: Ну как немножечко? В три раза.
1: Ай, ну ладно тебе поменьше. Но мы о том, что у нас ждет сегодня. А ждет нас сегодня, во-первых, праздничный эфир. Поздравления от звезд, от политиков, от простых радиослушателей, которые мы будем зачитывать, а вы можете присылать к нам на WhatsApp 054-2070-800. Далее вас ждет море подарков. А еще вашу маму будут и тут, и там показывать. Это я сейчас говорю про Кристину, потому что буквально через час она уйдет от нас для того, чтобы поехать выйти в народ. Кристина, ты готова?
3: Как я вчера говорила, глаза на глаза, щека на щеку.
2: Давайте еще поздороваемся с Катей Саной. Шарики расклеивают, бумажки.
1: Включите ей микрофон, пожалуйста.
2: На, держи мой.
4: Моя работа — это развешивать бумажки, вовремя давать... А можно в звездный день говорить звездюлей?
3: Можно!
4: Это же звезды, да, мы же звезды раздаем. Здравствуйте всем, доброе утро. Надеюсь, что сегодня праздничный эфир будет просто зашкварный.
1: Честно говоря...
3: столько людей я не видела. Смотрите, уже и Даша, и Миша здесь все.
1: Даша, иди к нам тоже, поздоровайся. Дарья Достоевская.
5: С добрым утром, мои дорогие. С днем рождения, с праздником. Этот день будет очень хорошим. Присоединяйтесь в эфире в разных городах Израиля. Догоняйте нас.
2: Какие не все бодрые, ты понимаешь?
3: Аж бесит, да?
1: Окей, давайте на этом бодром вот настроении пойдем сейчас на музыку, а потом продолжим. Пишите, дорогие друзья, ваши поздравления на 054-2070-800. Мы обязательно все прочитаем. Кроме того, нам будет так приятно, что вам просто не передать.

0: Праздничный эфир.
1: 25 лет. Первые.
2: Реклама.
3: Что, думали, реклама будет?
4: Реклама будет.
3: Сегодня будем разыгрывать вас максимально, как только мы на это способны.
4: Да, прежде чем мы раздадим вот эти самые призы, мы должны сейчас объявить конкурс. Точнее, не конкурс, а игру. Вы помните, дорогие друзья, наша игра замечательная, которая называется «Бубнолинг», где мы максимально непонятно говорим слова, а вы пытаетесь их перевести на человеческий, чего Игорь никогда не играл. А сейчас, между прочим, попробуешь. Звоните 07-52-89-1 прямо сейчас. Нам нужны два человека.
3: Что? Никогда у вас больше такой возможности не будет с утра пораньше с Красковским Игорем сыграть в эту потрясающую игру. Не упустите свой шанс.
4: Дорогие друзья, 07-52-89-1. Нам нужны два человека. А бороться мы сегодня будем за купон на 150 шекелей от магазина кейтеринга при фабрике «Мантис», где есть абсолютно все. Вот я сейчас Игорю отдаю слова. Игорь, держи.
3: Мы так ждем. Это звучит, я сегодня Игорю отдаю слова.
4: Да, мы
5: дали
4: ждем.
5: Слово, первый раз в жизни.
4: А, так ты еще не знаешь, я тебе даю вот такую штуку.
5: Фломастер.
4: Да, фломастер.
5: Так.
4: Вот смотри, зажимаешь и говоришь.
5: Фломастер.
4: Дорогие слушатели, пожалуйста, звоните прямо сейчас.
5: Подожди, Лен, а сколько слов?
4: Слов подожди.
3: По одному. Начинай по одному.
5: Погоди.
4: 07-52-891. Мы ждем наших участников, которые попытаются заработать купон на 150 шекелей от магазина кейтеринга при фабрике «Мантис», где есть абсолютно все, и все настолько вкусно, и еще с собой можно взять, ребята, ну просто пальчики оближешь. А с утра, поскольку у меня практически маковой росинки не было в моем желудке, то у меня сейчас вот слюна начнет капать. Есть у нас первый претендент.
3: Но перед так. этим секундочку.
4: Давай.
3: Прошу вас, коллеги, буквально несколько секунд.
6: Четыре черненьких чуваки, черчонка, четыре черными чернилами, черчон.
1: Бубнолинг – это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается.
4: Ну что, ребята, поехали. И у нас есть первый претендент на победу. Мы знакомимся с ним. Доброе утро.
7: Доброе утро.
4: Вас как зовут?
7: Борис.
3: А мне послышалось приз.
5: Студию.
4: Борис, значит, прежде чем...
7: Доброго рождения вам.
4: Вот, я только хотела сказать. Спасибо огромное. А чего вы пожелаете радиостанции, которой сегодня 25 лет?
7: Долгих лет существования.
3: А сколько конкретно?
4: Ну, как минимум до 120, я так думаю, да?
7: Не, ну почему до 120?
5: И дальше.
7: Хотя бы примерно... Ну, 10 тысяч лет.
4: 10 тысяч лет?
3: А что мы вам с утра сделали?
4: Кристина, между прочим, его слова, да, вот туда, в небесную канцелярию, в уши, потому что мы собираемся жить вечно. Это правда? Это правда. И еще у нас есть второй претендент на победу. Доброе утро.
8: Доброе утро.
3: Это тоже Борис.
4: Два мальчика. Как вас зовут?
8: Эдуард,
4: Борис и Эдуард. Эдуард, ну мы слушаем...
3: Мы не выцыганиваем слова поздравительные, потому что мы хотим, чтобы вы сразу с этого начинали. Ждем-с.
8: Я присоединяюсь.
3: А можно, чтобы вы в трубочку говорили, потому что вас очень плохо слышно?
8: А я через Тибурис говорю.
3: Это плохая идея была.
4: Ну, ладно, неважно, хоть какая-нибудь идея, тем не менее.
7: Я, например,
4: О, между прочим,
5: честно говоря, сейчас я как заговорю, у меня и без дебурита нельзя будет понять, поэтому все нормально.
4: В общем так, Борис, Эдуард, у вас будет минута для того, чтобы перевести на человеческий язык слова, которые мы будем максимально непонятно вам говорить. Это понятно? Извините за каламбур.
8: Надо отвечать одновременно?
3: Нет, по очереди. Смотрите, значит, тогда Борис играет с Игорем, а Эдуард играет с Леной.
4: Ты так решила.
3: Да.
4: Окей, хорошо. Вы согласны, мальчики?
5: То есть я одно слово повторяю несколько раз, да?
3: Да. Он должен хотя бы, три, хотя бы пять, хотя бы все.
5: Короче, раза три я повторю, нет, так пошел дальше. Да.
4: Сколько угадает, столько угадает. Кто больше угадает, тот получит сегодня купон на 150 шекелей.
5: Сладкую конфетку, да.
7: А раньше был выбор.
4: Выбор чего?
7: Ну, с кем играть?
3: Ну, раньше времена были другие, бензин сейчас... был подешевле.
4: Нет, раньше времена были другие, бензин был подороже.
3: Подороже?
4: А сегодня он, да, сегодня он подешевле. Но, ребят, мы вам выбора сегодня не оставляем, и у вас поэтому, как бы, что есть, то есть. Вы готовы?
7: Готовы.
4: Прекрасно. Эдуард, мы с вами молчим, а Игорь с Борисом сейчас будут играть.
3: Я буду говорить, когда минута закончится. Я не могу найти таймер со звуком, извините, ребят. Так, значит, Борис и Игорь у нас
5: Боря,
3: играют.
5: Боря, удачи вам.
7: Игорь, мы, наверное, с вами одногодки, давайте постараемся выиграть.
4: Давайте, ребята, постараемся, а я буду
3: вот,
4: считать.
3: Вот так получается. Итак, значит, 3, 4, поехали.
5: Амбивалентный.
4: Какой?
3: Ну, не 100% не такой.
4: Не
3: давайте
4: такой.
3: Дальше.
4: Давайте,
3: угу.
4: Это был амбивалентный. Угу, дальше.
5: Экзистенциальный. Ага. Экзистенциальный.
7: Экзистенциальный какой-то.
4: Ну, почти. Экзистенциальный это был.
5: Следующий?
4: Дальше, давай, ага.
5: Боря. Ой-ой-ой. Парадоксальный.
7: Парадоксальный.
4: Да.
5: Yes.
4: Хорошо,
3: 20
4: дальше.
3: Секунд осталось.
5: А еще?
3: Да.
5: Антиномичный.
7: Антиномичный. Наличный.
4: Какой? Еще раз.
5: Антиномичный. Антиномичный.
3: Закончили. Закончили, подожди.
4: Слушай, ну давай полтора. Давай засчитаем полтора.
3: Значит, полтора балла у Бориса.
7: Хорошо, спасибо.
5: Это много или мало?
3: Борис, только вы пока не бросайте трубочку.
4: Да, не бросайте трубочку.
3: А мы сейчас вот узнаем, это много или мало. Теперь у нас...
4: Эдуард, вы здесь?
7: Да, я с вами.
3: Итак, 3, 4, погнали.
4: Лихо-хорихо-хорихо.
5: Угу.
4: Гихозависящий. Ясно, поехали дальше.
7: Концептуальный.
4: Да! Дальше идем. Трансцендентный.
3: Тут надо говорить слова.
4: Трансцендентный.
3: Идем дальше.
7: Нет,
4: ага, окей, 20 ладно.
3: 20 секунд.
7: Метафизический.
4: Да.
3: Готово.
4: Онкологический. Да, и еще. Дезавинированный.
7: Еще раз.
4: А уже все, да?
3: Уже все.
4: Все. Сколько мы, получается?
3: Два
4: слова.
3: Игорь, ну вот теперь понятно, что это было мало.
4: На целых полслова.
5: Что же вы, Борис?
4: Вот такие вот вы одногодки.
7: Все от вас зависело, Игорь.
4: А мне кажется, как человеку, который уже 25 лет проработал на радио, Игорь, между прочим, говорил очень даже понятно. Вот.
3: На самом деле, да.
5: Боря, я вам подыгрывал просто.
4: Борис, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за игру. Хорошего вам дня. Спасибо за поздравления. Ну, а Эдуарда мы поздравляем. Ему аплодисменты наши все.
3: Похлопаем.
4: А почему не хлопаем? Спасибо. Вот. Вы сегодня получаете купон на 150 шекелей в магазин кейтеринг при фабрике Мантис. Там, между прочим, есть все. Золотистые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, пышные пирожки, вареники, кюрзы, хинкали, бахш, лагман и дюшпюре. Все блюда создаются вручную исключительно из свежих качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Выбирайте, на что потратить вот эти 150 шекелей и приятного вам, как говорится, аппетита. В Мантис есть и полуфабрикаты, кстати, ручной работы, чтобы приготовить шедевр у себя дома. И еще на всякий случай, для тех, кто не знает или забыл, напомню, магазин кейтеринг при фабрике Мантис находится в Ришон-Ле-Ционе, промзона Рамат Илиягу, улица Ицхак Бен-Цви, 23. И еще у них есть бесплатная парковка. Ребята, фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
0: Праздничный эфир. 25 лет. Первые.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
9: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
10: Реклама.
11: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Салями с трюфелем или клюквой 9,90 за 100 граммов. Паштет гусиный 4,90 за 100 граммов. Пельмени с курицей Мама Мэри 29,90 за килограмм. Ванильное мороженое в дубайском шоколаде 5 штук за 17,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
12: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
13: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
14: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
15: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
16: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 200 граммов, только 79,90. Филе «Салмона» свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят Моцкин, улица Кадиш Уз, 11.
17: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
18: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
16: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят Моцкин, улица Кадиш Уз, 11.
10: Реклама.

0: было нетрудно.
1: Макс Покровский, лидер группы «Ногу свело».
2: Первое радио 89.1 FM. Четверть века в эфире Израиля – это более чем солидно. Я поздравляю вас с этой датой. Желаю вам и вашим радиослушателям мира, добра, здоровья, счастья и процветания. И только ясного неба над головой. И пусть отныне в вашем эфире будут только хорошие новости. Спасибо большое. Я вас очень люблю.
3: Первому радио 25 лет. Первому радио 25 лет.
4: Вот так мы закружились прям в вальсе в спецэфире. 3-4. Игорь, а ты, кстати, умеешь танцевать вальс?
5: Вальсочек?
4: Да.
5: Могу попробовать, в принципе.
6: Я просто еще не пробовала. Наверное, умею.
5: Скорее всего, да.
4: Дорогие друзья, мы вас приветствуем на Первом радио, ваша любимая волна 89.1 FM. И сейчас у нас идет специальный эфир, посвященный 25-летию нашей радиостанции в эфире. И уже идут на наш WhatsApp 054-2070-800, идут всякие разные поздравления. Вот, например, Иосиф написал, причем он написал еще, по-моему... А, он написал в 6:30 утра. Поздравляю вас с днем рождения, желаю успехов до 120. Вот вам, пожалуйста.
6: Есть еще такой же ранний птах, которого зовут Виталий Криворожский, в 6:27 написал: «С днем рождения, Первого радио! Всему коллективу творческих успехов, новых проектов и, конечно же, мирного неба над головой! С уважением, постоянным, между прочим, слушатель Виталий Криворожский».
4: Так, Игорь, ты говоришь...
5: А у нас такая история. Я получил прям в личку сегодня утречком сообщение от нашего давнего радиослушателя, моего приятеля, который пристроился к этой дате и празднует сегодня тоже день своего рождения. Игорь Змитер, привет тебе. Да, и поздравления, Алла Верды.
4: Всем миром, да. А вот Катяна Вергунова ходит и всем вот тут указания, указиловки раздает пальцем. И так, ты скажи. Рассказываю, у нас пишет Рима. Рима написала: «С юбилеем, любимое радио, процветание, мира и долголетия. До 120». Чего что 120? Чего не до 150, не до 180?
6: Ну, потому что мы уже там полвека-то прожили. «С днем рождения, Первого радио, всем бодрого утра», написал нам Макс.
4: Так, «С днем рождения от души поздравляю. Первое радио с юбилеем, 25 лет. Пусть эфир звучит ярко, а любовь слушателей только крепнет. Желаю новых высот, вдохновения и долгих лет успеха. Всегда с вами наша постоянная слушательница Рита Роза написала».
6: О, Рита Розочка, спасибо большое. Слушай, Игорь, у меня к тебе вопрос. Ты здесь уже вот прямо с начала вот этого всего мракобесия, да, назовем это так.
5: Веселье. Начало веселья.
4: Вот хорошо, что тебя... А это, кстати говоря, не факт, что тебя не слышит главный редактор. Мракобесия, да?
6: Слышит. И я тебе скажу так, сегодня меня бить нельзя. Можно будет завтра.
5: Я в домике.
6: Слушай, а расскажи какую-нибудь пикантную историю, когда вот радио только началось. Как вот это все, как придумывались программы. Короче, ну расскажи что-нибудь. Давай посплетничаем.
4: Давай. Ага, сплетенки наше все. Видишь, мы же две девочки, мы ждем. Игорь, ну давай уже.
6: Пожалуйста.
5: Слушайте, девчонки, ну то, что можно рассказать, нельзя рассказывать в эфире, во-первых.
6: Я микрофон выключила, рассказывай.
4: Мы никому не скажем.
5: А во-вторых, вот смотрите, 25 лет прошло, эфир настолько энергичный, мы такие все прямо, как батареечки, да, как энерджайзеры. 25 лет назад было совершенно так же, несмотря на то, что мы были помладше немножко.
4: Слушай, ну, я, например, помню свое вот самое-самое начало в эфире, когда вот только это все восстанавливалось, да, только монтировали студию. У нас было приблизительно все, что было вот в фильме «День радио».
5: Да.
4: То есть вот эти вот, как их зовут, салфетки в ушах, да, вот рожки там, вот это вот все. Это было реально очень смешно.
5: А ты знаешь, сколько программ есть на Первом радио, которые были когда-то, а сегодня люди уже даже не помнят, потому что начали слушать Первое радио, скажем, 5 лет назад, или 7 лет назад, или 2 года назад. А были программы, которые еще тогда, 2001, 2002, 2003. У нас с Владом была дуэтная программа, несколько лет называлась она...
6: Big Guys!
5: Нахон, большие парни.
4: Большие парни.
5: Потому что мы оба 1.94 метра одного роста. 3.88 и все. Была очень классная программа. Я не знаю, Славка позаботился или нет. Я бы хотел услышать старые промо наши.
4: Угу.
5: Они такие прикольные, такие смешные, такие веселые. Было бы очень интересно вспомнить эти промчики такие классные.
4: Слушайте, ребята, ну, на самом деле, время-то у нас как бы идет, и нам уже как-то надо переключаться, но прежде чем мы вас отпустим, дорогие друзья, на рекламу и музыку, мы хотим вам напомнить о том, что специальный эфир – это не просто эфир, мы к нему готовились, причем мы подтягивали сюда разных людей, которые нам готовы были предоставить всякие разные очень интересные и классные призы. Сегодня мы будем разыгрывать купоны от кейтеринга, магазина кейтеринга «Мантис», билеты на концерт Валерия Меладзе, Любы Бабис, билеты в театр «Шалом». Уличные включения вас тоже сегодня ждут. Нашу маму, то есть, в смысле, нашу Кристину, будут и тут, и там показывать. Будут подарки от Мадана и Мани, от Грубер Фарм, от Елисеевского, от Махсана и Хашмаль, от чайного дома «Гринфилд», а также Пуркари тоже предоставила свои подарки. И, кстати говоря, я пробовала их вина очень-очень
5: вкусно. Это «Шато Пуркарь», да, лучшие молдовские. Я вчера полмашины привез, так что все нормально. Сегодня день огромное спасибо Пуркаре. День сегодня, думаю, задастся.
4: День не только задастся, день вообще на самом деле, да. Короче, мы благодарим всех наших спонсоров за предоставленные призы. Ну, а вы, дорогие друзья, продолжайте писать. Давайте праздновать 25-летие, четверть века Первого радио вместе. Пишите на наш WhatsApp 054-20-70-800.
6: И сказать? Это только начало.
4: Только начало. Слушай, это ты хорошо. I'll be back, baby.
5: Вот мы каждый год придумали какой-то, знаешь, какой-то слоган на день рождения. Там 2 года для народа, например, ага, да? Ага. А вот сейчас, интересно, придумают люди?
4: 25 лет без бед.
6: Кстати, классно.
4: Да, кстати, ребята, напишите какой-нибудь слоган нашему радио. 25 лет Первому радио, и там вот дальше. И, в общем-то, это, кстати говоря, будет хорошая мулька для того, чтобы кому-нибудь, самым активным радиослушателям, вручать подарки.
5: Вот то, что вы хотели услышать. 2 года для народа мы праздновали в русском ресторане.
6: Так.
5: В 2 часа ресторан закрылся.
4: В 2 часа чего? Ночи?
5: Ночи, да.
6: Дня.
5: Для нас. Он был открыт для нас, естественно. Ага, ага. Значит, коллектив Первого радио.
4: Так.
5: Разошелся с первыми лучами солнца. Мы стояли под рестораном и праздновали до 6:30 утра.
6: Вот это таким. Получается, как в фильме «От заката до рассвета».
5: Это точно, да.
6: И я думаю, что там внутри происходило примерно то же самое, что и в фильме.
5: И все наши там были. И Барабаш, и Александр Сергеевич Гозный, и Лера Голицына, которую вы знаете, наверное, Настюша Поплавская. Да, да, да. Да. Все гуляли до утра.
4: Ой, ребята, короче, вас
6: сидели всю ночь, гуляли всю ночь. До утра!
4: Ну что, давай уже включай музыку. Давай.
6: Реклама.
3: Праздничный эфир.
1: 25 лет. Первые. Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в 5-звездочной гостинице «Малькачва».
3: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
1: На сцене
3: группа «Расти»,
1: певица Лана Би,
3: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
1: диджей Ругин,
3: композитор и певец Влад Зерницкий.
1: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
3: Реклама. Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
0: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
8: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
3: Я знаю. Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
12: Реклама.

0: Первому радио 25 лет.
1: Евгения Додина, израильская театральная теле- и киноактриса.
2: Дорогая передача, в воскресенье чуть не плача, я записываю это сообщение. Хочу поздравить Первое радио с замечательной датой – 25 лет. Это целая история, это целая жизнь, наполненная голосами, музыкой, новостями, встречами и, конечно же, вниманием радиослушателей. Я желаю вам долгой жизни, успехов, оставайтесь всегда такими же живыми, любимыми и дарите хорошее настроение. Спасибо, удачи всем.
1: Первому радио 25 лет.
3: Первому радио 25 лет.
4: Вот вы сейчас поздравления Жени Додиной услышали. Совершенно невероятная, потрясающая актриса. Был когда-то у меня случай. Была какая-то гулянка, тусовка в театре Гешер от 9 канала. И я стоял, потом повернулся в сторону, а там такой как туннельчик из палатки сделан. Выход из театра вот в это фойе, где мы все гуляли. И там такая полутьма. Идет Женя Додина. Вот такие глаза, огромные, как фары.
5: А чего?
4: Просто больше, все остальное в полумраке. Ага. И вот эти глаза надвигаются на тебя, постепенно проявляется лицо. Это был такой просто вообще экспириенс. Аж, да. Она уникальная актриса.
5: Вот
4: спасибо, Жень.
5: Насколько вообще вот Андрей, я говорю, Игоря, это все... Ежов на 100% сейчас вспоминает.
4: Да, вот. Точно. Не злым тихим.
5: Насколько Игорь вот впечатлился, что вот прям...
4: До сих пор. Это было лет 15 назад, честно говоря. И эти глаза забыть нельзя.
6: Эти глаза напротив.
4: Слушайте, вы так заводитесь с полуворота красиво.
5: Я тебе хочу сказать, что это наше нормальное состояние с утра. Да. А между прочим, ребята, на наш WhatsApp 0542070800, вот мы только, кстати, кликнули, да, вот этот вот клич, типа, напишите нам, накидайте нам всяких слоганов, а люди-то
4: прилетели слоганы, хорошо.
5: Да, откликнулись. Смотрите, с днем рождения, дорогие, 25 лет, полет нормальный, звук максимальный. Как вам такое?
7: Круто.
5: Это от Бориса пришло.
7: А вот Серый тоже написал, праздничное утро с первым четвертаком вас. Да, из первых десяти. Спасибо вам, написал нам Серый, и также немного покреативничал. Не от души, потому что как-то слишком легко, а мы хотим посложнее. 25 плюс 25, Первое радио.
5: Опять.
7: Правильно.
5: Да? Серьезно?
7: Да.
4: Интересно, почему не приходит смс-ка? Слышь, а где Рубин? Опять на халтуре?
5: А
7: между прочим. Ребята, Рубин... У нас и эта информация
5: имеется. И эта информация у нас имеется. Диджей Рубин потом присоединится к мобильной выездной студии, где наша Кристина тоже будет зажигать с народом, но уже именно непосредственно в народе, по всяким разным точкам. Мы вам обязательно расскажем об этом. Так что диджей Рубин будет сегодня в эфире. Сегодня вообще все эти самые будут в эфире. И да, мы должны поблагодарить наших спонсоров.
4: Хочу сказать огромное спасибо от всего сердца. Благодарность чайному дому «Гринфилд». Откройте глубину безупречного вкуса. Редкие чайные сорта из Индии, Китая и Кении в вашей чашке. От классических черных купажей до экзотических фруктовых пирамидок. Побалуйте себя моментом истинной гармонии. Гринфилд не меняет мир, меняет настроение. Ну и еще команда нашей радиостанции «Первое радио» благодарит винодельню «Шато Пуркарь» за великолепные вина. Повторяю, великолепные вина к нашему столу. 1827 год. С этого года Пуркарь делает премиальные вина, которые завоевали уже более 200 медалей на международных конкурсах. Теперь мы точно знаем, за что. Спасибо за изысканный вкус и непревзойденное качество в магазинах Израиля и на сайте purkari.co.il. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
7: И главная репутация.
5: Главная репутация, между прочим, вредит абсолютно все, в том числе, да, и алкоголь.
7: А восстановить ее вообще невозможно.
5: Нет, возможно. Можно.

0: Репутацию? Да.
1: Есть пятновыводитель.
2: И как этот пятновыводитель называется?
0: Машина времени.
2: Машина времени. Также мы благодарим нашего спонсора сеть Мада Неймания. Они предоставили прекрасные призы для наших слушателей. И напоминаем, что в Мада Неймания сейчас осенний листопад скидок. Стартовали самые выгодные цены этого месяца на ваш выбор. 60 продуктов. Цены, которые вас удивят. Салями со вкусом трюфеля и клювы. Необычные вкусы для красивой мясной тарелки. Всего 9,90 за 100 граммов вместо 19,90. Что?
1: Осенний листопад с колбасой и салями.
0: Да. Скоп нам пишет.
1: И тогда с огурцами.
2: Я еще хочу тоже одну буквально вот из Мада Неймания. Еще одна позиция. Пельмени с курицей Мама Мэри. Кстати говоря, я их пробовала. Это вкусно. Когда хочется домашнего обеда, а времени на готовку совсем немного. 29,90 за килограмм вместо 49,90. И это, ребята, правда, только часть предложений. Акции только до конца этой недели, согласно условиям мероприятия. И, кстати, самый выгодный филиал сети – это новый филиал в Ашкелоне. Меркас Кириат Академия, Эликоин 21, напротив Академического колледжа. И в честь открытия там действует скидка, плюс еще ко всему 20% на весь ассортимент отделов свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются.
1: Все в манию Ашкелон.
0: Да. Обязательно. Кстати, дорогие мои коллеги, первый эфирный, праздничный эфир, который вот уже
2: первый час
0: подходит, да? К своему логическому завершению.
2: Первый блин не комом.
0: Не комом абсолютно. Я хочу сказать, что, во-первых, призываю, вернее, наших радиоптах писать на WhatsApp 054-20-70-800 поздравления и давайте придумаем слоган. Вот там, например, 25-25. Первое радио опять. Всегда здесь опять.
2: Смотри, прилетело от Романа первое радио 25 лет на вашей волне жизни. Вполне себе.
0: Вполне нормально. Себе.
2: Да, кстати говоря, ребята, мы хотим вам еще раз напомнить о том, что сегодня с 9 часов утра будет работать мобильная выездная эфирная студия Первого радио. Там вы сможете лично познакомиться с Кристиной Кипнис, поиграть с ней во всякие разные конкурсы и призы и получить просто невероятный подарок. С 9 до 10 утра наша мобильная студия возле магазина Мада Неймания в Ришон-ле-Ционе, улица Альта-Лена, 3. Так что, ребята, обязательно приходите. Мада Неймания, Ришон-ле-Цион, улица Альта-Лена 3.
1: Грубо говоря, можно будет потрогать радио.
0: Кстати, да, но аккуратнее, потому что я иногда кусаюсь. Так, сегодня мы вспоминаем не только 25 лет нашему радио и как это все происходило в 2001 году, мы появились, но и песни тоже того же века,
1: периода.
0: Можно сказать, периода. Да, играют. Поэтому, короче говоря, пишите, поздравляйте, мы здесь для вас. Сегодня у нас просто что-то нереально крутое будет в течение всего нашего эфирного времени.
2: Точно.

0: Первому радио 25 лет.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
6: Но я тысячу раз обрывал.
4: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
8: Болезнь или травма? Возможно, вам положены деньги. Звоните в Махаль. Звездочка 96-24.
9: Махаль! Нам важен результат.
2: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
10: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
11: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
10: Павел Маргулян.
12: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В ЦАЛе появится новый род войск для борьбы с беспилотниками. Подробнее через несколько секунд. Восемь утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Командование сухопутных войск ЦАЛЯ приступило к созданию нового рода войск, основной задачей которого станет защита от беспилотников, действующих на малых высотах. Об этом накануне сообщил военный обозреватель ВАЛА Амир Бухбут. По его данным, решение о создании нового рода войск принято по инициативе командующего сухопутными войсками генерал-майора Надава Лотана. Его основу составят 5 пехотных батальонов, которые сейчас охраняют границы с Египтом и Иорданией, а также линию соприкосновения с палестинскими территориями. Предполагается, что в состав нового рода войск войдет и 6-й батальон подразделения тактической противовоздушной обороны, созданное во время войны для противодействия угрозам со стороны сектора Газа и Ливана. Для реализации проекта командование сухопутных войск выделит дополнительные ресурсы, расширит подготовку военнослужащих и создаст специализированную школу по борьбе с беспилотниками. Как отмечает ВАЛА, необходимость усиления защиты связана с широким применением беспилотников Хамасом и Хизбаллой, а также с использованием дронов для контрабанды оружия и наркотиков через границы с Египтом и Иорданией. Особую сложность представляют дроны с оптоволоконным управлением, которые трудно обнаружить существующими средствами. Кроме того, в ЦАЛе опасаются, что беспилотники станут шире применяться в Иудее и Самарии, а также в районе границы с Сирией. Президент США Дональд Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана во время предвыборной кампании на Аляске. Он заявил, что Вашингтон готов нанести Тегерану серьезный удар и подчеркнул, что американская страна больше не намерена мириться с ситуацией. «Подождите, пока вы увидите, что мы сделаем с Ираном. Мы устроим ему настоящий разгром. С нас хватит. Знаете, с нас хватит», — заявил Трамп. Американский президент также назвал возможное получение Ираном ядерного оружия угрозой, которая может привести к серьезным последствиям. По его словам, именно такой сценарий станет настоящей проблемой. Трамп затронул и экономические последствия конфликта, в частности, рост цен на нефть. Он заявил, что подорожание энергоносителей является небольшой ценой за то, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Заявления Трампа прозвучали на фоне продолжающегося противостояния Вашингтона и Тегерана вокруг иранской ядерной программы. Тем временем, высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что сообщение о возможном американском ударе по Ирану перед промежуточными выборами не соответствует действительности. Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября, и президент США Дональд Трамп ранее говорил, что не намерен атаковать Иран перед выборами. Как сообщает информационный портал «Вести», освобожденный из плена Элькана Бухбут встретился с министром иностранных дел Колумбии на мероприятии в память о жертвах 7 октября. Бухбута сопровождали супруга Ривка и 2 детей. Минувшей ночью в Тель-Авиве на улице Дерех Бен-Цви автомобиль врезался в препятствие на обочине дороги. Прибывшие парамедики обнаружили водителя без сознания, без пульса и дыхания, с тяжелыми множественными травмами. Пострадавший был доставлен в больницу Вольфсон в Хулоне в критическом состоянии, но позже врачи констатировали его смерть. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. По данным полиции, погибшему было 29 лет. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате российских ударов по Киеву погибли 3 человека, и на местах продолжаются аварийно-спасательные работы. В частности, на месте удара по многоэтажке в Деснянском районе погибли 2 человека и 21 человек был ранен. 110 жильцам потребовалась психологическая помощь. В Голосеевском районе зафиксировано попадание в нежилое здание, 1 человек погиб, еще 1 был ранен. В Днепровском районе в результате повторной атаки возник пожар в недействующем здании. В Шевченковском районе в результате попадания в одноэтажное недействующее здание произошло незначительное возгорание. Израиль передал Греции 22 предмета античного искусства, ранее незаконно вывезенных с ее территории. Церемония передачи состоялась накануне в Национальном археологическом музее в Афинах, о чем сообщает Министерство культуры Греции. Министр культуры Греции Лина Мендони приняла коллекцию от посла Израиля Пнинат Янай. На церемонии присутствовал руководитель подразделения Управления древности Израиля по предотвращению хищений древности Амир Ганор. Именно это подразделение обнаружило и конфисковало предметы в ходе расследования незаконной торговли древностями. В коллекцию входят 15 сосудов античного происхождения, 6 сосудов из коринфских мастерских и бронзовая статуэтка женской фигуры. Керамика относится к архаическому и классическому периодам Древней Греции. Это первый случай возвращения Израилем древности Греции. Возвращение каждого культурного объекта в место его происхождения имеет более широкое символическое и нравственное значение. Оно напоминает нам, что защита культурного наследия является коллективной ответственностью, заявила Лина Мендони. Обстоятельства незаконного вывоза древности из Греции и подробности их обнаружения в Израиле не разглашаются. Представители двух стран подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества в борьбе с незаконной торговлей и культурными ценностями. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность, утром на севере и на побережье Средиземного моря локальные дожди. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Бершеве на Голландских высотах, в Ашкелоне в Аш-Доде 29, в Хайфе 27, в Эйлате, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 31. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 40 до 100 сантиметров. Это были новости. Ну а праздничный эфир на Первом продолжается.

0: Мне серьезно нужно сказать новое про трек In The Club от 50 Cent? Серьезно?
1: Попробуй.
0: Серьезно?
2: Может все
1: быть,
2: бывает.
1: Может быть, кто-то что-то чего-то не знает когда-то.
0: Ну, хорошо, давайте скажем, что группы Бандерас бы не было бы на свете, если бы не эта песня конкретная.
1: Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у нас здесь в студии Андрей Оренштейн и Игорь Красковский, ну и я тоже так скромненько.
2: Всем привет.
1: Да, привет, ребята.
0: Да, здравствуйте,
1: ребята.
0: Доброе утро. Перед тем, секундочку, перед тем, как мы приступим к исполнению наших рабочих обязанностей, к вот этому веселому празднованию, тостам, загадкам и так далее. Я бы хотел передать отдельный привет человеку, который, во-первых, не держал дистанцию на улице Эйлат в Холоне, а потом еще редиска подрезала меня сразу после этого и назвала любителем, соответственно, однополых связей.
2: Какого цвета машина?
0: Я... белая. Я ему хочу передать огромный привет и пожелать хорошего дня. Не такого, какие у него обычно в жизни, когда его черти жарят на сковородке, как попкорн. А сегодня будет... Пусть сегодня будет чуть попроще. А там,
1: Андрей, для таких людей в аду отдельный котел придумали.
0: Да-да-да, вот. Он туда и спешил.
1: Но мы-то как бы первое радио сегодня варится в котле вот этого хорошего настроения, позитива и
2: это
1: динамики
2: точно.
1: Уже 25 лет.
0: А шкварчит.
1: Ребят, шкварчит? У кого где шкварчит?
2: 25 лет и еще первый час вещания. Первый, сегодня,
1: уже
2: да.
1: пошел вот, второй пошел час второй, вещания. Да. Вы слушаете первое радио 89.1 FM. И вот кто, у кого шкварчит на сковородках, это у наших продюсеров. У Кати Анны Вергуновой и у Даши Достоевской. Вот они тут носятся просто как веники. Вот. Что нам, вам важно, дорогие друзья, сейчас вам рассказать? В 9 часов утра начнет работу наша мобильная телестудия, которая называется страшным словом Let Go. Я правильно даже говорю все, вот, да, Игорь?
2: Ну, нормально, да. Неважно. Главное, что мы там будем.
1: Короче говоря, ребята уже туда выдвинулись, и вы, пожалуйста, дорогие друзья, подтягивайтесь. Это будет точка Маадана и Мания в Ришон Лиционе, улица Альта-Лена, 3. Если не успеете в Ришон Лицион, подъезжайте в Ашдот. Но, правда, с 11 до 12 утра. Это будет Star Center, улица Жаботинский, 45. Если в Ашдот не успеете, приезжайте в Батьям. Это будет магазин Елисеевский с часу до двух дня. Короче, ребята сегодня будут реально колесить. Потом еще будет в Хулоне Максана и Хашмаль. И опять возвращение в Маадан на Иманию в Ришон Лиционе на Альта-Лена 3.
2: То есть многосерийное кино сегодня будет с первым радио?
1: Однозначно.
0: Может, мы просто бросим в WhatsApp, не знаю, или еще куда-нибудь, знаете, геолокацию, чтобы за нами можно было следить, перемещаться.
1: Слушай, это, кстати говоря, ну, я тебе хочу сказать, что наша Катя Санна Вергунова, она сейчас просто тебе по шапке надает.
2: Андрюша, вот чтобы такой вот на белой машине тоже там подрезал.
1: Чтобы заблокировали и никуда больше не пустили. И все призы, чтобы достались именно тем, кто придет в 9 часов утра к магазину Маадана и Мания в Ришон Лиционе, улица Альта-Лена 3. Ребята, все туда, будет очень круто. Вас ждут море, море ждет подарков. Это, так, сейчас я где-то у меня есть... Ну, что у меня? Ну, поддержите. В бумажках, да, тут просто бумажек.
0: Я даже, вот, да, даже не буду пытаться разобраться, это серьезно. Да. Я вот послушаю с удовольствием, и если я что-то не пойму, я спрошу.
1: Окей.
0: И в таком случае мы вот все вместе будем что-то понимать о происходящем.
1: Хорошо, тогда...
0: А так как я только пришел и пропустил первый час вещания, то я вообще пока не особенно
1: в курсе. Андрей, а ты должен был слушать.
2: Было
1: ты
2: круто,
1: должен быть
2: было
1: в курсе.
2: Так,
1: да,
0: хорошо.
1: Да, да.
0: У меня вот тут написано, незатейливо спросите коллег, кем они были в свои 25 лет и кем видят...
1: Кем ты был? Вот, Андрей, незатейливо спрашиваю, кем ты был, когда тебе было 25? 300 лет тому назад.
0: Ты, наверное, удивишься, но меня в 25 лет звали абсолютно так же, у меня была такая же фамилия, и я тоже работал на радио.
1: Я тебя ненавижу. Ну, вот так просто отвертеться, понимаешь, отмазаться, это еще надо уметь. Игорь, а ты в свои...
0: А, ну, кем я был, ну... таким же классным.
1: Я был когда-то классный.
2: Я в 25 лет только-только закончил...
0: Школу?
2: Да, и школу жизни, это точно. Закончил карьеру морского диджея в Одессе.
1: Ого.
2: Да, я диджеял на судах Черноморского пароходства, круизы. И приехал... Куда я мог приехать?
1: Куда ты мог приехать?
2: Вот сюда и приехал. Только-только-только,
1: сколько ты в Израиле живешь уже?
2: 25 лет. Вот вопрос. Ровно. Какие 25?
1: 25. Он уже 30.
2: Есть,
1: на радио.
2: 36.
1: Да ладно, серьезно?
2: Да. С 90-го года.
1: Андрей, а ты сколько уже здесь в стране?
0: 11.
1: 11? А,
2: нефиг
1: ребята...
2: мне вот такие вопросы задавать.
0: Мне вообще очень нравится существование, само существование профессии морского диджея.
2: Да, это круто. Это
0: супер круто.
2: Морское дело у нас.
0: Куда делось? Куда делось?
1: Романтика, да? Куда делась романтика?
2: У меня особенная романтика была, знаешь, когда 86-м году мой теплоход, я был на таджике тогда, причалил в Одессе и стоял, знаешь, как открывается граница на теплоходе, сначала заходит врач, потом все остальные. Вот врач зашел, вышел, и заходят два мента.
1: Так.
2: И Бобик стоит такой на причале.
1: Да.
2: Красковский?
1: А.
2: Да, мы тебя 2 года искали. В армию забрать.
1: Серьезно?
2: И меня повезли в военкомат. Под белые рученьки, да. Я 2 года от них бегал. Ничего страшного, я откупился, все хорошо.
1: Откупился. Ребят, ну у вас сегодня откупиться просто поздравлениями не получится. Мы ждем вашего личного присутствия в 9 часов утра возле Мааданей Мания. Это в Ришон-ле-Ционе, улица Альта-Лена, 3. Вас ждет мобильная выездная студия Let Go, там будет Кристина Кипнис, там будет Милан Левитин, там будет наш звукорежиссер, вас ждут конкурсы, вас ждут невероятные призы.
0: Специальные гости Эминем.
1: Эминем уже был у нас в гостях в прошлом часе.
0: Так что, друзья, следите за анонсами и обязательно приходите туда, вот куда Лена рассказывает. Прямо сейчас давайте послушаем песню, потому что мы и так уже торчим в эфире целых 5 минут.

0: Привет-привет, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Кортнев, и я обращаюсь со словами поздравления к первому радио «Израиль». 25 лет! О, это не шутка! Каждый раз, оказываясь на земле обетованной, я точно знаю, что мы встретимся, услышимся с первым радио, потому что это лучший вещатель, самый объективный осветитель и вообще лучший друг музыканта и артиста. Так что я поздравляю, друзья, вас с юбилеем, всех слушателей с тем, что у вас есть это замечательное радио. И до будущих встреч, до будущих эфиров, как всегда, легких, веселых и содержательных. Пока.
1: Первому радио 25 лет.
2: Реклама.
3: Ну, еще один спонсор нашего праздничного эфира – это Центр реализации прав «Максимум». Знаете ли вы, друзья, что на счетах страховых компаний и пенсионных фондах скопились просто миллиарды шекелей, так называемые «потерянные деньги»? Многие, между прочим, даже не подозревают о своих правах и о том, где находятся их деньги и как их вернуть. А деньги-то нам так нужны. Привести все в порядок, разобраться со всеми этими вопросами, отыскать все ваши деньги до последнего шекеля и правильно снять ваши пенсионные накопления ПИЦУИМ вам помогут специалисты Центра «Максимум». Наберите звездочка 8507 прямо сейчас. Причем вы можете получить ваш ПИЦУИМ, даже когда ваш бывший работодатель обанкротился или вообще закрыл предприятие, или просто не хочет выплачивать или как-то предоставлять информацию. Специалисты Центра «Максимум» разберутся и с этим в кратчайшие сроки и вернут вам все ваши деньги до последнего шекеля. Вполне возможно, кстати, что у вас есть еще право на выплаты по битуах СИУД, о чем вы, может быть, даже и не знаете. И в этом случае вам также стоит позвонить по короткому номеру звездочка 8507. Специалисты Центра «Максимум» расскажут вам о ваших правах и в кратчайшие сроки вернут все, что вам положено по закону, и обеспечат ваше заслуженное будущее. Никаких предоплат, никаких дополнительных сборов. Вам даже не надо лишний раз выходить из дома. Специалисты Центра «Максимум» все сделают сами и вернут все, что вам положено. Благодаря огромному опыту вы получите максимальную выплату в самые короткие сроки, не выходя из дома, прямо на ваш счет. Звоните прямо сейчас, не откладывайте решение этих важных вопросов. «Максимум» – ваши права, наша забота. Звездочка 8507.
2: Реклама.
1: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
4: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
1: На сцене
4: группа «Расти»,
1: певица Лана Би,
4: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
1: диджей Ругин,
4: композитор и певец Влад Зерницкий.
1: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Реклама.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра красная Лемберг 200 граммов, только 79,90. Филе салмона свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе амнун, всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят Моцкин, улица Кадиш УС 11.
6: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон ле Цион. Ицхак бен Цви, 23.
1: Только в Трейдмобиль. Широкий выбор программ финансирования. Комплексная гарантия и полноценная страховка без скрытых условий. Звоните сейчас. Звездочка 94-94. Согласно уставу. Предоставление кредита и его условия определяется финансирующей страной. Несоблюдение условий кредитного договора может повлечь дополнительные расходы и меры по взысканию задолженности.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят Моцкин, улица Кадиш УС 11.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки при
2: премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь. Я
4: знаю пароль. Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com. BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш УЗ, 11.
4: Только в Центркар. Kia Sportage нового поколения 23 года. Всего 990 шекелей в месяц.
8: Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
9: Реклама.
10: Первому радио 25 лет.
11: Праздничный эфир.
12: 25 лет. Первые.

0: Продолжается празднование дня рождения первого радио. Делайте сами математику, как говорится, это вольный перевод с английского. 25 умножить на 1. Первое радио на 25. Соответственно, вчера у нас в рабочей группе Милоном был опубликован ролик, значит, пародирующий NBS, значит, сериал. Опубликован он уже, да?
1: Опубликован. Он уже есть в нашем инстаграме, на странице у Влада Зерницкого, все есть. И это, кстати говоря, интересно, это весело.
0: Так что да, вот такой сериал, дамы и господа, продлили этот сериал на 26-й сезон.
1: Будем надеяться.
0: Вот. Актеры все те же.
1: Ага. На манеже все те же.
2: На манеже, да.
0: Контракт на новый сезон подписан.
1: Да.
0: Вот.
1: А сейчас мы будем связываться
0: с выбывшими из сериала.
1: С выбывшими, но как это? С бывшими, но бывших, как говорят в народе, особенно тех, кто работал на радио, не бывает.
0: Кто такое говорит?
1: Все говорят. И у нас сейчас в гостях Дарья Ненахова. Она работала в новостях. Даш, привет!
3: Доброе утро, Лена, Андрей, Игорь.
2: Привет, привет.
0: Привет, как тебя прекрасно слышно.
3: Ой, это ну, может... видите, Тбилиси, расстояние до Тель-Авива, а точнее до Ришон-ле-Циона, не
0: Тбилиси,
3: так далеко.
0: Тбилиси, значит.
1: Тбилиси,
3: да, да.
1: Ага.
3: Угу.
1: Как
3: ну,
1: погода все. Сейчас
3: я
1: в Тбилиси?
3: Я
2: у тебя, у тебя, Даша, у тебя там хинкали-терапия?
3: Слушай, у меня такая хинкали-терапия уже затяжная в течение последних почти 5 лет, что да, уже как-то стараемся отойти от
0: нее. Я пытаюсь вспомнить, что я еще был. А, Диди Мадлоба, я еще знаю.
2: Ага.
0: Да,
3: Диди
0: нет.
3: Мадлоба, да.
1: А еще есть Дабрун Деби, вот что-то такое.
2: Я знаю серьезную фразу по-грузински, по которой нет, по которой проверяют произношение правильно грузинское. Бахахицхальщикхикхинебс.
1: Чего?
2: Это
3: Игорь, я восхищена.
2: Лягушка квакает в болоте.
1: Обалдеть.
3: Я восхищена, потому что моего произношения грузинского не хватает для того, чтобы так произнести.
0: Ну-ка ты попробуй.
3: Со мной вечно спорят родственники моего прекрасного грузинского мужа, потому что, да, я считаю, что подобное владение грузинским языком подвластно только исключительно...
0: Ну ничего, ты владеешь другим грузинским языком. Ба-бам!
1: Боже, какие шуты! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: Я много таких с собой привез сегодня.
1: Даш, расскажи, пожалуйста, вот буквально в двух словах о своих впечатлениях о работе на Первом радио. В каких годах ты была, чтобы наши радиослушатели понимали, когда ты здесь работала и чем ты здесь занималась?
3: Ну, во-первых, я не согласна с Андреем по поводу бывших, что бывшие все-таки радиоведущие бывают, потому что я считаю, что радио — это один раз и на всю жизнь, и я пришла в настолько юном возрасте на Первое радио, получила мощную школу жизни и вообще профессии. Я пришла работать в 2008 году. Угу. Мне очень повезло, на самом деле. Потому что чудесным образом куда-то испарились все ведущие новостей, и меня поставили в эфир. Спасибо Славе Быстрицкому, который в тот момент подкрутил мою пробную запись. Мы сейчас раскрываем небольшие тайны.
0: Убыстрил.
3: Да, убыстрил, укачествил. Как это сказать? Сделал ее более качественной и вырезал все мои бесконечные и пробелы, которые были при попытке записи первых новостей. Вот. Но я проработала на радио 4 года, ушла в 2013 году, и это, на самом деле, я каждый день с трепетом, нежностью и ностальгией вспоминаю свои 4,5 года на радио.
1: Даш, а чем ты сейчас занимаешься?
3: Я все так же работаю в сфере новостей, но теперь совмещаю с высокими технологиями и работаю в компании Табула, да, уже 7 лет причем.
1: Это очень здорово, вот. Сам, главное, что тебе хорошо и комфортно. Ну, вообще, в общем и целом, жизнь ну, идет в нормальном, бьет ключом по голове, как говорится.
3: Жизнь настолько ускорилась, у меня такое ощущение, я думаю, что вы меня поддержите в этом смысле, потому что за последние 3 года, да даже начнем с ковида, за последние 5 лет, ну, все так сильно меняется, и у меня такое ощущение, что мы находимся в какой-то параллельной реальности этой мультивселенной, вот, и будем надеяться на какой-то... Ну, грандиозный финал, но при этом позитивный для
0: можно,
3: нас. Для
0: можно без грандиозного финала?
2: Первое радио вспоминаешь хотя бы иногда, Даш?
0: Можно.
3: Конечно. Послушай, у меня безумное количество воспоминаний. Меня каждый раз спрашивают о том, вообще, где я, что я и как я. начинала свой путь. И, конечно же, более того, вам скажу, у меня до сих пор присутствует страшный сон в моей жизни, и в нем даже присутствует Марк Кричевский. Не говорите ему только.
1: Он, по-моему, везде присутствует Марк
0: Кричевский. Он присутствует во всех наших снах.
1: Абсолютно точно.
0: Я почему-то очень хорошо сейчас представил Марка в роли Фредди Крюгера. Представляете, да? Нам нужна эта картинка. Милан, пожалуйста.
3: У меня абсолютно профессиональный страшный сон. То есть, несмотря на то, что после радио я еще работала в пиар-агентстве, я работала на 9-м канале почти 5 лет и, ну, ушла в итоге тоже в новостную сферу, но мне по-прежнему снится, ну, раз в год стабильно сон, что я сижу на кухне нашей прекрасной красненькой на Лазаров в Ришине, угу. Звучит отбивка новостей, а я не в эфире.
0: О,
3: и у меня не подготовлен
0: выпуск. У всех у нас есть подобные сны, да.
2: И надо мной нависает тень Марика.
0: Слушай, да.
3: И он орёт на меня дурным голосом.
0: Нам уже надо прощаться, к сожалению, сама понимаешь. Но вот последний вопрос я бы тебе хотел задать. Дело в том, что, я не знаю, в курсе ты или нет, но некоторая часть коллектива Первого радио совсем скоро будет в Тбилиси, так что ты с некоторыми людьми встретишься. Уже буквально, по-моему, через 2 недели,
1: через, да? Да, где-то так.
0: Так
1: где-то
0: что?
1: Так.
0: Так что мы
3: мне Слава Быстрицкий писал по этому поводу, поэтому, пожалуйста, пишите. Я
0: Да. Но для всех наших радиослушателей, которые как в ближайшем будущем тоже окажутся в Тбилиси, многие ездят израильтяне туда отдыхать, сама знаешь. Твой любимый винный магазин, давай скажи.
4: Бабам.
3: Дади, это не только винный магазин, но и винный бар. Он находится mm-hmm. прямо на площади Свободы. Он называется Дади Вайн Шоп. Там работают друзья. Это не реклама, но это лучший выбор натуральных вин в Грузии. Я искренне рекомендую. Дади Wine Bar.
0: Ну все, класс. Спасибо тебе большое. Ну и хорошего дня. И до встречи здесь через 25 лет, как в Twin Peaks.

0: Знаете, на свете существует вот музыка для ног, музыка для ума.
1: Так, музыка... а Шакира для кого?
0: Для бедер, конечно.
1: Да, точняк. Она любит все это дело, особенно вот сейчас.
0: Мне кажется, знаешь, вот есть какие-то специальные упражнения для того, чтобы попу качать и так далее. А это вот у нее музыка специально вся сделана для того, чтобы качать бедра. И качать бедрами.
1: Качать, я бы сказала, да, не качать бедра, а качать бедра.
0: Ну, а тем, что ты качаешь бедрами, ты качаешь бедра или нет? Я не очень понимаю.
1: Я тебе хочу сказать, что качать бедра очень хорошо, когда поднимаешься по лестнице. То есть поднимаешься, спускаешься. Говорят, попа растет. Прям
2: как раз у нас лифт часто не работает у нас на радио.
1: Это неправда.
0: Первое радио. 25 лет. 25 лет не работает лифт.
1: Качаем попу вместе, да? Слушайте, вот вам, пожалуйста, слоган. Мы, кстати говоря, друзья, уже в конце прошлого часа вас просили придумать, ну, скажем так, слоганы для 25-летия Первого радио. И вот мы решили сейчас их немножко пройтись по этим слоганам. Андрей нам зачитает. А мы выберем с Игорем самое лучшее и вручим
2: и
1: подарок.
2: Да, и вручим приз, конечно.
0: Вот, давайте, да, так сделаем. Угу. Я буду беспристрастен.
1: Давай, хорошо.
0: Вот, буду просто читать. Так. А вы, соответственно, на каждый слоган реагируете, как вам хочется. Аплодируйте, там, кричите. Оценки ставьте громкие, да? Вот. И так, соответственно, и выберем. Поехали, я быстренько постараюсь читать. Мой вариант, значит, пишет человек, не подписался. Вы, кстати, подписывайтесь, друзья. 25 — это только разбег. Первое радио с нами навек.
1: Вау.
2: Ух ты. Да.
1: Вау.
0: 25 — прекрасный расцвет. Впереди еще 1000 ярких лет.
1: Да.
2: У нас призов хватит на все?
1: Так.
0: Так, тут какое-то большое письмо, и непонятно, как оттуда. За первые 25 лет страна в вас влюбилась. Пусть любовь к Первому радио будет всегда. Это скорее пожелание,
1: это мне пожелание,
0: кажется.
1: Это пожелание, да. Да.
0: А начиналось как-то по-другому. Так, это не то. Ага. Четверть века мы знакомы, ваши голоса как дома. Вам желаем долгих лет, счастья, радости.
2: Привет.
0: Обед.
1: Обед?
0: Счастье, радость и обед. Побед.
1: Побед.
0: Не угадали, а были так близко.
1: Так, дальше.
0: Так, дальше. Радио зачетное, радио почетное. Вам уже 25, так держать и процветать.
2: Хорошая, да, штучка? Такое почетное.
0: Так, тут дальше большое поздравление, большое спасибо. К сожалению, у нас недостаточно времени для того, чтобы читать такие длинные письма сейчас. Но мы ценим время, потраченное вами на то, что вы набирали эти буквы. С уважением, Валерий прислал сообщение на 8 минут.
1: Да,
0: большое
1: в смысле?
0: Спасибо. Аудиосообщение на 8 минут.
1: Да, ребята, у нас сейчас очень много времени для того, чтобы прослушать. И
0: вот
1: все
0: Анна Кельмензон пишет: обнимаю и слушаю.
1: Это наша Анечка, привет тебе огромный. Заходи к нам в гости. Это очень здорово. Вот мы ждем здесь всю
0: веселимся
1: вот эту вот твою
0: тут
1: красоту.
0: И там 25 сегодня нам.
1: Нормуль.
2: Хорошо.
1: Да, хорошо.
0: Вы что-то отмечаете для себя какие-то? Или все вылетело
1: для меня,
0: уже?
1: Для меня пока вот фаворит самая первая, которая была.
2: Первая или вторая.
1: Первая или вторая. Угу. Первое или второе, там про 25.
0: Так, много поздравлений, очень много больших писем.
1: Угу.
0: 25 лет — это уже легенда.
2: Ну, знаешь.
0: Мы так знаем, да? Что вы легенды. Ну, что. На данный момент это все.
1: Так,
0: давайте, выбирайте.
1: Слушай, ну, Игорь, как думаешь, первый или второй? Про 1000 лет или просто успех?
2: Второй.
1: В таком случае.
0: Ой, я еще пропустил.
1: Ну, давай.
0: Простите, я быстренько.
1: Так.
0: Сейчас, секунду, чтобы у нас музыка не закончилась фоновая.
2: Сейчас чемпионская.
0: Простите, да, благополучие. Очень много поздравлений, длинных писем. С днем рождения, с юбилеем, с днем варенья. 25 лет нам, не скучно, нет.
1: Не скучно, нет.
0: Опять 25.
1: Вот, ну, все-таки, на мой взгляд, вот этот слоган «25 — прекрасный расцвет, впереди еще 1000 лет».
2: Тысячи
1: мне
2: лет,
1: кажется,
2: да.
1: Это оно.
2: Это второй был, да.
0: Хорошо.
1: Аллуся нам написала этот слоган. Алла, мы вас поздравляем, вы сегодня получаете парный билет на грандиозное Iconic Music Show. Это большое музыкальное представление, в котором встречаются мировые хиты, живой вокал и культовые музыкальные образы. Живое выступление Любы Бабис в сопровождении блистательного шоу-балета, а также сценические номера в образах Майкла Джексона, Фредди Меркьюри, перформансы, вдохновленные легендарными артистами. Дресс-код, кстати, есть элегантно, эффектно и с характером. Вдохновляйтесь стилями 80-х, 90-х и нулевых. Вечерние образы, блеск, выразительные детали, яркие аксессуары и немножко звездного шика. Ваш образ – это тоже, кстати говоря, часть шоу. Имейте это в виду. Вот это представление шоу состоится 23 октября в Тель-Авиве. Без билеты на сайте showman.co.il. А Луся, мы вас поздравляем, у вас есть
2: вам
1: два
2: повезло,
1: билета.
0: Мы, большое спасибо говорим всем, кто нам присылал сообщения. Их огромное количество, простите, не успел прочитать. Даже, я не знаю, даже 25%. Но вот быстренько давайте завершим вот этот выход в эфир сообщением от Геннадия, который целое стихотворение накатал.
1: Угу.
0: Давайте попробуем. От Бродского,
1: с выражением, да? Ну, как-нибудь.
0: 25 лет ты с нами рядом, в дороге, дома, по утрам. Твой голос стал для нас отрадой, живым теплом по проводам. Пусть путь твой будет долгим, светлым, а голос ясным, как рассвет. И пусть звучит, как песня ветра, первая еще 120 лет.
1: Божечки-божечки, это прекрасно. Ну что, ребят, всем спасибо, оставайтесь здесь.
3: 25 лет первые.
4: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
5: Реклама.
6: Осенний листопад скидок в «Маданой Мане». Колбаса сырокопченая «Рохбяк» 11,90 за 100 граммов. Пастрома и буженина из индейки 5,90 за 100 граммов. Красная икра 79,90 за 200 граммов. Премиальный лосось малосольный нарезка 24,90 за 200 граммов. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
7: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты. Диджей Баттл и танцы до утра. Билеты на сайте showman.co.il.
8: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
9: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
10: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
11: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
12: Я знаю пароль.
13: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
14: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
15: Лэптопы по самым низким ценам.
16: А можно еще дешевле?
15: Лэптопы по самым низким ценам.
16: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
15: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
18: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
19: Но я тысячу раз обрывал провода.
20: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
5: Реклама. Реклама.
1: Ну и спонсор нашего сегодняшнего праздничного эфира еще один из центра реализации прав «Максимум». Знаете ли вы, друзья, что на счетах страховых компаний и пенсионных фондов скопились миллиарды шекелей, так называемые потерянные деньги? Многие даже не

0: 5.07 специалисты Центра «Максимум» расскажут о правах и в кратчайшие сроки вернут все, что вам положено по закону, и обеспечат заслуженное будущее. Никаких, обращаю внимание, предоплаты, никаких дополнительных сборов. Вам, между прочим, даже выходить из дома не надо, потому что специалисты Центра «Максимум» все сделают сами. Звоните прямо сейчас, не откладывайте решение этих важных вопросов. Центр «Максимум» – ваши права, наша забота. Звездочка 8507.
1: Реклама.
2: Продолжаем наш эфир. Вы знаете, за 25 лет Первое радио обзавелось большим количеством друзей, да. Друзей в кавычках, партнеров и партнеров с большой буквы «П», угу. В том числе. И поэтому, дамы и господа, ну мы не можем не перечислить некоторое их количество в доступное нам время.
3: Огромная, глубокая, теплая благодарность магазину «Елисеевский» в Батьяме в честь дня рождения Первого радио. Только сегодня особые скидки в магазине «Елисеевский» в Батьяме. Несколько примеров этих скидок. Язык говяжий, свежемороженый, 19,90 за килограмм, друзья. Внимание, держитесь. Филе «Амнон» свежемороженое 10 шекелей, 90 огород за килограмм. Ну и самое важное, четверти куриные.
0: Самое важное, да.
3: 3 килограмма за 39,90.
0: Праздник праздником, а кушать хочется всегда.
3: Да, Елисеевский Батьям, улица Бар-Илан, номер 18.
0: Также благодарим нашего спонсора Махтаны и Хашмаль. Больше выбора, ниже цены. Это одна из крупнейших и самых выгодных сетей магазинов бытовой техники в Израиле, которая гарантирует самые низкие цены в стране. Махтаны и Хашмаль. Вас ждут выгодные предложения, специальные акции и снижение цен на огромный ассортимент бытовой техники со скидками 40%.
3: Я могу подтвердить, я там был в командировке на этой неделе. Все точно.
0: А все еще, да. Кстати, в интернет-магазине Махтаны и Хашмаль вас ждет еще больше товаров. И служба поддержки Махтаны и Хашмаль готова ответить на все ваши вопросы по телефону звездочка 5018. Далее мы также благодарим нашего спонсора зоомагазин Gruber Farm Ашдод. 14 октября, то бишь сегодня, только один день, все товары без НДС в Gruber Farm Ашдод.
3: И, кстати, в 11 мы встречаемся возле Gruber Farm, наша переездная радио-телестудия приедет в Ашдод и кинет якорь рядышком с Gruber Farm.
0: Абсолютно точно. Это Стар-центр, улица Жаботинский, 45. И там же, кстати, вот сейчас более 10 тысяч качественных зоотоваров с реальной выгодой и специальная акция к 25-летию Первого радио. Приезжайте вас ждут. Улица Жаботинский, 45, торговый комплекс Стар-центр. Ну и еще одного спонсора все-таки нам надо поблагодарить. Они предоставили прекрасные призы для наших слушателей. Это сеть Мадана и Мания. Именно сейчас там осенний листопад скидок. Стартовали самые выгодные цены этого месяца. И на ваш выбор 60 продуктов, цены на которые удивляют. Ванильное мороженое Экс-крим в глазури из дубайского шоколада. Модное сочетание вкусов, которые стоит попробовать. 5 штук за 17,90 вместо 32,90. И это только маленькая такая часть предложений акции только до конца недели согласно условиям мероприятия. Самый выгодный филиал сети – это новый филиал в Ашкелоне. Меркас Кирьят Академия, Эли Колин, 21. И в честь открытия действует скидка 20%. Приглашаем посетить всех Мааданей Манию. И, кстати говоря, наша выездная мобильная студия возле Мааданей Мании в Ришон-ле-Ционе будет уже в 9 часов утра. Приходите!
2: А я, извините, до сих пор никак не могу отпустить словосочетание «куриная четверть». Мне интересно, можно ли в куриной четверти получить тройку по куриной физкультуре, допустим.

0: Бывший министр обороны, лидер партии «Наш дом Израиль», член Кнессета Авигдор Либерман.
1: Поздравляю весь коллектив Первого радио с 25-летием. 25 лет эфира – это тысячи передач, десятки, сотни тысяч слушателей, музыка, актуалия, новости. И, конечно, за эти годы вы стали интегральной частью русскоязычной общины Израиля. Желаю всей команде новых идей, интересных эфиров и, конечно же, преданных слушателей. Всего вам самого-самого лучшего, успеха. Продолжайте объединять нас. Продолжайте оставаться такими, как вы есть.
0: Первому радио 25 лет.
2: Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
3: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате. В пятизвездочной гостинице «Малькачва».
4: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
3: На сцене
4: группа «Расти».
3: Певица Лана Би.
4: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
3: Диджей Рубин.
4: Композитор и певец Влад Зерницкий.
3: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
5: Спонсор «Янго». Новые бизнес-условия стали выгоднее. С каждой минутой и каждым километром вы автоматически зарабатываете больше. Янго. Каждая минута в пути стоит дороже. Звездочка 8002.
6: Реклама. Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
8: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
9: «Центркар Азур».
10: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
11: «Альта Ливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альта Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
12: Работаем в субботу.
13: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
15: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
16: Быстрый тест. Мороженое вызывает боль? Горячий кофе – неприятное ощущение? Холодная вода заставляет морщиться? Если хоть раз ответили «да», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангеева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
17: Телевизоры по самым низким ценам.
18: А можно еще дешевле?
17: Телевизоры по самым низким ценам.
18: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
19: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
17: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Болезнь или травма? Возможно, вам положены деньги. Звоните в Махаль. Звездочка 9624.
4: Махаль. Нам важен результат.
7: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
9: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
20: В Газе ликвидирован командир Хамаса. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщила, что вчера в результате авиаудара в районе города Газа был ликвидирован Мумен Ахмад Салама Ай, командир военного крыла террористической организации «Хамас». По сведениям ЦАЛЯ, во время войны он принимал участие в удержании израильских заложников в секторе Газа. Кроме того, он выполнял функции помощника командира бригады Газа военного крыла «Хамаса». В последнее время террорист занимался подготовкой нападений на израильских военнослужащих и граждан Израиля, а также участвовал в восстановлении боевого потенциала «Хамаса», систематически нарушая соглашение о прекращении огня. Еще один самолет американской авиакомпании «Дельта», следовавший из Нью-Йорка в Израиль, проверили после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает КАН. Информация о возможном взрывном устройстве поступила в отношении рейса, направлявшегося из США в Израиль. После получения сообщения американские сотрудники службы безопасности провели проверку самолета. По итогам досмотра угрозу не сочли препятствием для выполнения рейса, и самолет получил разрешение на вылет. Это еще один случай проверки рейса «Дельта», связывающего Нью-Йорк с Израилем, после сообщения об угрозе взрыва. Подробности о характере угрозы, ее источники и возможных подозреваемых не сообщаются. Информация о происшествии появилась в израильских СМИ. Данных о задержанных пассажирах, пострадавших или обнаружении взрывного устройства в опубликованном сообщении не приводится. Пятеро пострадавших в результате взрыва кассетного боеприпаса во время школьной экскурсии на севере Израиля остаются в тяжелом состоянии. Среди них четверо детей и один взрослый. В медицинском центре ЗИФ в Цфате находится ребенок в тяжелом, но стабильном состоянии. Он погружен в медикаментозный сон и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще трое детей в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинском центре Галиль в Наари. В больнице Рамбам в Хайфе остается 61-летний учитель, сопровождавший школьников. Он перенес операцию, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. В больницах также продолжают лечение другие пострадавшие, часть раненых уже выписана. Напомним, 12 октября во время школьной экскурсии в районе смотровой площадки МИЦППР на хребте Раймим взорвался предположительно кассетный боеприпас, оставшийся после обстрела со стороны Ливана. Один школьник, Элазар Яир Веленский, погиб. Еще 24 человека получили ранения. Обстоятельства этого происшествия расследуются. Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что в ближайшее время начнутся поиски нефти и минералов в, цитата, «нашей прекрасной Гренландии». Он добавил, что любая будущая атака на США пройдет через Гренландию. «Наши системы обороны будут в обычном режиме перехватывать дроны, ракеты и любой тип оружия, который еще не разработан», — написал Трамп. По данным информационного портала «Вести», на острове Сахалин задержан японский журналист. В ФСБ России заявили, что он работал на газету «Хоккайдо Шимбун» и подозревается в сборе информации, связанной с российскими оборонными возможностями от имени японской разведки. Он доставлен в Москву и заключен под стражу. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. Утром на севере и на побережье Средиземного моря локальные дожди. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Бершеве на Голландских высотах, в Ашкелоне и в Аш-Доде 29, в Хайфе 27, в Эйлате, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 31. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов. Высота волн от 40 до 100 сантиметров. Это были новости. А Первому радио сегодня 25 лет.

0: Первому радио 25 лет.
1: Праздничный эфир.
0: 25 лет. Первые.

0: Не знаю, обратили ли вы внимание, дамы и господа, но сегодня в эфире у нас звучат хиты прошлых лет. Сегодня мы немножечко ретро-ФМ, уж простите.
1: Но за это нужно сказать нашему музыкальному редактору.
0: Ну, как-то не очень красиво звучит.
1: Почему? Яне Романовой, она у нас профи просто высочайшего уровня, поэтому, Яночка, спасибо тебе огромное, ты звезда. И еще привет передаем, у нас уже, кстати говоря, на связи наши ребята, которые сейчас находится возле Мадана и Мания в Ришон-ле-Ционе. Ребята, вам привет, держитесь там, пожалуйста. Ну а вы, дорогие слушатели, пожалуйста, подтягивайтесь в Мадана и Манию в Ришон-ле-Ционе. О, Кристина там ходит, что-то ничего не понимает. Короче, наша мобильная студия сейчас в Ришон-ле-Ционе, улица Альта-Лена 3. Там работают наши коллеги Кристина Кипнис и Милан Левитин. И совсем скоро, уже буквально минут через 20, мы выйдем на прямую связь, если все будет хорошо. А я знаю, что все будет хорошо. И слушатели еще наши успеют добраться до нашей мобильной студии, поучаствовать в розыгрыше кучи призов от Первого радио, от сети магазинов Мадана и Мания. Ребят, чтобы вам было легче, расскажу, что на кону сегодня карточка на 500 шекелей на покупки в сети магазинов Мадана и Мания. Между прочим, за это стоит побороться.
0: Угу. Помимо тебя о том, что все будет хорошо, знают также Митя Фомин и Верка Сердючка. И еще раз вернусь к нашему плейлисту и напомню, что сегодня мы слушаем хиты прошлых лет. Вот конкретно в этом часе мы слушаем песни 2005 года.
1: Пятого года, ага. А вместе с нами эти песни 2005 года слушает Марьяна Беленькая.
2: Доброе утро.
1: Привет. Как, Марьяна, как у тебя настроение?
2: Солнечное, праздничное, это... морозное у нас в студии настроение.
1: Слушай, скажи мне, ты помнишь тот момент, когда ты пришла работать на радио? Как это было?
2: Конечно, помню. Это было 3 года и 4 месяца. На следующий... Я точно помню, потому что это было... следующий день после моего дня рождения. Я чуть не забыла про то, что у меня эфир, потому что мы до этого прекрасно отметили. Вот. Но я вспомнила, и я слышала вот в предыдущем часе, я рассказывала ужасы про Марка Кричевского, я вспомнила, что меня ждет Марк Кричевский, и прибежала.
0: У тебя тоже есть сны про Марка Кричевского?
2: Безусловно. Хорошо, что мой муж не слышит, что у меня есть сны про Марка Кричевского, но да, есть.
0: Не буду уточнять. А вот потому и... что у тебя, может, они какие-то отдельные. У нас у всех свои сны.
1: Кошмарные сны, но у меня тоже. Я, между прочим, каждую неделю выпускаю с ним колесо обозрения. И, честно вам сказать, я иногда немножко засыпаю, потому что Марк такой бу-бу-бу-бу-бу-бу. Но когда он говорит, пишите комментарии о том, что заткнуть рот Марку Кричевскому, я сразу же просыпаюсь. Вообще, на самом...
0: Так что прямо сейчас, дамы и господа, напишите на наш WhatsApp комментарии про то, нужно ли затыкать Марка Кричевского или нет, и какие у вас сны про Марка Кричевского.
2: Я так понимаю, с утра.
1: Не, Марк тоже, кстати говоря, появится в нашем эфире, но чуточку попозже. А сейчас, дорогие друзья, срочно все в Ришон-ле-Цион к Маданей Мания, потому что буквально через минут 20 у нас состоится прямое включение с нашей мобильной телестудией. Ришон-ле-Цион, улица Альта-Лена 3. Там Кристина Кипнис и Милан Левитин работают. И мы скоро совсем выйдем на прямую связь. Будут конкурсы, подарки, причем за которые стоят действительно...
2: Зависть,
1: абсолютно точно. И очень жалко, что я вообще здесь.
2: Да пошли играть в конкурс.
0: Идите, а мы пока музыку послушаем. Давай. Как раз ту самую 2005 года от нашей любимой аждотско-батьямско-молдавско-белорусско-русской группы
1: Би-2.
0: Отлично.

0: воздух искрит, и просто поверить лопнет, как мыльный пузырь, самый страшный кошмар.
1: Вспыхнет в груди, но не согреет сердце.

0: Ну, допустим, будьте внимательнее, аккуратнее на дорогах, держите дистанцию, как уже было здесь упомянуто.
1: Было еще упомянуто, что вот скользкие улицы, Вергунова волнуется.
2: Прекрасно.
1: А Вергунова волнуется всегда, потому что у нас идет...
0: Продолжается слоган, конкурс слоганов.
2: А приступ за лучший слоган будет?
0: Да-да-да. Скользкие улицы, Вергунова волнуется.
1: В прошлом часе мы уже вручили за лучший слоган. И вот сейчас, я так думаю, мы подключимся к нашей выездной студии. Кристина, наверное, нам расскажет, да, как у них там сейчас обстановка. Может, у них там дождь пошел, а мы об этом не знаем. Напомню,
0: Кристина,
1: наша...
0: возьми телефон.
1: Кристина, возьми телефон, это он, Оренштейн звонит.
3: Вас я слышу, а меня?
1: Слышим, да, слышим, Крис.
3: Отлично.
0: Ой, какое классное у тебя эхо. Подожди. Ну-ка, скажи что-нибудь такое. Вот как ежик в тумане что-нибудь. Скажи так. Эй!
1: Лошадка!
0: Все, и пропал человек.
1: И пропал человек.
0: Хватит повторять, все,
2: так,
0: Кристина.
2: Пусть идет готовиться.
0: Иди готовься.
1: Короче, ребята, вы готовьтесь, мы за вас болеем.
0: Да,
1: но
0: выпила, веди себя прилично.
1: А нашим радиослушателям мы напомним о том, что буквально минут через 15 у нас состоится прямое включение с ребятами, с нашей выездной телестудии, которая находится возле Мааданэй Мания в Ришон-Ле-Ционе, улица Альта-Лена, 3. Ребята будут проводить конкурсы и разыгрывают они сегодня карточку на 500 шекелей на покупки в сети магазинов Мааданэй Мания, а также тоже интересные призы от чайного дома Гринфилд. Насколько
2: бегите
1: я...
2: туда срочно.
1: Бегите туда срочно. Если не успеете, то мы потом вам расскажем, где их потом ловить, да? А вообще, на самом деле, вот 25 лет радио. Марьяна, ты помнишь себя в 25 лет?
2: Помню.
1: Расскажи.
2: Ой, это было начало моей карьеры.
1: Так.
2: Правда, мне тогда казалось, что все самое интересное уже позади. Ну, как вот всегда
1: кажется. В 25 лет жизни только начинается.
2: Да, ну, мне казалось, что я уже все умею. Лучшая моя работа в жизни уже случилась.
0: Угу. И что же это за работа была, если не секрет?
2: Это была работа в газете.
1: Так.
2: Но в тот момент я уже там не работала, и мне казалось, что все самое интересное уже было, все, и я вообще уже все... достигла.
0: Ну,
2: да, 25 лет спустя я понимаю, что можно учиться бесконечно, работать бесконечно. Вот. И, собственно, вот так все и продолжается 25 лет.
1: 25 лет. Ну, ты же растешь, правильно?
2: Я меняю сферу. Вот на радио я, кстати, работаю впервые в жизни за всю свою журналистскую карьеру. Вот я только 3,5 года на радио. 3, там, 4 месяца. Будем точны.
1: После дня рождения, мы помним.
2: После дня рождения, да. И поэтому вот среди всех многочисленных работ, газеты, сайты, телеканал, радио, вот первый раз, и это прекрасно.
0: Марьяна, а ты мечтала в 25 лет стать иноагентом?
2: Нет, вот я даже такого слова иноагент не знала.
1: Слушай, по-моему, это какое-то вот новое слово абсолютно.
0: А ты вот эту плашку наизусть знаешь, нет?
2: Я ее не ставлю, поэтому я не знаю. Поэтому за то, что я не ставлю плашку, у меня уже есть уголовное дело.
1: Увы и ах, ну не оценили они тебя, а очень зря, ты очень крутая.
2: Нет, наоборот, оценили.
0: Они наоборот оценили.
1: Оценили?
0: Да. Там каждый человек на вес золота, все посчитаны. Всех номера есть свои.
2: Да, у меня есть.
0: А ты номер знаешь, да?
2: А вот не помню, была недавно выставка на сайте Минюста, там со всеми номерами.
0: Я такое видел.
2: Портрет был красивый, я оценила.
0: Хорошо, фотку хорошую взяли.
2: Очень постарались от души.
0: Я знаю, что там есть какой-то чатик на агентов, а тебя туда добавили, нет?
2: Я что-то там не состою, я какой-то ленивый иноагент.
0: Это Шульман надо спросить.
2: Нет, там, я думаю, зачем, ну что уже там, у меня чатов с жизни новостных хватает.
0: Еще и иноагентский будет.
1: Ну что, дорогие друзья, мы ждем нашу выездную студию на прямое подключение. Это случится уже минут так через 10. А вы все, кто сейчас находится в городе, в Ришон-Ле-Ционе, пожалуйста, отправляйтесь на улицу Альта-Лена, 3, к Мааданэй Мания. Там работают наши коллеги Кристина Кипнис и Милан Левитин. Мы выйдем на прямую связь, и вы еще успеете туда добраться, чтобы поучаствовать в розыгрыше кучи призов от первого радио от сети магазинов Мааданэй Мания.
0: А пока реклама.
4: Праздничный эфир.
5: 25 лет. Первые.
6: Встречаем Новый год с Первым радио.
4: 31 декабря по 2 января в Эйлате в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
6: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
4: На сцене
6: группа «Расти»,
4: певица Лана Би,
6: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
4: диджей Ругин,
6: композитор и певец Влад Зерницкий.
4: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
7: Реклама. Мантис, Мантис. Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23. Я
6: знаю пару. Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
8: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
9: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
10: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
8: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
7: Реклама.

0: Батя постоянно.
1: Что-то ни с того, ни с сего. Дамы и господа, мы в эфире уже, да? Мы чуть попозже продолжим, какое именно нижнее белье нужно купить в этом магазине и где там скидки. Вот, я про себя.
2: Не политы контору уже, ну, честное слово.
0: Что ж такое?
2: Продолжается праздничный эфир на Первом радио, посвященный нашему 25-летию в эфире. Мы сейчас попытаемся связаться с нашими ребятами.
1: Мне нравится, сколько уверенности у этих слов.
3: Надежда.
2: В Ришон-ле-Циони возле Маадана Имани на улице Альта-Лена 3 сейчас находятся наши коллеги Кристина Кипнис и Милан Левитин. И мы вот сейчас выходим на связь. Ребята, а?
0: Привет, привет.
4: Еще как находимся, более того, отвечаем на вещи вашего. У нас здесь тоже, потрясающая обстановка. Просто людей пока еще маловато, но это и понятно. В отличие от, от нас, у нас праздник, а у людей рабочий день.
5: Подходите,
4: идите. Вот мы прямо сейчас
5: знакомимся. Алексей там подошел.
4: Здравствуйте, Алексей. Будете с нами играть в игру? Во-первых, давайте скажите, что вам знаете, слышали когда-нибудь первое радио. Какие программы любите слушать? Сейчас мы и проверим, как они любят слушать первое радио.
6: Были программы «Большие парни»,
5: «Убегает»,
6: «Топ-спорт».
5: А кто ведущий этой программы?
6: Какой?
5: «Убегает».
6: А, «Большие парни». Шеф.
5: Шеф.
6: Шеф.
5: А так и будем называть.
4: Эй, шеф!
5: Эй, шеф!
6: Владимир Ниц, Игорь Гротовский.
5: Молодец.
4: Супер.
5: Вы расскажете, какую программу вы любите, слушали вы?
6: В принципе, когда есть время, рада и смотрим и слушаем.
5: Отлично.
4: Да, знаете, просто такой сегодня пришел. Обычно с радио мы не советуем разговаривать, потому что это уже первый признак. Сегодня с радио можно поговорить, вот у нас, вы видите, наших ведущих.
5: Всех врачей отпустили.
4: Они слышат. Это, по сути, единственный день, когда с радио можно говорить абсолютно официально. Ну что, давай разыгрывать призы, подарки.
5: Время настало.
4: Подожди. Мы сначала должны сказать, что у нас за призы, подарки. У нас прямо сейчас приз, карточка на 500 шекелей на покупки в сети магазинов «Маадана Имани». Этот магазин находится прямо за нашей спиной. «Маадана Имани» решила начать праздновать вместе с нами наш день рождения. И у них начался, между прочим, осенний листопад скидок. Самые выгодные цены, скидки действуют на 60 товаров. Ну что, предлагаем играть в обычную игру. Вы сейчас поставите фамилию ведущего.
5: Вы его разворачиваете. Листочек не будете. Разворачивать это на мне ответственность. Разворачивать этот листочек буду я. А уже вы по определенным вопросам, которые будете задавать мне, либо Милану, вы должны угадать, кто.
4: Можно задавать вопросы, есть ответ «да» или «нет», но не связанные только вопросы с деятельностью на радио. И кто за меньшее количество отгадает, тот и выиграл. Давайте, доставайте. Вот этот момент.
5: Да,
4: так,
5: очень
4: ответственный. Отдавайте. Так, отлично.
5: То есть, это, а уже, это мне.
4: Мы сейчас развернем, мы как
5: так,
4: раз узнаем.
5: Отлично,
4: у меня очень хороший ведущий. У нас хороший ведущий.
5: У нас все.
4: Или у тебя плохой ведущий?
5: Нет, у меня лучшая.
4: Давайте, Артем, с вами вопрос. Нет, ведущего. Нет, ну лучше просто не что-нибудь. Вопросы. Чтобы угадать, кто это?
6: Ведущий с кудряшками.
4: Нет, это ведущий без кудряшек.
7: 25 лет. Первые.
6: Ведущая.
4: По цвету волос можно. Сначала определить,
5: например. Родила царица в ночь? Так,
4: нет, так у вас разное.
6: Возраст. Больше 35, меньше 35.
5: Да.
4: Можете уже угадать кого-то.
6: Больше.
5: Да.
4: Сразу попытаться угадать. Одно предположение.
6: Хорошо, Яна Романова.
5: Нет,
4: следующий вопрос. Детей.
6: Мужчина в пиджаке.
4: Да, это мужчина в пиджаке определенно. Есть предположение?
6: Милан Левитин.
4: Нет, это не Милан Левитин. Так,
6: следующий вопрос.
3: У нас ведущие
4: информационных аналитических программ. Нет. Так, еще вопрос.
1: Слушайте, давайте мы ненадолго их прервем. Пусть они дальше заканчивают.
2: Они там сами
1: это,
2: будут, да, заканчивать дальше.
1: Потому что людей на Первом радио работает достаточно большое количество.
8: Да, мы
1: и угадывать они будут еще 10 минут.
8: Кто там ведущий?
2: Абсолютно точно, но тем не менее стоит сказать все-таки огромное спасибо нашему спонсору сети Мадана и Мания. Там сейчас осенний листопад скидок. Мы продолжаем знакомить вас с самыми выгодными предложениями этой недели. На ваш выбор 60 продуктов, цены на которые удивят. Например, колбаса краковская или салями украинская для вкусных бутербродов. А она, кстати, реально вкусная. Это колбаса и мясная нарезка. Только 6,90 за 100 граммов. Димсам с креветками и гёмза с креветками. 250 граммов, две пачки. Всего за 19,90 вместо 23,90 за одну. И вот таких позиций, ребята, там целых 60 штук. Это не все. 60 продуктов по специальным ценам. Только до конца недели в Мадана и Мания, согласно условиям мероприятия. Все скидки, кстати говоря, можно еще и найти в соцсетях Мадана и Мания. Приглашаем всех посетить. Наша, кстати говоря, выездная мобильная студия именно сейчас в Мадана и Мания в Ришон-ле-Ционе. Это у нас улица, как она называется?
8: Альта-Лена
2: 3. А дальше, дорогие друзья, наша мобильная студия, если вы не успели в Ришон-ле-Цион к Мадана и Мании, наша...
1: Потому выездная... что они до сих пор еще угадывают мужчину они в пиджаке.
8: Там, они могут... Большой выбор мужчин.
1: И пиджаков.
2: Дальше ребята двинутся в Ашдод, правильно? Так что готовьтесь с 11 до 12 по адресу Star Center, это Жаботинский, 45, около магазина Gruber Farm.
1: Будем угадывать женщину в платье.

0: Праздничный эфир.
1: 25 лет. Первые.
2: Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права, наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
4: Реклама.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
6: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
7: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
8: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
9: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 200 граммов, только 79,90. Филе «Салмона» свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
10: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
13: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
14: А можно еще дешевле?
13: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
14: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
13: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсане и Хашмаль.
16: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
17: Осенний листопад скидок в Маданой Мане. Салями с трюфелем или клюквой 9,90 за 100 граммов. Паштет гусиный 4,90 за 100 граммов. Пельмени с курицей Мама Мэри 29,90 за килограмм. Ванильное мороженое в дубайском шоколаде 5 штук за 17,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
4: Реклама.
1: Праздничный эфир.
0: 25 лет. Первые.
18: Что это за диджей? Что это за клоун? Нам таких не надо.

0: свежее утро, и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо ни грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Праздничный эфир.
2: 25 лет. Первые.
3: Ну, послушали музыки, можно и вернуться к
4: праздничным...
3: А я вот тебя не могу
4: послушать.
3: Музыки послушать.

0: что с праздничного стола не получится.
1: Не трогай это на Новый год. Ага, да.
2: Тогда мы, простите, прерву ваш разговор только для того, чтобы пригласить в него еще одну даму. Дело в том, что у нас на протяжении всего вот этого праздничного эфира сегодня мы звоним бывшим.
1: Бывших, как мы уже выяснили, не бывает.
2: Бывшим сотрудником Первого радио. И для меня отдельная честь, радость и удовольствие пригласить в эфир товарища, коллегу, друга, человека, с которым мы здесь вот каждое утро на протяжении нескольких лет сидели и напоминали людям о том, что «Батьям слезам не верит». Марго!
3: Пишите в наши соцсети.
2: Представляешь?
1: А Марго сейчас в эфире.
2: Прямо сейчас она в эфире. Прямо сейчас в эфире, в другой стране, на другой радиостанции. Но уже взяла трубочку и ждет, чтобы начнем с ней разговаривать.
1: Привет!
3: Привет!
0: Добрый день!
2: Израиль на проводе, Марго, привет!
3: Москва на проводе, привет-привет, шалом!
2: Ну, рассказывай, Марго, скучаешь ли ты там по нам?
3: Ой, ребят, подождите, сначала же я должна вас поздравить. Сколько, 25 Первому радио?
2: Абсолютно верно.
1: Да.
3: О май гад, ребята, я вас поздравляю.
2: Ты интервью Бурковского, что ли, посмотри? О май гад.
3: Да, о май гад. Такой фабрик у вас, конечно же, в студии. Вот, я вас поздравляю, я выбежала из своего эфира, взяла трубку, чтобы позвонить вам. Слушайте,
2: мы звоним,
3: не придумали. Скучаю. Ой, как будто еще за свой счет скажи мне, да, Эйнштейн?
2: Да.
3: Ой, жутко скучаю по всем вам, очень сильно.
0: А по батьям, наверное, особенно.
3: По батьям, да как можно не скучать вообще? Там вот эта вот русалка же стоит, как бы, да? Она, татуировку сделаю себе.
1: Татуировку?
0: Еще
3: одну?
1: Не забуду мастера, да, батьям родной не забуду.
2: Русалка на купалах, нормально.
1: Марго, мы сегодня вспоминаем, какими мы были в 25 лет. Ты помнишь себя в 25 лет?
2: Конечно, это было вчера.
3: Это сегодня было.
1: Мне всегда 25, да.
3: Так, а что я делала в 25? А, ну смотрите, 25, через 5 лет я перееду в Израиль. Вот, поэтому я была такой глупенькой, получается, а через 5 поумнела. Потом что-то опять понадобилось.
2: Вот давай к тому моменту, как ты переехала в Израиль, как ты оказалась на Первом радио, чуть напомни нашим радиослушателям, что мы вообще тут делали с собой.
3: Так, значит, мы с Эндрю и Александром Солнцевым были ведущими самого лучшего утреннего шоу, по версии меня и моей мамы, и Андрея, и Саши. Естественно, батьям слезам не верит. А вот, было супер, было классно. Может быть, еще будет, кто знает. Жизнь такая переменчивая.
2: Маня, дать тебе шекель, я смотрю.
3: А какой сейчас курс, подожди?
2: Мы там в Москве на наши шекели, знаешь.
0: Чуть поднялся.
3: 27, по-моему, да, к рублю?
0: А, нет, к рублю не знаю.
3: К рублю, я знаю. Ребят, я периодически, знаете, смотрю и считаю, подсчитываю, сколько там в час я могу получать.
0: Сколько? 27, да?
3: По-моему, 27. Нормально.
2: Нормально.
3: Маркушка. Вам третий человек в эфир нужен, нет?
2: На постоянке. Да.
1: Уже четвертый, да, уже четвертый.
2: Бутерброды подносить. Было совершенно замечательно тебя слышать сегодня утром. Ну и надеемся, что не в последний раз. Желаем тебе хорошего дня и спасибо за поздравления. Да, если что-то
3: точно
2: хочешь сказать...
3: Точно не в последний раз.
2: Да, если что-то
3: ребят,
2: хочешь
3: я
2: сказать,
3: вас поздравляю. Очень сильно люблю вообще свою альма-матер. Желаю всяческих успехов. Расширяйте, продолжайте радовать слушателей, вообще радовать себя и наслаждаться вообще моей любимой страной и... Там же можно лежать на море, вы понимаете, каждый день. Не упускайте, пожалуйста, эту возможность. Не забывайте, израильтяне, что у вас есть море. Отработали эфир, поработали, пошли, посидели на море, кайфанули, отдохнули. Я вам отсюда очень сильно завидую. Ну, а еще люблю, целую, понятное дело. Всем передаю огромный привет, всем коллегам, всех помню, люблю. Увидимся на Новый год.
2: Есть что про Марка Кричевского сказать?
3: Марк Кричевский лучший!
2: Все, обнимание, пока-пока.
0: Пока. А я, кстати, сейчас в Батьям поеду на море.
1: Ну, а, вот между прочим, так Светка работу все время поступает. То есть она отработала здесь смену с утра, да?
0: И, вот,
1: и на море отдыхать. И это на самом деле очень круто, и на это нужно иметь смелость, потому что все вроде, ну море, ну никуда оно не денется.
0: Нет,
1: а она тут раз и пошла.
0: Молодец.
1: Да, молодец.
0: А Свет вообще
2: слушайте,
0: молодец.
2: А у нас радиослушатели-то подкованные. Вот сержант, например... точно знает, в каком эфире находится Маргошка так. В данный момент. Говорит, слушаю иногда по утрам.
1: Ага.
2: Называет ее по псевдониму, которым она пользуется там. Угу. Вот. Говорит, туда, к сожалению, нельзя написать. У них там закрыли WhatsApp. Ну, не, по определенным причинам.
0: Поэтому пишет сюда для Марго.
2: Мы передадим, сержант. Передадим. Продолжаем празднование, дамы.

0: Господа, если есть что сказать, наш WhatsApp, кстати, всегда открыт. 072-22-22-891. Это наш номер телефона прямого эфира. Все, уже забыл.
1: Да.
0: А WhatsApp 03-902-44-44.
2: Не-не-не,
0: а
2: это 0, не он. 054.
0: Все забыл.
2: 054. Я тоже забыла.
3: А что ж такое? Я и не знал.
2: Плохо, когда не знаешь, еще не забудешь.

0: Обожаю, как Ева Польная.
1: Моренго, индиго, да, обалдеть.
0: Она... Все слова, все взяла, все перемешала. Молодец, классно, здорово.
1: Да, на этом, дорогие друзья, еще один музыкальный час праздничного эфира, посвященному 25-летию первого радио в эфире, завершается. Уже совсем скоро в этой студии появятся еще другие ведущие. А мы поздравляем всех своих коллег, поздравляем с 25-летием, до 120 как минимум, в добром здравии и в финансовом благополучии, я бы сказала.
2: Да.
1: Как вам, да? Поддерживаете?
2: Это обязательно. Последнее обязательно.
0: Все, мы говорим всем пока-пока.
2: Да. Пока. Всех целуем и поздравляем нас.
0: Поздравляем нас. А я вас.
1: Не вас, а нас, не мы, а вы, да?
2: В общем,
0: ну, пойдемте,
2: поздравляем.
0: Бутербродики.
1: Бутербродики, чай, гринфилд, все дела, короче.
3: И вино. За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
4: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
5: Реклама.
4: Только в Трейдмобиль. Большой выбор автомобилей из первых рук с небольшим пробегом. Именно то, что вы искали. Звоните сейчас. Звездочка 94 94. Согласно уставу.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
5: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
10: Но я тысячу раз обрывал провода.
7: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
11: BeCure Laser Plus. Медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
12: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
13: Сушильные машины по самым низким ценам.
14: А можно еще дешевле?
13: Сушильные машины по самым низким ценам.
14: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
13: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
16: Болезнь или травма? Возможно, вам положены деньги. Звоните в Махаль. Звездочка 9624.
17: Махаль. Нам важен результат.
18: Только в Центркар. Центркар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
19: Центркар Азур.
5: Реклама.
4: Евгений Сова, политик, журналист, депутат Кнессета Израиля.
20: Дорогие друзья, команда Первого радио, мои бывшие коллеги, от всей души поздравляю вас с юбилеем. 25 лет в эфире – это не шутка, это очень-очень серьезно. Это оценка вашей работы. Хочу пожелать вам, чтобы вы и дальше радовали ваших радиослушателей, предоставляли им самую верную информацию, чтобы вы всегда были на позитиве. Вы потрясающая команда, у вас потрясающая радиостанция, и вы делаете важную, важную работу для всех нас. Поэтому желаю вам только хороших новостей и только позитивного эфира. С днем рождения, команда Первого радио.
5: Первому радио 25 лет.
17: Новости.
19: Сегодня Первому радио 25 лет. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня Первое радио отмечает свой день рождения – 25 лет. На волне 89.1 FM звучит праздничный эфир, а выездная студия Первого перемещается по специальному маршруту Ришон-Лицион, Ашдод, Бат-Ям, Холон и снова Ришон-Лицион. Следите за информацией. Ну а теперь к другим новостям. Пресс-служба ЦАЛя сообщила, что военнослужащие 810-й бригады завершили операцию по поиску террористической инфраструктуры и вооружений на окраине деревни Кфар-Шуба на юге Ливана. В ходе операции были обнаружены готовые к применению взрывные устройства, оборудованная позиция и другие вооружения, использовавшиеся террористической организацией Хизбалла. Взрывное устройство было изъято военнослужащими. В ЦАЛе заявили, что армия продолжит действовать для устранения угроз израильским гражданам и военнослужащим, соблюдая соглашение о прекращении огня. Сегодня утром в Арабе в Галилее было совершено вооруженное нападение. Тяжело ранен мужчина в возрасте примерно 40 лет. Он был доставлен в больницу Пория в Твери. Полиция проводит расследование. В окружении премьер-министра Бениамина Нетаньяу взвешивают возможность объявить, что в случае победы на выборах это будет последняя каденция главы правительства. Как сообщает i24 News, Нетаньяу заявит, что в эту каденцию будут завершены начатые дипломатические оборонные шаги. Предвыборный штаб Ликуда распространяет опрос, в котором респондентов спрашивают, как такое заявление Нетаньяу повлияет на их готовность проголосовать за Ликуд или за другие партии блока нынешней коалиции. На последнем этапе предвыборной кампании Ликуд сосредоточивает свои усилия на попытках привести как можно больше избирателей на голосование в населенных пунктах, традиционно поддерживающих правящую партию. В Ликуде опасаются низкого процента голосования в этих населенных пунктах. По данным информационного портала Ynet, в Тель-Авиве на улице Нахалат Бениамин на углу с бульваром Ротшильд обрушилась часть здания, находившегося на реконструкции. По данным МАДА, на данном этапе информация о пострадавших отсутствует. В Италии состоялся турнир по кайтборду. У мужчин победителем стал итальянец Рикардо Пианози. На втором месте чех Войтех Кошка, на третьем итальянец Флавио Маркс. Израильтянин Зоар Арувье занял 7-е место. Первые два места заняли среди женщин. Первые два места заняли француженки Лориан Ноло и Лиза Каваль. Израильтянка Майя Ашкенази завоевала бронзовую медаль. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность, утром на севере и на побережье Средиземного моря локальные дожди. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Бершеве на Голландских высотах, в Ашкелоне, в Ашдоде 29, в Хайфе 27, в Эйлате, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, на побережье Мертвого моря 31. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 40 до 100 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.
17: Праздничный эфир. 25 лет. Первые.

0: Хитяра, да?
1: Да ты вообще что, просто разрыв. Это разрыв.
0: О, да. Согласна. Доброе утро всем. Мы на 89.1 FM. 25
1: Привет,
0: лет радиостанции.
2: Доброе утро.
0: У нас тут такая тусовка с самого утра началась и будет продолжаться, ну, до ночи, да, до завершающего часа. А меж тем гости приходят и, конечно же, меняется состав ведущих. У нас сегодня тройничок.
1: Так, подожди, что... Ну, ладно.
0: Да.
1: Мы сегодня здесь собрались для вас, дорогие друзья, 25 лет, четверть века, первое радио в эфире. Здесь огромное количество друзей, огромное количество подарков. У нас много чего для вас приготовлено. Здесь сидит Яна Романова.
0: Да, Андрей Смертенко.
1: И конечно, Лидия Топельберг.
2: Доброе-доброе утро.
0: Доброе утро всем. Ребята, главное, наверное, все-таки красная линия, да, всего эфира, это 25-летие радиостанции. И в этом часе мы отвечаем на один вопрос. Все. Причем.
1: На
0: да?
1: какой?
0: На какой?
1: Какой вопрос?
0: Что мы 25 лет назад делали?
1: 25 лет назад?
0: Да.
1: Нет, наверное, что мы делали в 25 лет. Потому что 25 лет назад
2: мы
1: я не
2: родились,
1: помню, что...
2: Мы еще не родились, да? Нам же всем 18.
0: Школота.
1: Да, я учил уроки. 25 лет назад я учил уроки.
0: Ну,
1: делал
0: вот,
1: математику
0: вот, собственно,
1: и учил стишок.
0: Это самое интересное, да? Это самое интересное. Мы теперь узнали примерно ваш возраст. А теперь говорите, что в 25 вы делали.
2: А вот, Яна, а давай ты и начнешь.
0: Что я делала в 25?
2: Да.
0: На самом деле, я в 25 лет уже жила в Израиле, и я была программным директором пиратской радиостанции. Да,
1: представляете, ребята? Только не говорить, да, а да. то сейчас
0: Нет,
1: поеду.
0: Сейчас-то уже можно, за давностью лет можно, да. Я руководила таким коллективом вообще шикарным, в который входили Игорь Красковский, да, и Влад Зерницкий.
1: И ты посмотри, куда
0: я
1: это
0: была такая,
1: все...
0: Да. Ну, не важно, кем ты был,
1: выросло.
0: Важно, кем ты стал. Вот стала музыкальным редактором. Но когда-то я была молодец.
1: А ты сейчас молодец.
0: Ну, в музыкальном смысле,
1: молодец.
0: Да, спасибо. Ну. Теперь джентльмен уступит даме. Лидия, рассказывайте вы.
2: А я вот могу рассказать прям сходу, что было со мной в 25. Как только мне исполнилось 25, спустя два дня меня назначили на должность начальника выставочного отдела в музее.
0: Вау.
2: У меня это прям такая дата, такая переломная
0: класс.
2: Дата в моей жизни. И я вспоминаю это с такой теплотой.
0: Слушай, вехи, с нами случались какие-то вот такие крутые события в 25 лет, да? Я надеюсь, и с радиостанции в эти 25 лет тоже случится что-то феноменальное. Андрей,
1: ой, очередь. Девочки, я сейчас как скажу, вы
0: а ну,
1: упадете.
0: Давай.
1: В свои 25 лет я... женился.
0: Ну, говорю класс, же.
1: У класс, меня, ну... я сыграл свадьбу, я женился, и как раз тогда уже мы с супругой начали думать о том, чтобы переехать в Израиль.
0: Класс.
1: И уже делали такие первые шажочки, подготовки, mm-hmm. узнавали, что, mm-hmm. где, куда.
0: Слушай,
1: в общем,
0: я помню,
1: так сказать,
0: как...
1: закидывали удочку.
0: Я помню, как вы приехали. Вообще, очень хорошо помню ваш приезд.
1: 7 лет назад.
0: Вообще, очень круто.
1: Ты представь себе, как да. время быстро идет. 7
0: вы
1: лет
0: были
1: назад.
0: Такие детки вообще, а сейчас уже такие взрослые ребята, такие щечки. Вообще, казалось, что вы такие наивные. Но вы такие по-прежнему выглядите такими же юными, молодыми, наивными в чем-то, но уже зрелые ребята,
1: да,
0: ну, если с вами поговорить.
1: Наивность подвыветрилась
0: ну,
1: немножечко.
0: Конечно,
1: уже.
0: Жизнь у нас такая, непростая. Становишься взрослым достаточно рано.
1: Но сам факт: в 25 лет вот такое вот событие.
0: Классно.
1: Представь себе.
0: Ну, представь, что ждет нашу радиостанцию в 25 лет. В этом году что-то должно феноменальное произойти. И
1: я уверен.
0: Отвечаем за это не только мы, кстати, не только ведущие, не только наш коллектив, но и наши слушатели. Потому что они нас мотивируют всегда на что? На то, чтобы мы приходили каждое утро или каждый день, каждый вечер сюда, в эту студию. И, конечно же, делились всем, что мы можем дать лучшего. Я музыку. Лида, например.
2: Новости. Ну, я хорошие.
1: Моя хорошее настроение.
0: А ты опять о кино расскажешь нам, да?
1: Да, смотрите, место встречи изменить нельзя. 89.1 FM.
0: Слушай, а у тебя есть любимый фильм?
1: Я не могу сказать, что вот прям конкретно любимый,
0: а любимый
1: фильм.
0: Жанр?
1: У меня есть, вот знаешь, вот подборка
0: так.
1: фильмов, вот несколько. Во-первых,
0: если бы тебе сейчас я предложила показать свой, ну, вот рекомендацию, порекомендовал бы ты мне один из своих любимых фильмов? Вот первое, что пришло на ум.
1: Конечно, Гарри Поттер, все
0: вау,
1: части.
0: Вау.
1: Просто берешь и включаешь. Особенно, когда, вот знаешь, вот ближе к Новому году.
0: Да,
1: вот все, это все. Это must have. Каждый год я пересматриваю Гарри Поттера.
0: Лида, у тебя спрошу, есть ли у тебя какая-то картина, которая вот ты бы обязательно хотела бы ее или у себя иметь, или там, я не знаю, сама бы хотела такую написать? Ты с картинами
2: сама написать
0: связана?
2: Нет, хотя я училась в художественной школе, но, наверное, это что-то из импрессионистов. Вот да? Я очень люблю Клода Моне, я обожаю его все кувшинки, поэтому что-нибудь непременно из этой серии я бы хотела иметь в том или ином виде. Так я и имею, я всегда скупаю это где-то, где бы я ни была, там какие-нибудь принты на сумках, чехлы на телефон.
0: Где-то рядом с тобой всегда это есть, круто. А у тебя есть любимое созвездие? Ты же у нас еще
2: ну, созвездие, конечно, Козерог, я же Козерог, как можно не любить свое созвездие, в конце концов?
0: Тогда я спрошу по-другому. Ладно, это так. Я не знаю, интересовалась ли, ну, все-таки днем рождения первого радио. Я не могу воспринимать радио как человека, но, в принципе, для бизнесов, для радиостанций существует ли какой-то гороскоп,
2: вообще,
0: прогноз?
2: На самом деле, это достаточно популярная тема последнее время. Смотреть день рождения страны, предприятия, вот. День, когда
0: класс.
2: Это было создано.
0: Создано, да.
2: И вот, например, 14 октября – это период весов. А весы у нас – это про баланс, про
0: слушателей.
2: Хорошее,
0: и
2: плохое,
0: ведущие, да?
2: Какие-то жаркие новости,
0: музыка и
2: прекрасные
0: разговоры.
2: Новости.
0: Круто.
2: Верующие
3: кино
2: в астрологию, неверующие в астрологию.
0: Вау.
2: Все, что при этом весы, они еще очень романтичные, они очень дипломатичные. Представляете, как радиоведущим
0: очень
2: нужно
0: круто.
2: Держать вот тот самый дипломатический баланс для того,
0: согласна.
2: Чтобы и не выразить свои эмоции в том виде, в котором они есть, например, от какого-то очень необычного сообщения наших слушателей,
0: ну,
2: у нас
0: да.
2: бывают разные,
0: да.
2: или от какой-то новости в мире. И нужно быть непреклонным и не показывать свою
0: эмоцию. И не обидеть, и высказать
2: эмоцию.
0: Свое мнение, да, или как-то отреагировать. Да, очень
3: да,
0: круто.
3: Да, радиоведущие выступают такого рода фильтром. Они все через себя это пропускают и отфильтровывают чистый вот такой вот эликсир, я бы сказал, молодости, хорошего настроения в эфир первого радио.
0: За это нас и любят, наверное. Интересно, кстати, узнать, за что любят нас, нашу радиостанцию. Есть люди, есть слушатели наши, которые годами вообще с нами, да, меня сегодня, например, с утра поздравил наш слушатель. Он говорит, 25 лет мы вместе. Я знаю, что он действительно слушает нашу радиостанцию именно столько. И все время где-то рядом, все время находится. Я уверена, что наши... Он не один такой, что у нас есть такие
3: поклонники. Вот это
0: поклонники.
3: Преданные слушатели.
0: Классно.
3: Ты представляешь просто. Они просто вот впервые... Вот представь себе, приезжает человек, репатриируется в Израиль, слышит первое радио, все. Это любовь.
0: Мое.
3: Это
0: да.
3: мое, да.
0: Слушайте, у нас сегодня много планов. У нас сегодня и гости придут. И, конечно же, мы должны будем обязательно напомнить нашим слушателям, что сейчас выездная команда отправляется в Ашдод. И если
3: да.
0: вы хотите поучаствовать в этом мероприятии, выездной нашей акции, то, конечно же, вы сможете посетить точку сбора. Она находится в Ашдоде. К 11 часам нужно приехать в Груберфарм, коллегу. Я, кстати говоря, обожаю этот магазин. Вообще, я Олега обожаю. Это вообще дружок мой. Так что отправляйтесь туда, если вам нужны советы про животных, про то, чем их кормить, как за ними ухаживать. Олег расскажет вам все. Ну и сегодня вообще там специальная акция в Груберфарм. Все товары без НДС. Только один день. Более 10 тысяч качественных зоотоваров с реальной выгодой. Это специальная акция к нашему 25-летию. Так что приезжайте в Ашдод. Улица Жаботинский, 45. Это торговый комплекс «Стар-центр». Введите в Waze просто Груберфарм Ашдод и приезжайте. Ну или не можете приехать, тогда заказывайте по телефону. Главное это сделать сегодня. 052-48-32-503. 052-48-32-503. Идем дальше по хитам 2007 года.
3: Ой, слушай, сейчас Уи. Будет просто такой хитяра.
0: Удиви
3: сейчас
0: меня.
3: Будем петь все. Знаешь, танцуют все, только тут поют все.
0: Погнали.
4: Праздничный эфир. 25 лет. Первые.

0: Праздничный эфир.
1: 25 лет. Первые.
2: Возвращаемся, конечно же, в эфир мы. И у нас уже... Уже такие перспективы, чувствуется праздник, прям чувствуется, уже подарками начинают пахнуть, и подарки будет дарить нам спонсор наш. Да, всю неделю мы говорим о приятном. И у нас...
3: Здравствуйте, я вас поздравляю.
2: Приятный баритон зазвучал.
3: Неожиданно так все
2: произошло. Михаил Шкинайзер представляет сеть стоматологических.
3: Мне сказали, что сегодня день рождения, ну, вернее, вчера сказали, Михаил, вы завтра приходите, у нас завтра день рождения, у всех здесь разом. Вот, и сейчас мне приходит сказать, вот, надо подарки.
2: Да?
3: Сказали, надо всем по зубам.
2: Всем?
3: Всем по зубам. Да, ну да, я поздравляю Первое радио с днем рождения. На самом деле мы уже сотрудничаем уже столько лет, и это все для меня тоже праздник. Праздник, реально. Да, я вот специально одел голубую рубашечку. Там видно меня, да? Я в голубой рубашечке. Господа, естественно, я ж пришел с подарками не только для вас, но и для ваших слушателей, так как сегодня день рождения радио, наверное, надо что-то особенное сделать, да, как ты считаешь?
2: Обязательно.
3: Давайте так, давайте тогда так, всем, вот всем, кто позвонит к нам в день рождения радио.
2: До вечера.
3: До сегодня, до вечера,
2: так.
3: Да, вот сегодня весь день.
2: Так.
3: По телефону...
2: Звездочка
3: 9442, сегодня до вечера, в дополнение к 40% скидки, я, видишь, я заговариваться стал. У меня обычно такого не бывает. Я нервничаю.
2: Это тебя мой возбужденный взгляд. Давай уже скажи.
3: 10% дополнительной скидки для всех радиослушателей Первого радио.
2: Отлично.
3: Которые позвонят сегодня до конца этого дня. Да?
2: Не до конца эфира, до конца этого. 9442. До самого вечера вы можете позвонить в сеть стоматологических клиник доктора Бангиева и получить невероятное.
3: Позвонить нужно обязательно сегодня.
2: Обязательно сегодня, потому что день рождения только сегодня. Естественно, логично.
3: Да.
2: Итак, все виды стоматологических услуг.
3: Все виды стоматологических услуг. На все виды стоматологических услуг 40% скидка и дополнительные 10% скидки для всех, кто позвонит сегодня.
2: Звездочка 9.
3: До конца.
2: 4-2.
3: Звездочка 9-4, 4-2.
2: Обалдеть, круто.
1: Праздничный эфир. 25 лет. Первые.
4: Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
5: Я хочу поздравить с днем рождения Первое радио. Голос репатриантов из бывшего Советского Союза. Голос этой фантастической алии, которая произвела переворот и подняла Израиль на новый уровень. Я люблю вас.
1: Первому радио 25 лет.
6: Реклама. Осенний листопад скидок в Мааданой Мане. Колбаса сырокопченая Рохбяк 11,90 за 100 граммов. Пастрома и буженина из индейки 5,90 за 100 граммов. Красная икра 79,90 за 200 граммов. Премиальный лосось малосольный нарезка 24,90 за 200 граммов. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
7: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: Машину покупаем только в Центркар Азур.
9: 03-558-5458.
10: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят Моцкин, улица Кадиш Уз, 11.
11: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
12: Работаем в субботу.
13: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
10: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
0: Реклама.
1: Праздничный эфир.
11: 25 лет. Первые.

0: Праздничный эфир.
1: 25 лет. Первые.
2: Это, кстати говоря, был хит уже 2008 года, да, это Кэти Перри. И, между прочим, я не знаю, знаете вы, ребята, или нет, мы по-прежнему в студии втроем. Я, Яна Романова, Андрей Смертенко, Лидочка Тупельбергс, да. Мы здесь вот все по-прежнему проводим время и между песнями лавируем, и между слушателями сейчас совсем-совсем скоро начнем лавировать.
3: У нас есть интеракция.
2: Знаете ли вы, ребят, что эта песня частично была вдохновлена Скарлетт Йоханссон? Вот это I Kissed a Girl.
4: По-моему, я что-то слышал на какое-то награждение. Они, по-моему, поцеловались, да?
2: Там церемония Грэмми получила Кэти Перри за эту песню. А у нас, кстати говоря, в этом часе тоже будет звучать седьмой год, продолжаем дальше с самыми такими громкими хитами. И есть один исполнитель, который в 2008 году вообще из каждой табуретки звучал. Слушай, ну и совсем-совсем скоро.
4: Он всегда звучал из каждой табуретки. Ну,
2: Да, особенно его брат хорошо подкидывал ему дровишек, да, патроны подносил.
4: Говорит, сколько тебе можно накидывать,
5: давай. А теперь угадайте, о чем же вы говорите?
2: Совсем-совсем скоро в Амфи будет невероятный концерт. Я, кстати, посещаю все концерты его.
4: Серьезно?
2: Все концерты.
4: Это какой? Это уже третий раз, по-моему, он приезжает подряд.
2: Да уже какой раз?
4: Я не знаю.
2: Я обожаю смотреть на зал.
4: Его в Израиле все обожают.
2: Вообще.
4: Это просто на него такие аншлаги.
2: Да, нереально.
4: Как только идет, вот открывается продажа билетов, их сразу нет. Вот вообще нет. Но... И поэтому сейчас вот у наших радиослушателей есть шикарнейшая возможность. Ты представляешь себе?
2: Выиграть, да?
4: Вот представь.
2: Я больше, чем представляю. Я предлагаю сейчас нашим слушателям поучаствовать в игре, в мини-игре, которую мы придумали для того, чтобы, ну, во-первых, еще ближе познакомиться чтобы вы, наши слушатели, еще ближе познакомились
4: чтобы
2: с нами.
4: Чтобы стали еще роднее друг
2: с
4: другом.
2: Конечно. Я задалась вопросом, прямо сейчас, вот придумав эту игру, с какого возраста можно официально называть друг друга по имени-отчеству? Фиксированного возраста нет, но примерно это происходит в зависимости от социального статуса и от, может быть, каких-то жизненных обстоятельств. В 20-25 лет начинают людей называть по имени-отчеству. Прекрасный возраст, 25 лет радиостанции.
4: Да.
2: Некоторых наших ведущих по имени-отчеству знают. Вот, например, ПМ, да, Павел Михайлович, все знают. Катя Санна у нас тут, Вергунова, ходит, все знают как. А вот знают ли наши слушатели наше отчество? Вот мое, Лиды. Андрей.
5: Всего лишь три отчества нужно угадать.
2: Три отчества. Угадывайте и получаете обалденный приз. Билет в Амфи на Валерия Меладзе. Расскажи, Андрей, нам про условия, куда нам писать смс надо, во-первых, да?
4: Во-первых, WhatsApp? Во-первых, ваши ответы мы принимаем на наш WhatsApp на 054-20-70-800. Обязательно присылайте нам вот все ваши ответы. Батькович не подходит.
2: Не подходит
4: вот сразу.
2: Абсолютно. И Батьковна тоже.
5: В какой-то момент мы дадим же подсказку,
2: обязательно.
5: Да?
4: Конечно,
2: обязательно дадим подсказку. Время у вас есть. Итоги мы можем подвести даже в следующем часе, потому что мы на 2 часа заняли эту студию. Поэтому время
4: шикарно.
2: У вас есть. Угадывайте,
4: шикарно.
2: Ребята, получите возможность отправиться на Меладзе.
4: Друзья, это просто невероятнейшая возможность. Вы только всего три отчества отгадываете и идете на концерт Меладзе.
2: Итак.
4: Это невероятно, это кумир миллионов, обладатель просто неповторимого голоса, ну, конечно же, мужского обаяния. Там даже мужчины падают. А когда он еще, он же имидж меняет постоянно. Ты же...
2: Он сейчас такой седой, красивый.
4: Я завидую тоже. Я когда буду в возрасте, его я тоже буду таким же седым. И за 30 лет на сцене Валерий Меладзе стал символом романтической музыки. Ну, куда без этого? Ну, и на этот раз, друзья, он выступает в одном из самых романтичных залов под открытым небом в легендарном амфитеатре Кесарии. Ты была там?
2: Конечно.
4: Шикарное
2: нереально.
4: Место.
2: И
4: шикарное
2: погода сейчас
4: место.
2: Самое...
4: Ой, ты что? И не жарко, и прям кайф. Ой, да. Хотя нет, мне кажется, там будет жара. Ой, он
2: там
4: жару.
2: Такие девы
4: да,
2: танцуют. Такое... Ты что, есть шанс потанцевать с ними, ребята, давайте на нашу
4: юбилейную программу в рамках мирового тура собрали лучшие хиты, проверенные временем, новые композиции. Как ты красива сегодня, сэр, прощайте. Ой, ты знаешь, эти песни все просто у меня как
2: в крови.
4: Я это с малых лет все знаю. Я не могу без тебя. Притяжения больше нет. Иностранец и огромное количество у него что ни песня, то хит. Поэтому, друзья, не упустите свой шанс. Во-первых, увидеть любимого артиста на сцене, подпевать его песням под шум прибоя моря, в амфитеатре, это же круто. Ну, для этого нужно немножечко постараться угадать наше отчество.
2: Давайте, ребята.
5: И сразу хочу сказать, у нас уже появилось первое сообщение, но вот так делать не надо. Нам сказали, что отчество у нас Нифнифовна, Нафнафовна и Нуфнуфович. Так что вот такие у нас оригинальные юморные радиослушатели.
2: Говоришь про меня, переводишь на себя.
4: Так, друзья, и ну куда же сейчас без...
2: Без Меладзе.
4: Без Меладзе, да невозможно.
1: Праздничный эфир. 25 лет. Первые.

0: Ну как звучит, а? Ну как звучит этот меладзе? Я представляю себе, какой звук будет в Амфи. Представляешь, вот это море, вот эта вот энергетика бешеная. Один
1: там,
0: билет
1: там
0: можем
1: подарить.
0: Там майки
1: можно будет выжимать. Там настолько будет жарко. Там, там эти майки будут лететь на сцену Валерию. Там все женщины наверняка их будут ему отдавать безвозмездно.
0: Представляешь, есть возможность выиграть билет. Ребята, спешите, пишите. Давайте на наш WhatsApp. Мы видим некоторые варианты, но я понимаю, что сложно найти такую информацию в интернете.
1: Ее нет.
0: Нет.
1: Ее просто
0: поэтому
1: нет.
0: Придется вам выдумывать нам.
2: Включите вашу интуицию. Закройте глаза и представьте, какое отчество каждому из нас подошло.
1: Сразу
2: бы
1: пошел профессиональный астролог.
0: Да, пошел профессиональный совет уже. Мы обязательно будем подсказывать. Но без этого, конечно, ну как, какая игра без подсказок?
1: Ну сами тоже, хоть чуть-чуть.
0: Давайте немного сейчас.
1: Но по-серьезу.
0: Давайте сейчас немного, да, попробуйте. Итак. Мы идем дальше по нашему эфиру, и к нам присоединился еще один участник вообще с самого начала. Здесь, можно сказать,
3: заслуженный аксакал.
0: Один из столпов, да, один из слонов, на которых держится наша планета, наше главное, наш звук.
3: У нас много слонов, особенно сегодня мы услышали много слонов, в эфире еще услышим.
0: Слава Быстрицкий, человек, который сделал для нашей радиостанции невероятное вообще. Весь звук, это все он.
1: Да, вот мне кажется, человек звук.
0: Понимаешь, весь мой ангельский голос, это все он, все терпение нашей радиостанции, это все Слава Быстрицкий.
3: Хорошо, да, что мы на радио, а то я краснею.
0: Привет, привет, Слав. Слушай, привет. Но у тебя же есть не только, да, оформление нашего эфира, реклама, все наши рубрики.
3: У меня
0: рубрики,
3: есть на всех компромат.
0: Во-первых, конечно. Но у тебя есть и свое увлечение. Наши слушатели знают, что у тебя есть рубрика «Расскажи о ней», «Расскажи о своих 25 годах», что ты делал в свои 25 лет.
3: Ну, первые 10 лет я молчал, а потом заговорил. И уже вот 15-й год говорю.
0: И все, никак не остановишься. Полный вперед, что само название?
3: 15-й год говорю.
0: Рубрики, да, да, оно да, говорит да об этом. Рассказывай.
3: Да, во-первых, сейчас Женя присоединится к нам. Круто. Из Америки.
0: Отлично.
3: Там Даша с ним связывается.
0: Угу.
3: А я расскажу вкратце, да, уже 536 выпусков,
0: вау,
3: по-моему.
0: Вау, как круто! 536 выпусков.
3: Это только учтенных.
2: Сколько?
0: Вау!
2: Сколько?
0: Ты знаешь, я в свое время, почему у меня в промо «Голоса первого радио» звучит, что я Знайка, Зазнайка
1: Зайка,
0: и Зайка первого радио. Почему? Знаете почему, кстати?
1: Потому что ты все...
0: Извини, Слав, я просто пока мы ждем твоего соведущего. Знаете, почему это?
1: Ну.
0: Потому что у меня была рубрика «Факультет», в которой я рассказывала истории изобретений, открытий, поэтому
1: я Знайка. То есть ты
0: просвещала
1: массы.
0: Слава, да, оформлял эту рубрику просто.
3: Я работал, Слава.
0: Нереально. Я сделала 300 выпусков, и меня уже накрыло. А тут, представляешь?
3: Ну, тебя накрыло, меня еще не накрыло. Я еще, как это, всегда в пути.
0: Ну, конечно, электрические машины появились. Появились новые какие-то марки.
3: Ой, каждый день что-то появляется, да, исчезает. Ну, да, не соскучишься.
0: Круто. Ну что, нам удалось связаться? В Америку не дозвонили? Нет. Нормально, спят люди.
1: В Америке спят.
0: Спят люди. Хорошо, рассказывай тогда сам.
3: Три ночи.
0: Рассказывай сам.
3: Ну, хорошо. Всем привет, это «Полный вперед». С вами Слава Быстрицкий. На линии Евгений Вейнарт сейчас будет, я надеюсь, появится. А вообще, да, то есть так всегда я начинаю свой рассказ, и всегда новая тема, и всегда хочется о чем-то интересном рассказать у нас. Но, как всегда, самое интересное происходит не у нас, то есть в Америке вся движуха, все автомобильные новости главные, как всегда, происходят там. Здесь мы иногда включаемся, рассказываем о каких-то там грустных новостях, mm-hmm, почему дорогой бензин, почему у нас пробки и так далее. А потом переходим опять
0: камер
3: к хорошим новостям, которые
0: отлично,
3: не у нас.
0: В Америке опять. Ну и что, какая трендовая, самая крутая машина сейчас на сегодняшний день? Кстати, вот я реально не знаю.
3: Ну, каждый день какая-то новая. Вот буквально вчера, позавчера, сейчас проходит парижский автосалон, и там сумасшедшие новинки. Просто европейцы проснулись и решили показать китайцам, где раки зимуют. Там происходит
0: вот
3: что-то невероятное.
0: Вот так, понял? Ну так, представляешь?
1: А нечего так резко выходить на рынок.
0: Тоже
1: китайцы, ты посмотри, как заполонили.
3: Да-да-да, оживились. Наконец-то, давно не было. Как-то так вот.
0: Сейчас у меня такая в голове прозвучала российская немного шутка по поводу того, как открылись глаза.
3: Ну, китайцев, да.
0: Это ты сказал, это не я. У всего мира, Слава.
3: Ну да.
0: Ну да.
1: На китайский автопром.
0: На европейский. Самый топовый сейчас. Итак, Отлично, ну что, дай свободных дорог тебе, зеленых светофоров и еще вдохновение на рубрики «Дальше и дальше».
3: Да, секунду.
0: И всему миру, кстати говоря, всему автомобильному миру, конечно же, процветание для того, чтобы Славе и Жене было о чем рассказывать. Да.
3: Сейчас, секунду, я звоню прямо сейчас со своего телефона. Да,
0: потому что давайте попробуем, слушай. Давайте попробуем. Сейчас. А на самом деле, это же, он же соведущий. Женя же соведущий.
3: Да.
0: А
3: как, Женя, кстати... привет.
0: О.
4: Привет.
0: Дозвонились.
3: Ну, можно же было и так сделать, да, на самом деле. Женя, извини, технологии. Мы не можем до тебя дозвониться обычным способом, поэтому решили просто вот так вот сходу с пылу, с жару тебя набрать. Мы тебя разбудили.
4: Да нет, я как всегда в строю, это ж первое радио, о чем ты говоришь?
3: Потрясающе, да. Ну, человека три ночи, и мы так раз, здравствуй, Женя.
0: И он всегда бодр, вот что значит настоящий.
1: Профессионализм.
0: Профессионал, вот так.
3: Ну, так полтысячи выпусков не просто так даром не проходят.
0: 100%. Поздравляем, Жень, поздравляем тебя, да, с праздничным днем сегодняшним, тебя, Славу, с вашей рубрикой. Да, 25 лет, это крутой возраст, и желаем вам процветания в дальнейшем, интересных историй и развития.
4: Ну, спасибо огромное. У меня взаимные абсолютно поздравления и всей редакции родной, так сказать. Более чем 500 выпусков на самом деле.
3: Ну да.
4: Ну и зрителей тоже поздравляю.
3: Обязательно. Зрителей, слушателей, я бы сказал. Зрителей.
0: Нас смотрят. Не забываем об этом. Нас смотрят.
3: Нас и посматривают тоже, на самом деле. Периодически даже на YouTube иногда посматривают. Да, бывает. Спасибо, Женя, что ты с нами.
4: Абсолютно взаимно. Спасибо, что вы со мной.
0: Да. Вот круто. Да. Все, доброй ночи.
3: Да, доброй ночи.
1: И с Америкой поговорили.
3: Разбудили, поговорили. Ну, скажи только на прощание, вот 25 лет, что ты можешь сказать на эту тему? Можно по-английски.
4: А зачем? Можно и на иврите.
3: Красавчик.
4: Ну, а вообще это четверть века, так, на секундочку. Это уже история, это уже не просто четверть века. Просто перевести в другие слова. Это очень сильно впечатляет.
3: Страшное дело. А для автопрома что это такое?
0: Какие машины были 20 лет?
4: Для автопрома это тоже история. Это тоже вечность почти. Особенно в наши времена цифровые. Это просто гигантская скорость изменений. Так что единственное, на что я смотрю ты с оптимизмом, это мне будет очень интересно, что произойдет в последующие 25 лет.
0: Реально.
4: Я надеюсь, что мы встретимся и отметим и этот праздник.
3: Ну да.
0: Слетаем на машине.
3: Изменения потрясающе происходят, на самом деле, последние, да, несколько лет. И
0: круто.
3: Что будет следующие 25, даже трудно себе представить.
4: Ну вот поэтому мне интересно, я надеюсь, что мы будем продолжать.
0: Остаемся друг у друга, да, и на ближайшие 25 лет, круто.
3: И мы так, представь, выходим в 2051 году. И с 1838 выпуском.
1: Немножко покашливая.
4: Да, такие кряхтящие, слегка заикающиеся.
0: Но еще живые, здоровые и бодрые.
3: Дай бог.
0: Да.
3: Хорошо, Женя, спасибо, что ты с нами. Спасибо всем.
0: Счастливо. И, кстати...
4: Я вас обнимаю и люблю всех наших слушателей.
0: Спасибо.
3: Спасибо.
0: Пока. Кстати, по поводу машин, колес и передвижений. Наши-то в Груберфарм едут, вас ждут.
2: Уже совсем скоро.
0: Совсем скоро. Осталось совсем немного. А что ждет наших слушателей там, в Груберфарм? Не только те самые скидки, которые заявлены Олегом, да, но и там же будет... команда, там будут призы, там будет розыгрыш, там невероятно огромный экран едет, ребята. Да,
1: можно
0: там
1: посмотреть
0: вообще,
1: телевизор на улице.
0: Там вообще, вот говорит слушатели и зрители, реально
3: а
0: сейчас
3: вот
0: нас будут видеть.
3: Да, как изменился еще... мир, то есть ты не знаешь, где у нас заканчивается радио, начинается телевидение, а где заканчивается телевидение, начинается интернет и вот это вот все.
0: А я больше скажу, ребят, сейчас эта машина едет и в дороге, представляешь, едут люди и смотрят, что что вообще происходит на экране, там эфир вообще, ну, вау, выездная студия.
1: Ты представляешь?
0: Шикарно вообще, да?
3: То есть мы сидим, на самом деле мы сейчас движемся с вами вместе.
0: Вот так вот.
1: Вот так
0: что давайте двигаться дальше. Кто может, приезжает в Ашдод, приезжает к 11 часам. Грубер Фарм, Жаботинский 25, да, если мне память не изменяет.
1: Жаботинский 45.
0: А, Жаботинский 45. Молодец, что поправил. Отлично, идем дальше.
5: Праздничный эфир.
6: 25 лет. Первые.
7: Реклама.
8: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
9: Настольные плиты по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Настольные плиты по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
9: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
12: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
13: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Колбаса домашняя докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе баса или окуня 34,90 за 2 килограмма. Блинчики с творогом Ирина 29,90. Торт рыжий 44,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
9: Холодильники по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Холодильники по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
9: Запомните, холодильники покупайте только в Махсане и Хашмаль.
14: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
8: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничный

0: И я думала сейчас, думаю об этом сейчас и думала об этом тогда, что СМИ должно быть много хороших и разных, и я однозначно желаю креатива, хороших новостей, позитивных новостей, что очень важно для нашей страны, и всяческих успехов. Мазаль Тов и Йом Улядет Самеах. Ксения Светлова, в прошлом депутат Кнессета, гендиректор НКА РОПС по региональному сотрудничеству.
1: Первому радио 25 лет.
2: Возвращаемся, да?
3: Вернулись уже 25 лет.
2: 25 лет. Вау, это же огромное, огромное. Просто это, если представить себе количество дней, допустим, да, которые мы провели, первое радио провело со слушателями, и слушатели провели с нами, это махина.
4: Я не побоюсь этого слова. Первое радио научило эту страну, русскоговорящую эту страну, слушать радио. Я не думаю, я больше чем уверен. Ну, это так, на самом деле, потому что мы, на самом деле, в клиниках доктора Бангиева видим это по тем людям, которые приходят, и что они рассказывают.
2: Вау.
4: Да, мы вас слушаем, мы слушаем первое радио, мы слушаем, и всегда слушаем, и в машине, и дома. Ребят, вы делаете огромную, классную работу, шикарную, то есть, на самом деле, вот, снимая шляпу, поздравляю вас еще раз с днем рождения радио, и продолжайте делать то, что вы делаете, потому что это сейчас не коммерческое объявление, это действительно от души. Вы молодцы, вы делаете так, что люди слушают радио, а не включая там какой-то YouTube или какой-нибудь там сам. Mm-hmm. Им интересно, и интересно услышать то, что звучит из их колонок в том или ином месте, где бы они ни находились.
2: Миша, это очень приятно. Я бы хотела, чтобы все наши коллеги сейчас услышали эти слова, потому что каждый день приходишь сюда, и знаешь, иногда руки опускаются, иногда нет совсем никакого настроения, иногда ты в стрессе, как и вся страна в некоторые дни, но ты улыбаешься, ты выходишь в эфир.
4: Вот, по поводу улыбаешься. Мы заставляем ваших радиослушателей улыбаться красивыми улыбками, да. Сегодня еще и вот тот подарок, с которым я пришел и решил сделать чуть-чуть более широкими улыбки. Те, которые слушают первое радио, эти улыбки будут более широкими. Потому что, ну вот, давайте, мы 40%, у нас сейчас кампейн с 40% скидки, до 40% скидки до конца этой недели. Мы добавляем сегодня, и только сегодня, в честь дня рождения первого радио, дополнительный день абсолютно всем, кто позвонит сегодня до конца дня. Я сегодня не буду рассказывать про зубы, про стоматологию, про хирургию, про эстетику. Я буду говорить только о том, что мы хотим расширить
2: возможности наших
4: неправда,
2: слушателей.
4: А что? Не угадала. Расширить улыбки людей, которые нас слушают. Звездочку 9442. Звоните, на самом деле. Звоните, и мы постараемся сделать. Успейте позвонить сегодня и получить те дополнительные 10% скидки к 40%, которые фигурируют в нашей акции с первым радио на этой неделе.
2: Звездочка 9442, номер телефона, до вечера позвоните, зафиксируйте это место, зафиксируйте эту акцию. Это акционная цена, которая бывает раз в году. Вот смотри, как классно, да?
4: Да.
2: Михаил, спасибо большое.
4: Все, вы продолжайте, я вас подожду снаружи, я еще приду.
2: Ну, хорошо. Мы продолжаем, да, у нас есть уже, кстати говоря, результаты нашего, скажем, мини-задания, мини-опроса.
5: Да. Итак. Оно пока такое предварительно. У нас есть несколько человек, которые угадали имя, отчество Андрея Смертенко отчество меня, Лидии Топельберг.
2: Так.
5: Но это разные люди. А условие нашего конкурса, что мы принимаем того человека и отдаем билет на концерт Валерия Меладзе тому, кто пришлет все три правильных варианта отчества. И мне кажется, что можно уже подсказочку какую-то
2: вот
5: дать.
2: Вот смотри, а я скажу. Давайте я вам сейчас скажу. Наши слушатели сами подсказочки уже подкинули. Вот те фамилии, те отчества, которые были названы правильно, это уже по сути, подсказка для того человека, который соберет три, например, два, у него уже варианты есть. Но мы, конечно, не можем вот так взять сейчас и все эти подсказки рассказать. Но от нас тоже есть подсказки. Итак, какое отчество мы озвучиваем? Давайте начнем с этого. Какое отчество мы озвучиваем?
3: Ну, мы же не сразу напрямую его озвучим.
5: А я бы, наверное, сначала дала ассоциации, а вот если люди не поймут, то тогда уже бы озвучила тело.
2: Давай.
5: Вот отчество Андрея Смертенко связано с золотым веком русской поэзии, самым главным представителем золотого века русской поэзии. Я думаю, что каждый из вас
2: есть
5: цитирует.
2: Есть диаспора, которая поспорит принадлежность.
3: Вы понимаете, вы сейчас вот настолько даете такую вот подсказочку, даете вот просто.

0: с нашими отчествами, люди ничего в интернете не могли бы найти. Вот первые две минуты
1: тишины...
0: А тебе
1: жалко, что ли, билет?
0: Нет, ты что?
1: Наоборот.
0: Наоборот, чтобы люди пошли на Меладзе. Ну, правда, так. Билет у нас всего только один, а желающих так много.
1: Ну вот, получит самый-самый догадливый.
0: И вот сейчас люди пойдут гуглить.
1: Так, еще подсказка.
2: Свое отчество я связываю с лжецаревичем русской истории.
1: Сейчас все отгадают.
0: Сейчас все напишут.
2: А я на твое отчество.
1: Мое пока не пока, даже предположение
0: пока
1: не было.
0: Сохраним.
1: Остается
0: тайна. Сохраним.
1: Час завершается. Мы приближаемся к 11. Наша группа выездная приближается к Груберфарм.
0: Она уже в Аждоде. Уже я думаю, где-то по улицам Аждода едут. И
1: Аждодяне. Что сейчас будет? Что сейчас будет, ребята, там в Аждоде? Если есть возможность, приезжайте, затусите с нашими коллегами. Появитесь у нас в студии в виде эфира. Мы появимся у вас там. Соединимся вместе, будем друг друга поздравлять и что-нибудь разыгрывать, выигрывать и вообще. Да, идем в завершение часа.
0: Двигаемся.
3: Праздничный эфир. 25 лет. Первые.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Рубин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Реклама.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра красная Лемберг 200 граммов, только 79,90. Филе салмона свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе амнун, всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят Моцкин, улица Кадиш Уз 11.
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
7: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
8: Центркар Азур.
7: Дерех Ашива 9.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят Моцкин, улица Кадиш Уз 11.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Первому радио 25 лет. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Первое радио сегодня отмечает юбилей 25 лет. На волне 89.1 FM праздничный эфир, а выездная студия в эти минуты уже должна прибыть в ваш ДОТ. Следите за нашими сообщениями. Ну а теперь к новостям. Правительство этим утром утвердило выделение нескольких миллиардов шекелей на военные закупки, в том числе на приобретение американских боевых вертолетов «Апачи». Решение было принято в ходе срочного телефонного голосования министров под предлогом неотложной потребности в сфере безопасности. Речь идет прежде всего о сделке по приобретению вертолетов «Апачи» стоимостью около миллиарда долларов, а также о финансировании других закупок Министерства обороны. Источником финансирования станут средства бюджета 2026 года, включая сокращение расходов государственных министерств на 2-3 миллиарда шекелей, а также ассигнования, предусмотренные бюджетами на 2027-2029 годы. Пресс-служба ЦАЛИ сообщает, что военнослужащие 810-й бригады завершили операцию по поиску террористической инфраструктуры и вооружений на окраине деревни Кфаршуба на юге Ливана. В ходе операции были обнаружены готовые к применению взрывное устройство, оборудованная позиция и другие вооружения, использовавшиеся Хизбаллой. Взрывное устройство было изъято военнослужащими. В ЦАЛИ заявили, что армия продолжит действовать для устранения угроз израильским гражданам и военнослужащим, соблюдая соглашение о прекращении огня. Йеменские хуситы работают над созданием баллистических ракет средней дальности, используя компоненты, импортируемые из Китая, и опираясь на помощь Ирана. Об этом сегодня сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на новый доклад организации Conflict Armament Research. Согласно докладу, хуситы закупают компоненты у китайского поставщика для производства собственной версии иранской управляемой ракеты «Хейбар-Шикан». Ожидается, что дальность полета разрабатываемой ракеты составит около 2000 километров, что позволит ей поражать цели на всей территории Израиля и Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп пообещал скорое начало геолого-разведочных работ для поиска месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых в Гренландии. Скоро начнется крупномасштабная разведка нефти, газа и полезных ископаемых в нашей новой прекрасной Гренландии, написал президент в своей соцсети. По мнению экспертов, отметил Трамп, в Гренландии находятся огромные объемы легкодоступной нефти, которые намного превышают запасы почти любой другой страны мира. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, облачно. На севере и в центре возможны слабые дожди. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 34. Первое радио продолжает праздничный эфир. О развитии событий в следующем часе.
2: Праздничный эфир.
8: 25 лет. Первые.

0: Ну?
1: Ну что? Диджей вот. На радио. Бандерас. Это же вообще без этой песни вообще никто не мог обойтись. Честно говоря, ее столько раз заказывали в программах по заявкам у нас. Мы возвращаемся в эфир, ребят.
2: 25 новый лет, час. День рождения.
1: День рождения. Андрея Смертенко здесь, Лида Топельберг.
2: И Яна
1: я,
2: Романова.
1: Конечно же, я традиционно. Ты знаешь, сколько лет я работаю с 10 до 12 в эфире Первого радио?
3: Наверное, 25 лет.
1: Но вообще я в 2003 году пришла на Первое радио.
4: Значит, не 25 лет.
1: Все,
4: отмена.
1: С 2005 я работаю вот в это время, представляете? Вот. Столько лет, с 10 до 12, каждое буднее утро.
2: Это, наверное, уже, знаешь, просто на подкорке где-то. Ну, это уже просто биоритм организма
1: если
2: такой
1: честно,
2: выработался.
1: Да, так и есть. Если честно, вот реально, даже в отпуске в 10 утра у меня уже особое время. Я уже его где-то чувствую. Что-то я что-то упускаю. Что-то сделать. Кстати говоря, вот часть нашего коллектива находится сейчас где-то. Знаете, где? В Аждоде.
2: Да, они уже приехали.
1: Мы уже видим их на месте, ребят.
2: Дорогие аждодяне.
1: Аждодцы, аждодки.
3: Это единственный, наверное, случай, когда можно подойти и увидеть воочию радиоведущего,
1: да,
3: не через
1: согласна.
3: Экран,
1: да.
3: А вот вживую, и даже поговорить с ним, и, может быть, даже потрогать. Ну так, чуть-чуть.
1: Вон
3: так.
1: Они, смотри, наши красавцы. Милан, диджей Рубин, Игорь Красковский. Ребята машут нам.
2: Эй!
1: Кристина Кипнис тоже там находится. Мы, правда, в кадре ее не видим, но мы видим игру Берфарм место.
2: Ой, вон Кристина пришла, привет! Вы посмотрите.
1: Да, вот и она. Там есть, кстати говоря, у ребят еще в Груберфарм магазине попугай, который танцуют под нашу музыку, вообще такой кайф. Олегу большой привет передавайте, да, ну и естественно, раз в Груберфарм находятся ребята, то там будет розыгрыш сейчас, будут
2: какой?
1: Призы, а вообще сегодня, кстати, сам магазин Груберфарм предлагает только на один день приобрести товары без НДС, более 10 тысяч качественных зоотоваров с реальной выгодой, специальная акция к нашему 25-летию. Улица Жаботинские, 45, это торговый комплекс «Стар-центр», так что приезжайте, давайте в Аждот дуйте все и вперед, во-первых,
2: день рождения
1: нашими...
2: у нас, а подарки-то вам.
1: Встречаться
2: подарки-то
1: с нашими коллегами.
2: Вам.
1: Во-вторых, розыгрыш. А розыгрыш тоже с призами. Конкурсы, участие в которых вы примете, дадут вам возможность получить в подарок сумки шопера.
2: А конкурсы там ребятки уже на месте все расскажут.
1: Они, между прочим, непростые. Во-первых, там призы от чайного дома Гринфилд. Во-вторых, там лого Первого радио. Это классный шопер, ни у кого такого не будет. Это эксклюзив, это наш. Это вообще очень классная идея.
2: Ты представь, это реальный эксклюзив. Это вот просто спустя 25 лет, когда Первое радио будет отмечать полтинник, кто-то из наших слушателей достанет и скажет: посмотрите,
1: вау,
2: что
1: смотрите,
2: у меня
1: что
2: есть! А потом за миллионы
1: классно.
2: Будут продавать.
1: Вообще, такой мерч, представляешь?
2: Прикинь?
1: На
2: да,
1: когда-нибудь
2: да.
1: там, я не знаю, через какое-то количество, через 25, допустим, 25 лет, где-нибудь на Амазоне. Да, или на eBay.
2: Найти
1: там,
2: такое.
1: Вернее, не на Амазоне, на eBay, да? Там же аукционы,
3: а
1: да?
3: А может быть, это вообще будет какой-нибудь
1: очень
3: аукционный
1: круто.
3: Дом, который продает произведения искусства?
1: Вау, может
2: и
1: быть
2: висит
1: и
2: шопер
1: такое.
2: В рамке. Слоган Первого
1: радио. Мы
2: совсем-совсем
1: скоро свяжемся с ребятами, которые собирают возле себя наших слушателей для того, чтобы розыгрыш состоялся. Ну, а пока у нас есть сообщение.
3: Пока нас очень поздравляют много. Не все участвуют в нашем конкурсе отчеств, но при этом все спешат поздравить. Вот у нас
1: очень приятно.
3: Есть сообщение от нашего постоянного слушателя Сержанта, который пишет: «Я на всех ведущих Первого в свое время написал эпиграммы». Я думаю, так. Все помнят этот день, когда мы получили этот поток интересных рифмоплетств,
1: да.
3: С рифмоплетений и так далее. И он пишет, что остался должок для Дарьи Достоевской, как новенькой. И он его сейчас закрывает. И просит зачитать это вслух, чтобы Дарья тоже услышала.
2: Дарья слышит.
3: Внимание! Одна из лучших, несомненно, в эфир ворвалась перелетной птицей из края, где по ребрике с шавермой, короче говоря, из северной столицы.
1: Вау, как красиво!
2: Вот. Какие
1: и
2: у нас поэты! Вот представляешь, у нас
1: парадный,
2: настолько
1: да.
2: творческие наши
1: класс.
2: Слушатели. Это же кайф, это
1: ты
2: правда
1: знаешь,
2: кайф.
1: Это вот как раз та синергия, да? Они нас вдохновляют, мы их вдохновляем. Это очень круто вообще.
3: Ну и, конечно же, у нас есть те радиослушатели, которые таки принимают участие в нашем конкурсе,
1: так.
3: Потому что все-таки выиграть билет на концерт Валерия Меладзе
2: это вам не
3: хотят.
2: Шутки.
1: Так.
3: Но у нас уже тут сформировалась группа тех, кто угадывает и правильно угадывает отчество Андрея Смертенко, отчество мое Лидии Топельберг.
1: С такими подсказками.
3: С Яной Романовой
2: все
3: у нас
2: не
3: пока...
2: Не все так просто.
1: Мое угадает победитель.
2: Чемпион.
3: Внимательно,
2: чемпион.
3: Внимательно слушайте все слова Яны.
1: Да, я...
3: Она дала вам сейчас такую подсказку.
1: Ну и как и обещала, говорила же, будут подсказки, будут. Итак, по плану действуем сейчас, переходим мы в 2009 год, да, когда звучали такие мега-хиты, которые узнать можно буквально по первым нотам, ну и которые определили это время. 2009 год звучал именно так.

0: Услышали, да, главные слова в песне? Каждый сейчас их, я думаю, пропел.
1: Мазальтов.
0: Классно, да. Ну, у нас праздник сегодня. Без этого не обошлось. Это 9-й год. И, кстати, последняя такая большая вечеринка в песне нулевых, можно сказать. Можно определить ее так. Потому что песня веселая, ее до сих пор играют. И на всяких и действительно вечеринках, и праздниках. Потому что она вайбовая.
1: Да, это супер песня.
0: Михаил присоединился к нам.
1: Классика, скажем так.
0: И мы опять об улыбках.
1: Классика. Вот тут вот я хочу поставить небольшой акцент, да, да, на том, что классика. Ведь классика — это уже и Первое радио, так, и клиники доктора Бангиева.
0: Согласна.
1: Да, в этой стране.
0: Согласна.
1: Я хочу еще раз сказать здравствуйте, привет всем радиослушателям, особенно ваш Доди, там кто-то нас смотрит, мне сегодня сказали, что там какой-то большой экран, и вас, Михаил, там будет видеть. Здравствуйте всем аждотским нашим пациентам, привет.
0: У вас есть там клиника?
1: О, да, у нас есть там клиника, у нас Бершеве клиника, в Ришон-ле-Циони, мы ваши соседи.
0: Да.
1: Случаем оказались. Батьями, шикарная клиника, прямо на море, с видом на море. Клиника с видом на море, представляешь?
0: Отлично.
1: Вот, Йокнам-Элит на севере. Ашкелон, естественно, да, мы не
0: знаем. Холон, да.
1: Да, короче, я еще раз хочу напомнить всем радиослушателям Первого радио, что сегодня в честь дня рождения Первого радио мы добавляем к 40% существующих скидок на данный момент, на эту неделю, сегодня и только сегодня, дополнительные 10%. Звоните прямо сейчас, звездочка 9442. Даже если вы там, в Аждоте, возле Грубер Фарм. Супер Грубер Фарм. Просто возьмите телефон в руки, наберите звездочка 9442. Вот сейчас просто перед экраном наберите звездочка 9442, и вы получите возможность получить эти дополнительные 10% скидки в честь дня рождения Первого радио.
0: А я вот еще думала, доктор Бангиев, да, сеть стоматологических клиник участвует в эфире. Конечно же, это рекламная неделя. Думаю, ну все, первые 25 зубов бесплатно, знаешь.
1: Всем бесплатно зубы в рот.
0: Потом думаю, не-не, ну, слушай, а с остальными-то что делать?
2: Ну, не может быть.
0: Ну, не может быть такого, да, ну, не может быть. Ладно, ну, да.
1: Я забыл в прошлом часе сказать и в этом, поэтому говорю, вернее, в этом говорю. Плюс ко всему, что мы сейчас говорим о дополнительной скидке, в прошлые 10 и в этом часе 10, 20 сертификатов на 500 шекелей. Вот первым, кто позвонит, получит эти скидки.
0: И плюс все звонки фиксируются.
1: Еще сертификат, да, на 500 шекелей. И
0: дополнительные.
1: И будет вам счастье.
0: Звездочка 9442. Вот так.
2: Слушай, отлично. Это практически даром, это подарок.
1: Это очень, действительно подарок. Это не подарок, это не подарок, но это очень много скидок. Это очень много подарков. Звездочка еще раз, 9442. Звоните прямо сейчас, набирайте номер. Вы можете даже не разговаривать, если вы заняты там в Грубер Фарм на кассе.
0: Просто наберите.
1: Просто наберите номер. Ну, вы же слышите нас?
0: Да.
1: Слышите. Набирайте. Звездочка 9442, извини.
0: По поводу Грубер Фарм. Сейчас ребята собирают нашу аудиторию для того, чтобы мы ближе к середине часа смогли провести розыгрыш. Да, это будет, естественно, и призы будут. И действительно будет увлекательно. Мы их увидим.
1: А нас правда слышат, да, там возле Грубер Фарм? А помашите нам руками, кто нас слышит,
0: ребята,
1: в Грубер Фарм?
2: Да, видишь,
1: да, все, кто слышит, руками помашите.
0: Отлично.
1: Парень в очках — это наш парень.
2: Это все на... Там все парни в очках.
1: Да-да, это наш парень, наш парень.
2: Это все наши парни.
0: Знаешь, как спецагенты такие, все красивые, шикарно. Вообще праздничное настроение. Представляю, какое у них там. Хотела бы я оказаться сейчас там с ребятами. Или все-таки лучше здесь, да? Кондиционер.
1: Ты нам здесь нужна, ты нам здесь нужна.
0: Итак, продолжаем далее идти по музыкальному все-таки компоненту эфира.
1: Я еще приду.
0: Мы ждем. Да, и музыка всегда сопровождала эфиры наши. И, конечно же, сегодняшний день также не исключение. Но прежде чем мы перейдем к следующему хиту, который также громко звучал в нашем эфире, в то время мы напоминаем нашим слушателям о том, что у вас есть возможность все-таки выиграть билет на Меладзе.
3: И мне кажется, пришло время все-таки дать жирную подсказку. Давайте мы озвучим два отчества, которые уже угадали. Значит, Андрей Смертенко у нас. Андрей Александрович.
0: Андрей Александрович.
2: Пожалуйста.
0: Красиво.
2: Да.
3: Лидия Топельберг. Собственно, я. Лидия Дмитриевна.
0: Лидия Дмитриевна.
2: Ты представляешь? Знаешь,
0: потрясающе.
2: Директор какой-то компании. Лидия,
0: ребята,
2: Дмитриевна.
0: Как теперь мне обращаться
3: вот
0: к вам иначе?
3: Так ко мне
0: так.
3: И обращайтесь, пожалуйста.
0: Пожалуйста, да?
3: Отныне.
0: Вошла во вкус.
3: Но ну, а у вот нас мою... осталась самая загадочная Яна Романова.
0: Давайте,
3: отчество,
0: ребята.
3: Отчество которой почему-то до сих пор ни один человек не угадал.
2: Ты представляешь?
0: Да.
2: Женщина-загадка.
0: Тропикана, женщина. Услышите вы, если пойдете
2: если
0: на
2: угадаете,
0: Меладзе. Но для того, чтобы
2: угадаете,
0: на него пойти, да, у вас есть возможность либо приобрести билеты, либо выиграть один. Вперед, ребята, амфитеатр, Меладзе. И я, мое отчество.
3: Мы ждем ваши ответы.
0: Звоните.
2: Так, а пока что, наверное, перейдем на небольшой рекламный блок, потому что у нас времечко поджимает. И увидим с вами опять в эфир.
4: Праздничный эфир. 25 лет. Первые.
5: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
6: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
5: На сцене
6: группа «Расти»,
5: певица Лана Би,
6: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
5: диджей Ругин,
6: композитор и певец Влад Зерницкий.
5: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
7: Реклама.
8: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
9: Настольные плиты по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Настольные плиты по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
12: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
9: Телевизоры по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Телевизоры по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
13: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Реклама.
5: Праздничный эфир.
4: 25 лет. Первые.

0: Одна из 100 песен, кстати говоря, изменившая нашу жизнь. В свое время журнал Time Out внес эту композицию в свой редакционный список, вот эти 100 песен, изменивших жизнь. А «Елка» изменила песню. Все об этом знают, вот, да? Или
1: вот,
0: не все?
1: Вот, нет, я не знаю. Хотим расскажи, пожалуйста. Да.
0: Осенью 25-го года она слова «завтра 7.22, я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте» заменила на слова «завтра 7.22, я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте». Что скажете? Мы изменили в этот момент, мы изменили свое мнение о елке.
1: О елке. И о песне.
0: Ну, на самом деле, я не знаю, как к этому относиться. И с одной стороны...
1: Вот знаешь, с одной стороны хозяин барин, а вот с другой вот есть же знаменитая поговорка.
0: Из песни слов да. Не выкинешь.
1: Вот чего это она и зачем?
0: Вот тоже мне. Вот. Итак, у нас есть миссия. Смотрите, какие красивые ребята стоят возле Грубер Фарм, магазин
1: Вождоводи. Маша!
0: Ребята, мы с вами, мы ждем нашего общения, нашего включения. Что у вас там происходит вообще? Давайте, расскажите же нам.
1: А ну-ка, вас слышно?
0: Милан, привет! Кристина, Рубин!
2: Привет, студия! Это Ашдот! Привет! Грубер Фарм Ашдот! Мы здесь все вместе празднуем 25-летие первого радио! Давайте немножко пошумим прямо в эфир, друзья!
3: Какие же веселые!
2: Ну что ж, мы готовы вообще здесь разыгрывать подарки. Вот рядом со мной сейчас Олег Кигель, это директор Грубер Фарм Ашдот. Сейчас прямо в прямой эфир решил поздравить первое радио. Олег, давайте в кадр!
4: Доброе утро всем. Отличный день. 25 лет. Я хочу от всей души поздравить первое радио. Желаю вам процветания, огромных успехов и еще много лет радовать нас. Я очень люблю вашу замечательную команду. Вы настоящие профессионалы и просто команда победителей. И в честь вашего юбилея Грубер Фарм Ашдот дарит всем покупателям праздничный день. Сегодня весь день, весь магазин без НДС. Днем рождения. Мы вас любим.
2: Видите, человек не премьер-министр, но налоги может отменить, друзья. Ну что, у нас есть с кем поиграть. Мы сейчас будем играть в интересные игры. Игорь, давай познакомимся с нашими слушателями. Кто сейчас к нам пришел? Игорь, тебе микрофон, тебе слово.
5: Доброе утро. Представьтесь, как вас зовут? Меня знают под псевдонимом Штирлиц, а так я Михаил.
6: А я радистка Кэт, если кто не знает. Это тоже мой псевдоним. Я под ним скрываюсь.
5: Кэт.
6: Сколько лет вы слушаете наше радио?
5: Я ветеран-слушатель. Я слушал первое радио, когда мне еще вещали с теплохода в нейтральных водах.
0: Это седьмой канал
6: был. То есть вы брали смольные и зимние.
0: Седьмой канал это был,
6: да. Что хотите пожелать нашей радиостанции и всем, кто сейчас вас слышит в эфире?
5: У вас замечательный коллектив. Приходят люди, уходят люди, но коллектив остается замечательным.
2: Помянем.
5: Ну, жизнь течет. Кто-то ушел, кто-то пришел. Но коллектив остается замечательный. Этому коллективу долгих, хороших лет в эфире. Слушатели у вас замечательные. Счастья вам всем, ребята.
0: Спасибо большое.
2: Давайте познакомимся с кем-то еще. У нас, не сказал бы, прям целая площадь.
6: Здравствуйте. Как вас зовут?
7: Меня зовут Элла из Ашдода.
6: Элла, очень приятно. Ваши пожелания?
7: Я согласна полностью с предыдущим слушателем. Радио остается первым всегда, хоть и там меняются ведущие. Самые идеальные и с утра, которые могут поднять. Как Кристина!
6: О! Айка, Кристина, молодец.
2: Я хочу сказать, меняются ведущие. Смотрите, Андрей, как похудел Андрей Смертенко. Давайте посмотрим.
6: Андрюша, привет.
2: Засмущаем его, давай. Щечки красненькие, посмотрим на них.
1: А щечки уже нету, все, нету щечек. Все, ушли.
7: Коллектив, и вы тоже, я забыла вас как звать.
6: Игорь Львович.
7: Никак, нет.
6: Не так. Игорь.
7: Да, Игорь, да.
6: Что пожелаете сегодня?
7: Всем, Павлу Мартуляну, здоровья всего самого наилучшего. И до 120 вам всем, вы все такие классные, благополучия вам и самое главное, здоровье, конечно.
1: Маза.
0: Спасибо.
6: У нас еще есть радиослушатель, пожалуйста. Он не представился пока что. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, я Леонид Ашдот. Добрый день.
0: Шалом.
2: Покажи небольшой на Здравствуйте. Здравствуйте. Ее все ждут. Пускай она выйдет в какой-нибудь кадр посмотреться.
6: И станцует ломбад.
8: Привет вам, Сварный, я всегда передавал.
2: Надо что-то пожелать.
8: Я слушаю теперь со стажем, как говорится, тоже с блеющим.
6: То есть вы пират?
8: Пират.
2: Но у нас, кстати, там попугай, это явно с чего-то плеча.
8: Я желаю Первому радио, желаю здоровья работникам Первого радио. И чтобы вы продолжали в таком же духе, мы вас любим, мы с вами живем, мы с вами ложимся спать, встаем. И чтобы было не хуже, чтобы было только лучше.
0: Спасибо. Спасибо.
3: Здравствуйте.
0: Спасибо.
3: Поздравляем вас.
0: Спасибо.
3: С 25-летием
6: Первого радио.
0: Очень приятно.
6: Что пожелаете?
3: Процветание в следующих 25 лет, чтобы было еще лучше, чем прошлые 25.
0: Спасибо.
2: Куда уже лучше?
0: Всегда есть к чему стремиться, ребята. Давайте, что у нас
6: сейчас
0: за розыгрыш?
6: Сейчас призы можно выиграть.
2: Да, у нас
0: давайте.
2: Есть приз.
6: 5 минут
2: подъема. Студия, мы здесь будем играть. Если вам интересно смотреть на наши игры, то, пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы сейчас будем разыгрывать призы. И не призы. Груберфарм HDOT предлагает выиграть купон на 500 шекелей на покупке в магазине Gruber Farm.
0: Слушай, получили, как у них там интересно.
9: Слушай, дают чего-то.
0: Вот я тебе скажу. Вот сейчас, мне кажется, нужно сохранить интригу. Вот они там играют, а мы не будем знать, о чем они играют, да? Те, кто захотел узнать, что ведущие приготовили, да, там на розыгрыш, тот приехал. А ведь на самом деле сегодня весь этот экипаж будет в разных городах. У нас есть целый маршрут по городам нашей страны для того, чтобы все наши слушатели, заинтересованные
9: видели,
0: в этих играх, заинтересованные познакомиться,
9: прикоснуться к радио.
0: А вы, зная, наша команда с Let's Go вообще по такому маршруту идет. Знаешь, в каких городах?
9: Что за маршрут?
0: И в Батьяме даже. И вот в Батьяме в следующем часе ребята с часу до двух будут в Батьяме на улице Бар Илан 18 в магазине Елисеевский.
9: А я знаю, где это.
0: Ты знаешь,
9: я
0: где-то?
9: Сейчас
0: а
9: туда
0: ты
9: поеду.
0: Делал? Ты туда поедешь. Я туда поеду. Кстати, шоперы.
9: Посмотрю, что там.
0: Шоперы, да, сумки-шоперы с нашим логотипом. Вообще абсолютный эксклюзив, наполненные подарками от чая Гринфилд. Хочешь, расскажу, что это за чай?
9: Да,
0: между
9: хочу.
0: Прочим, это редкие чайные сорта из Индии, Китая и Кении. Все они будут в вашей чашке. Это глубина безупречного вкуса. От классических черных купажей до экзотических фруктовых пирамидок. Побалуйте себя моментом истинной гармонии. Гринфилд не меняет мир. Ой. Меняет настроение.
9: Так вкусно. Я так сразу чай захотел.
0: Захотелось. Да, давай поставим песню, пойдем пить чай. Пока наши ребята в HDOT-е разыгрывают призы от Gruber Farm, мы будем наслаждаться чаем Гринфилд.
10: Праздничный эфир. 25 лет. Первые.

0: Ой, слушай. Как я обожаю Бруно Марса.
1: Влюбился в свое время в эту песню, признавайся. Весь мир влюбился, а ты?
0: Да я не знаю. Ты знаешь, я тебе скажу так. Я признаюсь. Нет, с этой песни я не влюбился. Я влюбился в Бруно Марса с его песни с Леди Гагой «Die with a Smile». Это та песня, которая мне просто в самое сердечко как стрельнула, так и до сих пор оттуда не вылазит.
1: Не
0: выходит.
1: А ведь на самом деле это песня, с которой начался сам Бруно Марс. Это его первый дебютный сингл. Весь мир узнал о нем с этой песней. А ведь самая простая песня о любви. Что там, рассказать, какая ты обалденная. Взял, рассказал, он спел, и все
0: а
1: такие,
0: какой
1: вау.
0: У него, слушай, какой у него диапазон?
1: Я обожаю Бруно Марса, а танцы какие у него?
0: Ты знаешь, есть в интернете ходят слухи, что он вообще внебрачный сын Майкла Джексона. Там такие уже теории заговора выдают, что с ума сойти.
1: Потому
0: я не знаю, по чьей матери, но...
1: Слушайте, ну мы опять об отцах, детях, да, и по-прежнему об отчествах, ребята. Слушайте.
2: Непорядок, непорядок.
1: Вы нас слушали вообще или нет?
2: Вы упустили самую главную деталь. Саму мы не принимаем ответы по одному.
1: Одиночные.
2: Нужно прислать в одном сообщении все три отчества.
0: Они нас решили разделить.
2: Потому что теперь у нас есть те люди, которые угадали и отчество Яны Романовой.
1: Наконец.
2: Но нам недостаточно одного отчество.
1: Конечно.
2: В одном сообщении. Поэтому,
1: все
2: пожалуйста,
1: три.
2: Мы напоминаем, что Смертенко у нас Андрей Александрович, Топельберг у нас Лидия Дмитриевна, и вот Яна Романова.
1: Кто у нас
2: Кто
1: Яна
2: Романова?
1: Кто
2: напишите, пожалуйста, три отчества в одном сообщении, чтобы мы выбрали победителя.
1: Отлично, прекрасно. Вообще, замечательная возможность и память свою проверить, и интуицию, кстати говоря, да? Почему я говорю про память?
0: И,
1: потому что...
0: на секундочку, билет выиграть на Валерия Меладзе. Ну, это
1: хотела,
0: самое главное.
1: Сказала, проверить память. Проверить память. Какой приз?
3: А если кто-то мое отчество отгадает?
1: Тогда
2: надо еще плюс проценты скидки сегодня.
1: Это один зуб.
0: Плюс один зуб.
3: Плюс один зуб, да? То есть, если нужно 14 дать 15, да?
1: Вот, да.
3: Красиво, хорошо договорились.
1: Михаил Ашкеназер.
3: Ну, попробуй. А вы попробуйте, на самом деле. Попробуйте. Даже вы не знаете.
1: Ну, мы точно не знаем.
3: Многие на радио знают мое отчество, да. Но вы точно не знаете. Вы тоже попробуйте. Я вам тоже зуб подарю.
1: Ты что, чего ты говоришь?
3: Золотой.
1: Да?
3: Золотой. И не простой, а золотой.
1: Орешки непростые. Все ж коробки золотые.
3: Активнее, господа, активнее.
1: Итак, золотые зубы, кстати говоря, я думаю, что мода на золотые зубы еще в некоторых странах не прошла, однако у нас я очень редко вижу людей с золотыми зубами, потому что у нас есть сеть стоматологических клиник доктора Бангилова.
3: Которая делает зубы из циркония красивого,
1: да,
3: и
1: выглядят натуральными, настоящими зубами, да, улыбка прекрасная.
3: Настолько, насколько это возможно.
1: Целоваться безопасно и более того, показано. Знаете, вот насколько мы действительно все про любовь, но я не знаю другого чувства, которое ведет, руководит нами, любовь. Я вот думаю, что, допустим, Лида, сейчас мы немного отойдем от зубов, да, но это все мы держим в
0: теме. Это связано.
1: Лида,
3: да.
1: Сколько вопросов тебе, как астрологу, говорят о совместимости, расскажите мне с любимым человеком. А когда мне там пожениться, например, была бы идеальная
2: дата? Это один из самых частых,
1: да,
2: вопросов, конечно.
1: Это же все про любовь,
2: конечно,
1: в основном. Да? Люди узнают о своих партнерах, о себе для того, чтобы вот совместить и себя, и партнера, да?
2: Но иногда деньги побеждают.
1: Ты смотри, а? Вот так вот, все-таки, да,
3: то
1: несмотря ни на что.
3: То есть все-таки про бизнес, да?
2: Все-таки
3: про...
2: зубы надо на что-то лечить.
3: Вот.
1: И возвращаемся мы сейчас к 40% скидке, которую предлагает нам Михаил всю эту неделю. А сегодня, ребята...
3: 10% дополнительной скидки для всех, кто нас слушает сегодня и услышит сегодня.
1: А
3: нас,
1: кстати,
3: здесь в эфире. Бершевский на 10 тоже сегодня
1: тоже
3: стоят.
1: Получают.
3: Я вам больше того расскажу. У меня уже есть люди, которые вчера... слышали нас в воскресенье, вчера пришли, оформили план.
1: Отлично.
3: Лечения, подписали все.
1: Молодцы,
3: да,
1: ребята.
3: Позвонили сегодня и сказали, а можно нам тоже еще 10%?
1: Ну, все-таки,
3: ну,
1: да.
3: Мы же слушаем,
0: ну,
3: первое радио. Конечно, можно!
1: Не
3: конечно!
1: Ой,
3: конечно,
1: отлично,
3: можно!
1: Ну, вот,
3: но
1: вы
3: если,
1: клиенты ориентированные.
3: Ну, как же
1: компания.
3: Я могу сказать нет для человека, молодцы, который слушает первое радио, и сегодня все-таки как-никак день рождение.
1: Звездочка.
3: Первого радио. 25 лет, четверть века практически.
1: Звездочка 9442. Я не перестану называть этот номер телефона для того, чтобы у всех у вас была возможность воспользоваться этими скидками, ребят. Сейчас самое время.
3: И
1: воспользуйтесь.
3: Это правильно. Вот ты делаешь сейчас самое правильное, что можно было сделать. Вот в данный конкретный момент.
1: Я тоже
3: поздравляю Первое радио, а ты говоришь, звоните, там они...
1: Я тоже клиентоориентированная, а слушатели — это мои клиенты. Понимаешь, я всегда для них, я топлю за то, чтобы у них были лучшие условия от всех наших спонсоров.
3: И это правильно. И звездочка 94. 4-2. Прямо сейчас звоните. 40% скидки. И мы с Яной и с ребятами даем вся команда Первого радио. Поздравляю вас еще раз. Это сегодня мое последнее выступление.
1: Спасибо.
3: Я сейчас поеду там дальше принимать звонки.
1: Зарабатывать деньги.
3: Еще 10% в честь дня рождения Первого радио. Звездочка 94-4-2. Звоните, не откладывайте это на завтра. Завтра их не будет.
1: Михаил, спасибо большое. Все, принимаем поздравления. До встречи в эфире.
4: Праздничный эфир. 25 лет. Первые.
5: Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
6: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
7: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
8: Реклама.
9: Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
10: Осенний листопад скидок в «Мадана и Мане». Колбаса молочная «Бэби» и сардельки копченые. Только 2,90 за 100 граммов. Пирожки с мясом 16,90. Масло днепровское 9,90 за 2 упаковки. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
11: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
12: Работаем в субботу.
13: Честно ответьте себе. Прикрываете рот, когда смеетесь? Избегаете улыбаться на фотографиях? Стесняетесь своих зубов? Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
14: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
8: Реклама.
15: Дорогие друзья, Первое радио. От всей души поздравляю вас с 25-летием в эфире. Тысячи песен, голосов, историй и эмоций, которые за эти годы стали частью жизни ваших слушателей. Мне особенно приятно слышать в вашем эфире также и свои песни. Спасибо вам за поддержку, за доверие и за то, что моя музыка благодаря вам находит своего слушателя. Желаю всей команде Первого радио и вашим слушателям мира, добра, вдохновения и новых успехов. Пусть в эфире всегда будут хорошие песни, хорошие новости. И, конечно же, с юбилеем вас, мои дорогие друзья, ваш Влади Бабер.
16: Первому радио 25 лет.
1: Наш праздник продолжается, наш эфир продолжается. Мы по-прежнему здесь и надеемся на то, что вы точно так же не отходите от своих радиоприемников, не выходите, может быть, даже из машины. Кто-то сидит, представляешь, сейчас сидит, думает: нет, я должен узнать ее отчество. Я должен узнать ее отчество, я должен выиграть билет на Меладзе,
2: и
1: там,
2: вот
1: я не знаю.
2: Наконец-то,
1: да?
2: Наконец-то вы нас услышали. Ой. К концу второго часа, что нужно сделать для того, чтобы выиграть билет на концерт Валерия Меладзе.
0: Ну не томи, есть победитель.
2: Есть победитель. Просто. У нас слушай, очень много уже
0: все
2: человек.
0: Три.
2: Все прислали, но наконец-то. Первым был некий Димитриус, да. С номером телефона на конце 9255.
1: Фиксируем
2: вот он
1: этот
2: и является победителем.
1: Пойдет
2: и получает
1: на Меладзе.
2: Билет на концерт Валерия
1: Обалдеть.
2: Меладзе.
1: Обалдеть, в Кесарии, да, в амфитеатре, очень круто, поздравляю вас с этим, увидимся на концерте. Давайте, рассказывайте мне, какое у меня отчество. Давайте, расскажите мне, обновите информацию.
0: Да, что, давайте столько, по порядку с каждого начнем,
2: столько
0: напомним.
2: Столько же было подсказок по...
1: Победитель, да?
2: Победитель. Викторе. Знак
1: да?
2: Ви.
1: Как круто.
2: Кто же у нас Яна? Яна Викторовна.
1: Викторовна, да.
2: А звучит?
1: Да. Вот так.
2: Вот теперь только так, я не обращайтесь, пожалуйста.
1: Пожалуйста.
0: Пожалуйста. И с уважением.
1: Итак, спасибо большое, Димитриус, да, зовут нашего слушателя.
2: Да-да-да.
1: Очень круто. Были еще варианты, да, были... Сколько людей вообще догадалось о том, угадала?
2: Я не на отчество угадала человека 4 или 5, но, к сожалению, эти люди присылали только я не на отчество, и поэтому мы не могли назвать их победителями. А вот Димитриус был первым, кто собрал все воедино.
1: Отлично. Вот, вот все-таки слушал вот. Нас внимательно.
0: Внимательно.
1: Вот что значит
0: да.
1: слушать внимательно, да?
0: И не... получил приз.
1: Получил приз за это. Молодец. Да. Ребят, у нас не так много времени для того, чтобы сейчас, наверное, все-таки нашим слушателям тоже, наши слушатели тоже поздравить с праздником, ведь это и их праздник.
0: Конечно.
1: Определенно.
0: Ну мы же для них.
1: Андрей, Александр,

0: в эфир, и это огромный кайф. И я невероятно обожаю выходить в эфир, и 25 лет, меня, конечно, здесь 25 лет не было, я все-таки намного меньше.
1: У тебя радио все впереди.
0: Да, но у меня все впереди, поэтому, когда будем праздновать 50 лет радиостанции, вот тогда я вам расскажу.
1: Лидия Дмитриевна.
2: Благодарю вас, Яна Викторовна. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что быть слушателем радио – это большая ответственность, потому что это нужно слушать, знать всех по голосам, определять по голосам с закрытыми глазами, хотел сказать, практически закрытыми ушами, понимать, кто какую программу ведет, какие новости нам рассказывает новостная служба,
1: да,
2: что
1: да,
2: нам сулят звезды и вообще все, что происходит в радио. Эфире, и у нас есть такие благодарные слушатели, которые слушают не какую-то конкретную одну программу, а сразу несколько, или кто с нами целый день, и нам присылали сегодня в течение 2 часов сообщения наши радиослушатели, которые рассказывали, что кто-то вообще с самого первого дня выражали благодарность Яне Викторовне, что ее голос стал вот такой путеводной звездой в Израиле, и благодаря первому радио люди стали чувствовать себя здесь как дома, потому что, приехав в Израиль из своей какой-то страны, постсоветской, советского пространства русскоязычной. И вот они попадали в какую-то очень такую душевную среду, за что вам большое спасибо, что вы делились всеми этими вашими воспоминаниями, сообщениями, поздравлениями, мыслями, участвовали в нашем конкурсе сегодня. Это огромная ценность и ответственность быть слушателем.
0: Это очень классно.
1: Ты знаешь, вот вообще, знаете, ребят, и слушателям тоже обращаюсь к вам. Вот я за те 23 года, которые я провела на радиостанции, чего только не делала. Со своей аудиторией я играла с ними, я проводила литературные конкурсы, я делала разные рубрики, в том числе и музыкальные, и свой любимый факультет. Чего только я с вами, со всеми не пережила. И я желаю
0: сегодня...
1: и вам, и себе пережить это вновь. Вот переживать это каждый новый свой год и новый год своей радиостанции. И со своими коллегами, и со своими слушателями. И ради своего любимого и традиционного салют приезжать сюда к 10 утра для того, чтобы вновь произнести его и почувствовать, не глядя в стену, а глядя в аудиторию, почувствовать фидбэк, почувствовать необходимость приехать и сделать это. Спасибо всем большое, всех с праздником, всех обожаю.
0: Всех с днем рождения.
2: С юбилеем.
0: Ура!
1: Услышимся в эфире.
3: Праздничный эфир. 25 лет. Первые.

0: встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Ругин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
1: Спонсор «Янго». Новые бизнес-условия стали выгоднее. С каждой минутой и каждым километром вы автоматически зарабатываете больше. «Янго». Каждая минута в пути стоит дороже. Звездочка 8002.
2: Реклама.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра «Красный Лемберг» 200 граммов, только 79,90. Филе салмона свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе амнун, всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
4: «Мантис» – ароматный бахш и вкуснейший плов. «Мантис» – Ришон Ле Цион, Ицхак Бен Цви, 23.
5: Только в «Центркар».
6: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
5: «Центркар Азур».
6: Дерех Ашива, 9.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo.
8: Вы заслуживаете знать правду.
7: 944-1111. Intelligo.
8: 03-944-1111.
9: Бикюр Лазер Плюс – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. Бикюр
10: Лазер. Звездочка 3414. Согласно уставу.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
2: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: У Первого радио большой праздник. Нам 25 лет. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Весь день сегодня на 89.1 FM звучит праздничный эфир, а команда Первого радио встречается с вами и за пределами студии. Наша выездная студия уже в пути. Следите за информацией. А сейчас главным событием этого часа. Полиция сообщила о задержании иностранной гражданки, подозреваемой в подстрекательстве против премьер-министра Бениамина Нетаньяху и поддержке террористической организации. Сегодня задержанная была передана Управлению регистрации населения и миграции для проведения слушания перед возможной депортацией из Израиля. Расследование началось после инцидента с участием иностранных активистов в районе Мицпа-Яир на юге Хевронского Нагорья. Полицейские установили, что одна из участниц конфликта является соосновательницей студенческой организации МАК, ведущей антиизраильскую деятельность. Кроме того, возникло подозрение, что она поддерживает организацию «Ат-Дамир», которую Израиль объявил террористической еще в 2021 году. В ходе проверки публикации активистки полиция обнаружила фотографию, сделанную за границей, на которой она запечатлена в футболке с изображением Нетаньяху и символом снайперского прицела, направленного на его голову и тело. В окружении премьера Нетаньяху взвешивают возможность объявить, что в случае победы на выборах это будет последняя каденция главы правительства. Как сообщает i24 News, Нетаньяху заявит, что в эту каденцию будут завершены начатые дипломатические и оборонные шаги. Предвыборный штаб Ликуда распространяет опрос, в котором респондентов спрашивают, как такое заявление Нетаньяху повлияет на их готовность проголосовать за Ликуд или за другие партии блока нынешней коалиции. СМИ отмечают, на последнем этапе предвыборной кампании Ликуд сосредотачивает свои усилия на попытках привести как можно больше избирателей на голосование в населенных пунктах, традиционно поддерживающих правящую партию. Йеменские хуситы предпринимают попытку создать баллистические ракеты средней дальности из компонентов, поступающих из Китая, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на доклад организации Conflict Armament Research, оказавшийся в распоряжении газеты до его публикации. Согласно отчету, хуситы завезли от китайского поставщика наборы деталей, нужных для строительства собственной версии одного из наиболее мощных вооружений Ирана – высокоточной ракеты «Хайбар-Шикан», информирует издание. Такие выводы авторы доклада делают на основании информации правительства Йемена, предоставленной в минувшем июле. В 2025 году власти перехватили две партии грузов для хуситов, где среди обычных товаров были спрятаны детали. У папы римского Льва XIV обнаружили аденокарциному легкого, сообщила пресс-служба Ватикана. Главе римско-католической церкви удалили нижнюю долю правого легкого. Операция, по мнению врачей, прошла успешно. Лев XIV во время воскресной молитвы 11 октября объявил, что ему предстоит операция по удалению новообразования в легких. Все официальные мероприятия с участием папы римского отменены до 20 октября. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Облачно. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 34. На Первом радио продолжается праздничный эфир. Развитие событий в следующем часе.
13: Праздничный эфир. 25 лет. Первые.

0: Это песня «Двигаться как Мик Джаггер». Я даже не знаю, двигались ли мы как Мик Джаггер эти 25 лет. Господа, возможно, да, возможно, нет. Добрый день всем нашим радиослушателям. Серьезный день сегодня, надо сказать. Кто бы мог подумать в 2001 году, что в 2026 году первое радио будет существовать и будет отмечать свое 25-летие. Прежде чем мы продолжим развивать эту тему, давайте мы представимся. Анна Розина в нашей студии.
1: Здравствуйте.
0: Аня, это ты?
1: Это я, да.
0: Окей. Эли Швидлер тоже в нашей студии. Эли.
2: Добрейший всем денечек из праздника.
0: Это точно.
1: И Павел Эли Маргулян, Швидлер, между прочим.
0: И это я, да. Итак, ближайшие два часа мы все втроем ближайшие два часа?
1: Мы все втроем, не будет меняться наша компания.
0: Окей, значит, мы проведем это время вместе, надеюсь, вместе с вами, господа. Итак, кто бы мог подумать. Во-первых, давай напомним нашим слушателям, что следующее наше место нашего телепорта, нашей передвижной телестудии, Аня, где оно будет, расскажи.
1: Так, во-первых, куда они едут, да, вообще немедленно сейчас? Езжайте, наши уже там, все наши уже там, и Сава Савостов, и Кристина Кипнис, и Милан Левитин, и Игорь Рубин, и огромная гора подарков с ними находится на улице Бар Илан 18 в Батьяме, магазин Елисеевский. Я всех призываю туда ехать, потому что это наша выездная студия отправилась туда специально для того, чтобы вместе с вами, то есть не просто вы сможете услышать наших ведущих, вы сможете с ними познакомиться, увидеться и получить прямо из их рук какие-то волшебные совершенно подарки. Let and go, так называется наша выездная студия. Отправляйтесь туда. Целый день мы путешествуем по нашим городам и весям и встречаемся с нашими слушателями.
0: И от Елисейского там тоже будут подарки, мне сказали.
1: Конечно,
0: да?
1: От Елисейского. Нет, мы будем только вручать. Я же сказала, получите из рук.
2: Я слушаю название Елисеевское, начинаю облизываться. Я даже сумкой Елисеевского сюда пришел. Я регулярно езжу там закупаться.
0: Подожди, но тебе не повезло, ты будешь, пока они будут там, ты
2: пока
0: будешь здесь.
2: Пока я буду сидеть облизываться.
1: Все подарки разберу, да.
0: Эли, где ты был 25 лет тому назад?
2: Необходимо уточнить.
0: Что уточнить, скажи?
2: Это было до попадания астероида, который уничтожил динозавров, либо после? Я не совсем помню. Поскольку я достаточно пожилой уже, мне трудно вспомнить.
0: То есть динозавров ты тоже видел?
2: Нет, помню, динозавров определенно. И общался.
0: Это человек в моем присутствии, говорит, достаточно пожилой. Да. Да. Не стыдно тебе?
2: Значит, ежели серьезно, я тогда относительно неплохо, в отличие от нынешнего момента, играл в шахматы, играл профессионально.
0: Так.
2: Даже чуть не попал в межзональный турнир. Все это заканчивается, конечно. Ты понимаешь, что затрата энергии абсолютно не соответствует уровню существования от призов. И все это пошло на уровень.
0: Да, но ты сейчас перешел на шешбеш.
2: Да, нарды.
0: Подожди, нарды, да, я забыл,
2: да,
0: как
2: да,
0: по-русски
2: шешбеш,
0: нарды.
2: Ну, правильно.
0: Я хочу сказать, Эли человек скромный, что он ездит на международные турниры по нардам и завоевывает там почетные места.
1: Не просто ездит, а выигрывает.
2: Выигрывает в основном здесь, там посложнее.
0: Так.
2: Потому что, например, должен поехать через 2,5 недели
0: куда,
2: на турнир,
0: скажи, куда?
2: Северный Кипр.
0: Северный Кипр.
2: К турецким товарищам.
0: Не боишься?
2: Да.
1: Пусть они боятся.
2: Я дружен с иранцами, да, с ними играю, в прекрасных отношениях.
0: Так.
2: Но это нормальные иранцы.
0: Окей, значит, 25 лет назад были шахматы,
2: да,
0: сейчас нарды.
2: А потом их забросил. Сейчас первое радио.
0: Нет, 25
2: сейчас...
0: лет назад у него не было первого радио. Давайте будем откровенны.
2: Есть такая, это как рекомендация. Во-первых, никогда... Начнем с того, что сегодня выехал из Тель-Авива. Нет пробок.
0: Так.
2: Пустые, поезд тоже практически пустой. Легко добраться сюда. Что это значит? Это значит, что люди, параллельно изучая русский язык, и те, которые знают, разумеется, все слушают первое радио на данный момент.
1: Или находятся в Елисеевском.
0: Или
1: просто уже
0: да,
1: прямо сейчас. Там,
0: значит,
1: да.
0: Аня.
1: Да.
0: Я тебе задам тот же вопрос, но только после песни. Правда, у меня сложная ситуация. Я не могу тебя спросить, где ты была 25 лет тому назад. Потом ты скажешь, что это минус. Меня еще не было вообще. Поэтому выбирай любой звук.
1: Я раздумывала, как ответить на этот вопрос.
0: Сегодня у нас играют песни, которые были популярны в разные года. В наших двух часах хиты 11, 12, 13 годов этого века. Адель сейчас. Rolling in the Deep.

0: Дорогое первое радио, 25 лет, это так круто, и это ужасно, что я помню, как вы только начинали, и я представляю, сколько я уже тут живу, собственно говоря, я рад за вас, я рад, что вы мои друзья, я рад, что я ваш друг, что вы меня приглашаете, я с удовольствием к вам прихожу, вам классных спонсоров, богатых спонсоров, преданных слушателей, ваш Феликс Штейн.
1: Первому радио 25 лет.
2: У нас сегодня звучат разные поздравления от разных людей, как вы слышите, в честь нашего дня рождения. Но кроме них есть еще радиослушатели. Ну, давайте так, мы тут Аню Розину приготовили. Аня, значит, у меня к тебе такой вопрос. Где ты была, когда или что с тобой было, когда ты начала работать на первом радио? Вот так вот расскажи.
3: Я жила в Хайфе. Уже целый год я была в Израиле.
2: Как ты оттуда сюда попала?
3: Вот так вот. Но. Я жила в Хайфе и работала на одной пиратской радиостанции.
2: Так, было такое дело.
3: Да, было такое дело. И однажды Миша Рабинович приходит в эфир, мы вместе с ним вели утреннюю программу, и говорит: открывается, говорит Анечка, первое радио в центре страны, и я туда уезжаю.
2: Миша Рабинович, напомню, ведущий на девятом канале, он долго отсутствовал. Я видел, что вчера в рекламе он вернулся. Он еще сказал, на выборах он будет работать.
3: Да.
2: Но был у него в жизни период, когда он несколько месяцев у нас читал новости.
3: Да, совершенно верно. Он вот как раз один из первых приехал сюда, переехал из Хайфы в центр страны. Ну, а потом бросил меня там. Поэтому я собрала чемодан, так сказать, и рванула. Ну, я, конечно, шучу, я не за Мишей рванула, но у меня была мечта попасть на первое радио, и она осуществилась. Так что 25 лет назад я была свидетелем того, как первое радио открывалось. Я следила за тем, что происходит.
2: То есть ты следила по ту сторону эфира,
3: по ту сторону эфира.
2: Я тебя не помню.
3: Нет. Я несколько лет следила по ту сторону эфира. А потом оказалась здесь. Я очень рада. Я вообще, в принципе, считаю, что у нас самая лучшая команда. Я, кстати, хочу, знаете, кого поблагодарить? Катю Вергунову, Дашу Достоевскую и Михаила Лидеса. Это тех людей.
2: Кто все эти люди?
3: Кто это? Всех людей, которые делают сегодняшний потрясающий эфир.
4: Они просто,
2: которые находятся за кулисами.
3: Они за кулисами, они такую работу проделали. Мы пришли, нам листики какие-то, все написано, все расписано поминутно. Когда, я не говорю, что мы следуем указаниям, да? Но, в принципе, такую работу, которую проделали они, я вот хочу сказать спасибо им за это.
4: Давайте присоединяюсь еще как.
2: Я почитаю немножко, у нас идут сообщения от радиослушателей, надо про них тоже не забывать. Дядя Саша, он прислал такой фотомонтаж с подписью: поздравляю всех с юбилеем, девочкам цветы, а мужикам шаббат с водкой Ван Гог и абсентом Винсент. Вот такие пожелания.
3: Конкретика, да?
2: Следующее. Валентина прислала стихотворение. Ну, давайте я его прочту. Я его поставил на странице программы PM, но прочту всем нашим слушателям. «Вам 25», оно называется. «И кажется, немного, когда ты прожил 3 по 25, но как же в юности длинна эта дорога для тех, кто любит юность вспоминать. В 2001-м не было айфона, и самолетик без пилота не летал, а Маргулян уже сидел у микрофона, и Влад Зерницкий что-то там вещал. Представьте мир без аппликации и Wi-Fi, не зная про Мисрат, Шедур, войну. Антенну по старинке выдвигаем и слушали любимую волну».
4: Чудесно.
3: Как здорово.
2: Валентина. Помните, был период, когда нам смс-ки присылали?
3: Да, стоила смс-ка один шекель.
2: Было один шекель, потом мы поняли, что это слишком много, опустилось до 20-30 огород. Но
3: и
2: это,
3: люди писали.
2: И эта эпоха прошла уже, люди писали, да.
3: Сейчас можно совершенно бесплатно нам писать 054-20-70-800.
2: А сегодня, по-моему, ввели цен 5 шекелей за WhatsApp. Не было такого, нет? Вы не говорили разве об этом? Мы шутим. Уважаемый Павел Михайлович, поздравляю вас и ваше радио с днем рождения. Меня зовут Ольга, я живу в Рехоботе, я родилась 14 октября. Я не буду говорить, какого года. И прошу поздравить меня тоже. Веду активный образ жизни, работаю, хожу в бассейн, посещаю кружки, люблю песню. Моя бабушка курит трубку, Гарика Сукачева. С уважением, Ольга. Ольга, чтобы у вас как можно дольше продолжался вот этот ваш активный образ жизни, чтобы вы не теряли интерес к этой жизни. Это самое главное у человека, потому что когда он теряет интерес к жизни, я считаю, что жизнь теряет интерес к нему.
3: Совершенно
2: верно. И
3: все
2: закончится очень быстро. Молодец, Ольга. Мазаль вам тов, Ольга, уважаемая. Так, голосовое сообщение прислал кто-то, значит, предупреждаю.
3: Будем надеяться,
2: коллеги,
3: что без матерных слов.
2: Предупреждаю, я не слушаю заранее голосовые сообщения. Слушать будем сейчас вместе. Итак.
5: Добрый день, первое радио. Поздравляю вас еще раз с вашим замечательным юбилеем. Оставайтесь такими же креативными. продвинутыми, веселыми, когда надо серьезными. Я вас слушаю еще, когда вы вещали с корабля, когда вы еще не были первым радио. Был в Ашдоде, видел замечательную, участвовал в замечательной передаче в прямом эфире, выиграл 500 шекелей в магазин Gruber Farm, видел всех ведущих очаровательных. Еще раз счастья и удачи. Павел, а для вас я вам передал подарок. Надеюсь, они его не выпьют по дороге.
2: Где подарок? Какой подарок? Нас зря надеетесь, по-моему. Не видели никакого подарка.
3: Не видели никакого подарка. Никто ничего не приносил.
2: Слушайте, коллеги приехали. Я говорю, где подарок? Какой подарок? Не знаю никакого подарка. Аня, расскажи про спонсора. У нас сейчас реклама уже скоро начнется. Вперед.
3: Да, у нас есть потрясающий спонсор – Центр реализации прав «Максимум». Знаете ли вы, что на счетах страховых компаний и в пенсионных фондах скопились миллиарды шекелей, так называемые потерянные деньги? Многие даже не подозревают о своих правах и о том, где находятся их деньги и как их вернуть. А эти деньги, ну, конечно, так нужны. Привести все в порядок, разобраться со всеми этими вопросами, отыскать все ваши деньги до последнего шекеля и правильно снять ваше пенсионное накопление ПИЦУИМ, вам помогут специалисты Центра «Максимум». Просто набирайте звездочка 8507 и получайте всю необходимую информацию. Причем вы можете получить ваш ПИЦУИМ, когда ваш бывший работодатель обанкротился или закрыл предприятие, или просто не хочет выплачивать и предоставлять информацию. Специалисты Центра «Максимум» разберутся и с этим в кратчайшие сроки. Вернут вам все ваши деньги до последнего шекеля. Вполне возможно, что у вас есть право на выплаты по битуах СИУДИ, о чем вы, возможно, не знаете. И в этом случае вам также стоит позвонить звездочка 8507. Специалисты Центра «Максимум» расскажут вам о ваших правах и в кратчайшие сроки вернут все, что вам положено по закону, обеспечат ваше заслуженное будущее. Никаких предоплат и дополнительных сборов, вам даже не надо лишний раз выходить из дома. Специалисты Центра «Максимум» все сделают сами, вернут все, как вам положено. Благодаря огромному опыту вы получите максимальную выплату в самые короткие сроки, не выходя из дома, прямо на ваш счет. Звоните прямо сейчас, не откладывайте решение этих важных вопросов. «Максимум» – ваши права, наша забота. Звездочка 8507.
1: Реклама. Осенний листопад скидок в «Мааданой Мане». Колбаса домашняя и докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе баса или окуня 34,90 за 2 килограмма. Блинчики с творогом «Ирина» 29,90. Торт «Рыжий» 44,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия. Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Пельмени, кюрзе, вареники, хинкали и чебуреки ручной работы, которые легко и быстро можно приготовить дома. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш УЗ, 11.
8: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
9: Стиральные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Стиральные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм. Всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин. Улица Кадиш УЗ, 11.
1: Реклама.

0: Праздничный эфир.
1: 25 лет. Первые.
2: Я напоминаю, что у нас в музыке... О, да, звучат песни, которые были популярны в то время. «Мама Люба», группа «Серебро». Ну, те, кто в Израиле больше 20 лет, знают, что в Израиле известна не «Мама Люба», а «Баба Люба». И все понимают, о чем речь и о какой «Бабе Любе» речь. К нам в студию ворвался Захар Рабин, представитель нашего рекламного отдела.
3: Всем привет, всем привет.
2: Я могу сказать, что тоже люди за кулисами, в общем-то, но они как бы скелеты радиостанции, потому что без них нас бы не было 25 лет точно.
3: Нет, с появлением фильма господина Левитина я теперь очень узнаваемый человек, человек с мешком.
2: Ну, это произошло буквально вчера, а до этого. Давай, человек с мешком, рассказывай.
3: Итак, я хочу, как всегда, поздравить всех наших коллег, всех ведущих, всех новостников, всех работников рекламного отдела и даже наше начальство. Я хочу поздравить также всех наших дорогих партнеров, потому что без них и первого радио бы не было, и вряд ли мы бы до 25, да даже до 20 бы мы вряд ли доковыляли. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо всем, кто с нами все эти долгие годы, и в хорошие времена, и в тяжелые времена. И спасибо вам, дорогие наши рекламодатели, что вы нас не бросаете. Я надеюсь и очень надеюсь, что наше сотрудничество продлится еще долгие-долгие годы, будет плодотворным и выгодным для вас. Потому что я знаю, что нас слушают сотни тысяч русскоговорящих людей, к нам прислушиваются, нам доверяют. И, соответственно, я очень-очень-очень рад, что у нас такие надежные радиослушатели. Особенно у Павла Маргуляна. У него прям публика, которая ну просто просыпается и засыпает с Павлом Маргуляном.
2: Почему? Почему особенно? Не надо. Давай без особенного сегодня.
3: Всех, я же сегодня всех должен говорить не только серьезную информацию. Я же сегодня шутить тоже должен.
2: А чтобы все понимали, что ты шутишь. Вот это важно. Окей, так.
3: Ну, человек с мешком может шутить, так сказать, крайне... Ну ладно, на тоненького. Я еще раз поздравляю всех радиослушателей, всех наших рекламодателей и всех наших коллег. Ура! Первому радио 25, дай бог, чтобы до 125.
2: Захар Рабин был в нашем эфире. Эли, ты хотел что-то добавить?
4: Да.
2: Захар, спасибо большое и спасибо нашим рекламодателям.
4: Обязательно. Во-первых, человек с мешком — это важнейшая фигура. Главное, чтобы мешок был наполнялся регулярно.
2: С мешком чего он не уточнил? С мешком денег.
5: С мешком денег, да.
4: С мешком валюты, конвертируемой валюты. Во-первых, совершенно понятно, что весь мир у нас в руках.
2: Так.
4: Мы звезды континентов. Но я не хочу говорить, но все-таки
2: это
4: скажу, разбили
5: да?
4: Пух,
5: весь мир у нас в руках.
4: Да, разбили мы пух и прах, никаких у нас проклятых конкурентов нет, у нас их коллеги, мы никого не разбивали, мы всех
2: скажи
4: любим.
2: Скажи мне, у меня к тебе вопрос. Да. Вчера кто выиграл? Барселона?
5: Барселона!
2: Да, все-таки выиграл, да.
5: Со счетом 4-1.
4: Надо спрашивать Аню, она так болеет.
5: Я же фанат Барселоны.
2: Просто они сначала проигрывали.
5: 2-0 проигрывали, а выиграли со счетом... 2-0
2: не было, был 1-1.
5: Было 2-0. Один момент было 2-0, а потом отменили постфактум один гол.
4: Ну, Барселона выиграли шикарно, конечно. Теперь реклама потенциальная... Еще через 25 лет. Во-первых, говорят, это не реклама, это рекомендация. Говорят, что никогда не поздно лечиться, напиться и жениться. Никогда не поздно. Но не надо тянуть еще 25 лет, чтобы прислушиваться, слушать и получать удовольствие от первого радио. Те, которые слушают регулярно, рекомендуйте. Вы знаете наши качества, вы знаете наши отношения к вам и будем очень рады, если у нас появятся еще дополнительные тысячи либо десятки тысяч слушателей.
2: Советы от ведущего спортивной программы «Топ Спорт» Эли Швидлера были в нашем эфире. Сейчас мы звоним
5: нашим бывшим.
2: Я хотел сказать, нормально будет звучать «звоним в наше прошлое» или это как-то грустно слишком?
5: Ну, нет, нормально. Если прошлое было хорошим и счастливым, почему бы в него не позвонить?
2: Вера Озер была в нашем эфире, в новостях тоже. Сейчас она от нас далеко, но сегодня она с нами близко. Вера, приветствуем тебя.
6: Привет, ребята, привет, друзья, с днем рождения.
2: Спасибо.
5: Привет, Вера, привет. Очень рада тебя слышать.
2: Так. Кто бы мог подумать, да, Вера, 25 лет сегодня отмечает первая радиостанция.
6: 25 лет, я об этом думала, это невероятная просто цифра, 25 лет.
2: Мало радиостанций вообще, которые... Слушай, «Эхо Москвы» существовало 25 лет?
6: оно больше существовало, да?
2: Да.
6: Но, к сожалению, сейчас нет, но
2: ну, да, я оно спрашиваю, да.
6: продолжается.
2: Так,
6: да,
2: так,
6: да.
2: Угу.
6: Это тоже часть моего прошлого, да, «Эхо Москвы».
5: Ну, Вера, в каком году ты работала?
2: Поэтому я про «Эхо Москвы» спросил. Давай, слушаем твои поздравления, слушаем тебя.
6: Ребят, я вам желаю процветать, чтобы появлялись новые... У вас столько новых людей, я не успеваю следить. Чтобы появлялись новые песни, новые лица, новые голоса. Чтобы рекламодатели к вам шли, потому что это тоже важная часть радио, чтобы деньги были обязательно. Чтобы вы все дружили, и вот такая семейная атмосфера, чтобы она продолжалась. Потому что вот именно за такую семейную атмосферу я ходила как в семью. Вот как бы банально это ни звучало, я ходила туда, как на Первое радио, как в семью.
5: Вера, а напомни, когда это было? Сколько лет назад ты уехала? Потому что мне кажется, что это было вчера, ведь прошло уже сколько? Лет 5, наверное, да?
6: Я уже 9 лет почти живу в Праге.
5: С ума
6: сойти. Да.
5: И до сих пор вспоминаешь нас добрым словом?
6: Ну, конечно, конечно. Я дружу со многими, и со Славиком Быстрицким, и с Яночкой Романовой, моей любимой рыбкой. Поэтому мы продолжаем, да?
4: Вера, вы, конечно, вы выбрали самый красивый город в Европе.
6: Это и соглашусь, или соглашусь, потому что каждый раз я не устаю удивляться, какая красивая Прага, это правда. Но Израиль в моем сердце и навсегда, это моя любимая страна, этого не отнять.
5: Здорово, мы тебя тоже поздравляем с днем рождения Первого радио, потому что это часть твоей жизни, и мы любим тебя, ты часть нашей команды, всегда была, есть и будешь, так что с праздником
6: спасибо,
5: и тебя сегодня.
6: Спасибо, ребята,
2: Вера,
6: и вас тоже, ребята,
2: Вера,
6: с днем рождения.
2: Спасибо большое, взаимно, всего доброго,
1: бай-бай. Первое радио, всегда с тобой.
2: Тут мне сказали, что в эти два часа без загадки будет нельзя. Поэтому после этой песни рекламы будет загадка, но с особым призом.

0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
0: Нравится,
1: нравится мне.
2: Аня сейчас спросила, неужели это песня группы «Градусы голые» 2011 года. Я говорю, да, она говорит, не поверила вообще.
3: Я не поверила, потому что мне все кажется, что это все новая музыкальная композиция.
2: 15 лет этой композиции.
3: С ума сойти.
2: Нравится тебе это или нет?
3: Мне это не нравится.
2: Читаю, еще у нас есть сообщение, господа. Добрый день, Павел, и всем любимым радиоведущим. Пишет нам Ираклий. Хочу поздравить вас с юбилеем четверть века. Это очень круто. То, что вы делаете, и то, как вы делаете. Респект. Творческих вам успехов. Радуйте новой музыкой, как всегда, и лучшими радиоведущими. С вами уже более 20 лет, и, скорее всего, буду следующие 20. Кстати, сегодня у меня годовщина свадьбы. 19 лет. Так что поздравляю свою любимую супругу с годовщиной свадьбы.
4: Мы поздравляем.
3: И мы тоже присоединяемся,
2: Ираклий,
3: конечно.
2: Жалко, что вы не написали, как зовут вашу супругу. Мы бы ее тоже поздравили по имени. Да. А так просто вам мазаль
3: топ. А так поздравляем.
2: Молодцы.
3: Только Ираклия.
2: Всем, нет, но он передаст поздравления.
3: Ну, конечно.
2: Всем привет. Всех первородийцев поздравляю с 25-летием замечательного радио. Процветания вам, творческих и коммерческих успехов вам. Чтобы вы из регионального радиоканала переросли сначала на общенациональное радио, а там, глядишь, и межпланетарное. Всегда слушаю... межпланетарное — это маска. Должен нам обеспечить, Илон, чтобы мы были межпланетарными.
4: Это не новости. Мы и так, по-моему, объем очень хороший. Который
2: с помощью аппликации,
4: и, да. И в Европу, и дальше.
2: Всегда слушаю вас с удовольствием. По скриптам девушки из первого, лучшие из лучших. Да и красавицы, как на подбор. Это она
3: написала.
2: Спасибо Слава.
3: Большое, Слава. Спасибо.
4: Я не могу сказать своими усами, я похож на дядьку Черноморина, но...
3: Но девушки действительно на подбор, согласен.
4: Абсолютно.
2: Илья Кот, это были сообщения из Фейсбука, я читаю уже из WhatsApp. 25, так и дожили. Мазаль тов и кучу роз. Ваш эфир спасает нервы в этот вечный ажиотаж. Пусть реклама прет лавиной, шекель множится в кармане, чтобы даже в злой хамсин мы кайфовали, как в нирване. Наилучшие пожелания от преданного слушателя. Подпись Илья Кот.
3: Спасибо.
2: Еще есть. Доброго дня, Павел. С днем рождения, Первое радио. Поздравляю, Аленка.
4: Аленка.
2: Первое радио, шалом, с юбилеем вас. Я с вами не со дня основания, но теперь постоянно. Процветание вам, перспектив и много новинок на пути. И нам, слушателям, всего-всего самого хорошего, Гекса. Я, честно говоря, как-то...
3: Разволновался?
2: Разволновался и пробежался глазами по тексту. Мне показалось хорошего секса. Потом я увидел Гекса все-таки.
4: Павел Михайлович, вот это тонкость. Например,
2: я честно просто
4: определенной кандидатурам, которые находятся здесь.
3: Гусаром молчать.
4: Может быть, это уже не актуально, например, для меня, но, в принципе, пожелание шикарное.
2: Реклама сейчас.
5: Реклама.
6: Лена, ну какая машина?
7: Такая маленькая, с такими пимпочками, и сзади такие две
6: штучки. Все ясно, надо брать.
8: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9-03-558-54-58.
9: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
10: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу. 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
12: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
13: Машину покупаем только в Центр Кар Азур. 03-558-5458.
11: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
5: Реклама.
0: Ави Берман, офицер запаса управления тыла Израиля.
13: Дорогое и любимое Первое радио, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам продолжать быть такими интересными и цветными и красивыми, какие вы были до сих пор. Спасибо вам огромное за большую помощь во время чрезвычайных ситуаций, которые время от времени происходят в нашей стране, которые дают нам возможность объяснить нашему населению, насколько важно вести себя правильно в разных ситуациях. Опять поздравляю вас с вашим днем рождения. Будьте здоровы.
14: Первому радио 25 лет.
2: Слушайте, ну это были золотые слова от Ави Бермана, насколько важно вести себя правильно в разных ситуациях. Это же классно.
3: В самых разных ситуациях.
2: Так, Аня, напомни нам про Мантис, который нас сегодня радует.
3: Который нас сегодня кормит.
2: А потом обещанная загадка.
3: Вперед. Обязательно. Я хочу сказать, что, не знаю, прилично это или нет, рассказывать, как мы тут объедаемся. Да. На самом деле нам
4: радовать
3: вкусно.
4: Хочу себя сегодня.
3: Я
4: радовать.
3: Буду сейчас рассказывать, а Эля, а вы
2: Эля
3: подпеваете.
4: Я буду облизываться.
3: Да, наша особая благодарность магазину кейтерингу при фабрике Мантис за совершенно невероятное угощение к нашему праздничному столу. Настоящие вкусы Востока и Кавказа. Сейчас мы будем есть золотистые чебуреки, сочную самсу, классические жареные пельмени и домашние вареники, кюрзе и хинкали, сытный ароматный лагман и душпере. Конечно же, настоящие бахш, плов и запеченно-бараньи ребрышки. Все это у нас уже на праздничном столе, но вы можете, между прочим, отправившись на улицу Ицхак Бен Цви, 23 в Ришон-ле-Циона, все это тоже приобрести. Фабрика Мантис сделана вручную, приготовлена с душой, невероятно вкусно.
4: Отдай колбасу, я все прощу.
2: Прозвучали позывные загадки, она сейчас будет неурочное время, но зато в порядке компенсации приз будет специальный. Не музыкальная заявка, как обычно я делаю, а билет. Где у меня информация о билете, о концерте?
3: Где-то у вас там, где-то у вас там на листике. Ну, давайте загадку, я пока... Нашли?
2: Нет, я хочу назвать... Я же знаю, что это где-то здесь, у меня тут куча бумаг. Значит, господа, к нам приезжает спектакль «Моня Цацкис. Знаменосец». Это нашумевшая комедия Московского еврейского театра «Шалом» по повести Ефраима Цивеллы. С 16 по 24 октября, 16 октября вообще послезавтра, обращаю ваше внимание. Мы сегодня тому, кто отгадает мою загадку, дарим один билет на спектакль. Один спектакль на один билет. В любом городе, да, вообще спектакли будут в Ришине, в Ашдоде, в Нетании, в Хайфе, в Петах-Тикве, Бершева, Тель-Авив, Яфо. И человек, я думаю, имеет право выбрать там, где ему удобнее. Все понятно, загадка сегодня такая. Скажите мне, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, мне известно точно, что в нашей стране есть один спортивный комплекс и торговый центр, в смысле каньон, с песчаным покрытием. Не принимайте текст буквально, но ответьте на мой вопрос, что я имею в виду. Можете назвать эти центры торговые, торговые центры.
3: Я думала, я все торговые центры знаю, оказывается, нет.
2: Мало ли, что ты думала, на самом деле не так. Телефон 07-52-891, мне нужен ответ. Расскажите мне, что я имею в виду. 07-52-891. Вперед! Еще одна известная песня, которой ты уже 15 лет, Аня, ты не поверишь вообще.
15: Опанка,

0: Так, Gangnam Style.
1: Опа, Gangnam Style.
0: Псай, да, как его зовут точно?
2: Да,
0: P.S.Y.
2: Да, да, вот
0: первый
2: как-то
0: клип, который набрал миллиард просмотров, насколько я помню, в истории.
3: Что
0: да
3: напоминает мне, что 25 лет я регулярно болтался по клубам и дискотекам.
2: О, вот, окей, вот, кто? Видите, да, как, Элли, а я не болталась. Я не болталась. Я, кстати, была в Сеуле возле памятника этому танцу. Специально
0: скажи, я не болталась по дискотекам, а я культурно посещала.
2: Я танцевала там, да.
0: Так, хорошо, у нас есть звонки с попыткой ответа на мою загадку.
2: Были
0: звонки. И вот тебе звонок. Был звонок.
2: Попытка не удалась.
0: Первая попытка не удалась. 0752891. Что я имею в виду, господа, напоминаю, не воспринимайте буквально мой вопрос, но скажите, что я имею в виду. Вот такое сообщение написала Леночка. Леночка, пожалуйста, и все остальные, не слишком большие тексты, потому что у нас нет времени. С днем рождения, первое радио, написала она. Сегодня замечательный праздник, 25 лет в эфире. Четвертьвековый, дарите людям музыку, хорошее настроение, добрые эмоции, ощущение, что мы все немного ближе друг к другу. 25 лет — это не просто цифра, это тысячи голосов, миллионы мелодий и бесчисленное количество человеческих сердец, которых вы коснулись. Спасибо всей вашей команде за ваш труд, за душевность, за тепло ваших голосов и за эту особенную атмосферу, которая объединяет людей, даже когда между ними расстояние. От всей души желаю первому радио долгих лет жизни, процветания, благодарных слушателей, неиссякаемого вдохновения и еще много-много прекрасных лет в эфире. Пусть ваши волны всегда несут добро, любовь, радость, надежду. В каждом доме звучит ваша музыка. С юбилеем, любимое радио. Пусть ваши 25 станут началом большой и красивой истории. Обнимая сердцем и желаю вам всегда оставаться первыми не только по названию, но и в сердцах людей. Леночка.
2: Какие прекрасные слова, Леночка. Вот, кстати, по поводу наших радиослушателей. Они самые прекрасные, это абсолютно однозначно. И по поводу того, что радио объединяет людей, это тоже потрясающе, правда. Однажды я хочу быстренько рассказать одну историю. Есть у меня полминутки?
0: Да.
2: Значит, есть такой радиослушатель у нас, Сябр, который живет в Беларуси, регулярно нас слушает. И вот однажды он мне пишет: «Анечка, где живет ваша бабушка?» Я говорю: «Деревня Слободка, Пружанский район, Брестская область». Он говорит: «Хорошо, я еду». А он водитель здоровой фуры. Он говорит: «Хорошо, я еду, хотите, я сейчас заеду к бабушке и дам ей послушать ваш эфир». Я говорю: «Да ладно». Я,
0: но
2: вот,
0: он не,
2: я
0: в роли, даже... не в роли серого волка, если он бабушка.
2: Нет. В результате бабушка его покормила, напоила и отправила дальше на фуре путешествовать. Ну, не путешествовать, а заниматься работой, так сказать. Короче говоря, в эту же, вот он мне написал, и он едет по дороге, заезжает в деревню. Бабушка живет в первом доме, вот прям первый дом в деревне. Он останавливает эту гигантскую фуру возле дома бабушки, стучит в дверь и говорит: «Здравствуйте, я серый волк». Короче, бабушка сначала испугалась, потому что подумала, что какой-то аферист приехал. Но потом он дал ей послушать мою программу. Бабушка в шоке. Вот так первое радио объединило меня в прямом эфире с моей бабушкой, которая живет в деревне Слободка в Беларуси.
0: Супер история. С днем рождения, радио успехов. С уважением, Дяма. Это еще сообщение. БПТТМ. Всем шалом. Хочу поздравить первое радио с очередным юбилеем. Желаю всему коллективу счастья, дальнейшего процветания, новых рубрик. Также хотел поздравить мою любимую супругу Ольгу с ее днем рождения. Мы отмечаем свои праздники вместе с праздниками наших радиослушателей.
2: Это же круто, правда?
0: Так и должно быть. Это жизнь. Олечка, всего и всего тебе много-много. Я тебя люблю. А также поздравляю нас с супругой с днем нашей свадьбы. Оленька, дай нам Бог дальнейшей большой любви на долгий-долгий срок. Ведь 18 лет нашего брака – это всего ничего. Люблю тебя. Витебску привет из Гомеля добавляю.
2: Да ничего себе, спасибо большое.
0: Ну смотрите, с нашими 25 годами ваши 18 лет — это мелочи вообще, конечно, в совместной жизни. Так, Аня, ты

0: Знаешь что, у меня есть еще полно сообщений, но нет времени. Давай мы со спонсором сейчас разберемся и будем плавно переходить во второй час нашего эфира.
1: Да. Итак. Спонсор нашей программы – Центр реализации прав «Максимум». Знаете ли вы, что на счетах страховых компаний, пенсионных фондах скопились миллиарды шекелей, так называемые потерянные деньги? Многие даже не подозревают о своих правах и том, где находятся их деньги и как их вернуть. А эти деньги нам так нужны. Так вот, специалисты Центра «Максимум» помогут вам привести все в порядок, разобраться со всеми этими вопросами, отыскать все ваши деньги до последнего шекеля и правильно снять ваше пенсионное накопление и ПИЦУИМ. Что очень важно, никаких предоплат и дополнительных сборов. Вам даже не надо лишний раз выходить из дома. Все сделают сами, вернут все, что вам положено. Благодаря огромному опыту вы получите максимальную выплату в самые короткие сроки. Звоните прямо сейчас, не откладывайте решение этих важных вопросов. «Максимум» – ваши права, наша забота. Звездочка 8507.
0: Плавно переходим в следующий час нашего эфира, господа. Кстати, в Елисеевском мероприятии начнется вот буквально через несколько минут.
1: Буквально, да, уже подъезжает наша команда. Приходите, и вот вас уже ждут. Короче говоря, вас ждут призы и подарки.
2: Праздничный эфир. 25 лет. Первые. Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
3: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
2: На сцене
3: группа «Расти»,
2: певица Лана Би,
3: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
2: диджей Рубин,
3: композитор и певец Влад Зерницкий.
2: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
4: Реклама.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра «Красный Лемберг» 200 граммов, только 79,90. Филе «Салмона» свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
2: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты. Диджей Баттл и танцы до утра. Билеты на сайте showman.co.il.
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: Но я тысячу раз обрывал провода.
12: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
13: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Реклама.
2: Первое радио. Новости.
14: Первое радио. 25 лет в эфире. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. У Первого радио сегодня юбилей 25 лет, поэтому на 89.1 FM особый праздничный эфир. А еще нас можно будет встретить за пределами студии. Выездная команда работает по специальному маршруту, и сейчас наши ребята находятся в Батьяме. Следите за обновлениями. Ну а теперь к главным событиям этого часа. На 91-м шоссе сегодня около полудня в результате столкновения автобуса с грузовиком погиб 61-летний водитель автобуса. Еще 19 человек получили травмы. По сообщению службы скорой помощи «Магенда Витадом», водитель автобуса оказался заблокирован в кабине. Прибывшие на место парамедики проводили реанимационные мероприятия одновременно с работами по извлечению пострадавшего, однако были вынуждены констатировать его смерть. Водитель грузовика, мужчина примерно 50 лет, получил тяжелые травмы. Он был эвакуирован в больницу вертолетом МАДА. Еще 18 человек в возрасте около 20 лет, находившихся в автобусе, получили легкие травмы и были доставлены в больницу ЗИВ в Сфате. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Правительство этим утром утвердило выделение нескольких миллиардов шекелей на военные закупки, в том числе на приобретение американских боевых вертолетов «Апачи». Решение было принято в ходе срочного телефонного голосования министров под предлогом неотложной потребности в сфере безопасности. Речь идет прежде всего о сделке по приобретению вертолетов «Апачи» стоимостью около миллиарда долларов, а также о финансировании других закупок Министерства обороны. Источником финансирования станут средства бюджета 2026 года, включая сокращение расходов государственных министерств на 2-3 миллиарда шекелей, а также ассигнования, предусмотренные бюджетами на 2027-2029 годы. В частности, предполагается использовать часть средств, предназначенных для реализации пятилетней программы развития арабского сектора. Хуситы поразили объекты нефтяной компании «Сауди Арамко» на востоке и в столице Саудовской Аравии, а также нанесли удары по международному аэропорту имени короля Халида, заявил сегодня представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сари. «Наши силы провели успешную военную операцию, в ходе которой атаковали объект «Сауди Арамко» в городе Дахран в восточной провинции королевства, нефтеперерабатывающий завод компании в Рияде, а также международный аэропорт имени короля Халида с помощью огромного количества баллистических крылатых ракет и беспилотников», написал он в сообщении в соцсети X. Сари добавил, что в результате военной операции на объектах вспыхнул пожар. Он предупредил, что «Ансар Аллах» в ближайшее время продолжит наносить удары по объектам инфраструктуры Саудовской Аравии. Представитель хуситов назвал их законной целью и призвал местных жителей эвакуироваться. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, облачно, на севере и в центре местами возможны слабые дожди. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 34. На Первом радио продолжается праздничный эфир. О развитии событий в следующем выпуске.
10: Праздничный эфир.
15: 25 лет. Первые.
16: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Я напоминаю, что сегодня в нашем эфире в каждом часе звучат хиты разных лет. В наши часы 11 и 12 год. То есть песня Рианы Diamonds — это 11 год. Когда нам было всего лет 10 вообще еще.
1: Всего лет 10. Мы тогда юбилей отмечали, первый десятилетний такой серьезный.
0: Добрый день, уважаемые дамы и господа. Праздничный эфир Первого радио в честь 25-летия нашей радиостанции. Мы меняемся составами. Часть уже в Елисеевском. Мы сейчас будем с ними связываться. А пока в студии Анна Розина, Эли Швидлер и
1: Павел Маргулин.
0: Да. Ребята, у нас тут полно сообщений радиослушателей. И да, хочется их читать. Все-таки люди старались, потому что слова теплые, классные, красивые. И давайте я почитаю. А потом будем связываться с Елисеевским, когда нам дадут команду, что они уже на связи. С Елисеевским Батьями, кстати. Дорогие друзья, слушатели любимого радио 89.1, вас приветствует бакинец, человек, в сердце которого живет тепло Каспия, гостеприимство Баку и уважение к людям. От всей души желаю всему коллективу радио крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра. Пусть ваши эфиры всегда дарят людям хорошее настроение, ваши голоса согревают сердца, а ваши песни объединяют друзей, семьи и целые поколения. Как говорят в Баку, главное богатство человека – это здоровье, семья, верные друзья и доброе слово. Пусть в каждом доме звучит музыка, на каждом лице сияет улыбка, в каждом сердце живет надежда. От бакинца с любовью от всего сердца. Пусть ваше радио всегда будет на волне добра, дружбы и отличного настроения. Желаю всем мира, счастья, благополучия, благословения. А дальше тут Бакидан Саламлар. Ясасин Дастлук. Я надеюсь, что я правильно прочитал.
1: С акцентом, я думаю, получилось у вас.
0: С уважением, бакинец.
1: На то он и бакинец, правда, чтобы так красиво говорить. Спасибо большое за поздравление. Вас мы тоже поздравляем, потому что 25 лет – это и ваш праздник. Ведь мы существуем 25 лет только потому, что у нас есть постоянные радиослушатели, правда?
0: С днем рождения первое, процветание, крепкого здоровья всем работникам и до 120. Леонид Аждот.
1: Спасибо, Леонид, большое спасибо.
0: Так, всех с юбилеем, новых вершин, вдохновения и достойной зарплаты, чтобы была возможность познавать мир. С праздником, дорогое Первое радио, Таисия. Слушайте, достойной зарплаты нам еще не желал никто.
1: Да, это хорошо. Нет, сегодня утром уже прозвучали эти
2: это
1: слова.
2: Ключевое, да. Это ключевое пожелание.
1: Вера Узер пожелала нам... Нет, но она пожелала хороших спонсоров, а хорошие спонсоры – это достойная зарплата, правда?
0: Хотя не всегда это напрямую связано, надо сказать. Доброго дня, Павел Михайлович, и всему коллективу Первое радио. Поздравляю вас с первым четвертаком. И что бы и дальше так же. Я из тех, кто слушал ПМ еще до исторического материализма, но уже первое с первых эфиров. Долгое лето вашему, нашему радио. Здоровья, удачи и абсолютно всему коллективу, включая тех, кто работал на радио. Творческих успехов и денежек побольше. Опять пожелание.
2: Хорошо.
0: С уважением.
1: Это хорошо. А вот интересно.
0: Уже деньги девать некуда.
1: Вот
0: уже.
1: Когда, например, меня встречают и говорят, ты совсем не изменился, я это расцениваю как комплимент. А вот как нам приятнее, как радиостанции, чтобы нам сказали, вы совсем не изменились, или все-таки перемены к лучшему?
2: Нет. Для радиостанции. Говорят, что вот, я рад тебя видеть. Твоя зарплата, очевидно, совсем не изменилась.
1: Нет, это нам не подходит.
0: Есть голосовое сообщение, ребят, давайте послушаем.
3: Здравствуй, Первое радио. Мое любимое Первое радио. Я уже так долго с вами, что, например, Паша и Влад Зерницкий для меня стали вообще как члены семьи, потому что я их слышу каждый день с утра практически до самого вечера у себя на работе. И с Пашей мы вообще, будем говорить так, с седьмого канала, с первого дня работы седьмого канала вместе. И хочу пожелать ваш день рождения оставаться позитивными, классными, остроумными, несущие нам радость, удачу, настроение. Спасибо вам за вашу работу. Я от всей души поздравляю все Первое радио с 25-летием. Я вас целую, обнимаю. И каждое утро я рад нашим встречам. С уважением, Петрович.
1: Петрович, спасибо большое. Прекрасное сообщение.
0: Все замечательные поздравления, да, все теплые слова. С днем рождения, Первое радио. Спасибо вам всем. Слушаю вас каждый день с самого начала. Витас.
1: Вот. Спасибо, Витас.
0: Еще одно голосовое сообщение от кого-то. Вот вы боялись слушать голосовые без предварительной проверки, а вот видите,
1: пока,
0: что получается.
1: Пока нормально все было,
0: одно,
1: да.
4: Жена благодарит вас, что вы единственная отдушина, где можно высказаться без цензуры, и Маргулян молодец. Дает говорить. экономит нам деньги на психиатров. Так что продолжайте в том же духе, только Маргулян. Немного правее и за поселенцев. А там все будет в порядке. Еще 25 лет существования государства Израиль процветать вместе с вами.
0: Слушайте, у нас
1: спасибо большое.
2: Вот мы поселенцы, мы поселились здесь.
0: Он Дизенгоф. Да, у нас с ним сложные отношения, должен сказать. Так. И подтверждение сложным отношениям. Он даже он от себя не смог нас поздравить. Он поздравил имени супруги.
1: Имени супруги, да, которая благодарна за, да, за возможность.
0: Хотя, да, правда, я ему все время даю говорить. Все его сообщения звучат в эфире. Но он сегодня не смог преодолеть себя и вот от себя. Жена благодарит. Ну, хоть на этом.
1: Но за это мы вас все равно поздравляем с днем рождения. Я так понимаю, ваша любимая радиостанция, правда?
0: Может быть, да. Добрый день всему Первому радио. С днем рождения Первое. Нашел вас года 4 назад, и теперь каждый день в 5 утра я начинаю с новостей из Израиля. Желаю всем сотрудникам больших творческих успехов и до 120. А почему в 5 утра? Потому что автор Серж из Нью-Йорка.
1: Ничего
0: а когда у нас,
1: себе!
2: 7 часов разницы.
0: Когда у нас 12, по-моему, у них 5 утра. Да. Серж из Нью-Йорка. Серж, спасибо большое. Thank you very much, Серж. Поздравляю с юбилеем. 25 лет — это хорошо, много, но маловато. До 120, чтобы быть задорными, прикольными, смешными, важными и самыми лучшими, как на 25 лет, так и в будущем. Тоже хочу поздравить Сулеймана с его юбилеем 60.
1: Да, 60 лет исполнился Мадейру Сулейманову, мы его поздравляем.
2: Молодой, в расцвете сил.
0: И так совпало, что мне тоже было приятно отпраздновать свой юбилей 50. С юбилеем вас Первое радио. Поздравляю, ваш слушатель Шай из Ашдода.
1: Шай, мы вас тоже поздравляем.

0: Иван Дорн, тоже песня 2012-го на этот раз.
1: С ума сойти. С ума сойти.
0: Аня.
1: Я хочу сказать, что не только у нас в студии весело, и не только у вас возле ваших радиоприемников весело, весело еще возле магазина Елисеевский, куда уже подкатила команда Первого радио. Батьям, улица Бар-Илан, 18. Приезжайте и вы туда скорее, вас там ждут уже наши потрясающие ребята. Я вижу Игоря Рубина прямо вот на экране. Вижу Милана Левитина. Там и Кристина Кипнис уже прям там находится. И Сава Савастов. Короче говоря, я вижу, что там весело. А сейчас, что там происходит, сейчас мы поймем.
0: Попытаемся сделать включение с ними. Ребята, слышите ли вы нас? Береза, береза, я дубина, прием.
2: Приветствую студию Первого радио. Это выездная студия в городе Батьям напротив магазина Елисеевский. Павел Михайлович, нам много-много-много нам желали всего хорошего. Самое главное, говорит, нам желать, чтобы всегда у нас была работа. Но если что, прямо сейчас требуется помощник в мясной отдел в Елисеевске. Поэтому, Павел Михайлович, никогда без
3: меня останетесь. Если что, или мы уйдем. Я тут туда помочь.
1: Или помогать придется вам. Что ж,
2: ну, мы буквально через 15 минут будем играть с нашими радиослушателями. Будем включаться, будем поздравлять, и они тоже уже готовятся, собираются. Поэтому мы призываем вас совсем не есть для того, чтобы присоединиться к нашей мобильной студии в Батьяме против магазина. Это место и так влюблен.
4: Мой любимый магазин,
2: в общем, ждем студия. Как у вас дела?
1: У нас дела хорошо, мы вам немножко завидуем, потому что мы бы тоже хотели сейчас приехать и получить призы и подарки, которые будут раздавать нашим
4: Горожок
1: радиослушателям.
4: Горожок с изюмом мы хотим. Да. Колбаску, солености. Солености.
2: Я на какую-то скабрезную шутку мы пропустили, потому что у нас сейчас нет прямого включения по звуку.
1: А, ну ничего, поверьте
2: мы
1: нам
2: на слово,
1: все хорошо.
2: Мы просто сейчас наслаждаемся видами, прекрасно выглядишь, Анечка. В общем, это мы можем это обсудить, можешь поулыбаться.
3: Шикарная левая рука Эли Шмидлера.
4: Да, так. А физиономию уже не показывают.
0: Так, давайте.
3: Покажите его кольца.
4: Нет, я без колец, не окольцованный сегодня.
0: Ребята, значит, у нас сейчас короткое
2: сейчас
0: включение.
2: Сейчас весь Батьям хочет увидеть Эли Шмидлера.
0: Да. Включаемся с вами, когда у вас начнутся там розыгрыши и призы.
3: Батьям, привет! Давайте все поаплодируем, мы в прямом эфире, мы Шидурхай!
0: Окей, слушайте,
2: Батьям готов поздравлять
0: их нельзя остановить, я знаю.
2: 25-летием Первое радио. Если есть у кого-то... Вот пока у нас эфир, можете сказать, у кого есть пару слов для Первого радио. Я просто привязан к этому, к микрофону.
4: К Рубину, да?
2: Подведи
3: сюда поближе.
2: Наших слушателей. Поздравить.
3: Мы дадим вам микрофон.
2: Ну, поздравить с 25-летием.
5: Вы давайте. Жительница Батьяма или нет? Кто жители Батьяма? Давайте, подходите.
2: Как вас,
5: и
2: как
5: не
2: вас
5: только
2: зовут?
5: Жители.
2: Валентина, вот у вас есть потрясающая возможность выйти в эфир Первого радио и поздравить с 25-летием.
6: Да, поздравляю. Да, Первый радио. Мы как-то были в Илаче с ними. Да, на Новый год.
3: Нужно повторить, мы опять туда
6: повторить, едем. Да. Да, ну, там Малькашва. Да, Малькашва, это была гостиница. Сейчас я не помню, было 2 года назад.
5: Самое главное впечатление.
6: Очень было хорошо, все было весело. Да, все было.
5: А кто запомнился с той поездки больше всего из ведущих Первого радио?
6: Кричевский
5: Маргарит.
0: О, классно. Ну, а как так, же? Ребята, мы тут с вами прекращаем контакт, потому что у вас будет скоро игра, и мы тогда надолго включимся с вами. А пока мы возвращаемся в студию. Как я уже сказал, у нас полно сообщений, очень большое количество от наших слушателей здесь. Еще раз всем здравия желаю. Еще раз хочу поздравить всех работников Первого радио, всех, кто имеет какое-либо отношение к Первому с 25-летием. Хочу пожелать вам, чтобы ваша работа приносила вам радость, вам, ведущим, и вашим радиослушателям. Это гость. Он подписался как гость.

0: есть его подпись. Всем привет, с юбилеем Первое радио. Я с вами 5 лет. Несмотря на то, что в Израиле в мае будет 36 лет, как-то не догадалась, зато теперь ни дня без вас. Желаю вам еще долго радовать нас. Счастья вам, мирного неба. И главное, чтобы были здоровы. Люблю вас, с уважением, Галина.
1: Хорошо.
0: Валерий Михайлович, Первое радио с юбилеем. Всем работникам Первого здоровья, счастья, удачи до 120. Валерий Михайлович, 25. Слышим Первое опять. Поздравляем с Днем Варенья и всех вас, и моего племянника Алекса Штеймана. Здоровья, удачи до 120. Леон и родного брата Моше в Канаде. 13 октября Леон тоже поздравляет. В общем, поздравления
2: супер,
0: идут потоком.
2: Ко всем, да, поздравлениям присоединяемся, разумеется.
0: Возвращаемся к музыке. Весь мир на ладони. Ева Польна, 2012 год.
3: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Я не прошу ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.
1: Реклама.
2: Только в Center Car. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
3: Center Car Азур.
2: Дерех Ашива 9.
4: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
6: Я знаю пару.
7: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 200 граммов, только 79,90. Филе «Салмона» свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
1: Реклама.
2: Праздничный эфир.
9: 25 лет. Первые.
10: Так, продолжаем. Господа, значит, такая ситуация. Я в прошлом часе задавал вам загадку.
11: Я не смогла отгадать.
10: Был один звонок, который сорвался. И в результате ответов на эту загадку нет. А где наши девочки вообще?
11: Рядом они, я вижу, они тут здесь хихикают.
10: Значит, я повторю тогда эту загадку. У нас, правда, меняется приз. Аня, расскажи теперь, какой приз.
11: У нас совершенно классный приз. Там мы говорили о пище духовной, а теперь о пище, которая нас насытит. Вместе с «Мантис» мы разыгрываем сегодня купон на 150 шекелей. А «Мантис», я напомню, это магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Золотые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, пышные пирожки, вареники, кюрзе и хинкали. Бах, шлагман и душ-пюре. Все блюда созданы вручную, домашний вкус. В общем, находится магазин «Мантис» в Ришон-ле-Ционе, промзона «Рамат Ильяу», Ицхак Бен Цви, 23. Адрес есть, там своя бесплатная парковка. И вот если вы выиграете этот купон, то вы приедете туда и на 150 шекелей возьмете все, что вам захочется съесть в ту минуту. Или потом, или позже.
10: Значит, давайте так, я повторю загадку. Потом мы хотим послушать от Эли Швидлера, раз человек специалист по спорту, какой-то прогноз спортивный, который нам даст. А пока загадка. Я повторяю загадку прошлого часа, которую вы до сих пор не отгадали. Звучит она следующим образом, уважаемые дамы и господа. Вот приз от «Мантис» получит тот, кто даст нам первым правильный ответ. Мне точно известно, что в Израиле есть один спортивный комплекс и один каньон, торговый центр с песчаным покрытием. Прошу не воспринимать то, что я говорю, буквально.
11: Да, моя ошибка была в том, что я буквально
10: восприняла. А сказать мне, что я имею в виду. Позвонив по телефону 0752-891. 0752-891. Пытайтесь, звоните. А пока, Эли, что за спортивное? Вчера была Лига чемпионов, первый тур. Что там вообще, как впечатление?
12: В принципе, был перезагружен. Вчера была Лига чемпионов и Евролига. Так. А сегодня опять... Лига чемпионов Евролиги.
10: Сегодня Манчестер Юнайтед, Париж Сан-Жермен. Не,
12: Манчестер
10: Юнайтед,
12: уже что Манчестер Сити.
10: Манчестер Сити, да,
12: но простите. Мое фактически пожелание, но связанное со спортом, но не напрямую с футболом, баскетболом и так далее. Мы получали от вас, мы премного благодарны, пожелания здоровья.
10: Как?
12: Так вот, все-таки спорт, несмотря на то, что вы, если посмотрели на меня в нынешней в нынешней коннотации, в нынешнем виде вряд ли получили бы впечатление о спортсмене, но тем не менее. Где-то лет до 45 я все-таки
10: он все про себя
12: пытался.
10: Я говорю спортивные прогнозы, он про себя все.
12: Занимайтесь так. Спортом. Это здоровье, как говорила Верка Сердючка в этом фильме, по-моему, за двумя зайцами. Нема здоровья, нема ничего. Нет здоровья, ничего не занимайтесь спортом. Да? Старайтесь как-то ходите, бегайте, поднимайте там какие-то гантели. Правильное питание это тоже, но когда... От спонсоров можно есть все. Все-таки это все вкусно, все прекрасно.
10: Но прежде чем есть, да. Надо все это взять и не на машине, а пешком да, донести пешком до дома, это как тяжесть.
11: Да,
12: и серьезно, занимайтесь спортом. Это основное, это обеспечит вам и настроение, и состояние здоровья, и состояние души.
10: Это был спортивный прогноз и пожелание от Эли Швидлера. Ребята, у нас есть звонки, между прочим,
11: о,
10: сейчас.
11: Слава Богу.
10: Давайте послушаем да. попытки наших радиослушателей отгадать мою загадку. Алло!
1: Добрый день, ребята.
10: Здравствуйте, вы кто?
11: Здравствуйте.
1: Я Петрович, я вас уже...
10: Да, мы вас уже озвучивали. Петрович, ваш... да, да. Спасибо вам персонально. Теперь что скажете по поводу загадки, Петрович?
1: Значит, ну у меня, смотрите, это предположение...
10: Громче, думаю, не пляж. Уходите от нас, мы вас теряем.
11: Громко.
1: Я думаю, что это пляж.
10: Пляж?
1: Да.
10: И при чем здесь спортивный центр и торговый центр «Каньон»?
1: Потому что, объясняю, спортивный центр, если вы выходите утром на пляж, да не только утром, постоянно занимаются.
10: Он превращается в спортивный центр, бегают, да, понятно.
1: Прыгают. А торговый центр, потому что там куча магазинов.
11: Или ходит бабушка и пахлаву понятно. Продает на пляже, да?
10: И соленые огурчики, и картошечку с селедкой. А Петрович...
11: Хороший вариант,
10: но нет.
11: Но не пойдет.
10: Нет, я имею в виду буквально спортивный центр и буквально торговый центр, в смысле «Каньон». Вот насчет песчаного покрытия я просто просил не воспринимать буквально. Но, тем не менее, вы поймете, в чем суть. 0752-891. Следующий радиослушатель. Алло.
3: Алло.
10: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Вы в эфире. Как вас зовут?
3: Дабл дед.
10: Двойной
3: дед. Дважды дед. Можно сказать дважды дед?
12: Я уже заблакаю.
3: Просто я совсем недавно был дед Саша просто. А тут у меня внук родился.
11: Теперь дабл дед.
10: Окей.
11: Здравствуйте.
10: Слушаем вас.
3: Ну, во-первых, поздравляю вас. Поздравляю уже и еще раз поздравляю.
11: Спасибо большое.
3: Я думаю, все это относится к одному городу страны. Там есть каньон, есть спортивный центр. Точно, это Холонг.
10: А, и поэтому песчаный, да? Вы имеете в виду?
3: Ну, потому что Холонг произошло от слова холь, лед.
11: Ход вашей мысли мне нравится.
10: А мне не очень.
11: Немножко не в ту сторону, но ход мысли правильный.
10: Не попали. Но логика есть.
11: Мне так хочется подсказать. Нельзя подсказывать, да, мне?
10: Пока не нельзя. Спасибо вам большое за попытку. Спасибо. Еще есть один радиослушатель. Алло. Это вы, здравствуйте.
6: Здравствуйте, это Ирина, я тоже вас поздравляю, вы мое любимое радио. Я с вашими
10: плотными
6: голосами просыпаюсь и ложусь спать.
11: Спасибо большое.
6: Вы молодцы. Я думаю, что это пляж Полет, песчаный пляж Полет в Натании.
11: Хороший там пляж, обожаю его, но нет.
10: А какой там каньон на пляже в Натании? Каньон, настоящий каньон, торговый центр.
6: А там вокруг всякие продажи, спортивные мероприятия.
10: Нет. К сожалению, нет. Вопрос
11: но мы другой. С вами там обязательно встретимся. Да. Я там рядышком живу.
10: А, окей, хорошо. Спасибо большое за попытку. Мы идем дальше. Дальше не пошли. Звонок сорвался. Давайте я почитаю еще сообщение. А, окей. Ну, давайте мы попробуем, потому что если загадка будет затягиваться, то нам придется что-то с этим
11: придется
10: делать.
11: Мне забрать алло. Купон на 150 шекелей, я думаю.
10: А почему тебе, я не понимаю?
11: Ну, потому что я единственная женщина красивая, в этой студии. Правильно. Самая красивая.
10: Алло.
13: Алло.
10: Да, здравствуйте. Вы в эфире.
13: Здравствуйте, Первое радио.
10: Вы в эфире, слушаем вас.
13: Ну, во-первых, естественно, с праздничком.
11: Спасибо.
12: Вот. Благодарствую.
13: Здоровый, как говорится, на долгие века, года. Все было... так же интересно, как и сейчас. И вообще, вы на самом деле самое лучшее радио.
11: Спасибо большое, спасибо.
13: Да, и состав у вас классный. Девчонки, которые на телефон отвечают, просто супер.
11: Это да.
13: Хорошо, что отвечают.
10: Да, это уже супер вообще, что отвечают. Да. Слушаем ваш ответ.
13: Я на секундочку подумал, а может быть, вы имеете в виду этот каньон, который в Элате, с катком?
10: Ну, он с катком, это лед, а я же про песок.
11: Он со льдом, да.
10: Нет, нет, это
11: а
10: не он.
11: А нам надо с песком.
13: Вот вы так сказали, что...
10: Нет, нет, нет, я сказал, что не воспринимать буквально, но песок имеет прямое отношение к моей загадке, а не лед, конечно же. Спасибо вам за попытку, пока,
11: спасибо,
10: господа,
11: неудачно,
10: ничего.
11: Раз.
12: Вот я бы хотел добавить, например, я прекраснейшим образом ассоциировал бы песок со льдом, потому что я, например, приходилось их ходить по льду, и в моем... В нынешнем возрасте из меня сыпется песок, это у
10: всех. Песок, болезнь. Эли.
11: Вот вы просто посмотрите, как в нашем эфире как выглядит Эли. Прекрасно выглядит. Да. Шикарная борода.
12: Да. Это усы.
11: Правда? Ну то есть усы.
12: Я напоминаю, усы. Эти усы по трем причинам: запугивать людей, утепляться и сохранять
4: пищу. Мою реальность, мысли мерцают, на сердце вспышки любви.
10: Эта песня Натали посвящается Эли Швидлеру. О боже, какой мужчина!

0: Натали. Этот вариант 2013 года. Так, я думал, что у нас есть слушатели. Нет, у нас есть наши коллеги. Барлан 18 Елисеевский в Батьяме. Там начинается основная часть, скажем так, представления. Разыгрываются призы. Ребята, мы с вами, вы в эфире. Сава, Милан, Диджей Рубин.
1: Всем Батьямам подпевали, о боже, какой мужчина. Смотря на Элли Швидлера.
2: Да-да.
3: И подтанцовывали, конечно же. Друзья, я присоединился к выездной. Да, я присоединился к выездной команде Первого радио. Давайте поаплодируем мы в Батьяме. Прямая связь со студией. Как потрясающе. Я как молочный житель Батьяма присоединяюсь. Ну, есть коренные жители, есть молочные. Я присоединяюсь к поздравлениям Первого радио с юбилеем, с годовщиной. 25 лет – это огромный срок процветания. Мы любим Первое радио. Правильно?
1: Ну что ж, а мы будем совсем скоро разыгрывать приз, купон на 500 шекелей на покупке в магазине Елисеевский. Плюс еще в честь дня рождения первого только особые скидки в магазине Елисеевский Батьяме. Ну и, конечно же,
3: представитель магазина.
1: От представителя магазина Елисеевский. Валентина, вам слово.
4: Добрый день всем. Отдельный привет и большое огромное спасибо хотелось бы сказать Ане за твои рецепты, за твою пятничную программу.
5: Спасибо большое, ничего себе.
1: Спасибо большое.
4: Я вот по губам. А теперь всему Первому радио с днем рождения вас. Дай бог вам еще 25 тысяч эфиров лет.
1: Ну, желательно, да. Мы столько не проживем, это точно.
4: Живите, ваши внуки, ваши дети проживут. Все, а с вашими рецептами, с вашими поездками... Я слушаю только пятничные эфиры, они обалденные.
3: И со свежими продуктами магазина Елисеевский.
4: Я должна была сказать. Проживете вы в том случае, если будете покупать в Елисеевском. Вот. Все ваши свежие продукты, наши свежие продукты и ваше свежее радио.
1: Спасибо большое, магазин Елисеевский, за то, что столько лет вместе с Первым радио, за ваши вкусные угощения, которыми вы постоянно нас балуете. Ну а теперь перейдем к жителям Батьяма.
3: Итак. У нас огромное количество, сейчас мы узнали, может быть, гости этого города.
1: Давайте начнем с вас. Как вас зовут? Виктория, что можете пожелать Первому радио?
6: Процветание.
1: Долголетие. Ну сколько примерно? Нам важны цифры.
6: Много.
1: Много это сколько? Вот у меня в кармане есть 500 шкипов от магазинских. Это много?
6: Это мало.
3: Ну, нормально.
1: Хорошего
3: пути. Нет, для того, чтобы накрыть праздничный стол, будет сегодня три раза. Хорошо,
1: давайте
3: договорились.
1: Давайте познакомимся, как вас.
3: Чуть поближе подойдите, потому что я
1: привязан.
3: Милан привязан, да.
1: К этой будке привязан, поэтому...
6: Да, я желаю Первому радио процветания, здравствовать много лет, творческих успехов. Постоянно слушаю Первое радио, мне все нравится. Не пропускаю практически ни одной передачи. Павел Маргулян.
3: Любим! Исполнен, ну ладно.
6: Да, мне все нравятся. Да. Верно, да. Так что всем всего доброго. Да, всем всего доброго, и главное, чтобы было больше оптимизма, улыбок, ну, я не знаю, творческого заряда все время.
3: Спасибо, спасибо огромное за эти теплые слова.
5: Так. Самое главное – здоровье.
3: Там, вот, спасибо. Поддерживаем.
0: Праздник продолжается. Окей, ребята продолжают разыгрывать призы и конкурсы, общаются с покупателями и нашими радиослушателями. Давайте мы вернемся в студию, тем более, что у нас опять большое количество, оно не уменьшается, хотя мы их читаем, оно не уменьшается, поздравлений. Заклинатель Курагин написал: «Шалом, самое обаятельное и привлекательное ведущее радио, с праздником». Заклинатель, здесь кроме одного есть еще несколько ведущих радио, учтите это. Всем шалом, я охотник из Афула, постоянный слушатель программы PM, знает, кто это, у меня все хорошо, слава богу, ура, сегодня праздник Лига Чемпионов, вчера Бавария профукала против викингов из Норвегии. Сегодня мне интересный матч.
2: Это неясно, кто профукал.
0: Рома, Реал Мадрид. Он живет своей жизнью, он весь в футболе.
2: Правильно.
0: Мимо нашего дня рождения пролетает. Так, дальше в WhatsApp я откатываю назад, потому что тут много приходится откатывать, много поздравлений. Ой. Откатываю, никак не откатаю. Какое счастье, что за эти 25 лет ваших эфиров все меняется в технологиях. Теперь, благодаря интернету, аппликациям, мы всегда рядом с вами. Всему коллективу творческих успехов, финансового благополучия и новых технологических прорывов в развитии. Виктор Печатник, пошли сплошные
7: спасибо
0: пожелания
7: большое.
0: Финансового да. благополучия. Да. Обратите внимание.
7: Да. Но мы согласны. Нам это нравится. Мы не возражаем.
0: Поздравлять не буду. Дождемся юбилея в 50 лет. Кстати, где Кричевский, носитель правдивой информации? Ему отдельное спасибо, дворник. А зачем он? Вы же не хотите поздравлять, дворник. Зачем он?
7: Он обедает, Марк Кричевский.
0: Он будет еще у нас.
7: Я его сейчас видела. Да. Он проходил с чебуреками, да. Мимо окна.
0: Все ясно. Некоторые проходят с чебуреками, некоторые сидят около микрофонов. Добрый день, Первое радио, с днем рождения. Вас поздравляю. Всех благ. Конечно, здоровья, счастья желаю. Всем ведущим огромное спасибо. Клара написала.
7: Спасибо, Клара.
2: Прекрасно, спасибо.
0: Андрей Садовский написал мини-поэму. Опа! Слушай, она большая.
7: Очень, очень красивое стихотворение. Я прочла. Можешь прочесть два куплета, например. Два куплета. Да,
0: хочешь
7: два
0: ты прочесть? Уже прочитала, у тебя уже.
7: Могу. Я могу, у меня есть.
0: У тебя есть?
7: Да. Сейчас только
0: давай
7: вспомню.
0: Так, я читаю первые два.
7: Хорошо.
0: А ты пока ищи и продолжишь.
7: Есть,
0: и
7: да.
0: И снова на 101-м километре привычно наблюдаю тему дня, без выгоды, конечно, и без ветра, что вынес из Израиля меня. Не Савина мое давно уж утро, не слушаю я шоу про прогрев. Напомню, Андрей, он в Белоруссии находится.
7: Да, он работал в белорусском посольстве.
0: Поэтому
7: да.
0: Вот это все. Но я не плачу. Поступаю мудро, мужчины ведь не плачут, это блеф. Вопрос ребром я ставить не желаю, ведь сразу получу прямой ответ. Но не по Фрейду, счастье я, страстью я пылаю. Хотите вы детали? Сразу нет. Аня продолжает.
7: Ведь я еще пока персона грата. И в нерабочий полдень, и в ПМ, и в Ханин день, в любой, когда вам надо. И вечер.ком, конечно, без проблем. Хотя местами снова Вергунова. Напоминает, кем я раньше был. Картину маслом нарисую снова. И вроде я про это позабыл. Но до любви и после не забуду звучание любимой я волны. Фа-фа-ля-ля, топ-спорт я слушать буду. И хит-парад из прошлого страны. Шавуа тов скажу в конце шабата, закончив идеально. Идеальный выходной. И, может быть, ответят те ребята, знакомые с прошлого со мной. Субботним утром съезжу в город диско, пускай уже и будет выходной. Романовы ведь время уже близко и манит музыкальной чайханой. Включаю я шестую передачу, сажусь на обозрение колесо. Ну все, ребята, с праздником, удачи. Ну и спасибо, собственно, за все. Андрей, огромное спасибо. На самом деле, Андрей потрясающий. Он работал в посольстве Беларуси. Когда проходили в Беларуси протест, он поддержал правильную сторону,
0: поэтому, в посольстве
7: он сейчас не работает, он живет в Польше.
2: Он же талантливый человек.
0: Замечательные слова, конечно. Андрей, большое спасибо. Здорово.
7: Спасибо большое.
8: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
9: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
8: На сцене
9: группа «Расти»,
8: певица Лана Би,
9: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
8: диджей Ругин,
9: композитор и певец Влад Зерницкий.
8: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
9: Спонсор «Янго». Водители «Янго» для вас новость. Подтверждать фирменное оформление нужно всего раз в 20 дней. Меньше остановок, больше времени в пути. Звездочка 8002.
10: Реклама.
11: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Колбаса молочная «Бэби» и сардельки копченые. Только 2,90 за 100 граммов. Пирожки с мясом 16,90. Масло днепровское 9,90 за 2 упаковки. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
12: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
13: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
14: Телевизоры по самым низким ценам.
15: А можно еще дешевле?
14: Телевизоры по самым низким ценам.
15: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
14: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
17: Честно ответьте себе. Прикрываете рот, когда смеетесь? Избегаете улыбаться на фотографиях? Стесняетесь своих зубов? Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
18: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
10: Реклама.
19: Праздничный эфир.
20: 25 лет. Первые.
0: Коллеги, ну мне говорят наши коллеги, что наши слушатели не сдаются и все-таки хотят пытаться отгадать загадку, которую мы загадали, которую до сих пор не отгадали. Есть звонок с попыткой ответа. Алло.
21: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, вы кто?
21: Я Даниил.
0: Слушаем вас, Даниил.
7: Здравствуйте, Даниил.
21: Слушайте, может вы имеете в виду этот каньон, который находится с вашей радиостанцией, который называется каньон Азаав?
0: Вы имеете в виду Золотой Песок,
7: Золотой Песок,
0: что ли, да?
7: Да.
0: Это?
7: Да.
0: А спортивный комплекс тогда?
21: А там внутри нету, да, ничего?
0: Нету.
7: Нету.
2: Разве что, если считать шуарму спортивным комплексом.
0: Там открылся новый, кстати, ты знаешь, там открылся минус первый новый этаж магазинов, но спортивного комплекса там нет. Даниил, нет, речь о другом. Спасибо вам большое за попытку, есть еще звонок, алло.
22: Павел Михайлович, добрый день.
0: Здравствуйте, вы кто?
22: Илья Кот.
0: Ну что, Илья Кот, давайте.
22: Ну я знаю, что вы любитель таких загадок.
0: Да, это
22: я,
0: точно.
22: Я думаю, что это вы имеете в виду город Халон.
0: В смысле? Такая версия уже была.
7: Уже такая почему? Версия была.
22: Не-не-не, там город, сам город, сам город. Холь, Песок, Халон,
0: да,
22: город.
0: Да, я не говорил...
22: Все соответствующее.
0: Илья, я не говорил про город, я говорил про каньон, торговый центр и спортивный зал, спортивный комплекс, а не про город. Причем да. Они, эти, те, что я упоминал, они в разных городах находятся, между прочим.
7: Да, кстати, вот. Ну,
0: но
7: это
0: я утверждаю,
7: такая.
0: Условно говоря, что у них песчаное
7: общность,
0: покрытие.
7: Песчаное покрытие.
0: Но прошу не воспринимать это утверждение в буквальном смысле. Но для него есть основания. Так что нет, не Холон, спасибо за версию. Еще звонок. Алло.
23: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, а как вас зовут?
7: Спасибо. Праздник. Большое.
0: Спасибо, спасибо. Слушаем вас, вы в эфире.
23: По-моему, я в этом каньоне когда-то работал. Ну, в общем, это каньон находится в Натании, называется Ир-Ямим.
0: И?
7: Хороший каньон.
0: Какая связь с песком?
23: Он, значит, он сделан в форме волны такой, а покрытие, то есть облицовка этого здания в форме как гальк.
0: Окей, а осталось теперь назвать еще спортивный комплекс. Да.
23: Это тяжело.
0: Понятно, что это непросто. Спасибо
7: большое. Мне кажется, трудная загадка, конечно. Трудная, но интересная.
0: Смотри, у меня не было ни разу, но были загадки, которые отгадывались не с первого дня, а со второго и даже с третьего. Но в конце концов они все отгадывались.
7: А если не будет сегодня

0: Потом такой вариант.
1: Вы знаете, вот в пустыне Негев, если вы знаете, там как раз песок не главное действующее лицо. Там камни, камешки, скалы какие-то. Песка там особо так и нет. Это не пустыни африканские, пустыни, в которых песок главный. Нет, это не он.
2: Нет, но спасибо большое за звонок и за поздравления.
0: До свидания.
2: До свидания.
1: Окей. Какая необычная компания для программы PM. У Ани Розина сегодня голос даже звонче обычного. Это, видимо, на радостях после вчерашнего матча Лиги Чемпионов. Первое. Еще раз с юбилеем. Это сержант там пишет.
2: Я спасибо, с вами, сержант.
1: С вами с 2001 года. Кстати, как вам мой поэтический подарок? Сержант прислал поэтический подарок вчера. Я его поставил на странице программы PM. Сержант, ну вы как всегда красавец.
2: Как сказать. Всегда красавец, да. Я тоже прочла, и мне тоже было очень-очень приятно. Спасибо, отлично. Сержант.
3: Так, пора сержанта производить в генерал.
1: Включаемся вновь с Елисеевским в Батьяме. Посмотрим, что там, как дела у наших коллег. Они там должны были разыграть приз.
2: Должны были
1: шекелей.
2: Хороший такой приз.
1: Ребята,
2: разыграть.
1: Слышите ли вы нас? Алло, мы с вами. Батьям, Елисеевский, Барлан 18. По-моему, они приз забрали себе.
2: Они забрали приз, а теперь вообще-то мы их не найдем.
3: Логично это было. Вот, нормально.
1: У нас есть всегда... А, говорят, приз разыгран, они уже поехали на другую точку. Ну ладно, хорошо, окей.
2: Мы поздравляем победителя. Значит, есть у нас победитель.
1: И желаем ему вкусных покупок.
2: На самом деле, когда выигрывают большую сумму денег, например, в Мефале Пайс, не называют имя победителя, чтобы, не дай бог, никто не начал его преследовать. Поэтому мы не назовем имя человека, который получил купон в 500 шекелей от Мантис, от Елисеевского.
1: Надеюсь, что он это учтет и с нами поделится. Доброе утро, команда Первого радио. На протяжении 25 лет я слушаю вас, дорогие девочки и мальчики. Я всю вашу команду поздравляю с днем рождения. Желаю вам всем здоровья, счастья, процветания, успехов и самого наилучшего. Всем хорошего настроения. Эдуард из Иерусалима.
3: Спасибо.
1: Когда-то был классный дуэт «Большие парни». Вернулись бы, кто-то написал, а потом прислал голосовую вдогонку. Давайте послушаем.
4: Паша, привет. Когда-то был такой классный дуэт «Большие парни». Помнишь наверняка. Вернуть бы его, а? Может, тряхнете?
1: Ну, они сейчас очень большие парни уже.
2: Они сейчас сольно выступают, гастролируют сольно.
1: Поздравляю Первое радио, коллектив Первого радио с юбилеем. Раньше я вас не слушал, а сейчас стабильно и очень доволен. Весь коллектив супер, и радио тоже. Удачи вам и в дальнейшем, Игорь Хоккеист. Всему коллективу Первого радио хочу пожелать здоровья, счастья, исполнения всех ваших желаний, антиарсават.
3: Кстати, по поводу понятия «большие парни». Если вы помните, все веселые ребята, Володя на этом... велосипеде с начала века. Весь век мы поем. Это что имелось в виду «большие парни»?
2: Нет, это Влад Зернинский, Игорь Красковский. У них была такая...
1: С юбилеем вас, всю команду Первого радио, без подписи. Дорогой, любимый наше Первое радио, поздравляем вас с днем рождения, с 25-летием, с праздником, с юбилеем. Желаем вам всего самого хорошего, успеха, процветания. Продолжайте нас радовать и поднимать нам настроение, несмотря ни на что. Всегда с вами, с юбилеем, ребята. Празднуем вместе с вами. Вы лучшие. Ура! С поздравлением, Юля и Саша из Петахтиквы.
2: Спасибо большое. Спасибо.
1: Обратите внимание на географию поздравления.
2: Да,
1: а?
2: Да, да.
1: Так.
2: Очень классно, что нас можно слышать теперь вообще в любом уголке света, правда?
1: Благодаря
2: приложению, да.
1: Добрый день, поздравляю весь коллектив с Первого радио с днем рождения, желаю благодарных слушателей, новых проектов, всего самого наилучшего. Благодаря вам у меня хорошее настроение на весь день, поэтому слушаю вас на протяжении всего дня. Виталий Криворожский.
2: О, спасибо,
1: Павел Михайлович, не забудьте забрать у командировочных свой подарок. Ну, если они мне его отдадут. Заберем, все нормально будет, не волнуйтесь. Будьте счастливы, Саша Склярский.
2: Они уже нам не отвечают, командировочные, да?
1: По-моему, они уже разобрались с подарком и уже не выходят в эфир.
2: Да.
1: Здравствуйте, Павел Михайлович, здравствуйте всем. Неужели 25 лет прошло с тех пор, как мы радовались тому, что появилось еще одно радио на русском языке? Тогда не было современных гаджетов, сегодня всего полно, но мы продолжаем вас слушать. Значит, и дальше будем вместе. Благополучия всем вам, Кузя. Ласка, здравствуйте, именинники, с 25-летием. Поздравляю вас с праздником. У вас сегодня праздник, а у меня было 2 дня назад юбилей. Я давно слушаю вас, обожаю. Будем здоровы, Ласка. Еще одно поздравление.
3: Поздравляем и вас.

0: Привет! Я актриса Маша Мушкатина. С удовольствием поздравляю Первое радио с днем рождения. Я хочу поздравить всех журналистов, звукооператоров, редакторов, продюсеров и всех, кто вам помогает в этом непростом деле. Я благодарю вас за интересные эфиры, за музыку, которая сопровождает меня в дороге, а также за вашу человеческую и гражданскую позицию. А еще за готовность прийти на помощь нам, творческим и театральным деятелям, Влад Зерницкий. Я поздравляю вас, желаю вам счастья и долгой счастливой дороги. А радиослушателям хочу пожелать: слушайте Первое радио. 89.1 FM. Первое радио. С днем рождения!
1: Первому радио 25 лет.
2: Господа, прежде чем мы расстанемся на сегодня в этом составе, я прочту еще одно сообщение. Сообщений много, я прошу прощения, что мы не успеем просто физически все прочитать, или прочитать наши коллеги в течение дня, или я завтра прочту в программе ПМ. Написала Инга: поздравляю с красивым юбилеем, у меня к вам особое отношение, так как я дважды выигрывала призы билета на концерт Макаревича и билета на концерт Аллы Рид. Желаю всем здоровья и долгих лет в эфире, написала Инга. Инга, спасибо большое.
3: Спасибо большое, Инга.
4: Спасибо. Спасибо всем. Расстаемся. И до свидания. Счастья и спасибо за поздравление.
3: 2 часа как один миг пролетели. Спасибо моим коллегам Павлу Маргуляну, Эли Швидлеру и, конечно, и всем, кто работает в нашей прекрасной студии.
2: Мазаль тов нашим слушателям, мазаль тов всем нам. С днем рождения. Спасибо всем. Хорошего дня.
1: Реклама. Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
1: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсане и Хашмаль.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
8: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
9: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
10: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
1: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
8: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм. Всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин. Улица Кадиш-Уз, 11.
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Первому радио сегодня 25 лет. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов одна минута. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Сегодня на частоте 89.1 FM праздничный эфир, потому что Первое радио отмечает 25 лет. Наша выездная студия уже с утра отправилась в путь и делает остановки в разных городах страны. Возможно, сегодня мы встретимся именно с вами. Ну а теперь к новостям этого часа. Полиция округа Иудеи Самарии сообщила о расследовании 2 случаев насилия в арабских деревнях. Речь идет о нападении на арабскую семью в деревне Тальфит к югу от Шхема и предполагаемом поджоге мечети и автомобиля в деревне Мухмас к северо-востоку от Иерусалима. Первое происшествие произошло в ночь на 13 октября. 5 неизвестных с закрытыми лицами пришли к дому палестинца Юсуфа Абу Айши и представились военнослужащими. Когда хозяин открыл дверь, они избили его, жену и 2 дочерей 14 и 18 лет. Все четверо с травмами и переломами были доставлены в больницу. Второй инцидент произошел минувшей ночью в деревне Мухмас. По утверждению палестинского агентства ВАФА, группа израильских поселенцев подожгла мечеть, автомобиль и оливковое дерево. На месте также были обнаружены надписи, предположительно оставленные нападавшими. Сообщений о пострадавших не поступало. Командование военно-морских сил Корпуса стражи Исламской революции утверждает, что в зоне Армузского пролива подорвался на мине и затонул контейнеровоз, на борту которого находилось 2500 контейнеров. Судно попыталось воспользоваться неразрешенным опасным фарватером. Мы призываем суда и рыболовецкие шхуны проявлять осторожность, чтобы не столкнуться с дрейфующими контейнерами, говорится в заявлении, в котором не приводятся дополнительные подробности. Греческие СМИ рассказывают о прогрессе на переговорах о поставках Греции израильских баллистических ракет «Лора». По их данным, идет обсуждение их совместного производства в Греции, в чем Афины очень заинтересованы. При этом отмечается, что Греция проявляет к проекту значительный интерес, особенно после успешных испытаний ракеты в Германии. Дальность ракеты доведена до 500 километров. Отмечается, что запуск может осуществляться как с морских, так и с наземных платформ. Напомню, в ночь на 2 сентября в Германии состоялись успешные испытания израильской баллистической ракеты «Лора» морского базирования. Как сообщала Валла, ракету запустили с корабля ВМС Германии в присутствии представителей израильского Минобороны. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, облачно. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 34. На Первом радио продолжается праздничный эфир. О развитии событий в следующем часе.
13: Праздничный эфир.
14: 25 лет. Первые.

0: Так, господа, продолжается эфир Первого радио, праздничный эфир Первого. Нам сегодня 25 лет, 14 октября 2001 года. Первый раз в 8 утра мы вышли в эфир. И сегодня мы отмечаем это событие. Значит, состав у нас несколько поменялся. Эммануэль Сулейманов и Марк Кричевский в студии. Я, Павел Маргулян, здесь за пультом. Коллеги, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Ну, что у вас есть сказать?
2: Здравствуйте, лучезарные алмазы. Мне понравилось, как ты сказал, Эммануэль Сулейман. Знаешь, Сулейман? Ты армянин, извиняюсь, уже.
0: Сулейман, нет, я хотел совместить Сулейманов
2: Маргулян
0: и Маргулян.
2: Сулейман, да. Ну, моя фамилия корнями уходит в Стамбул, понимаешь?
1: Я же все-таки... Нет, что, Маргулян, Сулейман, нормально.
2: Да.
1: Нормально.
2: А ты тут-то, получается, лишний.
1: А я 100%. Я могу пойти погулять.
2: Кричкирян.
1: Я могу пойти погулять.
0: А можете ли вы сказать, где вы были 25 лет тому назад?
1: Я с тобой вообще не хочу разговаривать.
0: А ты не со мной, ты со
1: слушателем. А я не хочу с тобой разговаривать, потому что 24 года назад из-за тебя я вынужден был поменять фамилию. И я тебе не могу этого простить до сих пор.
0: Почему из-за меня-то?
1: А потому что ты тогда, когда я пришел 24 года назад, и работала Юлия Штейнберг, она же Цодекс, и она выходила на новости под именем Юлия Штайн. И ты мне сказал, два Штейна в одном эфире быть не может. Выбирай другую фамилию. Я, конечно, взял фамилию своей бабушки.
0: Ну, плохо тебе, что ли?
1: Нет, мне хорошо. Но где Штейн? Где Штейн в этом раскладе? А потом ты мне говоришь, что ты делал 25 лет назад. Да я это время ждал, пока я тебе это скажу в лицо. Хорошо. Что невозможно.
0: Я тебе сейчас вопрос задам.
1: Пожалуйста.
0: Зрители Ютуба программу «Лысую правду» знают как Марк Штейн или Марк Кричевский?
1: Кричевский.
0: Ну так а что ж ты жалуешься на жизнь?
1: А потому что ты убил Штейна. И я это говорю вот в лицо тебе, друзья мои. 24, не 25, 24 года назад он убил Штейна. А это, за это можно и так сказать.
0: То есть ты хочешь сказать, что 25 лет назад ты был Штейном?
1: Да.
0: А сейчас ты Кричевский.
1: А сейчас я Кричевский, да. И я не скрываю.
0: И виноват этого. В этом я, конечно.
2: Конечно. Он убил Штейна, Маргулян.
1: И родил Кричевского.
2: Но возродил Эммануэля Сулейманова. Я расскажу, как это он возродил.
0: Расскажи, где ты был 25
2: лет? Я 25. Ну, смотрите, во-первых, у меня тройной праздник, да, вот как-то в октябре. Первый мне 60 лет исполнилось, 9-го. Второй это 20 лет я на радио. Я 20 лет. И 20 лет программе «Музыкальная чайхана». Да, и 25 лет нашему радио. Вот тройном экземпляре, да, короче?
1: Четверном.
2: Да. Я хочу сказать, он мне, как он мне...
1: Почему тройном? 20, 25, 20, 60.
2: Нет, 20, 25 и 60. Все.
1: Четыре.
2: Три.
1: Тройной. Ты пришел в программу 20 лет «Музыкальная назад. Чайхана». Да. Тебе 60, 25 лет радио. Четыре.
2: Ты пир пуркари, честно скажи, ты пил сейчас вино?
1: Я нет, это ты пил. Я только ел.
2: Подожди, сейчас я должен в себя прийти.
0: А ну давай. Эммануэль, да. Чтобы пришел в себя, у тебя там есть тексты про наших спонсоров, по-моему, да?
2: Да, да. Во-первых, я хочу поблагодарить, перед тем, как мы продолжим, я хочу поблагодарить нашего спонсора.
0: У тебя никто не убивал ведь ничего, да, этой претензии нету? Нет,
1: у него только рождалось.
2: Так. Да. Потому что, когда я пришел на радио, мне Маргулян, первый, кто увидел, мне спросил, ты кто? Он мне сказал, я говорю, я Эммануэль. Он говорит, что хотел? Я говорю, ну, вот программу хочу.
1: Это примерно как сегодня.
2: Да.
1: Пришли люди с большим количеством еды. Так. Я спросил, вы кто?
2: Мантис.
1: Они говорят, мы Мантис.
2: Да.
1: Я говорю, Мантис это кто? Они говорят, поешь, и потом у тебя не будет никаких вопросов.
2: И для этого пришли, и мяса не осталось.
1: Да.
2: Кто там был? Кричевский.
1: У тебя не будет никаких вопросов.
2: Да.
1: Это прекрасный кейтеринг, прекрасное место, где вы можете поесть самой лучшей бухарской кухни.
0: То точно. Есть Мантис нас сегодня угощает.
2: Да. Да.
0: Какие-то мои коллеги посадили меня на 3 часа эфира в тот самый момент, когда Мантис нас угощал.
1: Уже конечно, времени, а я взял, ты знаешь, баранью ножку. Ты видел, да?
2: Да, мы вдвоем взяли, по-моему.
1: По бараньей ножке. Это было очень-очень...
2: Не надо облизываться, Марк.
1: Так вот,
2: скажи ему.
0: Давай, что там со спонсором?
2: Друзья, я хочу поблагодарить наших спонсоров. Это чайный дом Greenfield. Кстати, я пил этот чай. Это просто супер чай. Откройте глубину безупречного вкуса. Редкие чайные сорта из Индии, Китая и Кении в вашей чашке. Представляете? От классических черных купажей до экзотических фруктовых пирамидок. Побалуйте себя моментом истинной гармонии. Greenfield не меняет мир, меняет только настроение.
1: Супер.
2: Да-да. Команда Первого радио также благодарит винодельню Шато Пуркарь. которого сейчас... который во мне булькает.
1: Я смотрю на тебя, он весь красный.
2: Да.
1: Он благодарит. Хорошо, что у тебя язык еще шевелится.
2: За великолепный вида к нашему столу, да. С 1827 года, кстати, Шато Пуркар
1: делает... Ты пьешь их с 1827 года?
2: Ну, я выгляжу, просто хорошо спортом занимался, да. Пуркар делает премиальные вина, которые завоевали уже более 200 медалей на международных конкурсах. И теперь мы точно знаем, за что, понимаете? Спасибо за изысканный вкус, да, и непревзойденное качество. В магазинах Израиля и на сайте purkari.co.il.
1: Супер.
2: Но предупреждаю, что чрезмерное употребление алкоголя вредит нашему здоровью.
1: Слушай, ты на себе это проверил, друг мой.
2: И еще одно. Еще.
1: И после этого предупреждаешь.
2: Да, и еще одна благодарность. Наша благодарность магазину кейтеринг при фабрике Мантис, который только что объявил, за прекрасное угощение к нашему праздничному столу.
1: Но это я уже
2: настоящие вкусы Востока и Кавказа, друзья. Золотистые чебуреки и сочная самса, классические жареные пельмени и домашние вареники, кюрзе, хинкали, сытные ароматные лагман и
1: душперо.
2: Конечно же, настоящий бакш, бараньи ножки, плов и запеченные бараньи ребрышки. Ришен Лисион, промзона Рамат Ильяу, улица Исхак Бен-Цви, 23. Фабрика Мантис.
1: Ты когда это говоришь, я смотрю на Маргуляна, а я думаю, так ему и надо.
0: Слушайте,
2: изголодал, бедный.
0: Давайте сообщим нашим слушателям, что наша выездная бригада, которая была только что около магазина Елисеевский в Батьяме на Баралан 18, сейчас переезжает в Хулон, в промзону комплекса Мивне, улица Апелет 7, и там тоже они будут разыгрывать призы.
2: Отлично. Мы будем с ними выходить. Милан Левитин, Кристина наша, Кикнис, Сава Савостов.
0: Будут уже для жителей окрестностей, скажем так, наш выездной эфир будет там.
2: Окей. Ну ты бы хоть косточку занес, как бы
1: сюда. Он же собака,
2: запах был. Не, чтобы запах был. А, чтобы...

0: что ты делаешь? Что ты делаешь?
1: Подожди. Значит, мне известно, Марк, что у тебя есть загадки для наших радиослушателей.
0: Очень просто.
1: Я прочитаю одно сообщение. У нас много сообщений, давай, иногда буду читать.
0: Читай.
1: Написал нам Яночка. Добрый день, Первое радио. Хочу поздравить всех с юбилеем 25 лет. Желаю вам процветать и дальше быть с нами. Я вас всегда слушаю вечером, еду домой с 6-й передачи, не пропускаю никогда Екатерину Вергунову. И много рецептов очень нравится слушать. Очень нравится программа с Павлом. И Кричевский никуда не годится. Выкиньте его с радио. Это я от себя добавил, здесь этого нет. И Кричевский очень интересный.
0: Я-то обрадовался, как Боже мой.
1: И Кричевский очень интересные факты говорит. Спасибо, что вы есть. Всегда оставайтесь такими веселыми. До 120, Яночка.
0: Кстати, сейчас... насчет фактов.
1: Вот, давай.
0: Давай насчет
1: Кричевского. Друзья будет мои, интересный факт.
0: Легенький вопрос для тех, кто любит путешествовать.
2: Подожди, а я хочу разыграть. Подожди, сказать, что он разыграет.
1: Вопрос.
2: Давай, давай.
0: Сначала вопрос.
1: Хорошо. Вопрос с
0: призом. Друзья мои, любите ли вы путешествовать, как люблю это делать я? Я думаю, любите, потому что все любят путешествовать. И даже наш... Шато-Пуркарь тоже.
2: Это я Шато-Пуркарь?
0: Это ты в Шато-Пуркарь.
2: Нифига себе.
0: Но, во всяком случае, так, ты полон Шато-Пуркарь. Ага. Так вот, вопрос, естественно, о путешествиях. Вот представьте себе страны Евросоюза. Все, я думаю, представляют себе страны Евросоюза. Есть одна в Евросоюзе страна, одна из всех, где государственный язык входит в семитскую группу языков.
1: Опа.
0: Одна из всех, одно из всех государств Евросоюза. 0752891, телефон прямого эфира, 0752891. Друзья мои, звоните. Вопрос предельно прост, простой. Я знаю, что вы ответите сейчас же. Все страны Евросоюза имеют государственные языки. Некоторые несколько, например, как так. Бельгия. Да, так. Ну несколько. Но в одной стране государственный язык, главный язык, он входит в семитскую группу.
1: Вопрос языков. В какой то стране?
0: Ну, разумеется.
1: За правильный ответ мы даем приз, который
2: назовем. Да, мы сегодня разыгрываем один билет на спектакль «Моня Цацкис. Знаменосец. Нашумевшая комедия Московского еврейского театра. Шалом по культовой повести Ефраима Севеллы. Премьера в Израиле с 16 по 24 октября. Вау. Друзья мои, фирменный еврейский юмор, виртуозная актерная игра. Там Кричевский отдыхает. И захватывающая история соединяется в настоящий театральный праздник. Так что, друзья мои, Московский театр «Шалом» ждет вас 16 по 24 октября по городам Израиля.
1: А мы ждем ваши звонки с ответом на вопрос.
2: Звездочка 3221, кстати.
1: Это по поводу билетов. Да.
0: Смотри, все любят путешествовать. Я даже не знаю. Мне казалось, что люди, которые любят
1: сейчас
0: путешествовать, обязательно это должны знать.
1: 0752891 наш телефон.
0: Это же как бы просто. Ну, я мог, конечно, спросить вопрос о восточной музыке, хотя не мог. Я в ней ничего не понимаю.
1: Еще сообщение. Очень добрый день. Примите, пожалуйста, мои поздравления по случаю шикарной даты. В 25 все только начинается. Всем здоровья, терпения, творческих успехов и, конечно, материального благополучия.
0: На пенсии все только начинается. На пенсии.
1: У кого как.
0: В 25. Да, правильно, на пенсии. Сиди. Скажи, я подумал, а сколько же нам на троих лет? Слушайте, под 200 уже.
1: Любимая первая.
2: Тебе одному 80.
1: С днем рождения. Здоровья вам всем и еще больше позитива, хотя вы и так самые позитивные, прикольные и креативные. Вы лучшие. А слово, которое ты, Леночка, забыла... Какая Леночка забыла? Начиная рассказывать о первом с 2001 года, я осмелюсь подсказать, было в хронологическом порядке. Но не суть. Это там, видимо, были какие-то разборки до нас. Ты без этого слова очень крутая, как и в серии. Кто у нас Леночка вообще? Семенова?
0: Ну, Семенова.
1: С утра было,
0: Семенова,
1: наверное.
0: Семенова, Леночка.
1: А какой Леночка? У вас музыкальный вкус? Это просто респект и уважуха. Особенно у Кричевского музыкальный
0: вкус. У меня,
1: вкус.
0: Да.
1: У
0: меня
1: лучший музыкальный вкус. Счастья вам всем, здоровья, любви. Спасибо вам за вашу работу. Марианна из Одессы.
0: Вау.
1: А еще
0: подожди,
1: я помню...
0: Подожди. Марианна из Одессы — это моя жена.
1: Это она и написала. Ты ее подговорил, признайся честно.
0: А Кричевского хвалила?
2: Сейчас нет, наоборот, сказала, что больше не было на радио.
1: А еще я помню Дмитрия Орлова, светлая ему память, и мою землячку, согласен, Леру Голицыну и Сашу Гознова с его офигительными музыкальными подборками, и моя любимая фирменная «Смерть по псе».
0: Да,
1: твоя жена могла такое написать?
0: Нет.
1: Понятно. Он по утрам делал мой день. Всем им и вам творческих успехов, процветания. Я люблю слушать все ваши передачи, особенно, Павел Михайлович, я люблю вашу передачу. Твоя жена могла такое написать?
0: Нет.
1: Нет. И больше... С большим уважением отношусь к вам за вашу позицию. Терпение, чувство такта, чувство юмора.
0: Нет.
1: И рафинированный музыкальный вкус. Еще всегда стараюсь слушать «Город диско». И музыка классная. Марик, а тебе наушники есть ответы сейчас.
0: Давай, давай, давай.
1: И ведущие также. У всех гениальные и талантливые. И Анечка, и Мила, Нелли Швидлер, и Влад, и жизнерадостный Сава, и Кричевский, и утренние
0: вот
1: ведущие.
0: Это
1: и Солнце с его ироничным юмором. Алина, да. Оба Андрея. Короче, я поняла, что должна перечистить весь коллектив, ибо вы все классные. Огромное спасибо вам за вашу работу.
0: Ну все, хватит.
1: Вы часть нашей жизни уже как родственники. Ну, господа, пожалуйста, будьте более лаконичными, потому что времени иначе не хватит.
0: У нас есть начинайте звонки. Сразу с Кричевского и все, и ты
1: и им же заканчиваем.
0: Не так, Кричевский и Ко, все, на этом все понятно.
1: Значит, есть звонки с попыткой ответа на твой
0: вопрос. Здравствуйте, слушаем. Как вас зовут?
3: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
3: Лея.
0: Лея?
3: Да.
0: Отличное имя, Лея, прекрасно, красиво. Так вот, вопрос понятен. В какой стране Евросоюза государственный язык входит в семитскую группу языков, куда входит и иврит, кстати?
3: Мальта.
0: Ну, чат GPT вам помощь. Ну, честно, нет, билеты получаешь.
1: Отсюда знаешь вопрос, который можно найти ответ на чат GPT. Вот я задал вопрос, который нельзя
0: ну,
1: найти.
0: Ну, ты-то крутой. Лея, какая разница? Вы первые ответили на вопрос, это прекрасно. Действительно, на Мальте.
1: На Мальте,
0: да. Их государственный язык...
1: У них же английский.
0: Нет, нет, английский это второй язык. Да. А вот государственный язык это... Мальтийский язык это такой очень похожий на арабский, хотя пишут они... латиницей. Но язык похож на арабский, это действительно семитская группа языков. Лея, я вас поздравляю, вы молодец, действительно. Вы были на Мальте, Лея?
3: Пока что еще нет.
1: Но зато она идет на спектакль.
3: Да, я счастлива, спасибо.
0: Окей. Да, вы не были на Мальте, но вы пойдете на спектакль. Честно говоря, спектакль еврейского театра это лучше, чем Мальта. Хотя на Мальте... Ну,
1: тоже неплохо.
0: Тоже неплохо.
1: Ну, так себе. Значит, спасибо оставайтесь вам. На линии, наши коллеги возьмут.
3: А можно? Я бы хотела поздравить вас.
0: Лея, ну кто мы такие, чтобы запретить вам нас поздравить? Давайте.
3: Поздравляю вас, моему любимому радио. Процветание, вы еще много-много долгих лет существования и процветания.
0: Огромное спасибо, какие замечательные слова.
1: Все, мы переводим, чтобы забрали номер телефона у нашей слушательницы. Она пойдет, будет выбирать билет, куда ей интересно.
0: Куда? На Мальту?
1: Нет, сначала на спектакль, потом она подумает. Значит, есть сообщение от радиослушателя, который волнуется, я хочу его прочитать перед первым рекламным блоком. Алекс Мифакеах, он подписывается. Добрый день, Павел Михайлович. Поздравляю любимую радиостанцию и радиослушателей с 25-летием. Вы с нами ежедневно, в любые минуты нашей жизни. И хочу вам за это сказать спасибо. С праздником вас и наших преданных радио- и телеслушателей. Что-то сегодня не читает мои сообщения, обидно, я поздравлял вас с утра. Но сейчас прочитали, Алекс Мифакеах, надеюсь, что все нормально. Реклама у нас в эфире.
4: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
5: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
4: На сцене
5: группа «Расти».
4: Певица Лана Би.
5: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
4: Диджей Ругин.
5: Композитор и певец Влад Зерницкий.
4: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
6: Реклама.
7: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм. Всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин. Улица Кадиш-Уз, 11.
8: Лэптопы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Лэптопы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
6: Реклама.
12: Голоса Первого радио.
4: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
0: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
4: Марк Кричевский.
6: Первому радио 25 лет.
1: Так, продолжаем. Марк.
0: Да.
1: Есть еще сообщение от слушателей, поздравления, да? Хочешь почитать?
0: Ну, читай. Вась, что значит хочешь?
1: Ну,
0: а
1: давай.
0: Ты оставил мне выбор, сказал, читай.
1: Ну, я могу прочитать.
0: Да ладно.
1: Давай, вперед.
0: Так, ну давайте так почитаем. Так, Паша Сибиряк написал большие, много стихов, но я не буду все читать.
1: Ну, читай выборочно. Ну.
0: Давай. Четверть века мы знакомы, ваши голоса как дома, 25, вот эта дата. Поздравлять вас очень рады. Ну, как тебе стихи, а? Классные?
2: Суперские.
0: Ну, как будто ты написал.
1: Они все, знаешь, от души сегодня.
0: Да, самое главное от души, самое главное. Вика пишет. Вика пишет тебе.
2: Это приятно.
0: Потому что ты знаешь, вот я всегда тебе завидовал чуть-чуть.
2: Почему?
0: Потому что ты вроде как маленький, а тебя все женщины всегда любят. Они всегда, когда тебя видят, они улыбаются, они хотят что-то тебе и это вот... А от меня почему-то все-все-всех защищают. Я помню, сколько я вел эфир, да? Там и с Зильбер, и со всеми, и сейчас с Швидлером. Все защищают моих, так сказать, и с Риманом, да? А тебя все любят.
1: А значит, ты хочешь значит, сообщение слушателей меня еще? Чем-то
0: да, буду, да.
1: Ну, давай.
0: Да.
1: Подожди, там их много же.
0: Да, подожди.
1: Ну, ты про себя еще...
0: Я
1: еще
0: хочу понять, вот в чем его формула любви, да? Почему его так любят?
1: Не поймешь.
0: Почему его так любят?
2: Почему? Добротой от меня веет, видать, а от тебя, видать, чем-то другим.
0: Чем-то другим. Бараньей ножкой.
2: Да.
0: Добрый день, Первое радио. 25 лет, знак качества огромной любви сотен людей. Спасибо за классную музыку, за утренний заряд бодрости и за то, что вы рядом всегда. Желаю чистого звука, много-много лет, вечной молодости в эфире, благодарных слушателей, мира и крепкого здоровья. Вам на долгие годы. Первое радио, вы действительно лучшие, всегда первые. Я с первых дней с вами, помню, как все начиналось. Спасибо вам за отличную работу на Первом радио. Я живу рядом с Елисеевским магазином. Хожу почти каждый день в магазин. Сейчас не выдержу, подойду к магазину, чтобы вас поздравить. Вика, а вот Вика... А, вы написали в 13:41, потому что сейчас, как сказал Павел Михайлович Маргулян, они приезжают к Холону, да? Куда
1: да,
0: именно?
1: Да, подъезжают, да.
0: Подъезжают. Пелет, куда именно? Расскажи.
1: Улица Пелет, 7.
2: Промзона.
1: По данным по нашим данным, в 3 часа там начнется оттуда прямая трансляция, и там будет разыгрываться на всякий случай кофемашина.
0: У меня уже есть кофемашина, неважно.
1: А так, ты все равно не успеешь туда, да? К трем-то,
0: поэтому успокойся. Не, ну трем бы я, конечно, вас бросил, потому что но кофемашина уже есть.
1: Так.
0: Я с вами 25 лет, пишет Марк. Доброго денечка всем. Доброго денечка. Четверть века вы дарите слушателям музыку, эмоции, тепло, объединяя сердца своими голосами и вдохновляя миллионы людей. Желаю вашему эфиру неизменно звучать ярко и уверенно, сохранять любовь и доверие аудитории, а вашему коллективу новых творческих успехов. С юбилеем, я с вами с самого начала, 25 лет, ну и так далее. Прекрасно, замечательно.
1: Давай дадим слово еще одному Кричевскому, есть такой тоже человек.
12: Всем привет, радио Израиль, Первому радио Израиль, 25 лет. Ребята, четверть века активной работы, четверть века прекрасной музыки, интервью, рекламы. Ну, что можно сказать, это очень круто. С вами огромное количество людей. Я поздравляю, прежде всего, сотрудников радиостанции, соучредителей, радиослушателей, всех, кто так или иначе имеет отношение к Первому радио Израиль. Так держать, как говорят в Израиле, до 120, а можно и больше. С уважением, Гарри Кричевский.
6: Первому радио 25 лет.

0: что ж,
1: как я уже говорил, у нас сегодня звучат хиты разных лет, которые были популярны в наших программах «Разные года». Не поверите, песня Фаррелла Уильямса «Happy» 2014 года, 12 лет тому назад она была.
0: А мы сказали, что сегодня с нами я...
1: Не сказали, но скажи все.
0: Сулеймановым должен быть Дмитро Гершинзо, наш маэстро.
1: Наш фа-фа-ля-ля.
0: Фа-фа-ля-ля, человек, который ведет... потрясающую. Вот если Сулеймана ведет потрясающую программу восточной музыки, которая выходит по пятницам с 14...
2: С 2 до 3.
0: С 2 до 3, да. А вот если это последняя пятница месяца, то программа по заявкам часу до 3, то Дмитро ведет великолепную программу украинской музыки.
2: Даже я его слушаю, ты представляешь?
1: По вторникам.
0: По вторникам, да.
1: Вечером.
0: И он должен был, я уже думаю, ну как же я такой... Со самим маэстро, он, к сожалению, приболел. Маэстро, мы желаем вам, на самом деле, скорейшего выздоровления. Вы нужны нам в эфире, вы делаете огромное дело, и все вас слушают. Вы ждем. Большой молодец.
1: Да, так что, Дмитрий, выздоравливай и давай сюда.
0: Дмитро!
1: Дмитро.
2: А то так Кричевского дали вместо вас, Дмитро.
1: У меня только корни в Украине, с языком у меня вообще никаких связей, к сожалению, нет. Эммануэль, есть тексты, да?
2: Да, у меня есть, да, я хочу вот сейчас в сети Мада Неймания, да, осенний листопад скидок, друзья. Сегодня стартовали самые выгодные цены этого месяца на ваш выбор. 60 продуктов, цены, которые вас удивят, это точно, с салями. Да-да-да, салями со вкусом трюфеля, представляешь, или клюквы.
0: Я покупал.
2: Необычные вкусы для красивой мясной тарелочки, да, такой. Всего за 9,90 за 100 грамм вместо 19,90, представляешь? Тигровые креветки с головой.
0: Тигровые.
2: Тигровые, ух ты, тигровые. Ну я, смотри, я же восточный человек, мне 50%,
0: простите. Где ты, где креветки?
2: Да, на гриль, на сковороду, да, или для праздничного ужина. 49,90 за килограмм вместо 64,90.
0: А еще с пастой вкусной.
2: Пельмени с курицей «Мама Мэри». Когда вот хочется домашнего обеда, а времени на готовку совсем немного, 29,90 за килограмм вместо 49,90.
0: Слушай, и семья сытая.
2: Купил, забросил в морозильник, пусть лежит, да.
0: 100%.
2: Ванильное мороженое «Экскрим». Представляешь, такое в глазури из дубайского шоколада. Такое, вот, знаешь, модное сочетание вкусов, которое стоит попробовать. 5 штук за 17,90 вместо 32,90. Пойду своей женщине куплю, наверное. Да.
0: Только не говори про скидки.
2: Да. И это только часть предложений, друзья мои. Акции только до конца недели, согласно условиям мероприятия. Кстати, самый выгодный филиал сети – это новый филиал в Ашкелоне. Меркас Кирьят Академия или Коин 21 напротив Академического колледжа. В честь открытия действует скидка 20% на весь ассортимент отдела свежего мяса и мясоколбасных изделий. Изделий, скидки дублируют.
0: А я в Хулон хожу. Там, кстати, сейчас, наверное, уже наши, да, или будут.
1: Подъезжают. В 3 часа должны начать. Будут... Марик, есть еще сообщение, да?
0: Да.
1: Давай.
0: Да,
1: мы остановились на сообщении из Германии. Вперед.
0: Да, да, да.
1: Наш слушатель постоянно.
0: С праздником. 22 года живу в Германии. Слушаю вас постоянно. Привет, Насте Поплавской, Александру Зменеру от Владимира из Берлина. Ну, Настя Поплавская и Александр Зменер уже не работают здесь многие-многие годы. Но хорошо, что люди слушают. Это замечательно. Доброе утро. Позвольте. Утро. А человек писал в 13:56.
1: Ну,
0: у каждого свои.
1: У каждого свой график дня, да.
0: Позвольте поздравить Первое радио и всю команду Первого радио с юбилеем от всей души. Поздравляю вас с величественным красивым юбилеем. 25 лет в эфире, четверть века вы с нами. Каждый день настраивайте нас на правильную волну без помех. Для многих из нас Первое радио стало фоном не только в машине или на кухне, а настоящим родным домом и голосом страны. Желаем и так далее. Рома из Ашдода. Ирина пишет. Дорогой Павел, Анечка и Эли. А, написала в 13:23.
1: Да.
0: Вы, а, так, ага, вот-вот-вот, да. А, дозвониться невозможно, поэтому пишу. Поздравляю вас с 25-летием любимого радио. Ваши голоса стали для нас любимыми, родными. Добавляют радости к вашей непростой жизни в любые моменты. Спасибо вам. Хочу всех обнять, так держать. Честно говоря, обнять Анечку Розину хотел бы и я, но... Нельзя.
3: Алло.
0: Не, алло, алло, алло. Спокойно. Так, так, так. Тенерифе были три раза. А, это... Нет, поздравляю. Хорошо, идем дальше. Идем дальше.
1: А вот тут есть вопрос, я вижу. Штейн, сколько бокалов уже хряпнул? Такая, ты откровенный, я вот это читаю.
0: Да, да, да. Знаешь? Марк не математик, мне пишут. Да, не математик. Сколько бокалов хряпнул?
1: Да, следующее сообщение после Марк не математик. Я... Видишь?
0: А, нет, нет, ну, нет. Я не вижу. Тут в телефоне не вижу. А на самом деле, если честно, мне для того, чтобы быть веселым и бодрым, мне надо выпить немножечко соды. Просто соды. Тот, кто знает. А если я выпью вина, я почему не пью вино не только, когда мы идем в гости или когда я перед эфиром? Потому что я захочу спать, я буду такой сонный и засну. А вот сода меня мотивируют на подвиги. И когда я узнал сегодня, это был действительно авто, действительно, когда я узнал, что я буду вместе с Сулеймановым, я подумал, как?
1: И соду выпил.
0: Да, я выпил всю соду, потому что я думаю, надо соответствовать. Так сказать, его бурление.
2: А я вино. Вот какое это у нас.
1: Слушайте, тут персональное ко мне сообщение.
0: Да, давай.
1: Ну, я тут шуточно намекнул, что там у нас угощают, а мы здесь сидим в студии. Вот Валентин написал вот что: я запекаю баранью ножку и привезу ее вам, Павел Михайлович. Пусть они подавятся. До какого часа вы в студии?
0: Честно сказать.
1: Валентина, я буду до того часа, когда вы привезете баранью ножку.
0: Послушай, а вот теперь, смотри, мы Валентину за язык не тянули. Валентина, привозите баранью.
2: Мы ждем.
0: Мы ждем. Я не буду есть больше баранину, потому что вот то, что привез нам Мантис, мне хватило.
1: Да, давайте так скажем. Валентина, вы зря волнуетесь, у нас все-таки люди приличные. Всем, кто в эфире, им оставили все хорошо.
0: Нет. Я хочу, чтобы Валентина привезла.
1: Я ее не останавливаю, конечно.
0: Нет, Валентина. Вот человек
1: привез. Я говорю, чтобы она не переживала слишком.
0: Нет, пусть она не переживает, но ножку делает. Нет такого, я сказала и не сделала. Правильно я говорю?
2: Конечно.
1: Тут есть ответы на твой вопрос. Мальта, ты думаешь, никто не знал? Пожалуйста, еще два
0: ответа. Я сказал, Мальта. Что легкий вопрос.
1: Добрый день, всех 25-летием. Вы лучший асемитский язык на Мальте. С уважением и любовью, пожалуйста.
0: Вот, да.
1: С 25-летием, любимое первое радио. Спасибо за прекрасную музыку, отличное настроение и тепло, которое вы дарите слушателям. Желаю процветания, ярких эфиров, еще долгих лет в эфире. Ам Исраэль Хай, Монреалец.
0: Спасибо.
1: Из Монреаля, наверное, я так и понимаю.
0: Здравствуйте, это опять я. Давайте. Я хочу отдельно поздравить и нас, радиослушателей. Вспоминаю, как из-за слабого ретранслятора слушали вас в перемешку со вмешательством арабских станций. Помнишь, было такое? Угу. Как те мышки в анекдоте плакали, кололись, но продолжали слушать радио. Еще всех с праздником. Так, идем дальше. Так, с днем рождения, мое любимое первое радио. Всем здоровья, счастья, любви. А нам всем интересных передач, положительных новостей и долгих лет совместного существования.
1: Это Сабаск.
0: Дмитрий Крымский пишет. Сегодня такой милый, мне аж самому противно от себя. От всей души поздравляю коллеги первого радио. Всем респект. Особенно хотелось бы отметить Кричевского.
1: О!
0: Человека с такой судьбой на первом, но иногда хочется наказать его за геноцид над Швидлером. Я говорю, мне это не нравится, потому что, друзья мои, Сулейманова все любят, Гершензона все любят, Швидлера все любят, ну, Маргуляна любить нельзя, понятно. Но их все любят.
1: Потому что ты осуществляешь геноцид.
0: Почему меня никто не любит?
2: Павел, почему его не любят? Вот из-за этого, да, Павел?
0: Меня никто не любит?
1: Все, реклама.
3: Геноцид. Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. Реклама.
4: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
5: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
6: Сушильные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Сушильные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. «Махсаней Хашмаль».
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаней Хашмаль».
6: Запомните, сушильные машины покупайте только в «Махсаней Хашмаль».
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 200 граммов, только 79,90. Филе «Салмона» свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
5: Реклама. Праздничный эфир.
10: 25 лет. Первые.
11: Марат Ресин, раввин, ученый и предприниматель.
12: Дорогое первое радио. А точнее, команда сумасшедших, которая его составляет. Я говорю сумасшедших, потому что только такие люди могут сделать что-то действительно настоящее. Потому что вас всех люблю, обнимаю. И наше общение, что в Израиле, что в Канаде, что везде, нужен голос. И вы очень важная струнка в этом голосе, важное устройство, которое позволяет этому голосу звучать. Я желаю вам все больших успехов, крепнуть, подойти к своему полувековому юбилею уже маститой, совсем маститой всемирной радиостанции. И, конечно, всегда, если я вам буду как-то нужен, то я к вашим услугам. Обнимаю и с юбилеем.
13: Первому радио 25 лет.
1: Представляете, мы сегодня начали путь к нашему полувековому юбилею, фактически. Первые шаги делаем так. Эммануэль, есть еще тексты от наших спонсоров?
2: Да. Максана и Кошмаль, например. Вот больше выбора, ниже цены. Да, Максана и Кошмаль. Да. Одна из крупнейших и самых выгодных сетей магазинов бытовой техники в Израиле, которые гарантируют самые низкие цены в стране. Вас ждут выгодные предложения, специальные акции, снижение цен на огромный ассортимент бытовой техники со скидком до 40%. Ого. Огромный выбор товара, профессиональные консультанты, быстрая доставка и оперативная установка. Все для удобных и выгодных покупок. Только сейчас телевизоры по цене от 500 шекелей, ну, 499, я имею в виду, холодильники, кофемашины и все прочее. А в интернет-магазине «Максана и Кошмаль» вас ждет еще больше товаров. А служба поддержки готова ответить на ваши вопросы по телефону +5 018. Дальше. Зоомагазин «Грубер Фарм Ашдо». Друзья мои, 14 октября только один день. Все товары без НДС «Грубер Фарм Ашдо». Более 10 тысяч качественных зоотоваров с реальной выгодой. Специальная акция к 25-летию Первого радио. Приезжайте в Ашдо. Улица Жаботинский, 45. Торговый комплекс «Стар-центр». Введите Waze Gruber Farm Ash Dirt и заказывайте по телефону 052-48-32-503. Повторяю, 052-48-32-503. И последнее объявлю еще раз. В честь дня рождения Первого радио только сегодня особые скидки в магазине Елисеевский в Батьяме. К моему стыду. Я там ни разу не был. Вот моему стыду. Но я пойду.
0: Сегодня поеду.
2: Да. Язык говяжий. Я цены не буду говорить. Пастрами, индюшный, салями, эмми, креветки, филе Соломонов или Амнон, сыр, Адам Голландский и очень много чего интересного. Не упустите возможность совершить выгодные покупки только сегодня, только в гастрономии Елисеевский, Батьями и только для слушателей Первого радио Батьям, улица Барилан, 18.
0: А я был там. Ну, конечно.
13: Реклама.
1: Так, Марик, я читаю два сообщения, ты подключайся, ты продолжишь. Давай. Просто ты поймешь, почему я читаю. Алла написала: «Добрый день, примите мои поздравления, процветание любимому радио, особенно люблю Кричевского, Маргуляна, Швидлер». Ты же скромный человек, ты не смог бы это прочитать.
0: Конечно,
1: это, нет. Это три кита, на котором стоит первое
0: у
1: радио.
0: У меня от слова «поздравляю Кричевского» прям вот голос теряю.
1: БПТТМ. Еще раз всем шалом. А радио «Спутник», который был в 99-м году, это было ваше радио? Если да, то я вас слушаю с 99-го года. Не то, чтобы оно было мое, но я там несколько месяцев работал, пока я оттуда его не закрыли. Вот, первый раз я оттуда не ушел.
0: Написали. С днем рождения, с юбилейным 25-летием. А я знаком с Марком давно. Именно как со Штейном.
1: О!
0: Кто-то помнит старика Штейна. Так, скоро придет на ваш адрес на имя Павла Маргуляна.
1: Серый. Это какая-то медаль?
0: Это, не, это, сы, это какой-то... А, я думал, не знаю, сыр. Это нет, это деревянная медаль. Но это так себе деревянная медаль. Поздравляю.
1: Это не так себе, это подарок. Это спасибо большое, серый. Это, серый — это подпись.
0: Окей. Серый, да? А лучше сыром. Павел, я послал поздравление в 12:30.
1: Это он.
0: Но вы его не прочли, потому что...
1: А где это написано такое?
0: Потому что, Павел Михайлович,
1: а где такое,
0: я увидел, потому что люди тебе подарки шлют, а тебе пофиг. Да, ты не конечно. Умеешь быть благодарным. Кричевский, Швидлер рулят, но, к сожалению, Солнцева недостаточно. Поздравляю.
1: Марик, после соды вы бурлите и бегаете по студии. Это не я, это слушатели пишут.
0: Я бурлю так, что они еле тут высиживают. С 25-летием Первое радио, даже не верится, что прошло уже четверть века. Я с вами с самого первого дня, отлично помню, как все начиналось, как сам участвовал в конкурсе на выбор названия для радиостанции, тогда еще служил в ЦААЛе. Сейчас уже много лет слушаю вас из Канады, из Монреаля, расстояние ничего не изменило, также вас слушаю на работе за рулем. Спасибо за отличный эфир, желаю вам процветания, вдохновения, еще многих лет работы, на радость всем нам, с юбилеем, Александр.
1: Перерыв.

0: Сейчас я прочту те сообщения, которые не прочитаны, и которые мы увидели, что они не прочитаны. Одно утреннее. Доброе утро, первое радио «Прогревщики». С юбилейчиком вас, долгих лет эфира. Написал кто-то, это было 7:30 утра. 20 минут первого. Уважаемый Павел Михайлович, поздравляю вас и ваше радио с днем рождения. Меня зовут Ольга, я живу в Реховате, родилась... А, я читал ваше сообщение, что вы любите песню «Моя бабушка курит трубку». Оно было, просто у меня отмечено как не озвученное. Если что-то пропустили, господа, сообщений сегодня много. Заранее прошу прощения, мы стараемся. Голосовое есть сообщение.
1: Здравствуйте, уважаемое первое радио. Посылаю свое голосовое сообщение. Хочу поздравить вас с юбилеем. 25 лет – это очень-очень большой срок. Молодцы. Я сколько раз по первому радио выигрывала ваши призы. Выигрывала журнал «Мы». У вас была целая годовая подписка была на этот журнал. Поэтому очень любим первое радио. Всегда слушаем. Сегодня утром я написала стихотворение. Отправила вам стихотворение. Но не знаю, зачитали или нет, так как я была на работе. Так трепетно в эфире голос ваш звучит, что не устаем на радиоволне качаться. И передача ваша тянет, как магнит, и с ними хочется подольше оставаться. Мы слышим старых песен перезвон. Мы с вами говорим, как с другом самым верным. Мы слышим смех. И вы нас тоже слышите, наверное. Мазаль Тов, первое радио, еще раз вас поздравляем с юбилеем. Всех-всех благ вам и удачи, и процветания в вашем творчестве. С уважением, Зоя с Кирьят-Гата. Будьте все здоровы. Бай!
0: Батька Махно написал: «Добрый день, уважаемый первое радио, с заслуженным юбилеем, где только я не слушал вас, и в каких ситуациях вы только не поднимали мне настроение. Познакомил с вами впервые в 2012 году, благодаря передаче «101 километр» Владу Зерницкому. В дальнейшем с удовольствием слушал и принимал участие в передаче «Батьям слезам не верит», и впоследствии по авторской онлайн-программе ПМ и его бессменным ведущим. Также хотел отметить передачу «Топ-спорт» с великолепным Кричевским и искрометным Швидлером. Также хочу вспомнить Виту Зуеву, Александра Солнцева. С днем рождения, ребята, так держать».
2: Все, давайте, наверное, прощаться. На самом деле, всем, друзья, спасибо. После нас эфир продолжат. Но так получилось. Мы в этом не виноваты. Влад Зерницкий и Дарья Достоевская. Я думаю, они не испортят. Сделают, может, даже чуть лучше. Может быть. Обсудить. Всех с юбилеем поздравляю. Ну и будем встречаться. Я буду прям до пенсии. Будем встречаться прям до пенсии.
0: От Сашеньки. В 25 лет я приехала в Израиль 27 октября 91 года, то есть через 13 лет после начала наших трансляций. Дорогое первое радио, всем, кто работает на радио, желаю счастья, здоровья, много хорошего позитива и, конечно, много классного эфира. Ура!
2: А теперь Сулейманов.
0: Я скажу, спасибо, что вы увидели мое сообщение, но не прочли, Эдуард. Все мы сегодня читали, Эдуард. Все нормально.
2: Вот такая я.
0: С днем рождения, последнее. С днем рождения,
2: не даю тебе слова,
0: любимое сказать. Радио, процветание долгих лет вещания, Павел, больше позитива, креатива и хороших новостей. Кричевского люблю, а сейчас бы я не стал это читать, а ты меня останавливал.
2: Да.
0: И вообще коллектив у вас по-доброму очень приятный, Людмила.
3: Где мой рок с вином?
0: Тебе слово.
3: Рок с вином. И только при одном условии я скажу последнее слово, там, что будет восточная песня в конце.
2: Давай.
3: Дорогие наши радиослушатели, сегодня мы отмечаем прекрасный юбилей, 25 лет нашего радио. Четверть века музыки, добрых встреч, любимых голосов, незабываемых эмоций. Все это время вы, дорогие друзья, были рядом с нами. А значит, это и ваш праздник тоже. От всей души я желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла, мира над головой, радости в каждом дне и побольше поводов улыбаться.
2: Браво,
3: пусть в ваших домах всегда звучит музыка от музыкальной чайханы.
2: 100%.
3: Да. И в сердцах живет любовь, а в жизни пусть будет место для мечты и счастья. С праздником вас, друзья!
2: Браво!

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Рубин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
1: Спонсор «Янго». Новые бизнес-условия стали выгоднее. С каждой минутой и каждым километром вы автоматически зарабатываете больше. Янго. Каждая минута в пути стоит дороже. Звездочка 8002.
2: Реклама.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
4: Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Осенний листопад скидок в Мааданной Мане. Коньяк Тифон Вес 0,7 литра 89,90. Виски Феймус Граус 99,90 за литр. Водка Абсолют 79,90 за литр. Согласно условиям мероприятия. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Реклама.

0: Новости.
1: Первое радио отмечает 25 лет. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Сегодня особенный день для всей команды Первого радио. Нам 25 лет, и мы продолжаем отмечать юбилей вместе с вами. На 89.1 FM праздничный эфир, а наша выездная студия перемещается по специальному маршруту и в эти минуты должна быть в Холоне. Следите за сообщениями в эфире и не пропустите возможность встретиться с нами. Ну а сейчас к новостям этого часа. Три человека получили серьезные ранения в результате взрыва на заводе «Intel» в Кирьят-Гате. Об этом сообщили в диспетчерскую службу скорой помощи «Маген Давид Адом». На месте сейчас находятся бригады МАДА. Нет подозрения на инцидент в сфере безопасности. Бывший глава Шабака Ронен Бар сегодня подал в Центральный окружной суд иск о защите чести и достоинства против премьер-министра Бениамина Нетаньяу. Бар обвиняет главу правительства в распространении ложных сведений о его действиях накануне нападения Хамаса 7 октября. В исковом заявлении утверждается, что в течение нескольких месяцев, предшествовавших нападению Хамаса, Бар почти еженедельно предупреждал Нетаньяу об угрозе масштабной эскалации на нескольких фронтах, особенно выделяя сектор Газа и период осенних еврейских праздников. По словам бывшего главы Шабака, он также представлял премьеру планы ликвидации высокопоставленных руководителей Хамаса, однако эти предложения были отвергнуты или проигнорированы. Отдельная часть искового заявления посвящена событиям ночи 7 октября. Бар утверждает, что уже в 3:03 Шабак распространил среди служб безопасности предупреждение о необычной активности Хамаса. По его словам, военный секретариат канцелярии премьера получал разведывательную информацию, а еще до начала атаки он распорядился отдельно уведомить военного секретаря Нетаньяу. При этом, как утверждает Бар, премьер не связался с ним даже после начала нападения. Министр обороны Исраэль Кац сегодня посетил позиции Цааля на юге Ливана вместе с командующим Северным военным округом генерал-майором Рафи Мило и другими высокопоставленными офицерами. Цааль готов к проведению наземной операции. Если Хизбалла присоединится к Ирану в нападении на Израиль, ей будет нанесен тяжелый удар, и она потеряет дополнительные территории, заявил Кац. Министр подчеркнул, что в таком случае израильская армия может занять новые районы на юге Ливана, включая территории в районе Набатии и реки Литани, которые станут частью постоянного зоны безопасности Израиля. Колумбия открыла посольство в Иерусалиме, став 10-й страной, разместившей дипломатическое представительство в городе. На церемонии присутствовали министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар и глава МИД Колумбии Омар Абула Эскобар. В израильском внешнеполитическом ведомстве назвали открытие посольства важным шагом к восстановлению отношений между двумя странами. Саар заявил, что решение Колумбии подтверждает признание Иерусалима столицей Израиля. И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 34. На Первом радио продолжается праздничный эфир. О развитии событий в следующем часе.
2: Праздничный эфир!
0: 25 лет. Первые.

0: 15:07 на часах в студии 89.1 FM. И мы врываемся в очередной праздничный час и благодарим всех наших коллег, которые были здесь до нас. А сейчас Влад Зерницкий.
1: Да, и Дарья Достоевская. Это ее замечательный нежный голос. Вы слышали, мы меняем наших коллег, вернее, правильно сказать, сменили. И, мне кажется, Дарья сегодня впервые в полном масштабе появляется на часовой эфир.
0: И делает это с огромным удовольствием.
1: Замечательно. Итак, у нас Санкт-Петербург и Мариуполь встретились здесь. В этом музыкальном часе, Дарья, что мы готовим нашим слушателям?
0: У нас большая программа. Во-первых, мы зовем всех в Холон. Мы всех зовем в Холон, в промзону, в комплекс Мивне на улице Пелет 7. Около магазина Максане Хашмаль будет работать наша выездная бригада. Огромный экран. И возможность познакомиться с нашими ведущими, с Кристиной Кипни, с Миланом Левитиным и Савой Савостовым. Они ждут вас там. И не просто ждут, а с огромной горой подарков.
1: Это то, что испытали сегодня на себе наши слушатели и одновременно зрители из Ришон-ле-Циона, из Ашдода и из Бат-Яма. Огромное количество призов, они раздаются. Есть центральные, в том числе призы главные, но там будет загадка. Это будет следующий час, если не ошибаюсь. А, нет, следующий час мы в эфире. А в этом, да, совершенно верно. Ну и Максане Хашмаль не просто так мы выбрали, да?
0: Конечно.
1: Потому что больше выбора, ниже цены.
0: Потому что Максане Хашмаль одна из крупнейших и выгодных сетей магазинов бытовой техники в Израиле, и она гарантирует нам низкие цены по всей стране. Выгодные предложения, специальные акции и снижение цен на огромный ассортимент бытовой техники. В честь праздника, между прочим, до 40%.
1: Короче, если сказать, отправляйтесь в сеть Максане Хашмаль. У вас появятся новые электроприборы, вы на них потратите намного меньше денег, чем вы предполагали, потому что говорят, что там сейчас телевизоры по цене 500 практически шекелей.
0: Даже 499.
1: Даже так. Но спасибо, Максане Хашмаль. Приезжайте в Хулон. Там сейчас готовится телепортал. Ну, а мы, продолжая день рождения, говорим о том, тем, кто не подозревает, что происходит в эфире, что Первому радио 25 лет. Ровно 25 лет мы начали эфиры. И я хочу спросить Дарью, которая в этот момент даже не знала, что такая радиостанция есть. Что было 25 лет назад в твоей жизни? Чем ты занималась?
0: Я занималась примерно тем же самым, но на немножко другой волне.
1: Рассказывай.
0: Это было в городе Санкт-Петербург. Я работала там на радио, но работала там в новостях. Я была новостейщиком.
1: А что за радиостанция?
0: Это было радио сначала «Северная столица», а потом это было радио «Спутник», на котором мы делали новостное вещание.
1: Бог ты мой! Я начинал на радио «Спутник» тоже.
0: Коллеги, и тут ты там.
1: Мы спутниковские ребята, да. Но у нас была это пиратская радиостанция, а ты работал. А родом ты из Санкт-Петербурга?
0: Из Петербурга.
1: Что же делал я 25 лет назад? И в 2001 году я не был на первом. Я пришел только через полгода после того, как оно стало работать. До этого я работал на пиратской радиостанции. Да,
0: очень много подпольных ребят здесь образовалось.
1: Да, такой партизан перед тобой сидит с седыми усами. И я работал, я пел на свадьбах и в ресторанах 25 лет назад. Бог ты мой. А закончил я с этим делом в 2003, да. Это мы сейчас как бы немного сделали такую ретроспективу во времени, где мы были. Ну и давай сразу скажем свои ощущения о том, как ты думаешь, через 25 лет, то есть, соответственно, в 2051 году, что будет и с Первым радио, и что будет вообще с радиовещанием, на твой взгляд?
0: Очень многие пугают искусственным интеллектом, и все говорят, что всех ведущих все-все-все заменит искусственный интеллект. Мне кажется, так не будет, потому что общение с живым человеком, ну, это, наоборот, станет какой-то более роскошной такой историей, и люди, наоборот, будут стремиться, когда им предоставляют живого человека для общения, чтобы поговорить с ним, поэтому живой человек, живой ведущий на радио останется 100%. Может быть, там будут какие-то и дополнения, чтобы, например, можно было включить какую-нибудь японскую радиостанцию и послушать ведущего так, чтобы он звучал на твоем языке, чтобы ты его понимал вместе с шутками. Может, такие какие-то штуки будут, но живой человек на радио, ведущий, обязательно останется, я уверена.
1: Да, если человек не претерпит какие-то изменения в генетическом своем коде, я так предполагаю, то он всегда будет стремиться к чему-то, что ему близко и первоестественно. Например, допустим, курение вредно для здоровья. Человек хочет курить, там, раскурить трубку, да? Сегодня есть зажигалки всякие бензиновые, есть пьезоэлектрические, но какой же кайф зажечь спичку, сделанную из соснового дерева, серой, чиркнуть и так услышать этот огонек и потянуть, скажем так, этот огонек через табак, пропуская. Поэтому то же самое, я думаю, будет с радиостанциями. То есть они, скорее всего, переживут пору искусственного интеллекта.
0: Конечно.
1: Да,
0: возможно,
1: такого.
0: Что-то отвалится, что-то появится, но все равно нет. Живой человек в эфире останется 100%.
1: Да, то есть нейроущербное что-то пройдет.
0: Обязательно.
1: А потом скажут, мы хотим живого человека, пусть хотя бы одного, ну пусть разговаривает с ним.
0: Верните его нам, да.
1: Да, то есть мы примерно с Дарьей определились, что будет через 25 лет. У тебя WhatsApp перед глазами или нет? Или он только у меня? Я просто хочу сказать, что здесь у нас есть из Торонто сообщение из Канады, а в Канаде сейчас 8 утра, да, 9 час. Саня. Саня пишет, что, во-первых, с юбилеем вас, дорогие, с первого дня с вами. Помню, как придумывали название для радио, было весело. Это означает, что он помнит 2001.
0: Вот это преданные слушатели, это всегда приятно.
1: Да, тем более, что название придумали действительно слушатели. Всем здоровья, мира и хороших эфиров с добрыми новостями. Саня, и он пишет таким, он пишет с юбилеем вас, дорогие, для радио было весело, все здоровья, он from Toronto.
0: И кленовый лист еще в конце.
1: И кленовый лист. И вот еще у нас тут приходят стихи. Это эпиграмма, посвященная Дарье Достоевской. Я должен прочитать прямо сейчас. Кто это пишет? Сержант, господи, у вас уже столько ручек поизносилось, этих перьев. Чем вы пишете? Лучинами? И вот что он пишет Дарье. Одна из лучших, несомненно, в эфир ворвалась перелетной птицей. Из края, где по ребрике с шавермой, короче говоря, из северной столицы. Сержант совершенствуется, должен сказать, что раньше стихи у него были
0: слабее. Здесь мы приближаемся к классике.
1: А сейчас он может делать свои творческие вечера.
0: Опять же, какое знание предмета? По ребрике, шаверма.
1: Ну, по ребрике, да, это он, конечно, польстил себе. Так, скажи нам, пожалуйста, Дарья, что происходит с телепорталом, когда быть готовыми, куда ехать?
0: 15:30 примерно мы будем подключаться. Но мы на самом деле можем и сейчас помахать им руками. Они нас должны... по идее, видеть. Мы можем поприветствовать их.
1: Да, я только скажу спасибо режиссеру нашей трансляции Михаилу Лидес, Екатерина Вергунова. Они сидят за этими пультами, они следят за всеми камерами, которые включены там, в хулоне, и здесь, в студии. А ты себя видишь в камере?
0: Я?
1: На экране?
0: Да.
1: Ты
0: да.
1: Себе нравишься?
0: Ну, это же я. Я спокойно отношусь к своему отражению.
1: Это песня 2017 года. Узнаешь ли ты ее?
0: О, боже.
1: Да, она звучала 9 лет назад группа «Грибы».
0: Она же звучала из каждого утюга.

0: В 2017 году Дарья жила в Санкт-Петербурге, работала в средствах массовой информации и под эту песню колбасилась на дискотеках. Так это?
1: И такое тоже бывало.
0: Группа «Грибы», «Тает лед», 2017.

0: праздничный эфир.
1: 25 лет. Первые.
2: Ну а теперь, Дарья, как ты понимаешь, у нас звонки бывшим.
3: Бывших радищиков не бывает.
2: Бывших радищиков не бывает, говорит Дарья Достоевская, и она знает, о чем говорит. Но ты понимаешь, куда мы сейчас звоним?
3: В Киев.
2: Мы звоним в столицу Украины, в замечательный, красивый, невероятный город Киев, где нас ждет, как ты сказала, не бывший, а наш коллега Владимир Равцион. Доброго дня, пан Равцион.
4: А, шалуменьки були, як все маєте.
2: Слава Україні!
4: Героям слава! Ам Ізраїль хай!
2: Амен, амен. Вот мы и обменялись такими замечательными словами, пожеланиями. Володя, мы же будем говорить пока на русском языке, да?
4: Ну да, давайте.
2: Окей. Добре. Дело в том, что со мной вместе Дарья Достоевская. Она не так давно начала работать на первом, поэтому у нее есть пару вопросов для тебя.
3: А, собственно, да, как вы оказались на первом радио, собственно?
4: А, у меня есть Блад.
3: И сестла.
4: На первом радио. И сестла. А я с детства мечтал работать на радио. Была у меня такая мечта, и я постепенно начал воплощать ее в жизнь, уже находясь в Израиле. А непосредственно на первом радио, потому что мой свояк лично знаком с Славой Быстрицким, и у меня была встреча со Славой Быстрицким, я оставлял запись своего голоса с начитками.
3: Но с таким разными голосом я первый раз, кстати, его сейчас услышала, и я прям наслаждаюсь. Он прекрасен. Да, еще бы они не взяли с таким голосом человек на радио.
2: Вот так вот он
4: Спасибо, за комплимент. По
2: блату и попал на первое радио. На самом деле у Володь голос таким и был всегда, и телевидение это тоже отметило, не просто так, девятый канал. Ну а что, многие спрашивают, что произошло потом с Владимиром Равционом? Куда он исчез? Вкратце тезис расскажи нам.
4: Ну я же никуда не исчез, я просто посчитал, что есть некая следующая ступенька, что ли, развития в медиабизнесе или в целом моей медиакарьеры, и пошел на девятый канал. А после девятого канала я переехал в Украину и ныне сотрудничаю с 1+1 медиа.
2: И мы, кстати, гордимся тем, что наш коллега теперь работает в одном из ведущих медиа Украины. Ну а теперь серьезный вопрос, несмотря на то, что сегодня 25 лет. Как сегодня обстановка в Киеве? Как прошла ночь и как вы себя чувствуете? Я понимаю, что это война, но все-таки как настроение?
4: Давайте так, проблематичненько, лучше о грустном не будем, поскольку вырисовывается картина, согласно которой вроде бы как партнеры начинают странно себя вести. И, ну, в общем, я очень надеюсь, что никогда Соединенные Штаты Америки не станут поступать с другим своим партнером таким образом, как поступают с Украиной. Я сейчас имею в виду Израиль, конечно же, как партнер Соединенных Штатов Америки, потому что были обстрелы, удары баллистикой в частности, и уже во второй раз за последние двое суток Украину не предупредили о выходе ракет российских.
2: Более того, я сейчас видел новость, которая буквально пришла накануне эфира, что снижена скорость в Старлинке,
4: да,
2: в интернете,
4: да, да, Starlink,
2: что мешает выполнять задачи. И это, конечно, честно говоря, шокирует, но это... Да, это длинная тема. Володь, учитывая то, что у тебя есть сейчас и интернет, и есть возможность быть в эфире прямом эфире Первого радио, пожалуйста, несколько пожеланий от боевой и воюющей страны, боевой и воюющей стране.
4: Слушайте, ну, тут, наверное, вдохновение, терпение, стремление и достижений. Ну, пожалуй, это все.
2: Ну, это тоже.
4: Это много объединяет сразу, да. Тут главный момент заключается в том, что жизнь-то, она продолжается. Она продолжается, скорее, несмотря на все происходящее
3: невзирая,
4: вокруг.
3: Да.
4: Да, поэтому, ну, поэтому, так, наверное,
3: поэтому
4: и следует
3: всем
4: продолжать.
3: Сил, всем терпения, всем мирных дней, ночей спокойных, в которые можно думать о чем-то прекрасном и заняться своими делами, а не нервничать, не переживать и не бояться за своих близких, конечно.
4: Ну да, плюс приближать победу и стремиться к ней, это тоже очень важно.
2: И я добавлю приятной такой нотки. Ровно через неделю я приземлюсь в Украине, приеду в Украину проведать рідну неньку.
4: Влад, будете в Киеве?
2: Нет, в Киеве не буду, у меня лекции чуть-чуть западнее, но в любом случае я очень хочу приехать и прикоснуться к родной земле.
4: Ну да, дай бог, встретимся.
2: Ну и по просьбе Володи Равциона, который с нами говорит из Киева, в нашем эфире группа «Тартак», стопроцентный плагиат, гарна пісня. Володя, дякуємо тобі і до побачення.
4: Дякую вам, обнимаю, бувайте.
2: Пока. Пока. Ну что ж, поехали, Володя отключился, да. А мы слушаем песню...

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти».
0: Певица Лана Би.
1: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
0: Диджей Ругин.
1: Композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Реклама.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Только в Центр Кар.
8: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
7: Центр Кар Азур.
8: Терех Ашива 9.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 200 граммов, только 79,90. Филе «Салмона» свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
10: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый, всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые, 500 граммов, только за 19,90. Пельмени классические, 1 килограмм, всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
11: Так, Дарья, тебе слово.
12: А слово мое главное, мне вопрос. У меня не слово, вопрос. Я не понимаю, почему все они еще до сих пор не в Холоне, наши слушатели. Потому что там Милан Левитин, Кристина Кипнес и Сава Савостов уже стоят с мешками подарков и ждут вас. Махсана и Хашмаль, около магазина «Промзона», комплекс «Мивне», улица Апелит, 7.
11: Поэтому, если вы сейчас едете где-то рядом, давайте-ка аккуратненько сверните с трассы или просто поставьте в навигаторе комплекс «Мивне», улица Апелит, Пелед, далее в конце 7, и подъедьте, увидите огромный телепортал, экран. На этом экране вы увидите, вот сейчас мы видим тройную картинку, мы видим там Дарью, видим меня, а самое главное, мы видим
12: Милана и Саву.
11: И они находятся с призами, сейчас мы их поднимем тоже в эфир.
12: Они машут нам руками.
11: Подождите, махать руками, тоже Дон Кихоты. Давай теперь скажем так, о том, что у нас есть спонсор, во-первых, чайный дом Гринфилд. Это безупречный вкус, это редкие чайные сорта из Индии, Китая и Кении, вашей чашки. От классических черных купажей до экзотических фруктовых пирамидок. Гринфилд не меняет мир, меняет настроение.
12: И этот чай, кстати, можно будет тоже попробовать, если вы окажетесь в Холоне. У ребят все с собой, они готовы к встрече. Еще команда Первого радио говорит спасибо. Спасибо винодельне «Шато Пуркарь» за великолепнейший вина к нашему столу. С 1827 года «Шато Пуркарь» делает премиальные вина, которые завоевали уже 200 медалей на международных конкурсах. И теперь мы точно знаем, за что. Во всех магазинах Израиля и на сайте purkarya.co.il. И чрезмерное употребление алкоголя, конечно же, вредит вашему здоровью, но немножко-то можно.
2: Реклама.
12: Добрый день, ребята, слышите ли вы меня? Как вы там поживаете в Холоне?
13: прекрасно вас слышно, и самое главное, прекрасно слышно вас, и вас очень хорошо видно. Вы сейчас находитесь на огромном экране напротив...
14: Привет, привет!
12: Привет, привет, ребята!
14: Сейчас мы в студии! Оксана и Хашмаль, торговый комплекс Мивне. Ну, как бы мы с вами, как бы мы в студии, но не как бы, а поздравляем, да, а поздравляем первое радио.
11: А кто это на заднем плане?
14: 25-летие. И у нас, кстати, есть представитель магазина Оксана и Хашмаль, Дмитрий. Дмитрий, можно вас?
11: Запускайте Диму.
14: Несколько слов для нашего любимого и вашего любимого первого радио.
15: И хочу поздравить Первое радио с годовщиной 25-летия и пожелать процветания. И спасибо вам за то, что вы объединяете нас, всех русскоязычных. Это очень приятно. И каждый день мы вас слушаем. И много-много лет. До 120.
13: Спасибо огромное, Мазаль Тов!
12: Спасибо!
13: У нас была гостья. Сава, ты вот
12: неаккуратно распугал всех гостей.
14: Да.
13: Сава познакомился с прекрасной барышней.
14: А Настя, да, я помню. Упустил. Настя, можно вас тоже пригласить?
11: Потому что он очень много говорит.
14: Призы, правильно, мы еще... Мы не с пустыми руками, не просто так.
11: Савостав!
14: Да, вот, очаровательная Настя, несколько слов опять же для первого радио.
11: А Настя может подойти ближе к камере?
13: Ну, в первую очередь, просто оцени, вот, например, вот этого замечательного мужчину, он ждет комплиментов. Ну, просто поздравить первое радио. Слушает ли вы вообще первое радио?
16: Ой, моя мама слушает каждый день, целый день.
11: И мой дедушка. Милан, ты меня слышишь?
14: Мама зовет сюда.
11: Милан, ты меня слышишь?
13: Знаете, это все для моей мамы. Давайте мы с вами сфотографируемся, моя мама фанат.
11: Кто меня слышит сейчас, из тех, кто находится в телепортале?
13: Позвони своей маме прямо сейчас в прямой эфир.
14: То есть мы как в том фильме, погружаемся все глубже и глубже в очередной сон, да, из студии. Мы оказались в Холоне, а из Холона окажемся там, где находится Настя. Она на связи? Да, на громкую связь можно?
11: Мама!
14: Да, на громкой связи. Здравствуйте, как вас зовут?
17: Илья.
11: Ирина.
14: Вас прекрасно слышно. Ирина, нам сказали, что вы постоянно слушаете первое радио. Это так?
17: Да.
14: Окей. Тогда слова поздравления от вас в честь юбилея. 25 лет первому. Что вы хотите пожелать?
17: Поздравляю радио, во-первых, с праздником, так сказать, с юбилеем. Это все-таки дата 25 лет. Вот, желаю процветать и дальше, и давайте, так сказать, продолжать в том же духе.
14: Супер, спасибо. Ваша любимая...
17: Интересно. Так же, как это было интересно до сегодняшнего момента.
14: Ваша любимая программа на Первом радио?
17: Не знаю, даже их несколько. Очень любится музыкальные там всякие программы. Я очень люблю, где музыка, где всякие хит-парады.
14: Вот представитель хит-парада. Левитин, ведущий хит-парада на Первом радио.
12: Милан Левитин нашел своих поклонников везде.
11: Молодец.
13: Спасибо. Студия, мы будем сейчас раздавать подарки спонсоров от Максаней Хашмани. Мы же с вами прощаемся, но мы встретимся еще с вами в лицоне.
11: Спасибо, Милан.
12: До скорого.
11: Спасибо, Володя. Спасибо, Кристина. Ну вот, у меня, кстати, был такой же случай. Я быстро его расскажу. Когда я был в одном из ресторанов, не скажу, каких. Вот. Через какое-то время, часа через полтора, ко мне подошла официантка. И это, кстати, я сейчас говорю о том, что мы с тобой говорили, что будет через 25 лет. Подошла официантка, девочка. Я думаю, что ей было, может быть, лет 16-17. Она сказала, мне кажется, у вас... Знакомое лицо. Ну так, она с акцентом таким не русским уже. Я говорю, так. Она говорит, вы это самое, работаете. И голос. Я говорю, да. Она говорит, я сейчас спрошу не очень ловкий вопрос. Вы работаете где-то там на телевидении, на радио? Я говорю, да, на радио. И думаю, все, надо же, ребенок...
12: Звездный час, да, вот он, вот он!
11: Думаю, звездный час, да, 17 лет ребенок слушает! Я говорю, да, девочка! Она говорит, мой дедушка вас слушает. Я потерял сознание, меня вынесли из этого ресторана окончательно. У нас следующая песня, и тоже с 2017-го. Артики, да, и Асти.
12: Да, ее тоже слушали много-много-много на радио.
11: Называется «Неделима». «Неделимы».
18: Давай запомним.

0: Мы неделимы. Это группа Артик и Асти. В студии сегодня Дарья Достоевская и Влад Зерницкий. Есть сообщение. Доброе утро, Первое радио. Сообщение приходит в 15 часов 26 минут.
1: С добрым утром и вам тоже. Хорошего
0: Валера,
1: дня.
0: Валера, чтобы вы были здоровы, да. И дай бог, чтобы у вас каждое утро начиналось в 15 часов. Только миллионер себе может позволить. С днем рождения вас. Отличных вам эфиров. Побольше хороших новостей. Спасибо за вашу работу. Валера из города Батьям.
1: На самом деле, я сегодня, когда открывала наш WhatsApp, такого вороха, просто потока бесконечного сообщения я не видела давно.
0: И я тоже. И вот в том числе возвращаются те, кто знает нашу радиостанцию практически все. Одна из них — Вика Пропаганда. Доброго денька. Я не буду говорить, каким голосом он говорит. У него очень красивый голосок, такой нежный. Супер первое радио на всей планете. Счастливого дня рождения, красивые даты и все красивые вы. Ну, это про меня в основном, конечно. Будьте всегда счастливы и звучите всегда еще многие века. Вика Пропаганда.
1: Многие века, тогда точно придется подключать ИИ, чтобы вытянуть такую дистанцию. Научи меня вновь
0: летать высоко. Еще одно поздравление от Эстер. Это стихи, я постараюсь их прочитать. Примите поздравления, что пожелать вам я не знаю. Вы только научились говорить. Вам радиослушатели столько пожелали, что мне осталось только повторить. Да будьте вы всегда здоровы. Любви вам, радости, добра. Мы много с вами тропок протоптали, где были смех и радость, и беда. Вы наши лучшие друзья. И пусть с утра с прекрасного эфира в наш дом влетают ваши голоса. Эстер Аждот.
1: Сколько у нас поэтов.
0: Серебряным юбилеем вас первое радио. 25 лет вы будете нас по утрам, разгоняете пробки, поднимаете настроение и ставите те самые крутые песни и треки. Желаем вам столько же благодарных слушателей, сколько чашек кофе вы выпили за четверть века в эфире. С праздником вас, Рая из города Аждот. Желаю вам благодарных слушателей.
1: Рая, спасибо огромное. Рая — наш постоянный слушатель.
0: Поздравляем Первое радио с днем рождения, 25 лет. Желаем всем сотрудникам успехов в личной жизни и в вашей работе, очень нужной для людей. Это мое повторное поздравление. Эдуард говорит о том, что его не прочли, и он его повторяет. Эдуард, а теперь прочли, и низкий вам поклон и благодарность.
2: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
3: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
2: На сцене
3: группа «Расти»,
2: певица Лана Би,
3: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
2: диджей Ругин,
3: композитор и певец Влад Зерницкий.
2: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
3: Спонсор «Янго». Новые бизнес-условия стали выгоднее. С каждой минутой и каждым километром вы автоматически зарабатываете больше. Янго. Каждая минута в пути стоит дороже. Звездочка 8002.
4: Реклама.
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Мантис, Мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
9: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят Моцкин, улица Кадиш УЗ, 11.
10: BeCur Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCur Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят Моцкин, улица Кадиш УЗ, 11.
1: И мы продолжаем наш праздничный эфир. Влад Зверницкий.
0: И Дарья Достоевская. О чем ты готова сказать нам?
1: Я готова сказать о том, что наши коллеги Милан Левитин, Сава Савостов и Кристина Кипнис ждут вас последние 5 минут в Холоне. Кто сейчас находится в Холоне, бегом просто скачите в комплекс Мивны, улица Апеллет 7, потому что огромная куча подарков и призов ждет вам там. И это не какие-то маленькие значки и открыточки, между прочим, потому что минут через 5 ребята разыграют большую и очень классную кофемашину.
0: Да, сейчас прямо на входе в Махсаней Хашмаль находится наш телепортал, трое наших ведущих. Вы можете выйти в прямой эфир, мы вас увидим, вы увидите нас, и кофемашина может стать вашей. Но у вас есть 5, максимум 6 минут. Приезжайте быстренько в Хулон, да я повторю, комплекс Мивне, или напишите Хулон, улица Апеллет 7. Вы же там все сейчас крутитесь, я же знаю, просто стесняетесь подойти. Вперед!
1: Это гораздо приятнее, чем стоять в пробках. А еще наши благодарности. Да. Наши благодарности нам надо обязательно сказать магазину кейтерингу при фабрике «Манти» за прекраснейшее угощение к нашему столу, потому что настоящие вкусы Востока и Кавказа сегодня привезли прямо к нам сюда, на Первое радио, и мы все попробовали и золотистые чебуреки, и сочную самсу, и классические жареные пельмени, и домашние вареники, кюрзе, хинкали, сытный ароматный лагман и душпере, который так любит Вергунова, я точно знаю, она мне сегодня рассказывала.
0: Как же из этих чебуреков? Реков капало масло, боже мой.
1: Решен Лицион, промзон аромат Ильяга, улица Ицхак Бен Цви, 23, фабрика Мантис. Сделано вручную, приготовлено с душой.
0: Ну и сеть Мадана и Мания, осенний листопад скидок. Сегодня стартовали самые выгодные цены этого месяца. На ваш выбор 60 продуктов, цены, которые вас удивят. Например, салями со вкусом трюфеля или клюквы, необычные вкусы для красивой мясной тарелки. 9,90, 9 шекелей 90 огород за 100 граммов вместо 19,90. Или же, например, ванильное мороженое Экскрим в глазури из дубайского шоколада. Модное сочетание вкусов. Я, кстати, его уже вторые сутки ем.
1: Боже, это очень
0: здесь вкусно. Оно стоит ящик у меня в машине, которая стоит попробовать. 5 штук за 17,90 вместо 32,90. И это только часть предложений. Акции до конца недели. Приезжайте, в том числе, в самый выгодный филиал сети. Новый филиал в Ашкелоне. Меркас Кирьят Академия. Эликоин 21 напротив Академического колледжа. Мания! Едем покупать продукты.
1: Срочно.
0: Так, ну что, теперь будем связываться с Хулоном?
1: Да.
4: Реклама.
11: Итак, мужчина спрашивает,
12: спрашивайте, мужчина ли? Да, это мужчина.
0: Хватит.
12: Можете предположить.
0: Внимание, внимание, внимание.
1: Что, медосмотр проходит?
12: Ну, желательно, да.
0: Внимание, внимание, внимание. Левитин, Савостов, Кипнис.
12: Вы знаете, наверное, да.
13: Ну, в духовые пробовал дудеть, наверное.
1: Боже мой, они выясняют, кто мужчина, кто женщина, и дудят в духовые.
12: Нет, это не, а у нас нет кто? Такой...
1: Я... Если бы я была в Холоне, я бы бегом бежала на эту точку посмотреть, что же там происходит такого.
0: Мы сейчас свидетели розыгрыша, скорее всего, кафе-машины. Там стоят мужчины такого брутального вида. Даже подошел мужчина в каске. Не знаю, то ли они пришли отбирать эту кафе-машину, я не знаю, то ли ее действительно
1: наши
0: выиграть.
1: Парни справятся.
12: Абсолютно.
13: Кирилл Московский, да!
12: Это правильный ответ!
13: Я открываю, чтобы не было тут подстав никаких.
12: Это Игорь Красковский.
13: Игорь Красковский, совершенно верно. Дмитрий становится.
12: Поздравляю.
13: Так, Дамир, ну вы тоже победитель.
12: Без приза не уйдете сейчас.
13: Кристина сейчас вынесет свой.
0: Вот же молодцы, а.
1: Мы на самую красивую торжественную церемонию попали.
13: Конечно же, это призы от Первого радио, от наших партнеров, от наших спонсоров. Так, Тамиру достается вот такой набор. Там вкуснейший чай. Я вот завидую, облизываюсь. Спасибо еще раз огромное.
12: Дмитрий,
13: так, ну...
0: Там идет розыгрыш призов, и, судя по всему, кофемашина уйдет сейчас.
1: Я не сомневаюсь в этом, потому что за таким призом, ну, в общем, имело смысл побежать туда.
0: Главный режиссер нашей трансляции Екатерина Вергунова говорит о том, что все эти видеовключения будут потом представлены на нашем канале в Ютьюбе. Вы сможете посмотреть, как это было. Еще раз и себя увидеть, своих друзей, да и вообще похохотать. Это еще одна песня 2017-го.
1: Какое совпадение?

0: Так, студия с нами на линии. Вы с нами на линии. Савостов, Левитин.
1: Да, Влад, мы слышим хорошо студию.
0: Расскажите нам, что произошло.
2: У нас есть... Победитель, да, мы провели конкурс, пока у вас была музыкальная пауза, и разыграли потрясающий приз от магазина Максана и Хашмаль. Как оказалось, это кофемашина! Под аплодисменты всех, да,
1: сейчас в студию кофемашину, да.
2: У нас победитель, вот, которому мы вручаем этот потрясающий приз, его зовут Андрей.
0: Да, Володя, Андрей просто. Володя Савостов, ты нас слышишь?
2: Да,
0: постарайтесь говорить не одновременно с Миланом, потому что общий. И не надо кричать в микрофон, мы вас слышим хорошо, прекрасно. Давайте познакомьте нас с тем,
2: отлично,
0: кто выиграл.
2: Да, у нас победитель, которого зовут Андрей, и мы предоставляем ему микрофон для того, чтобы он поздравил и первое радио, и, может, сказал несколько слов о своих впечатлениях от подарка в том числе.
3: Здравствуйте. Поздравляю вас с 25-летием. Я вас слушаю с 8-го года, по-моему, как сел за руль машины. Каждый день слушаю. Вы молодцы. Счастья вам, здоровья всем коллегам, всем. Еще раз с днем рождения.
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо огромное.
2: Спасибо, Андрей, еще раз наше поздравление. Вот, человек сегодня будет наслаждаться вкуснейшим кофе благодаря этому магазину Максана и Хашмаль. Итак, студия, прием. Еще раз с днем рождения первое.
1: Мы едем в Решен-Лицон.
0: Подождите, мы хотим уточнить, а где Кристина Кипнис? Кто-нибудь ее видел?
4: Я вижу хвостик Кристины Кипнис, да, он периодически появляется в кадре.
2: Она сегодня выполняет у нас почетную функцию видеографа.
4: Ты фея подарков еще, да, я вижу, я что ты их раздаешь.
0: Жалуйся, сейчас самое время.
5: Меня сделали курьера, вот из меня сделали, значит, курьера, и мною прикрываются, чтобы я дарила подарки. Но на самом деле я только счастлива это делать.
0: А что это у тебя в левой руке за железка такая? Что за железка у тебя в левой руке, да? Что ты ей делаешь там?
5: Влад, я подготовилась. Это у меня подставка для телефона, чтобы видео и фотки получались лучшими.
0: Спасибо. Куда вы
1: там
0: отправляетесь?
1: Там инвентарный номер радиостанции.
0: Куда вы сейчас отправляетесь?
5: В Решен-Лицон. Мания нас ждет.
0: Что ж, спасибо, ребята. Отключаемся.
4: Да-да-да, Кристина все правильно сказала, потому что вся наша бригада Вести с огромным экраном и ворохом подарков будет перемещаться в город Решен-Лицон на улицу Альталена 3. Там ждут всех около магазина Мадана и Мания. Это, между прочим, будет последний шанс забрать огромное количество подарков-призов и познакомиться с нашими прекрасными ребятами-коллегами.
0: А сейчас еще одно поздравление от официального лица.
6: Зеев Элькин, израильский государственный и политический деятель, депутат Кнессета.
7: Я очень рад поздравить Первое радио с 25-летним юбилеем. Очень важно, что есть у нас такое замечательное русскоязычное радио. Вы первые, и продолжайте быть первыми и дальше.
6: Первому радио 25 лет. Happy
0: birthday. 25 лет Первому радио, праздничный эфир продолжается. Что пишут?
4: Мы погружаемся в пучину просто ваших сообщений. И Людмилка, например, пишет: «Знюха, Первое радио, от всей души желаю вам вещания только по сердцу и только приятных новостей. Вы делаете благое дело, не представляю,

0: браво, и дальше, и больше.
1: Так, замечательно. Потом я вот вижу от моей постоянной, да, участницы программы «Без выгоды», Яночка пишет: «Добрый день, Первое радио, хочу поздравить вас всех с юбилеем 25-летним. Желаю вам процветать и дальше всегда быть с нами. Я вас всегда слушаю днем, вечером, еду домой 6-й передачей, не пропускаю никогда Екатерину Вергунову, и много рецептов мне очень нравится слушать. Очень нравится программа с Павлом и Кричевский, очень интересные факты говорит. Спасибо, что вы есть, всегда оставайтесь такими веселыми. До 120», пишет нам Яночка.
0: И еще раз, днюха первая, не знали, прочитали или не прочитали утром, но я вас поздравляю, желаю вам вещать еще 5 раз по 25 и сделать все так же круто, как вы делаете сейчас, человек, который не подписался.
1: Ну и еще одно стихотворение. Действительно, наша страна – это страна поэтов. 25 лет звучите в эфире, дарите музыку, радость, тепло. Ваш голос стал нам родным в этом мире. С вами уютно, светло и легко. Вы были рядом в дороге и дома, в будни, в минуты счастливых вестей. Сколько мелодий до боли знакомых, сколько любимых и близких людей. Пусть ваша волна никогда не стихает, пусть каждый эфир согревает сердца, пусть музыка жить и мечтать помогает, а вашей истории не будет конца. С юбилеем, любимое радио, 25 лет, и все самое прекрасное еще впереди. Роман!
0: А еще нас поздравило сегодня движение «Вместе мы силы». Это русскоязычная общественная волонтерская организация, которая действует в Израиле. Ее руководитель, основатель Евгения Карпова. А мы говорим им большое спасибо за это поздравление, а еще за вкусную фруктовую корзинку, которую они нам прислали.
1: Я бы не стал называть ее корзинкой, это корзина. И мне кажется, что каждый из этого движения положил по одному фрукту в эту корзину.
0: Не меньше.
1: Продолжается музыкальный эфир. 15:54 в студии Дарья Достоевская
0: и Влад Зерницкий.

0: Мне немного скучно, если бы я знал, что говорить сейчас вот таким же рэпом. Но скучно, потому что Дарья Достоевская вроде бы решила выйти из эфира.
1: Я присоединюсь как-нибудь еще, а сейчас мне нужно уступить место моим коллегам, потому что в этом часе к Владу Зерницкому присоединится Светлана Карабут сразу после новостей. И, конечно, снова та самая Вергунова, которую мы все ждем в этом эфире.
0: Что ж такое происходит-то?

0: нужны деньги? Хотите снять пенсионные и ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Альта Ливелла. Высокий уровень.

0: Уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Осенний листопад скидок в Мааданной Мане. Коньяк Тифон ВС 0,7 литра 89,90. Виски Famous Grouse 99,90 за литр. Водка Абсолют 79,90 за литр.
2: Согласно условиям мероприятия. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Но я тысячу раз обрывал провода.
4: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе Eventim.
5: Быстрый тест. Мороженое вызывает боль? Горячий кофе – неприятные ощущения? Холодная вода заставляет морщиться? Если хоть раз ответили «да», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангеева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят Моцкин, улица Кадиш, УЗ 11.
10: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Первое радио. Четверть века в эфире. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. На волне 89.1 FM продолжается праздничный эфир, а команда Первого радио, напоминаю, сегодня не ограничивается студией. Наша выездная команда работает по специальному маршруту. Где именно нас искать, следите за эфиром. Ну а теперь к событиям этого часа. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху прокомментировал иск бывшего главы Шабака Ронена Бара. Он отверг объяснение Бара о том, что тот не позвонил ему в ночь на 7 октября, поскольку не имел его номера телефона. По словам Нетаньяху, Бар видел признаки готовящегося нападения и мог связаться с ним по специальной линии связи, так называемому «красному телефону», которым пользуются руководители силовых ведомств. Еще один способ – обратиться к сотрудникам Шабака, круглосуточно охраняющим премьер-министра. «Ронен, ты серьезно? У тебя ведь был номер моего красного телефона, и ты мог немедленно позвонить мне, как это делают все руководители силовых ведомств. Охранники Шабака, твои подчиненные, которые находятся со мной круглосуточно, могли связаться со мной за считанные минуты. Сколько жизней мы могли бы спасти, если бы ты только позвонил вовремя», – заявил премьер. Служба пожарной охраны и спасения сообщила, что после взрыва на заводе «Intel» в Кирьят-Гате зафиксировано выделение трифторида азота. В связи с этим бригады по работе с опасными материалами проводят мониторинг и оценку рисков. Также сообщается, что пожарные взяли под контроль очаг возгорания. Трифторид азота – бесцветный промышленный газ, который используют в производстве микросхем. При утечке он опасен прежде всего при вдыхании. Ранее служба МАДА сообщила о трех пострадавших в тяжелом состоянии. Они были доставлены в больницу «Сорока» в Бейершеве. Причины происшествия пока не установлены, информация о возможной утечке опасных веществ проверяется. Йеменские хуситы работают над созданием баллистических ракет средней дальности, используя компоненты, импортируемые из Китая и опираясь на помощь Ирана. Об этом сегодня сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на новый доклад организации Conflict Armament Research. Согласно докладу, хуситы закупают компоненты у китайского поставщика для производства собственной версии иранской управляемой ракеты Хейбаршикан. Ожидается, что дальность полета разрабатываемой ракеты составит около 2000 километров, что позволит ей поражать цели на всей территории Израиля и Саудовской Аравии. Президент Исхак Герцог сегодня прибыл в Баку с полуторадневным визитом, в ходе которого примет участие в саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В рамках визита Герцог проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Основными темами встречи станут расширение стратегического сотрудничества и укрепление двусторонних отношений. В завершении визита президент встретится с руководителями еврейской общины Азербайджана. Валютные торги завершились сегодня повышением курсов доллара и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 3 шекеля 7,5 горы, евро 3 шекеля 44,2 горы. И о погоде. Завтра температура воздуха снизится, местами ожидаются дожди, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 23, в Тель-Авиве 20-28, в Хайфе 18-25, в Бершеве 18-30, в Илате 22-32 градуса. О развитии событий в следующем часе, а Первое радио вам продолжает праздничный эфир. Оставайтесь с нами.
0: Праздничный эфир.
2: 25 лет. Первые.

0: стартуем в новом часе, да? Стартуем. Здравствуйте! Если кто-то не узнал мой голос, то это снова Вергунова. Как я не привыкла сидеть вот в этом месте, а не там.
1: А вот удобно ли тебе называть себя снова Вергунова? Вот
0: нет,
1: это еще вопрос. Если бы я каждый раз произносила снова Карабут, это было
0: нет,
1: ужасно.
0: Нет, давай забудем снова Карабут, снова Вергунова. Ты же у нас Гарпия, да, Ивановна? Здравствуйте, Гарпия Ивановна.
1: Здравствуйте, Гаргона Александровна. Александровна. Да,
2: а
1: но до этого подождем еще.
2: Я сейчас сижу между вами и думаю, может мне тоже говорить, а я Влад Зерницкий, очень
0: нет,
2: приятно.
0: Нет, Влад Зерницкий, вы остаетесь Влад Зерницким, а мы остаемся Гарпией и Гаргоной. Так уж сложилось, этот дуэт всегда так назывался.
2: Праздничный эфир в студии Светлана Карабут. Екатерина Вергунова.
0: И Влад Зерницкий.
2: Ой, что мы приготовили. Давайте сначала определимся с нашим телепорталом. Что происходит, где он?
0: Наша выездная студия в это время уже сложилась в городе Холон и начинает движение в город Ришон-ле-Цион.
1: Здорово, они все ближе и ближе к нам.
0: Да, но они сначала зайдут в магазин «Мания» и разыграют там еще один купон на 500 шекелей.
1: Опять разыграют? Да. Что ж такое?
2: С самого утра наши радиослушатели и, кстати, радиослушательницы просят, чтобы мы показали на огромном экране Светлану Карабут и Екатерину Вергунову.
1: А ну-ка.
2: И вот сейчас.
1: Куда смотреть?
2: Подождите.
1: Мама меня показывает по телевизору.
2: Еще не показывает, Светлана, еще пока протираем экраны. Ну а теперь давайте поговорим на главную тему. 25 лет. Сегодня день рождения. 25 лет в эфире. Я вот сегодня говорил, когда мы уже допивали последнюю бутылку водки, что чувствую себя, как будто только вчера мы начали вещать. Я хочу вас спросить, где 25 лет назад вы находились обе?
0: Давайте... Во-первых, мне было бы интересно, где вы нашли эту самую бутылку, потому что я видела здесь только Пуркари.
2: Это была минеральная вода. Окей.
1: Это была очень хорошая водка, я так понимаю.
2: Светлана Карабут, пожалуйста.
1: 25 лет назад, кстати говоря, я устроилась на первое радио в своей жизни, так сказать. Как раз начался с этого мой путь, да, на государственную воронежскую радиостанцию. Вот. Но, правда, не успела я там долго поработать, потому что так случилось, что я вышла замуж и как бы вот потом ждала ребенка. Но потом, конечно же, я вернулась туда.
2: Так что... я думал, что замужество несовместимо с эфиром.
1: Очень даже совместимо.
2: Очень. Это ВГТРК, да?
1: Всегда, всегда можно сказать мужу, ой, мне на работу, мне срочно на эфир, так что тут это очень удобно.
0: Так можно было?
1: Да.
2: Так и сейчас можно делать, Катя, чтобы ты знала.
1: Я так и делаю до сих пор.
0: Я 10 лет-то не пользовалась.
2: Ну, а расскажи нам ты, пожалуйста.
0: 25 лет назад я изучала ядовитые растения нашей страны.
1: Нашей страны, это какой?
0: Израиль.
1: А, да,
0: да,
1: уже
0: я
1: здесь?
0: Уже в стране здесь 30 лет, да, и 25 лет назад я изучала ядовитые растения и думала, что я все-таки буду журналистом-криминолог.
1: Ты буду... хоть одно растение помнишь,
0: конечно,
1: ядовитое?
0: Конечно, самое страшное, которое для меня, это олеандр, который вы думаете,
1: это
0: что...
1: Это вот эти он... розовенькие цветочки?
0: Да. Это красивые цветочки, которые думают все, что можно сорвать, понюхать и еще даже пожевать. Ну, пожуйте.
2: А как же зюбрик мотыльковый? Слушайте, я что хотел сказать. Я уже рассказывал в предыдущем часе, что было 25 лет назад, поэтому, знаете, я вам скажу, что было, когда мне было 25 лет.
1: Ну-ка.
2: Я был молодым Чапаевым.
1: Давайте все похвастаемся.
2: Давайте, я был молодым Чапаевым. Я приближался к своему воинскому званию, очередному капитан, служил в советской армии, да. Если сказать 25, тогда 80. Это была Калиновка Винницкой области.
1: Подождите, но вы стали капитаном в итоге?
2: Так точно. Так точно.
1: Вольно.
2: Подождите, выйти.
0: Подождите, а где гитара?
2: Гитара была все время рядом. Гитара, потому что я гитарой зарабатывал больше примерно раз 5, чем офицером. Серьезно. Но это ладно, это все нюансы.
0: И опять тебе хочется, а так можно было?
2: Так можно было,
1: да. Ты пока можешь идти в ядовитые растения повспоминать.
2: Надо сказать, что в нашем эфире звучат песни, которые в эфире нашей радиостанции звучали в 2017-м. Узнаете
1: эту песню? Это я как раз только попала на радио сюда, на первое.
2: Это «Зиверт», Света.
0: Это
2: песня...
0: точно 17-й год, да?
2: Да, это 1917
1: год. Она была тогда еще молода, и ей нужны были деньги.
2: Песня «Life».

0: Праздничный эфир продолжается на первом. Сегодня 14 октября. Да, ровно 25 лет назад мы вышли в эфир. Сейчас 14 минут пятого. И должен сказать, что в 16 часов 30 минут у нас праздничная, особенная игра «Панель пропал», да, которая будет посвящена всем трем ведущим, которые сейчас находятся здесь в студии. И вам нужно будет позвонить в прямой эфир в 16.30 и выиграть призы. Ну, а что нам там пишут?
1: А пишут нам, между прочим, нам пишет Илья Кот, который говорит: у микрофона снова Вергунова, а рядом Влад вещает. Это какой-то верлибр, я вот давно мечтала использовать это слово.
2: Музыкально.
1: А рядом Влад вещает, и весь Израиль поздравляет вас. Вы классные в эфире, своими передачами радуете нас. С уважением, Илья Кот. Спасибо большое, Илья, очень приятно. Почему меня только нету в этом сообщении? Тут, конечно, я вас сразу блокирую.
0: То есть, другими
1: всего
0: словами,
1: доброго.
0: Света говорит, очень неприятно, что вы сейчас сделали. Клара пишет: добрый день, Влад. Это тут вообще. Поздравляю вас с юбилеем и всю вашу команду. Всем здоровья и, конечно же, успехов. Браво, большое спасибо. И два куска торта присылает. Три больших торта и два куска.
2: А почему только в WhatsApp-эске? Если вот, например, есть слушатели, которые принесли нам сладости сегодня, да? Фрукты прислали.
0: Не, мы поздравили, сейчас благодарили, да. Вот. Сейчас Даша благодарила.
2: Нет, все отлично, но надо еще. Нам же с нас команда-то большая. Давайте
1: и вообще
2: еще
1: мы сегодня работаем до 9 вечера.
2: Я как-то, так, ты знаешь, Света? Устала от торта.
1: Нам пишет Игорь: дорогие друзья, с 25-летием Первого радио, четверть века вы наполняете эфир любимыми голосами, актуальными новостями, мудростью и душевным теплом, оставаясь верными друзьями для каждого слушателя. 25 лет – это великолепный возраст расцвета энергии, ярких побед и больших достижений. Это я только треть сообщения прочла. Пусть в вашей команде и дружной команде всегда царят вдохновение, гармония и творчество. Огонь. Игорь, это великолепное поздравление, но я прямо сомневаюсь, что я его дочитаю до конца. Оно просто насыщено всяческими приятными словами. Спасибо вам огромное.
2: Правильно,
1: это Игорь
2: из Ашдода. В таких случаях сразу говоришь, присылайте торт прямо сюда. У меня есть красивая новая сумка с логотипом Первого радио. Мне есть в чем унести ваш торт. Несите.
0: Пошли вторые сутки, пока мы слушаем, да, поздравления. Теперь поздравляю всю вашу команду, организовавшую такое мероприятие. Жаль, не успел поучаствовать. Виктор Печатник, но он успел сфотографировать Кристину, которая фотографирует экран, на котором мы сидим и смотрим на Кристину.
1: Вау! О, ничего себе, в доме, который построил Джек. Это как-то так выглядит, да.
0: Что еще?
1: Еще написал некто, не подписан человек, но просто с днем рождения, любимое радио. Вот это же несущее просто здесь слово, любимое. Спасибо огромное.
0: И в завершении Галина, она сказала еще раз: с юбилеем, любимое радио, с удовольствием слушаю вас каждый день, желаю вам крепкого здоровья, счастья, много радости, мирного неба и процветания. До 120. А если было такое радио, где бы работали только те, кому после 100 уже?
1: Нет, допустим, а лучше представьте радиостанцию, которая работает уже больше 120 лет.
0: И уже никто не слушает, мы одни, такой пустырь.
1: Нет, наоборот.
0: Суслик один стоит там посреди пустыря.
1: Там только по платной подписке, Влад.
0: Галина, огромное вам спасибо. Есть еще там какие-то слова?
1: Нет, у меня нет.
0: Тогда у нас еще одна песня из 2017-го, «Гавана».
1: Помню.
2: Люблю ее, да. Потанцуем.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Ругин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
2: Спонсор «Янго». Водители «Янго» для вас новость. Подтверждать фирменное оформление нужно всего раз в 20 дней. Меньше остановок, больше времени в пути. Звездочка 8002.
3: Реклама.
4: Генеральный директор замечательного итальянского бутика Alto Livello Денис Ганеев в студии в шикарном, красивом, праздничном костюме. Вот вы, итальянцы, можете, а?
5: Стараемся. Добрый день. И, пользуясь случаем, с огромным удовольствием поздравляю всю команду, огромную команду профессионалов с днем рождения, 25-летие. Это серьезная цифра. И я очень надеюсь, что и наш магазин Alto Livello доживет.
4: А вы сейчас 20, да?
5: Нет, мы еще пока 13.
4: 13?
5: Да. Нам еще стараться. Мы с большим удовольствием это делаем. И от себя лично, и от всей команды Alto Livello я поздравляю вас с 25-летием, с юбилеем. Я желаю вам, чтобы ваш эфир всегда был чистым, чтобы ваши рейтинги были космическими, а ваши радиослушатели были самыми преданными. С днем рождения, любимое радио.
4: И я желаю, чтобы к нам приходил Денис Ганеев и рассказывал о том, что одна за другой коллекции итальянской мебели приходят к вам, и наши радиослушатели могут приобрести шикарную мебель. Да еще со скидками, рассказывайте.
5: Да, конечно. Мы представляем новую коллекцию шикарной итальянской мебели. Она уже у нас в магазине. Это 8 прекрасных моделей. Они ждут всех вас. И знаете, я в честь 25-летия радио вы и мы тоже вместе сегодня, завтра, послезавтра и в субботу каждому, кто купит у нас салон, диван, неважно что, получит журнальный стол в подарок от Alto Livello и от Первого радио.
4: Подождите, вы даете 55% скидки?
5: И стол в подарок.
4: И журнальный столик,
5: да,
4: итальянский?
5: От Первого радио и от Alto Livello.
4: Я думал, вы дадите это к 50-летию Первого радио. Вы решили опередить на 25 лет.
5: Не переживайте, у нас есть что дать и на 50-летие.
4: Итак,
5: тоже.
4: 8 моделей новой коллекции. Они находятся в магазине. Разумеется, они представлены для того, чтобы посмотреть их, пощупать, потрогать, разобрать, подвигать. Но вы заказываете, разумеется, тот диван, который вам понравится, того цвета, того материала. И ждете, он придет из Италии, с Апеннинского полуострова, непосредственно в Alto Livello, а вы приезжаете в любую точку.
5: Все правильно. И давайте только напомним, куда надо приезжать на этой неделе.
4: Да.
5: Город Ришон Лицеон, улица Рожанский, 11. Также у нас есть короткий, легко запоминающийся номер телефона, звездочка 9246. Приезжайте, мы с огромным удовольствием вам поможем.
4: Звездочка 9246, Ришон Лицеон, улица Рожанский, 11. Именно там находится Денис Ганеев, итальянский кофе, шикарные 8 диванов из новой коллекции и 2 этажа площадью более 1000 квадратных метров, заставленных фантастической итальянской мебелью, да?
5: Абсолютно правильно.
4: Мы поменялись местами, вы обратили внимание?
5: Да.
4: Я стал директором итальянского магазина.
5: Ну, пока Владом Зерницким я вряд ли стал.
4: Вы, Денис Ганеев, спасибо.
5: Спасибо вам, еще раз с днем рождения.
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто, Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Машину покупаем только в Центркар Азур.
2: 03-558-5458.
9: Но я 1000 раз обрывал провода.
10: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе Эвентим.
11: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
12: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Лицеон. Ицхак Бен Цви, 23.
13: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
14: А можно еще дешевле?
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
14: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
16: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
17: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
4: Свет.
18: Да.
4: Тебе слово.
18: А!
4: Светлана Карабуль.
18: Я как-то зачиталась, потому что я с сожалением на самом деле подумала о том, что как же далеко мне до Ашдода, потому что там находится Грубер Фарм Ашдод, зоомагазин. Эта компания является спонсором нашего эфира. Только сегодня, один день, 14 октября, все товары без НДС в Грубер Фарм Ашдод. Это более 10 тысяч качественных зоотоваров с реальной выгодой. Я прямо... плачу, на самом деле, потому что у меня столько животных, а я не могу доехать до Ашдода. Это специальная акция к 25-летию Первого радио. Приезжайте в Ашдод. Улица Жаботинский, 45. Это торговый комплекс Star Center. Вводите просто в Waze Gruber Farm Ашдод или можно по телефону заказать 052-483-2503. Я повторю, 052-483-2503.
4: Я должен сказать, что владелец магазина Gruber Farm в Ашдоде, Олег Хигер, совершенно открытый, замечательный человек. Он всегда входит в ситуацию и понимает, что нужно владельцу. И в том числе он настолько гибок с точки зрения цен. Приезжайте в Gruber Farm.
18: Ну прям вот телефон же не просто так дан. Можно не же просто. И позвонить. Вот я позвоню.
4: По крайней мере, мой пес и мой кот питаются из Gruber Farm Ашдод.
18: А мои пока нет. Несправедливость.
4: Это физфуз, как говорят на французском языке. Ну а в Батьяме на улице Бар-Илан, 18, расположился гастроном Елисеевский. И вот туда я тоже предлагаю нашим слушателям и зрителям, которые смотрят в том числе с помощью камеры, установленной в студии, съездить и приобрести приятные, вкусные вещи, продукты. Тем более, что это выгодно на сегодняшний день. Вот я сейчас вам дам несколько цен. Я уверен, что и Катя, и Света оценят. Например, креветки свежемороженые. Вы всегда покупаете 500 граммов там, за 30, за 40 шекелей. А здесь креветки свежемороженые 500 граммов за 19 шекелей, 90 огород.
18: Надо брать.
4: У меня даже язык сразу онемел вот от этой цены.
18: Потому что они замороженные, Влад.
4: Да, он тоже заморозился. А грудинка говяжья, мякоть, 54 шекеля, 90 огород за килограмм. Это выгодно, это выгодно. Я уже не говорю про филе лосося, или как мы его любим называть, ласково, Соломона. Свежемороженое, 10 шекелей, 90 килограммов.
18: Что-то прямо совсем дешево.
4: Да,
18: а ведь какой источник белка?
4: Да, достал 10 шекелей, добавил еще 90 огород, и у тебя килограмм филе... А, я промахнулся. Я промахнулся. Это филе Амнона. Даша, это филе Амнона.
18: И другие сны Влада Зерницкого. И
4: потому что я рыбу не покупаю. Это филе Соломона 49,90. Сори, я 30 шекелей добавляю. Филе Соломона свежемороженого 49 шекелей 90 огород. На самом деле Елисеевский действительно всегда удивлял ценами, потому что они умеют варьировать в этом рынке. И спасибо им.
19: Реклама.
4: 16.30, Светлана Карабут, Екатерина Вергунова в студии. Здравствуйте.
18: Здравствуйте,
4: девушки.
18: Всем. С праздником нас.
4: Что мы обещали в 16.30 сделать?
20: Давно мне не дают слово здесь.
4: А я его пластилином заклеил, чтобы он не открывал.
20: Вы просто боитесь, что я начну петь, я понимаю.
4: А вот спой что-нибудь.
20: Да вы что?
18: Да ладно.
4: Спят усталые игрушки, книжки спят.
18: А вот это вот с днем рождения.
20: Вот, это другое дело.
4: А вторая строчка ты знаешь?
18: Более того, Влад, я не то, что не знаю, мне там вообще страшная чушь слышится в этом тексте, потому что у Аллегровой плохая дикция. Я не понимаю.
4: Это же Аллегрова, точно.
20: Да, не, мы не будем петь. Давайте лучше эту Happy Birthday, да? Как она там?
4: Happy Birthday to you, халамотит кашмоу.
20: Да, вот она.
4: Я так понимаю, что единственный, кто здесь может что-то промяукать, это я. Мы начинаем играть в игру «Пан или пропал». Это праздничная игра, и вопросы будут связаны с теми людьми, которые сидят в этой студии. Поэтому, если вы хотите выиграть у нас призы, у нас есть призы ведь, правда?
20: Конечно.
4: А кто знает об этих призах из трех присутствующих?
20: У нас купон «Мантис» на 150 шекелей мы разыгрываем. Yes!
18: Вот это, кстати, а что там можно в этом «Мантисе» поиметь?
20: Там можно и мои любимые слова «дешпюре», и кюрзе, и манты.
4: Кюрзе. А сегодня ты видел, какие беляши приносили?
18: Я один съела очень быстро. Так быстро, что...
4: Я тебе скажу, это было похоже...
18: Что вот, хотелось плакать.
4: Примерно как привозят, знаешь, вот я не знаю, ну, снаряды бронебойные.
20: Вы
4: такие.
20: Вы про плов?
4: Такой, да. Нет, я про
18: беляши. Вот эти вот, да.
20: А баранина
4: внутри, такая приехала. Внутри там мягко перекатывалось масло, окутывая это мясо
18: стекало
4: внутри.
18: Стекало на мою праздничную одежду.
20: А я просила всем говорила, берите с собой еще майки.
4: Есть одна капля, я ее сохранил.
20: Капля «Мантис».
4: У нас есть первый звонок, первый игрок. Девочки, вы готовы с ним переговорить, пожалуйста? Это кто? Лев.
20: Лев.
1: Добрый день.
18: Здравствуйте, Лев.
20: Итак, Лев, как у вас настроение в наш праздничный день и в ваш тоже?
1: Я как никогда. Вы знаете мое отношение к Первому радио. Я имею возможность, я не могу писать, но я вот очень счастлив, что вот такая возможность есть напрямую сказать вам всем. Днем рождения. Юбилеем, дорогие мои, будьте всегда здоровы. И Владу я хотел сказать, что команда у вас прекрасная, но это зависит и от тренера. Так что, Влад, я вас тоже поздравляю персонально, желаю крепкого здоровья и творческих успехов.
4: Вы такой внимательный, Лев. Огромное вам спасибо за эти добрые, теплые слова. Я знаю, насколько они искренни. А сейчас вы знаете, что в студии есть Светлана Карабут, Екатерина Вергунова и Влад Зерницкий. Вы должны выбрать одну персону и сказать, я хочу сыграть с вопросом, посвященным, например, там, Светлане Карабут, Екатерине Вергуновой и Владу Зерницкому. Выбирайте.
1: Катенькой.
4: Окей, прекрасно. Попались, Левушка, попались.
20: Ой, Лев, мне, кстати, всегда было интересно. У Льва большая семья. Я вас тоже поздравляю, Лев. У вас такая огромная семья, у вас всегда есть кого поздравить, кому отправить привет. Это так здорово, я очень рада, что у вас есть большая семья. И пусть у всех будет все до 120. Итак, давайте начнем играть.
4: Лев, мы играем, значит, выглядит так. Я задаю вопрос, вы даете ответ, а Екатерина говорит правильный ответ.
1: Хорошо, я, пожалуйста, готов.
4: Верите ли вы, что Екатерина Вергунова 5 раз спрыгнула с парашютом?
1: А почему нет? Катенька способна на это.
4: А теперь вы должны сказать, да или нет?
1: Да.
20: Я могу отвечать? И это верный ответ.
1: Ой, спасибо, Катенька. Я все на то, можете.
4: Лев, это ваш праздничный подарок. Это ваучер на 150 шекелей.
20: На 150 шекелей, «Мантис».
4: «Мантис» — вкуснейшая еда. Кавказская, восточная, то, что вам достаточно близко, и то, что вы любите.
1: Спасибо.
4: Здоровья вам.
1: Будьте здоровы все.
18: До свидания. Спасибо, Лев, большое.
20: Лев,
18: до свидания.
4: Так, Лев сыграл. Вот наша парашютистка сидит. Здравствуйте.
21: Здравствуйте.
4: Ваше имя?
21: Рики.
4: Рики, вы
21: я
4: тоже...
21: Я хочу вас поздравить тоже, как все, пожелать всем ведущим и всей команде Первого радио всего лучшего, здоровья и успехов. И старая фраза «Лет до старости, вам без старости».
4: Ах, красиво.
20: Спасибо большое.
4: Ах, красиво. Вы, наверное, тамадою все время на семейных, да, со торжествах выступаете? Угадал.
18: Это чувствуется, да.
4: Итак, вы играете и выбираете или Светлану Карабут, или Влада Зерницкого. Чью персону будем обсуждать?
21: Ну, давайте Влада.
4: Ну,
18: вот
4: давайте.
18: Никто со мной не хочет играть. Что такое? Все меня боятся.
21: Если я выбрал женщину, то я должна выбрать.
4: Да,
18: а, ну хорошо, да, логично, соглашусь.
4: Вопрос такой, я сам задаю, да?
18: Да, Влад, задайте уже сами себе вопрос.
4: Верите ли вы, что я никогда не ездил за рулем на мотоцикле?
21: Нет.
4: И это правильный ответ.
20: У-ху!
18: Почему? Нет, мы хотим пояснений.
20: Неужели даже в кино?
4: Нет, Я ездил, вы же сказали, я ездил, правильно?
21: Конечно.
4: Нет, просто это по-еврейски, так отвечают, вот, и потом пойди разберись.
18: Так что вы же по-еврейски задаете вопросы, такие, да.
21: Я говорю, нет, не верю.
4: Я вам скажу, даже боль... Я когда был пацаном, я сидел на мотоцикле, он упал, я даже лежал с мотоциклом вместе. Да. Так что я вас поздравляю, это победа. Что у нас есть с призом?
20: У нас все тот же купон «Мантис».
4: Это все тот же, не тот же, это они не могут один поделить?
20: Нет, нет, они, к сожалению, разные.
4: Это еще один ваучер, купон 150 шекелей для покупки в «Мантис». Это вкусно, поэтому я искренне поздравляю с победой. Хорошо.
21: Вау!
4: Спасибо.
18: Ура, поздравляю вас, спасибо.
21: Ура!
4: До свидания.
21: Спасибо. До свидания. Всего хорошего.
4: До свидания. Я все правильно понял. Света, Скоробуд смеется надо мной уже 20 минут с этим мотоциклом. Я все правильно понял, что? И неправильно?
18: Влад, после того, как вы мне приснились, я вообще отказываюсь.
4: Я снюсь каждому сотруднику первого радио.
20: Это правда, это правда.
4: Перед сном. Потом они идут купаться, смывают себя, все, и на работу приходят. Так, чистый, как... как агнцы. У нас есть еще один звонок, должен быть 0752-891. На заклание, конечно, посмотришь на вас. Хорошо питать, заклание.
18: Никто не хочет скоробуд сыграть.
4: Конечно, хотя.
20: В смысле, с моим весом можно еще поспорить, 46 килограммов.
4: Со Светланой Коробуд у нас очень откровенный вопрос, и поэтому нам нужен очень смелый игрок, который... не потеряет дар
18: который
4: речи.
18: Который не побоится, да.
4: Да, и не будет заикаться. 0752-891. Екатерина,
20: да.
4: Что получит победитель, если это будет правильный ответ?
20: В этом часе у нас мы разыгрываем купон «Мантис».
4: Неожиданно, конечно, да. Но, должен сказать, приятный
18: час. Это говорит лишь о том, что они могут готовить просто бесконечно.
20: Во-первых,
18: эти люди.
20: Это правда, потому что в мои часы, когда попадает вот спонсор «Мантис», мне всегда очень хочется рассказывать о том, что там бараньи ребрышки, например, вкусные, мои любимые. Или то, что можно прийти, купить уже заготовки какие-то, взять домой.
4: Да.
20: Приходишь домой, муку, и знаешь, вот так вот нос припудрил,
18: пельмешки
20: сварил.
18: Любимые, я уже все сготовила, да?
20: Вот, я уже все приготовила. Смотри, как я успеваю на радио работать и готовить.
4: Girls, это праздничный эфир, напоминаю, на всякий случай. И поэтому, Светлана, что нам пишут, пока вы нам там присоединяют сейчас следующего
18: игрока? Во-первых, нам кто-то звонит, я вот не знаю, что с этим делать. Надо
4: все
18: сбрасывать.
4: Все, заблокировали, да. Так. Нельзя звонить в праздничный эфир. Вы что, с ума сошли, что
20: ну,
4: ли?
20: Что в смысле, такое? На WhatsApp.
18: На WhatsApp, да.
20: На WhatsApp не надо звонить.
18: Итак,
4: да, на WhatsApp не надо звонить.
18: Звоночку. Добрый день. Вот, отличное, кстати, сообщение от Романа. Я репатриировался в Израиль в 2009 году, и мне первое радио помогло плавно преодолеть тяжелый для любого нового репатрианта период. Слушал вас на кнопочном телефоне и наушниках с днем рождения. Ничего себе, Роман, спасибо большое.
20: Этот
18: очень приятно.
20: Этот человек должен помнить тогда форум, который был у первого радио, еще когда только-только начинался, грубо говоря, интернет, и была страница, был форум у первого радио.
4: Конечно, у нас был форум.
20: Вот этот человек, этот Роман точно должен
18: помнить. А еще я быстренько прочту. Бенни нам пишет из Торонто. Поздравляю с юбилеем. Вы лучшие. Спасибо большое.
4: Торонто вообще все подсажено как на иглу на волну 89.1 FM.
18: Это Зуева, наверное, постаралась там.
4: Рита Роза присылает фотографию, где я ее обнимаю в шапке Деда Мороза. А я когда Дед Мороз, я обнимаю, вот потому что хочется передать.
18: Всегда Рита Роза обнимаете?
4: Мы уже закончим, нам нужен один игрок. Дарья, нам один игрок нужен, у нас есть. Рита Роза пишет: доброго денечка, снюхай вас, ребята, вы все классные. С вами интересно, с утра до вечера танцую с вами и на работе, и дома, и в дороге. Желаю вашему коллективу новых творческих успехов, значимых достижений, больших побед, мира и благополучия всем нам. Амен.
20: Кто это?
18: Спасибо,
20: кто-то.
18: Рита
4: это
18: Роза.
4: Рита Роза, девочки,
18: я
4: у нас.
18: Я посмотрела девочки, на фотографии, класс. Просто женщина-зажигалка, по-другому не скажешь.
20: Классная девочка.
4: А теперь... И, кстати, Екатерина Бергунова здесь тоже есть фотография. Катя, такое ощущение, что после детского садика здесь.
20: Есть такое.
4: Так, давайте разговаривать. Кто к нам позвонил?
20: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
20: Здравствуйте. Как вас зовут?
0: Ирина.
20: Здравствуйте, Ирина.
18: Здравствуйте, Ирочка.
20: Ну что ж, для вас остался один последний вопрос.
4: У нас до вас два игрока дали правильные. И надеемся, Ира, что, может быть, вы тоже сориентируетесь и поймете, о чем идет речь, и дадите ответ. Но вопрос будет... Да.
0: Секунду. Нет, просто я же не знаю, как служится игра, поэтому я заранее поздравлю, ладно?
4: Да, конечно.
0: А то вдруг я не выиграю, и все. Но я вам безумно благодарна. Я действительно вас слушаю вот прямо с первого дня, можно сказать, когда еще многие, которые уже сейчас не с вами работают, тоже работали. Самые лучшие и теплые воспоминания у меня во время короны, когда был Сегер, и вы единственные работали, а я из тех людей, которые работали все время. И вот слушать вас по утрам, это давало просто вот... Натурально, вы меня
3: вытянули в это время.
18: Ой, как так приятно, спасибо.
3: Это чистая правда все. Вот, и на протяжении этих многих лет я то там, то тут, у меня иногда бывает игривое настроение, я играла. И выигрывала какие-то, и с Владом что-то было выигрывала. Не всегда получалось у меня использовать то, что я выиграла. Помню, даже выиграла какое-то поздравление на Новый год, надо было прислать. Тогда еще был Солнцев, который сейчас решил, что его слишком много почему-то, и он не с нами. И парень чудный, Евгений, если не ошибаюсь. Утренняя передача.
4: Подождите, вы сейчас достали бухгалтерскую книгу и решили перечислить все... Нет, поздравления.
3: Я не смогу, я не помню, но я просто боюсь кого-то забыть.
4: Так.
3: Благодарна действительно всем. Так что, все, не буду брать больше времени. Давайте.
4: Так, хорошо. Значит, вопрос будет задан с разрешением Светланы Карабут. Она получила разрешение от Министерства внутренних дел. Значит, вам нужно сказать да или нет.
5: Министерство связи.
4: Да, я вас прошу, верите вы или нет. Вы должны сказать да или нет.
18: Не подведите, пожалуйста.
4: Но помните, что Светлана Карабут очень коварна.
18: Господи.
4: А игра наша...
3: Мы все женщины такие.
4: Не только все женщины, но и игра «Пан или пропал» тоже коварна. Итак, верите ли вы, что Светлана Карабут никогда в своей жизни... не носила джинсы. Это смеялась Екатерина Горбунова.
3: Да, я верю.
4: Ответ принят. Вы верите, что Светлана Карабут никогда не носила в своей жизни джинсы? Светлана, встаньте. Сядьте. Встаньте. Сядьте. Ну что, как вы считаете?
18: Ну что делать? Вот потому что я знаю, обо мне идет дурная слава, потому что все думают, раз я хожу в оперу в красивом вечернем платье, значит, я никогда не ношу джинсы. Это не так, друзья. Ношу. Более того, донашиваю за своей дочерью.
3: Мало того, что я думала, что я тоже в джинсах сегодня.
4: Ира.
3: Я решила... Ну, пойдем от противного. Света такой человек нестандартный. Она может такое.
18: Вот можете
3: может
18: позволить.
4: На самом деле, вы правильно пошли и мыслили правильно, поэтому мы с удовольствием вам дарим приз в день нашего рождения. И это совершенно шикарный ваучер на сумму 156 шекелей.
18: Вы все равно победили.
5: Да,
4: конечно.
5: Ира, мы уже надеемся, что в этот раз вы все-таки воспользуетесь.
3: Алло.
5: Воспользуйтесь.
3: Да, потому что я ваша слушательница, я уже победила.
4: Спасибо вам
3: огромное.
5: Спасибо вам.
3: Всего доброго.
4: До свидания. Всем нашим победителям позвонят и расскажут, как они получают эти ваучеры. В любом случае, шикарная игра.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти»,
0: певица Лана Би,
1: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
0: диджей Ругин,
1: композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
2: Реклама.
3: В студии Денис Ганиев. Здравствуйте, Денис.
4: Добрый день.
3: Денис, генеральный директор мебельного бутика Alta Livello. Это итальянская мебель, эксклюзивная, шикарная. И когда приходит новая коллекция, Денис сразу же мчится к нам.
4: Да, я делаю это с большим удовольствием, особенно на этой неделе. Ваш юбилей сам Бог велел.
3: Но когда мы говорим о новой коллекции, вы сказали, что, в принципе, модели вам очень понравились, цвета порой поразили настолько, что вы до сих пор еще переосмысливаете смысл жизни.
4: Да, это действительно
3: красиво.
4: Так. Поэтому не стесняйтесь, приходите. В ближайшую субботу, 17 октября, мы специально для этого тоже будем открыты с 11 утра до 10 часов вечера. И, кстати говоря, вот когда я сказал, что в честь дня рождения Первого радио, в честь 25-летия, оставшиеся 4 дня, сегодня, завтра, послезавтра и в субботу, каждый, кто покупает у нас диван, салон, угловой, неважно какой, он получает журнальный стол в подарок. И это не просто так, это журнальные столы из новой коллекции. Помимо диванов мы привезли еще новую коллекцию журнальных столов. 15 абсолютно новых журнальных столов ждут вас уже у нас в магазине. И один из них запросто может быть ваш в подарок.
3: Так, замечательное предложение. Мы говорим о том, что Alta Livello, который уже 13 лет, предлагает нам шикарную итальянскую мебель. И расположен здесь в Ришине, мы сейчас скажем адрес, расположен на двух этажах. То есть там есть что выбрать.
4: Да, несмотря на то, что мы называем свой магазин бутик, это действительно эксклюзивные модели, эксклюзивные диваны, но на самом деле бутик — это не маленький магазин, это два этажа, 1200 квадратных метров. В магазине у нас есть все. У нас есть диваны, кресла, тумбы под телевизор, журнальные столы, обеденные столы, кровати, матрасы. Все, что надо для вашего дома, все, что вам необходимо, вы можете найти у нас в магазине. На этой неделе со скидкой в 55%.
3: И если у вас будет на выходных время, или, как говорил Денис, в субботу, потому что магазин будет работать до 11 часов, да?
4: С 11 до 10 в субботу.
3: С 11 до 22 часов, да, вы можете просто подъехать. Подъехать и выбрать себе хорошую мебель. Тем более, что скидка, которая вызывает уважение, существует.
4: Да, да.
3: В воскресенье цены вернутся.
4: В воскресенье на новую коллекцию будут стандартные 30% скидки, а сейчас до субботы, субботы включительно, 55%. Скидки на новую коллекцию.
3: Вы должны понимать, что доставка осуществляется в любую точку страны. Это важно.
4: Да, это действительно важно. Приезжайте к нам из любой точки страны, от Метулы до Эйлата, и мы с большим удовольствием привезем от Метулы до Эйлата до дверей, поставим, установим до момента, когда вы скажете огромное спасибо, все подходит.
3: Вы должны понимать, что любую шикарную итальянскую мебель, которую вы заказываете в Alta Livello, вы должны подождать, ее привезут из Италии, это не со склада, это не из магазина с выставки, на выставке только можете проверить, посмотреть, подстроиться, да,
4: да.
3: Почувствовать руками или там посидеть, полежать.
4: Да, это действительно очень важный момент, мы продаем мебель под заказ, то есть вы приходите, сами выбираете модель, размеры, кожа или ткань, цвет. Потому что диван должен быть как хороший костюм, как хорошая обувь, сшит специально для вас. Это очень важно. И, например, вот эту новую коллекцию мы тоже ждали. Мы заказали это 4 месяца назад, получили, поставили и поняли, что каждую секунду, что мы ждали, было абсолютно обосновано.
3: Денис Ганиев, огромное спасибо и за поздравления, и за новую коллекцию, и за скидку.
4: Большое пожалуйста, еще раз с днем рождения, любимое радио с 25-летием.
3: Спасибо.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
0: Только в Трейдмобиль. Большой выбор автомобилей из первых рук с небольшим пробегом. Именно то, что вы искали. Звоните сейчас. Звездочка 94 94. Согласно уставу. 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты. Диджей Баттл и танцы до утра. Билеты на сайте showman.co.il.
2: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: 14 октября. Гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш УЗ 11.
6: Фонтана, фонтана.
7: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Быстрый тест. Мороженое вызывает боль? Горячий кофе – неприятные ощущения? Холодная вода заставляет морщиться? Если хоть раз ответили «да», пора звонить «звездочка 9442». И сейчас самое время.

0: 11.
1: Реклама.
2: Ну, а мы продолжаем этот праздничный эфир, этот праздничный час всего дня. Наш час завершается, но мы хотим в первую очередь напомнить нашим всем слушателям, что выездная студия, наш телепорт в это время уже приехал в Ришон-ле-Цион, в славный город Ришон-ле-Цион, к магазину «Мания». Пожалуйста, если у вас есть возможность, а у вас есть возможность, вы заканчиваете работу и едете по магазинам. Всем в «Манию» быстренько.
3: А мы можем их услышать или нет сейчас? Есть Володя Савостов.
2: Можно попробовать сейчас включить
3: наш
2: микрофон.
3: Я просто не вижу никого. Эй, вот, ребята!
2: Нет, они еще настраивают звук, пока, видимо, да. А вот Милан, да.
3: Милан, два слова скажи, как обстановка там возле «Мании»?
2: Нет, они еще, наверное, на проверке. Нет, они на проверке сейчас. Не слышат нас еще.
3: Хорошо. Значит, что мы должны сказать? Мы передаем студию. Кто приходит к нам?
2: У нас приходит Евгений Забежинский, Алина Дарк. Мне кажется, классная компания. И Лев Каплунов.
3: И Лев Каплунов, который будет говорить и на иврите, и на русском одновременно.
2: Синхронно, да. Я бы сказала.
3: А Светлане Карабут огромное спасибо. Здесь, кстати, между прочим, люди выстроились в очередь благодарить Светлану, потому что теперь они узнали, что такое верлибер.
2: И джинсы.
3: Вот, и джинсы, да. И то, что она ходит постоянно в джинсы. Так, что еще? Милан, вы нас слышите?
2: Нет, они проверяют. Вот Кристину видим, Милана видим, всех видим. Они еще проверяют звук, настраивают картинку и, наверное, готовятся сыграть со слушателями, да, и разыграть 500 шекелей купон в магазин
3: «Мания». Мне кажется,
2: «Мания».
3: Милан пытается узнать, кто это там сейчас в студии сидит, да?
2: Да, он пытается понять вообще, кто это сидит и кто эти люди. Он очень на нас смотрит странно.
3: Да.
2: Вообще мне нравится. Как вам, кстати, Влад, вот эта вот вся идея с выездной студией?
3: Обалденно. Вообще все это безумие, которое переносится из студии здесь на радио, туда непосредственно, где находится телепортал, и обратно, мне кажется, в том числе как-то объединяет всех наших радиослушателей, делает нас всех одной большой семьей, которую мы сколотили за эти 25 разнообразных, интересных, порой тревожных, но в конечном итоге счастливых лет.
2: Мы стали еще ближе.
3: Да, Екатерина Вергунова.
2: Влад Зерницкий.
3: Светлана Карабут. И этот музыкальный час мы дарим нашим коллегам

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра «Красный Лемберг» 200 граммов, только 79,90. Филе «Салмона» свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Осенний листопад скидок в Маданой Мане.
8: Виски Лаудерс 89,90 за литр. Вермут Мартини 39,90. Португальское вино Лолита 24,90.
9: Согласно условиям мероприятия. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
11: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.

0: Вина «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вина «Шато Пуркарь» в магазинах. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: «Альтелливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альтелливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com. BeCure Laser Plus. Медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
4: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
5: Болезнь или травма? Возможно, вам положены деньги. Звоните в Махаль. Звездочка 9624. Махаль.
6: Нам важен результат. Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Первому радио 25 лет. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Первое радио сегодня отмечает юбилей 25 лет. На волне 89.1 FM праздничный эфир, а выездная студия в эти минуты уже должна прибыть в Ришон-ле-Цион. Следите за нашими сообщениями. Ну а теперь к новостям. Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности провели две операции в Рамалле и Яте против некоммерческих организаций, которые использовались для финансирования и поддержки террористических группировок. Задержаны 5 человек, подозреваемых в сотрудничестве с Хамасом и Народным фронтом освобождения Палестины. Был проведен обыск в офисе правозащитной организации «Адамир» в Рамалле. По данным спецслужб, эта организация получает финансирование от террористических структур и оказывает юридическую помощь заключенным членам НФОП. Несколько сотрудников этой организации были причастны к теракту 23 августа 2019 года, в котором погибла Рина Шнерб. В ходе другой операции, проведенной в последние недели, военные обыскали офисы Исламской ассоциации помощи сиротам в Ятте. Были задержаны разыскиваемые лица и конфискованы материалы с символикой фондов Хамаса. Министр обороны Исраэль Кац сегодня посетил позиции Цааля на юге Ливана вместе с командующим Северным военным округом генерал-майором Рафи Мило и другими высокопоставленными офицерами. Цааль готов к проведению наземной операции. Если Хизбалла присоединится к Ирану в нападении на Израиль, ей будет нанесен тяжелый удар, и она потеряет дополнительные территории, заявил Кац. Министр подчеркнул, что в таком случае израильская армия может занять новые районы на юге Ливана, включая территории в районе Набатии и реки Литани, которые станут частью постоянной зоны безопасности Израиля. Частные торговые компании объявили о прекращении поставок товаров в сектор Газа на неопределенный срок из-за угроз со стороны Хамаса и требований платить по 10 тысяч шекелей за каждый грузовик. Об этом сообщает 13-й телеканал. По его данным, Хамас также требует, чтобы около 30% товаров продавались за наличные. Сообщается, что накануне боевики задержали сына одного из торговцев, отказавшегося выполнять эти требования. Координатор действий правительства Израиля на территории генерал-майор Йорам Оливия предупредил представителей международного сообщества, что через частные компании в сектор поступает около половины всех грузов. Прекращение поставок может помешать выполнению соглашения о прекращении огня, предусматривающего въезд 600 грузовиков в сутки. И о погоде, как сообщают синоптики, завтра температура воздуха снизится, облачно, местами пройдут дожди. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 23, в Тель-Авиве 20-28, в Хайфе 18-25, в Бершеве 18-30, в Эйлате 22-32 градуса. Это были новости. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Евгений Собежинский.
9: Праздничный эфир.
2: 25 лет. Первые.

0: ждали, ждали и, наконец, дождались. И вот, понимаете, этот день настал. Первому радио 25 лет.
1: Да, 25-летний юбилей, это, можно сказать, такая круглая дата. Но с этой цифры на самом деле все начинается. В 25 лет это самый разгар вообще. Такой возраст, когда все еще, как говорил один мой друг, спереди. Да, и давайте, знаете что, я очень хочу напомнить нашим радиослушателям.
0: Я хочу сначала представить.
1: А, да?
0: Итак, это Евгений Забежинский.
1: А я думал, меня уже узнают по голосу.
0: Наивный. С нами также Лев Каплунов.
1: И, конечно, да, неповторимая наша Алина Дарк.
0: Ой, спасибо, да, я такая, даже не буду скромничать.
1: Вы бы видели, вы, наверное, видите, да, какие у нее бантики. Те, кто смотрит трансляцию, видят, какие у нее замечательные бантики. Как она празднично наряжена. Нам с Львом даже немножко стыдно, что мы не такие праздничные, да?
2: Ну, наоборот, я рад, что яркость и красота, и вот это праздничное... Праздничный наряд Алины так выделяется ярко и ничем не затмевается.
0: Все, хватит обо мне, давайте лучше о дне рождения ради, ведь это у радиостанции день рождения. А, кстати, вот что сейчас происходит на улицах Израиля?
1: Да, я хочу напомнить, чтобы не пропустили наши радиослушатели, которые, как мы уже поняли по нашему праздничному эфиру, нас любят, знают и помнят. И они должны, просто обязаны не пропустить наш телепорт, который сейчас находится на своей завершающей точке в Ришон-ле-Циона на улице Альталена, 3. Огромный экран стоит около магазина Мааданэй Мания. Успевайте его найти и познакомиться с нашими ведущими Кристиной Кипни, с Миланом Левитиным и Савой Савостовым. У вас есть огромнейший просто шанс выиграть просто кучу подарков и призов. Вот сейчас в сети Мааданэй Мания осенний листопад скидок. Кстати говоря, вы можете зайти еще по совместительству после того, как наш телепорт посетите. Сегодня стартовали самые выгодные цены этого месяца. На ваш выбор 60 продуктов, цены которых вас удивят. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. Лев, ты пробовал когда-нибудь такое?
2: Нет? Вот сейчас после эфира побегу покупать. Ни разу.
1: У меня слюни уже потекли. Я просто клюква, трюфель, вот это все. Необычные вкусы для красивой мясной тарелки. Всего 9,90 за 100 граммов. Всего 9,90 за 100 граммов, я повторю, вместо 19,90. Тигровые креветки с головой на гриль, на сковороду или для праздничного ужина. 49,90 за килограмм вместо 64,90. Пельмени с курицей «Мама Мэри», когда хочется домашнего обеда, а времени на готовку совсем немного. 29,90 за килограмм вместо 49,90. Ванильное мороженое «Экскрим» в глазури из дубайского шоколада. Модное сочетание вкусов, которое стоит попробовать 5 штук за 17,90 вместо 32,90. И это только часть предложений, между прочим. Акции только до конца недели согласно условиям мероприятия. Кстати, самый выгодный филиал сети – это новый филиал в Ашкелоне. Меркас Кирьят Академия, адрес Эликоин 21, напротив Академического колледжа. Это я вам говорю по секрету, никому не рассказывайте. Хотя нет, что я, рассказывайте всем. В честь открытия действуют скидки 20% на весь ассортимент отделов свежего мяса и мясо колбасных изделий. Скидки дублируются. Это подарок,
0: это
1: просто
0: чудесно.
1: Да.
0: И знаете, вот действительно, вам сейчас стоит все-таки подъехать к магазину Мааданэй Мания, Ришон-ле-Цион, улица Альталена, 3, потому что вас ждут подарки. О, что же вас ждет? Так, все, не буду ничего рассказывать. Знаете, мы уже весь день об этом говорим. А между прочим, о чем мы говорим? О том, что Первому радио 25 лет. И давайте-ка мы сейчас с вами, мужчины, вспомним, какими мы были в 25 лет. Ну, мне как бы вспоминать-то особо, ну, не так далеко надо. Да, вот, Евгений...
1: А тебе сейчас 25, что ты прям, давай рассказывай, что было вчера. 25. Что делала вчера, рассказывай.
0: Подожди, давай начнем с Льва, потому что Лев у нас сидит, и, знаете, вот обычно он просто переводит с иврита на русский, с русского на иврит, а тут переводить ничего не надо.
1: Самое время узнать, кто этот человек, чей голос мы слышим на всех интервью.
0: Итак, Лев Каплунов, каким вы были в 25? Что у вас происходило в жизни в этот момент?
2: Я был, ну, на 25 лет моложе, как это ясно из вопроса. Жил я уже, конечно, в это время в Израиле. И это был, если я арифметику не забыл, 2000... Первый год.
0: Правильно, да,
2: начало, 2001. Начало века, начало нового тысячелетия. Полно планов, полно всяких надежд. И был такой этап, когда я переходил к стадии, скажем так, поставил себе задачу быть, работать на себя предпринимателем, перестать быть наемным работником. Это то, что в плане профессиональной деятельности со мной проходило.
1: А чем ты занимался, что ты как частный предприниматель осуществлял?
2: Примерно в том же, все в той же области я начинал переводить больше тексты, чем устно. Потом постепенно я пришел к устным переводам. Это было связано в основном с тем, что мне приходилось переводить документы, юридические, страховые полисы и так далее. Вот так это все тогда начиналось.
0: Ну что ж, предлагаю сейчас прерваться на небольшую песню и продолжим наш с вами эфир. Конечно же, давайте подключайтесь и также к тому, чтобы приехать прямо сейчас в Ришон-ле-Цион на улицу Альтален на 3 к Маданой Мане, потому что в 17:30. О, что ж вас там ждет?
3: Эфир. 25 лет. Первые.
4: Звук поставим на

0: вещай, не грустить и улыбнись, никогда не забывай, и еще почаще снись. Буду новой встречи ждать и скучать за блеском глаз. Будет все, ну а пока давай как в последний раз. Звук поставим на всю и соседей.
1: Звук мы ставить на всю сейчас не будем, иначе просто с ума сойдем. Ну, прямо сейчас, я думаю, у нас есть прекраснейшая возможность поблагодарить нашего спонсора — чайный дом Гринфилд. Откройте глубину безупречного вкуса. Редкие чайные сорта из Индии, Китая и Кении в вашей чашке. От классических черных купажей до экзотических фруктовых пирамидок. Побалуйте себя моментом истинной гармонии. Гринфилд не меняет мир, меняет настроение. Ну, а также нельзя не упомянуть, команда Первого радио благодарит винодельню Шато Пуркарь за великолепные вина к нашему столу. С 1827 года Шато Пуркарь делает премиальные вина, которые завоевали уже более 200 медалей на международных конкурсах. И теперь мы точно знаем, за что. Спасибо за изысканный вкус и непревзойденное качество в магазинах Израиля и на сайте purkari.co.il. Ну, а также напоминаю, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Оп, все. Ну что, а мы с вами продолжаем наш эфир. Каким же был Евгений Забежинский 25 лет назад?
2: Ну, мне после твоего спича просто захотелось сказать: Лев, наливай. Прежде всего, в честь праздника Шато Пуркарь будет игристо веселить. Каким я был, таким я и остался. Не орел, конечно, не степной, и не казак, и не лихой. Это было, я не скажу, в каком году, но это был конец 90-х. Я был еще выступающим спортсменом, тренировал. И, ну, как бывает со всеми спортсменами в то время. И, конечно же, работал в охране. Вот. А как иначе? И благодаря этой работе, кстати говоря...
3: А кто же не работал в охране? Вот, не только спортсмены?
2: Да, но благодаря этой работе мне вот посчастливилось повстречаться со многими звездами, я не побоюсь этого слова, мировой музыки. Мы охраняли такие коллективы, как Deep Apple, Scorpions, Million Farmer, Five, Prodigy. В общем, есть что вспомнить. Живая музыка навсегда поселилась в моем сердце.
3: Жень, а где вы их охраняли? Здесь или...
2: Нет, это было в Санкт-Петербурге. Это было в Санкт-Петербурге, юбилейный, СКК. Ледового дворца тогда еще не было. Вот, поэтому это все было интересно, здорово, приятно. Немножечко так адреналин поднимался, когда ты стоял у отсечки перед сценой, и Скорпионс поет свои знаменитые баллады. Ух, и ловишь себя на мысли о том, что ты невольно им подпеваешь.
1: Боже, вы бы видели сейчас глаза Евгения Забежинского, знаете, вот та самая ностальгия, вот это вот... Тебя сейчас нужно сфотографировать, и когда вот ты ищешь в интернете слово «ностальгия», вот она, вот она!
2: Думаешь, стоит вернуться в охрану?
1: Не знаю, но тем не менее, видимо, воспоминания были хорошие. Прочитаю сообщение. Алина, это вы в корону работали в утреннем эфире, да? Спасибо. Я ехала по пустой стране на работу, только вы с коллегой поднимали настроение. Спасибо большое. Да, это была я. Вспомнили. Ну что, я думаю, совсем-совсем скоро мы подключимся к нашим коллегам, которые сейчас находятся в Ришон-ле-Ционе. Если у нас будет такая возможность к ним подключиться, мы все еще ждем от них ответа. Но а пока что, я думаю, что меня не спросили.
2: Так, а давай спросим. Я вижу, что наши коллеги уже... появляются, видимо, на связи.
1: Вот они уже на связи.
2: Мы их начинаем видеть. Вот да, нам машет нам звезда радиоэфира Сава Савостов. Мы его видим. Он у нас находится в центре кадра. Его окружают Милан Левитин и Кристина Кипнис.
1: Подожди, а чего ты их звездами не назвал, а?
2: Я только начал говорить, что же не менее яркие звезды нашего эфира. И вот, как у вас дела, ребята? Как там обстановка?
4: Я так понимаю, нас слышно, да? Прекрасно слышно?
2: Да. Мы вас видим и слышим.
4: Супер. Так, мы находимся в солнечном Ришон-ле-Ционе. Ну, по крышам домов. По крайней мере, солнце еще осталось. Вот. И возле вкуснейшего магазина «Мания», от которого мы готовы разыграть уже приз. Кому-то купон на 500 шекелей сегодня достанется. Ну и, конечно же, поздравления нашему любимому Первому радио. Да, мы тут втроем, Милан Левитин. И с нами еще целая огромная армия тиктокеров. да? Стина снимает. Если вы хотите нас увидеть в онлайне, пожалуйста, присоединяйтесь. Ведется трансляция с Первого радио. Есть какого-то Первого радио? Вот как сказано, дорогие коллеги. Так что скоро проводим розыгрыш.
2: Ребята, ну мы вас поздравляем отсюда из студии. Поздравляем вас с 25-летием нашей радиостанции. Это наш общий праздник, ваш общий праздник. Это праздник всех, кто слушает нашу радиостанцию.
1: Ну а мы совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами на волне Первого радио 89 и 1 FM, которому уже 25 лет.
5: 25 лет. Первые. Нужны деньги? Хотите снять пенсионные и ПИЦУИМ, но не знаете, с чего начать? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507.
6: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
7: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
8: Реклама.
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
12: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
13: Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Мантис, Ришон Лицон, Ицхак Бен Цви, 23.
14: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
15: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
16: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
17: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
18: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
19: Я знаю пароль.
20: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
21: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
22: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Реклама.
5: Праздничный эфир.
7: 25 лет. Первые.

0: Вы бы слышали, как сейчас спел Евгений Забежинский под эту композицию и как он танцевал за стеклом Миша, господи. Я смотрю, ему песня очень нравится. Хорошо, я буду для тебя ее гораздо чаще ставить. Ну а что же происходит у нас прямо сейчас на улице?
1: Да, давайте мы напомним нашим радиослушателям, что надо скорее успеть урвать шанс выиграть кучу призов, которые разыгрывает наш телепорт, который сейчас находится на своей завершающей точке. В Ришон-ле-Ционе на улице Альталена 3. Огромный экран стоит около магазина Маданы Мания. Спешите его найти, познакомиться с нашими ведущими воочию, с Кристиной Кипни, с Миланом Левитиным и Савой Савостовым. У вас еще есть огромный шанс выиграть кучу призов. Поторопитесь, это завершающая точка сегодняшнего дня.
0: И я так понимаю, розыгрыш начнется уже буквально чуть ли не с минуты на минуту, поэтому давайте. Я
1: торопитесь.
0: Думаю,
2: Успевайте.
0: Ришон-ле-Цион, улица Альталена, 3.
2: И теперь наши слова благодарности магазину кейтерингу при фабрике «Мантис» за прекрасные угощения к нашему праздничному столу. Настоящие вкусы Востока и Кавказа, золотистые чебуреки и сочная самса, классические и жареные пельмени и домашние вареники, кюрзе и хинкали, сытные и ароматные лагман и душпюре. Конечно же, настоящий бахш, плов и запеченные бараньи ребрышки. И где же это все? Ришон-ле-Цион, промзон Рамат Ильяу, улица Ицхак Саде, Ицхак Бен Цви, 23. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Ришон-ле-Цион, промзон Рамат Ильяу, улица Ицхак Бен Цви, 23.
0: Вот такие вот у нас пироги.
1: Я думал, сейчас Лёва, как настоящий переводчик с 90-х, начнет говорить: когда земля была цветком, люди создали роботов.
0: А вот, кстати, 25 лет тому назад еще выпускались такие фильмы с таким переводом, и это было классно. Господи, как же я любила, например, какой-нибудь «Король Лев», и там все говорят вот таким вот голосом.
2: Или спрашивают:
1: да послушай ты, скажи, я хочу умереть, скажи я.
0: А я все еще жду, да.
2: А что же было, Алина, с тобой 25 лет
1: назад?
2: Давай,
1: расскажи-ка нам.
0: И когда мне было 25, давайте лучше так скажу, потому что когда мне 25 лет назад, я в школу ходила, там ничего интересного не происходило. А вот когда мне было 25, мне исполнилось 25, и через 11 дней я вышла замуж.
1: Нормально.
0: Да.
1: Ждала. Ты слышишь, ждала.
2: Хорошо, запомните.
1: То есть в нашей радиостанции самое время выходить замуж.
2: Да.
1: Или жениться.
2: Учитесь. Берите, так сказать, на заметку.
0: Да, вот так, какие вот дела. Между прочим, получили несколько сообщений. Я думаю, обязательно их нужно прочитать. Вечер добрый всей команде. 25 лет. А та ночь будто вчера. Учение «Север Ливан». Мороз такой, что воздух звенел. Радио хрипело старым дедом. Мы крутили настройки и вдруг поймали русскоязычную волну «Первое радио». И понеслось. Посреди этой северной тишины зазвучали родные песни. Это был не просто сигнал, это было ощущение дома, даже когда дома не было рядом. И в тот момент мы впервые поняли, что связь — это не про километры, а про то, что держит нас вместе. С той частоты мы не сходили все эти годы. Спасибо вам, ребята, за эти 25 лет надежной связи, за то, что всегда на подхвате. Пусть и дальше мы будем слушать друг друга даже сквозь любые помехи. С юбилеем! С уважением, Даниил. О, спасибо большое. Следующее сообщение от Рюдзаки.
1: Я не могу не прочитать его, Алиночка. Можно я его прочитаю? С днем рождения, любимое радио. Спасибо, что на фоне столь мрачных времен, как в прошлом, так и сегодня, вы греете душу. Ну и самое главное, почему я захотел это прочитать, по скриптум: Алина, выглядите супер.
0: Спасибо, Рюдзаки. А вот, кстати, а что это вы пропали с шестой передачи? Давно я вас не видела. Что, не слышите, да? А, надо исправляться. Ну что же, дорогие мои, давайте будем продолжать наш праздничный эфир, потому что впереди еще много чего интересного, но мы в этом часе слушаем песни 2021-2022 года. Самые-самые популярные их специально отбирал Яна Романова. И нельзя упустить эту песню «Drive License» от Рита Ора. Ну что, давайте послушаем, погнали.
3: Слушаем.
4: Праздничный эфир.
3: 25 лет. Первые.

0: Евгений Забежинский, вам есть что сказать?
1: И сейчас срочное включение с нашего телепорта. Мы ждем подключения наших космических ведущих Милана Левитина, Савы Савостова и Кристины Кипнес. Мы вас видим, друзья!
2: Замечательно, как еще раз всем привет, привет Первого радио. Так, мы находимся в решенной зоне, мы сюда вернулись с самого утра, да, в 9 утра. И закругутим. После потрясающего магазина «Благонаймание», в котором приобретаются самые вкуснейшие покупки, и вот даже у нас есть уже несколько покупателей рядом, вот я могу вас пригласить подойти ближе. Сейчас несколько... Пожалуйста. Да, вот, вот чтобы у вас увидели в камере. С нами Белла. Вы знаете, что первому радио 25 лет. С огромным удовольствием послушаем поздравления. Вы готовы?
3: Попробуем. Я поздравляю вас с юбилеем и желаю вам время процветать. Я все время слушаю ваше радио. Все время. И сегодня слушала, что только вам успехов, чтобы вы были здоровы. И счастья вам. Спасибо. И тишина, чтобы вам нашим Израилем.
2: Вот это самое главное.
1: Спасибо вам, Белла, большое.
2: И еще на это категория слушателей, которые являются самыми постоянными преданными. Правильно? Я могу озвучить? Так, вас, как зовут? Олег работает в Финляндии. Сказал, что 24 на 1. Ну, 12. Хорошо, ваше поздравление для нашего любимого радио.
4: Я хочу поздравить первое... Добрый день всем. Хочу поздравить первое радио с юбилеем. Это юбилей первого радио и юбилей пребывания моего в Израиле. Мы одновременно... Я приехал на 2 месяца раньше, чем включилось первое радио. С первого дня я его слушаю. Сначала на грузовике, сейчас на такси. Желаю вам процветания, успехов в ваших начинаниях. Новые вещи, которые у вас появляются, тоже очень лучшие. Например, вот Украина. Чем любимым, я знаю, Дмитрий Герченсон, Бивет, Витручий. Всего-всего вам продолжайте в таком же духе. Мира над головой Израиля и Украины, и всего мира.
0: Огромное спасибо вам большое. Я надеюсь, что действительно у вас все там пройдет замечательно. Ну что же, а мы будем в таком случае продолжать наш праздничный эфир. А, наверное, благодарностью нам нужно же сказать свое спасибо людям, которые помогли организовать этот чудесный праздник для нас всех.
5: Спасибо. Ну а как же, ну а как же. А теперь мы говорим спасибо Махсане Хашмаль, где больше выбора и ниже цены. Махсане Хашмаль – одна из крупнейших и самых выгодных сетей магазинов бытовой техники в Израиле, которые гарантируют самые низкие цены в стране. Вас ждут выгодные предложения, специальные акции и снижение цен на огромный ассортимент бытовой техники. Скидки до 40%, огромный выбор товаров, профессиональные консультанты, быстрая доставка и оперативная установка. Все для удобных и выгодных покупок. Только сейчас телевизоры по цене от 499 шекелей, холодильники, кофемашины, электрогрили, роботы-пылесосы и все необходимое для кухни, а также компьютеры, мобильные телефоны, наушники, фотоаппараты, игровые приставки, смарт-часы и аксессуары. А в интернет-магазине «Махсане Хашмаль» вас ждет еще больше товаров. А служба поддержки готова ответить на ваши вопросы по телефону +58 518.
0: Ну что ж, знаете, вот получилось сейчас сообщение. Рита Роз написала: «Добрый вечер, с юбилеем 25 лет. Поздравляю всю команду на Первом радио. Вы супер! Алина, а помнишь ли ты нашу встречу и прислала фотографию, когда я еще была на утреннем шоу?» Да, действительно, Рита Роза, а как вас вообще можно забыть? Тем более, что, как вы знаете, мы же с вами друзья на Фейсбуке.
1: Спасибо, Рита Роза, что вы с нами. Спасибо за поздравления, это очень приятно. Да, я помню, я тоже достаточно давно... на радиостанции. Я помню Риту Розу всегда. Рита Роза всегда.
0: Вот есть постоянные радиослушатели, есть те, кто только заново подключается. Поэтому если у вас кто-то из ваших знакомых только недавно приехал в Израиль, ну, скажите, что есть такая замечательная радиостанция. Именно такие слова, да? Именно таким голосом. Знаешь, есть такая станция 89.1 FM. Им уже 25 лет, но звучат они с каждым годом все лучше и лучше. И ты думаешь, как же можно лучше? А оказывается, можно.
1: Я бы так сказал бы Александр просто... Солнцев, он бы сказал
5: и,
1: так.
5: И не просто радиостанция 89.1 FM, а первое радио.
1: Да, вот Саша обязательно поставил бы какую-нибудь нежную мелодию и заговорил нежным, таким нижним басом, баритоном, да, граничащим. Да.
6: Подключайтесь к нашей радиостанции, она самая лучшая.
0: А знаешь, у тебя тоже хорошо получилось. Так что чаще...
1: Ну, я пародировал, чаще просто, вот я вот пародировал Сашу.
0: Чаще новости веди таким голосом, даже как будет интересно.
1: Да, ну, спасибо, спасибо, я подумаю над этим.
0: Ну что же, а сейчас небольшая реклама, и мы вновь вернемся к вам. Оставайтесь с нами. Напоминаю, 25 лет Первому радио.
7: Праздничный эфир.
8: 25 лет Первые.
9: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
10: Реклама.
11: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
12: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане.
13: Виски Лаудерс 89.90 за литр. Вермут Мартини 39.90. Португальское вино Лолита 24.90.
14: Согласно условиям мероприятия. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
16: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
17: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра «Красный Лемберг» 200 граммов, только 79.90. Филе салмона свежемороженое, всего 49.90 за килограмм. Филе амнун, всего 10.90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19.90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
18: Я знаю.
19: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
20: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони. Звездочка 9442.
17: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
21: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
22: Но я тысячу раз обрывал провода.
23: Валерий Меладзе. 28 октября. Амфитеатр Кейсарии. Билеты в кассе «Эвентим».
10: Реклама.
8: Праздничный эфир.
7: 25 лет. Первые.

0: Вот даже мы сейчас с Львом Капуновым сидели и обсуждали то, что эта песня звучала абсолютно отовсюду. Куда ни денься, вот магазин какой-нибудь, радиостанция, еще что-то. Русскоязычная эта песня была везде.
1: Причем непрерывно.
0: Да, действительно. Ну, а что же мы сегодня еще хотим вам сказать? Ведь полезная информация так льется.
1: Потоком. А хотим мы сказать следующее. Сейчас в сети... Маденей Мания, осенний листопад скидок. Сегодня стартовали самые выгодные цены этого месяца. На ваш выбор 60 продуктов, и цены вас очень удивят. Салями со вкусом трюфеля или клюквы, необычные вкусы для красивой мясной тарелки. Всего 9,90 за 100 граммов вместо 19,90. Тигровые креветки с головой на гриль, на сковороду или для праздничного ужина. 49,90 за килограмм вместо 64,90. Пельмени с курицей «Мама Мэри», когда хочется домашнего обеда, а времени на готовку совсем немного. 29,90 за килограмм вместо 49,90. Ванильное мороженое «Экскрим» в глазури из дубайского шоколада. Модное сочетание вкусов, которое стоит попробовать. 5 штук за 17,90 вместо 32,90. И это только часть предложений акции только до конца недели согласно условиям мероприятия. Кстати, самый выгодный филиал сети – это новый филиал в Ашкелоне, Мерказ Кирьят Академия, улица Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа. В честь открытия действует скидка 20%. На весь ассортимент отделов свежего мяса и мясоколбасных изделий. Скидки дублируются. Приглашаем всех посетить ближайший из 27 филиалов сети и начать праздновать вместе с нами.
0: Ну, раз мы же заговорили уже про Ашкелон, то нельзя не упомянуть и Ашдот. Именно там находится зоомагазин «Грубер Фарм» 14 октября. Да, только сегодня, один день, все товары без НДС в «Грубер Фарм» Ашдот. Более 10 тысяч качественных зоотоваров с реальной выгодой. Специальная акция к 25-летию Первого радио. Приезжайте в Ашдот, улица Жаботинский, 45, торговый комплекс «Стар Центр». И введите в ВС «Грубер Фарм» Ашдот. Или заказывайте по телефону 052-48-32-503. Вот такие вот дела. Ну что, давайте будем продолжать и дальше наш праздничный эфир сообщениями вашими. Вот, например, Леха нам написал: «Привет, ребята!» Вот такая приколеха прилетает тут от Лехи. Если вы не знаете, просто это наш постоянный слушатель, который нам в стихах все время что-то пишет.
1: Знаем.
0: «Кто так весело гуляет?» Это первый отсечает. Что? Долгожданный юбилей? Сколько же собралось гостей? Ну, скорее всего, так он и имел в виду. А какие поздравления? Прилетает день рождения. Чтоб приплыл дельфин удачи на козырной передаче. Чтоб в эфире лился смех, радуйся реально всех. Спасибо большое вам за ваше творчество.
1: Благодарим, это здорово.
0: Знаете, вот сидишь ты, бывает, вечером, ведешь программу, и тут тебе вот пишут вот стихотворение, да, поэзия. И ты так как-то сразу чувствуешь, что не зря стараешься.
1: Действительно, наверняка это очень и очень приятно.
0: Ну что же, а сейчас мы с вами услышим особое поздравление от Александра Васильева. Давайте послушаем.
2: Дорогие друзья в Израиле, я историк моды Александр Васильев из Парижа. И вас всех поздравляю с юбилеем вашего радио. Это большая дата, очень интересная наверняка для всех. Я безумно рад, что иногда участвую в ваших программах и надеюсь, что они вам нравятся. Всем желаю мира, здоровья, счастья, ну и, конечно, любви. Без нее мы никто. Всего вам доброго и поздравляю еще раз.
3: Первому радио 25 лет.
0: Боже, как это приятно. Это всегда замечательно получать такие классные поздравления. Ну а в честь дня рождения Первого радио только сегодня особые скидки в магазине «Елисеевский» в Батьяме. Язык говяжий и свежемороженый 19,90 за килограмм. Пастрами и дюшины разных видов всего 5,90 за 100 граммов. Салями «Эмек» 280 грамм только за 14,90. Креветки свежемороженые 500 грамм за 19,90. Филе мяса «Алмона» свежемороженое 49,90 за килограмм. Сыр Адам голландский с 4,90 за 100 грамм. Язык свежий телячий 24,90 за килограмм. Антрикот свежий на кости всего 99,90 за килограмм. И очень много еще дополнительных скидок, так что не упустите возможность совершить выгодные покупки только сегодня, только в гастрономии Елисеевский в Батьяме и только для слушателей Первого радио. Батьям, улица Бар Илан, 18. Ну а нам пришло время прощаться в этом часе.
1: Так быстро пролетел.
0: Да, скажите, вообще просто даже действительно не заметила. А будем дальше праздновать день рождения Первого радио. Призы не заканчиваются, хорошее настроение не заканчивается. Лев, большое вам спасибо, было так приятно с вами провести это время.
1: Спасибо, Алина. Мне тоже было очень приятно находиться со своими замечательными коллегами в этой студии и проговорить целый час только на одном языке.
0: Надеюсь, такое будет происходить почаще. Спасибо вам
1: большое.
0: И я тоже.

0: Праздничный эфир.
1: 25 лет. Первые. Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
0: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
1: На сцене
0: группа «Расти»,
1: певица Лана Би,
0: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
1: диджей Рубин,
0: композитор и певец Влад Зерницкий.
1: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43. Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
0: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
1: На сцене
0: группа «Расти»,
1: певица Лана Би,
0: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
1: диджей Рубин,
0: композитор и певец Влад Зерницкий.
1: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-34-43.
2: Спонсор «Янго». Водители «Янго». Для вас новость. Подтверждать фирменное оформление нужно всего раз в 20 дней. Меньше остановок, больше времени в пути. Звездочка 8002.
3: Реклама.
4: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
5: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
1: В Трейдмобиль. Широкий выбор программ финансирования. Комплексная гарантия и полноценная страховка без скрытых условий. Звоните сейчас. Звездочка 94-94. Согласно уставу. Предоставление кредита и его условия определяется финансирующей страной. Несоблюдение условий кредитного договора может повлечь дополнительные расходы и меры по взысканию задолженности.
10: Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах.
11: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
12: Я знаю пароль.
13: Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
14: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее.

0: Махеев делает мир вкуснее.
1: BeCur Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCur Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
2: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
3: Реклама.
4: Первое радио. Новости.
5: Сегодня Первому радио 25 лет. Подробнее через несколько секунд. В 18:00 в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Первое радио сегодня отмечает юбилей 25 лет на волне 89.1 FM. Идет праздничный эфир. Присоединяйтесь к нам. Вас ждет еще много интересного. И, как говорят в нашей рекламе, такие родные голоса. В Бейтар-Илите 10-летний мальчик получил крайне тяжелые ранения при взрыве контейнера для раздельного сбора мусора. По предварительным данным, внутри контейнера по неизвестной причине возник пожар, после чего произошел взрыв. Один из выброшенных взрывной волной предметов попал в ребенка. Прибывшие на место медики обнаружили мальчика без сознания, с множественными травмами, и оказывают ему экстренную помощь. Полиция и пожарная охрана расследуют обстоятельства происшествия. К другим новостям. Начальник генерального штаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Яльзамир провел оценку оперативной обстановки в Центральном военном округе с командующим округом генерал-майором Ави Блутом и другими командирами. Замир предупредил о возросшей угрозе эскалации на фоне многочисленных предупреждений и распорядился усилить войска на всех направлениях. Для укрепления безопасности в Центральный округ была направлена 98-я дивизия. Начальник генштаба подчеркнул, что ЦАЛЬ готов при необходимости перейти к масштабным наступательным действиям против любой стороны, угрожающей гражданам Израиля. Тем временем армия обороны Израиля и служба общей безопасности Шабак провели две операции в Рамалле и Яте против некоммерческих организаций, которые использовались для финансирования и поддержки террористических группировок. Задержаны 5 человек, подозреваемых в сотрудничестве с Хамасом и Народным фронтом освобождения Палестины. Был проведен обыск в офисе правозащитной организации «Адамир» в Рамалле. По данным спецслужб, эта организация получает финансирование от террористических структур и оказывает юридическую помощь заключенным членам Народного фронта освобождения Палестины. Несколько сотрудников этой организации были причастны к теракту 23 августа 2019 года, в результате которого погибла Рина Шнерб. В ходе другой операции, проведенной в последние недели, военные обыскали офис Исламской ассоциации помощи сиротам в Яте. Были задержаны разыскиваемые лица и конфискованы материалы с символикой фондов Хамаса. В заявлении ЦАЛИ и Шабака говорится, что ассоциация, признанная незаконной организацией, служила организационным и финансовым инструментом Хамаса. Через нее осуществлялись переводы денежных средств группировки, а также поддержка семей террористов и заключенных. Частные торговые компании объявили о прекращении поставок товаров в сектор Газа на неопределенный срок из-за угроз со стороны Хамаса и требований платить по 10 тысяч шекелей за каждый грузовик. Об этом сообщает 13-й телеканал. По его данным, Хамас также требует, чтобы около 30% товаров продавались за наличные. Сообщается, что накануне боевики задержали сына одного из торговцев, отказавшегося выполнять эти требования. Координатор действий правительства Израиля на территории генерал-майор Йорам Алеви предупредил представителей международного сообщества, что через частные компании в сектор поступает около половины всех грузов. Прекращение поставок может помешать выполнению соглашения о прекращении огня, предусматривающего въезд 600 грузовиков в сутки. Ну и приятные новости напоследок. Израильский оборонный концерн «Авиационная промышленность» получил две награды американской компании Lockheed Martin за качество производства и своевременные поставки компонентов для истребителей F-35 и F-16. Компания выпускает крылья для F-35, а также крылья, вертикальные стабилизаторы и дополнительные топливные баки для F-16. Награды присуждаются лучшим из более чем 1400 поставщиков Lockheed Martin по всему миру. Сотрудничество двух компаний продолжается почти 40 лет. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха понизится. Облачно, местами дожди. В Иерусалиме 18 градусов ночью, 23 днем. В Тель-Авиве 20-28. В Хайфе 18-25. В Бершеве 18-30. И в Эйлате 22 градуса ночью и 32 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске. А я передаю слово праздничной студии Первого радио.
3: Праздничный эфир.
6: 25 лет. Первые.
7: Боже мой, сколько сладостей в этом тексте. Вообще. Праздничный эфир. 25 лет. А ты умеешь так? Радостно.
8: Я?
7: Да.
8: Алина Дарк еще Алина... и
7: радостно. Вот, а вот представь. Вот представь, что продюсер, а у нас есть продюсеры, приходят к тебе с задачей. Типа, да. Алина, ты должна максимально радостно произнести фразу 25 лет. Чтобы в этой фразе угадывалось, значит, радость, удовольствие, Надежда, да, Петровна, естественно.
8: Конечно, естественно.
7: Вот, и Валентина Сергеевна, продавец из магазина Елисеевский.
8: Первому радио 25 лет.
7: Аминь.
8: Не начнется, говоря, ожидал от меня человек, который всегда...
7: Ну, в принципе, да. Человек, который слушает хардкор-метал перед сном. Я знаю твой плейлист.
8: Понятно.
7: Добрый вечер!
8: Добрый вечер! Александр Солнцев в студии!
7: Здравствуйте! Ну и, разумеется, Алина Дарк. Последний раз мы с тобой вдвоем были, кстати, пару недель тому назад.
8: Да, такое
7: случайно.
8: Было. Случайно. Да, случайно. Но
7: а
8: до
7: этого, боже мой, мы с Алиной, если вы не помните, а я не удивлюсь.
8: А сегодня вспомнили! Сегодня вспомнила радиослушательница такая. Это ты, Алина, которая была в «Корону»?
7: Это вот! Это я как раз об этом хотел сказать, да, что мы с Алиной в «Корону» тогда еще работали в утренних эфирах. И я вспоминаю этот период, да, проникаясь к тебе в первую очередь каким-то уважением и респектом.
8: Ой, кто бы говорил?
7: Это разные, да. Потому что как бы мы приходили оба опустошенные внутри, новостей никаких нет, ситуация так себе, да, а мы такие: «Доброе утро!»
8: Ла-ла-ла! И не важно, что мы встали в 4 утра.
7: Да, а потом, пока песня, плачем друг другу в жилетку. Но сегодня у нас, я так понимаю, что есть хороший повод для того, чтобы стаканами, да, рюмками, чем-то еще чокнуться, поскольку...
8: У меня тут водичка стоит, например.
7: Вот видишь, а у меня нет, а у меня не стоит, сказал бы я насчет воды, но, как говорится, что поделать. Ведь все-таки Первому радио 25 лет, если кто-то не знает, кто-то сейчас включил радиоприемник вдруг... Да, потому что услышал твой голос. Так вот, 25 лет Первому радио.
8: Угу.
7: И у меня вопрос, Алина.
8: Да.
7: Вот как ты считаешь, 25 — это много или мало?
8: Смотри, с одной стороны, достаточно, но с другой стороны, моей сестре как раз-таки ровно 25 лет. И я все
7: да
8: ее.
7: Ладно.
8: Я считаю ее маленькой. И вот как тут быть? Я смотрю на других 25-летних, ну, такие взрослые уже, девушки, как бы некоторые женщины прям.
7: Да.
8: А на сестру смотрю, ну, ребенок ребенком.
7: Это ты мне говоришь. Моей дочери 26 лет. Я тоже считаю ее, типа, ну, алло. Ну, как бы. Я ей косички еще недавно вот на резиночку накручивал, а сейчас вот уже 20. Да, вот я думаю, что для радио 25 лет это, во-первых, символично. Все-таки четверть века, да, и организация, которая смогла, выстояла, потому что было же много всяких периодов, особенно в последние время, начиная с 2020 года, вообще какой-то трындец творится.
8: Ой, не говори. Знаешь,
7: в мире, да.
8: Мы тогда еще, и помню, точно говорили, что мы будем скучать по коронавирусным временам.
7: Я все помню все наши прогнозы. Помнишь, когда еще корона начиналась, и еще у нас ее не было, мы с тобой вслух предположили, а давайте предположим, что вы будете делать, если нас всех запрут дома. Помнишь наши веселые викторины?
8: Да-да-да.
7: Кстати, мальчики и девочки, сегодня мы вас тоже порадуем. Будут викторины. вам придется в них участвовать, да?
8: Хотите вы того или нет?
7: Скажем по-другому, хотите выиграть приз, участвуйте в наших розыгрышах сегодняшних.
8: Даже праздничных. Если не хотите, играйте, потому что я вас заставлю.
7: Да, и перед тем, как мы будем вас заставлять, пожалуй, мы сделаем небольшую музыкальную паузу. Песня называется «Flowers».
8: Майли Сайрус.
7: Of course. В этой песне поется о том, что как-то раз утром я открыла дверь, да, там стоишь ты, а в руках огромный такой букет из роз. Миллион алых роз. Ну, в общем, вы знаете эту песню. Да, это же как бы...
8: Алла Борисовна, вы здесь успели отличиться.
7: Вот сейчас...

0: Привет всем, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Фридман, я актер. Я с большой радостью хочу поздравить коллектив Первого радио с днем рождения. И не просто с днем рождения, а с юбилеем. Именно так, 25 лет в эфире. Первое израильское музыкальное коммерческое радио на русском языке. Замечательная дата. Ребята продолжают держать курс в выбранном направлении. Благодаря современным технологиям мы сегодня слушаем Первое радио уже не только в Израиле на волнах FM, но и с помощью разных там приложений. Его слушают и в Европе, и в Австралии, и в Америке, где только нет. И это залог успеха, потому что в наше время неспокойно. Очень важно держать тонус и объединять. Этим и занимается Первое радио. Ребята, дай вам Бог удачи и много-много замечательных дней рождения.
1: Первому радио 25 лет.

0: Первому радио 25 лет.
1: Первому радио 25 лет.
2: И еще 5 вариантов джинглов на эту тему. И, кстати, дело в том, что поскольку сегодня день рождения у нас, да, то будет очень правильно, если все наши радиослушатели будут продолжать дарить нам подарки. Номер, да, номер нашего бита 053-17-94, а последние цифры угадайте сами. Подписывайте обязательно Матана, да, ну и, разумеется, ну, меньше 1000 не надо присылать.
3: Какие классные у тебя запросы. Слушай, может, мне тоже такое делать в своей передаче?
2: Это, во-первых, это правильный запрос. Во-вторых, смотри, некоторые люди стесняются просить, на самом деле. Но ведь если ты не попросишь, как остальные узнают, что тебе что-то нужно? Ну вот, например, предположим, ты бабушка, окей? И тебе нужно перейти дорогу, окей? Если ты не схватишь Милана Левитина, например, который мимо проходит, окей, и не скажешь там: «Сынок, мне нужно перевести». Он же откуда знает, что тебе надо перевести?
3: Ну, в автобусе ты же каким-то образом догадываешься, что тебе нужно уступить место беременным пожилым людям, к примеру.
2: Я не догадываюсь, у меня полностью отсутствует эмпатия, поэтому я перешел на автомобиль. Я не езжу в автобусе. А в автомобиле, в моем, слава богу, беременным уступать место не надо, поскольку... Как я могу уступить место сам
3: знаешь,
2: себе?
3: Ой, знаешь, тебе бы не помешало сейчас чаечка выпить и немножечко успокоиться.
2: Кстати, про чай, между прочим. Во-первых, мы получаем подарки, и хочется сказать большое спасибо и побить челом. Да? Давай побьем челом немного. Значит, во-первых, мы благодарим нашего спонсора «Чайный дом Greenfield», что в переводе означает «зеленое поле». И, во-первых, чай вкусный. Во-вторых, вот я сейчас тебе прочитаю буквально два предложения. И вот скажи, что ты думаешь.
3: Давай,
2: окей?
3: Попробуем.
2: Скажи вот так: чай Гринфилд, скажи.
3: Чай Гринфилд.
2: Откройте глубину безупречного вкуса. Редкие чайные сорта из Индии, Китая, Кении в вашей чашке. От классических черных купажей до экзотических фруктовых пирамидок. Что бы это ни значило, побалуйте себя моментом истинной гармонии. Гринфилд не меняет мир, меняет...
3: настроение.
2: А, скажи, уже хорошо. Хочется чая.
3: Чая хочется, но все-таки давай так. Сегодня
2: Кстати,
3: же праздник.
2: Было бы неплохо чая.
3: Сегодня же праздник, поэтому, может быть, кто-нибудь хочет что-то покрепче чая. И вот, кстати, между прочим, команда Первого радио благодарит также и винодельню Шато Пургарь за великолепное вино к нашему столу. С 1827 года Шато Пургарь делает премиальные вина, которые завоевали уже более 200 медалей на международных конкурсах. И теперь мы точно знаем, за что. Спасибо за изысканный вкус и непревзойденное качество. В магазинах Израиля или на сайте purkari.co.al. Ну и, конечно же, не забываем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Вот я только хотел сказать, я думал, ты остановишься. Я такой: чрезмерное употребление. В любом случае, я думаю, что среди наших радиослушателей нет тех, кто чрезмерно употребляет, потому что, как говорится, годы уже не те. У нас ведь молодая аудитория, правильно?
3: Конечно.
2: Вот, а молодая аудитория знает, что здоровье — это самое главное.
3: Сказали самые два здоровых человека.
2: Ну, как бы да. Сейчас у нас, между прочим, будет рекламная пауза скоро. Но перед тем, как мы запустим рекламу, хотел бы я задать тебе вопрос, Алина.
4: О, господи, ну давай.
2: Давай. Сегодня наверняка все говорили о том, чем я занимался, когда мне было 25, чем я занимался 25 лет тому назад и так далее. А вот в твоей жизни вообще цифра 25 хоть как-то где-то фигурировала, кроме сегодняшнего дня?
3: Уже подумать. Смотри, я уже говорила в прошлом части, что чем я занималась действительно в 25 лет. Вот моей сестре сейчас 25. А знаешь что?
2: А что?
3: А я помню, у меня была одна была классная традиция, когда я что-то озвучивала в эфире, это исполнялось. А почему бы мне
2: так
3: с неба на меня не упало 25 миллионов шекелей?
2: Давай, знаешь, как в анекдоте про двух блондинок, что миллиард, давай миллион. Значит, 25 тысяч, пускай на тебя сейчас...
3: Да что ж такое, да?
2: Хорошо, 25 сотен тысяч.
3: Сотен тысяч, хорошо.
2: Значит, для этого нужно сделать аффирмацию. Вы же знаете, у нас есть разные программы, и в некоторых программах мы аффирмируем. Как говорится, аффирматоры аффирмировали, и не вы аффирмировали. Давайте сделаем аффирмацию для всех наших радиослушателей. Значит, смотрите, сейчас вот как бы, мальчики и девочки, если вы сейчас особенно за рулем, да, закройте глаза, положите руку правую на левое колено, левую руку, соответственно, прижмите к сердцу, да, и вот маленькая аффирмация на деньги. Слушайте только мой голос. Сейчас в вашей жизни произойдет удивительное событие. Вы почувствуете тепло, пульс, давление. Это значит, что вы уже живы, и это немаловажно. Пусть в вашей жизни будет как можно больше радости
3: и прибыли,
2: денег, здоровья и Алины Дарк. Ведь если в вашей жизни каждый день есть Алина Дарк, это значит, что вы еще не уволены, и вам есть откуда ехать с работы. Пусть так и будет.
0: Реклама.
5: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
6: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
7: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
8: Вино «Шато Пуркар» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркар» в магазинах.
9: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Я
10: знаю пару. Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: Холодильники по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Холодильники по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
12: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
15: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят Моцкин, улица Кадиш Уз, 11.
0: Реклама.
16: Первому радио 25 лет.
2: И мы, разумеется, продолжаем этот день рождения праздновать здесь. Ну, надо все-таки им сказать happy birthday. Вместе с Алиной Дарк в этой студии.
3: И Александром Солнцевым.
2: Да, и, разумеется, нам помогают, во-первых, все работники Хеврата Хашмаль, снабжающие нас электричеством. Все работники всех производств Израиля, снабжающие нас водой, пластиковыми стаканами, пуленепробиваемыми стеклами. Ну и, разумеется, наш продюсер Даша. Даша, большое тебе спасибо. Ты даже не представляешь, сколько раз в день я произношу твое имя, правда, обращаясь к своей кошке. Но это уже другой вопрос. Есть одно сообщение маленькое. Я прочитаю?
3: Конечно.
2: Ты не против?
3: Естественно.
2: Оно касается тебя.
3: Меня?
2: Ну и меня тоже.
3: А что там?
2: Значит, а вот еще, а вот и Александр. Еще один спаситель во время короны. Как точно вы описали, нет новостей. Если есть, то они непонятные. Говорить непонятно о чем. Весь мир дома сидит. А мы, вы с Алиной были просто лучом света. Ездила на работу по пустой стране. Если бы не вы с шуточками и Степом, эх, было бы плохо. Большое спасибо.
3: Микки пишет: поздравляю вас с юбилеем. Помню ваш спор во времена короны на утреннем шоу. Спорили о том, как верно, гель или джель.
2: Да.
3: Было дело.
2: Кстати, у меня такой вопрос. Как правильно? Иран или Ирак? Я до сих пор не...
3: Знаешь, я в политике не разбираюсь.
2: Ну и хорошо. Ладно, теперь пришло время, мальчики и девочки, нам дарить подарки вам.
3: Какие подарки?
2: Вот, у нас есть, очевидно, подарки для наших радиослушателей, но подарков мало, а радиослушателей много, поэтому подарок нужно что? вы и...
3: Грати! По телефону 07-52-89-1 07-2-2-2-2-2-8-9-1
2: 07-2-2-2-2-2-8-9-1, да. Значит, что мы предлагаем выиграть сегодня? Это, очевидно, билет. Да, я так понимаю.
3: Очевидно, билет.
2: Это билет на нашумевшую комедию Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Свеллы. Называется «Моня Цацкец, знаменосец». Кстати, хочу вам сказать кое-что про театр «Шалом». Главный его режиссер, Олег, когда-то, много лет тому назад, мы с ним работали в клубах. И я был диджеем, а он был МС. Это у меня есть фотографии, где Олег кричит: «Я не вижу ваши руки». Фотографии, где Олег кричит. Да, нормально я говорю вообще?
3: Да, нормально. Любая фотография вызывает воспоминания.
2: Да. Итак, что нашим радиослушателям нужно сделать для того, чтобы получить билет?
3: Позвонить 07-52-891
2: и сыграть в игру. Причем, смотрите, во-первых, я вам предлагаю звонить прямо сейчас по двум причинам. Второго шанса не будет, это раз. А во-вторых, вы играть будете с самой оной, с самой ею, с ею одной, единственной, неповторимой, которую зовут Алина Де Арк, и при этом никто под ней не разжигает поленье.
3: Это пока что, еще не вечер.
2: У нас есть уже радиослушатель на линии. Добрый вечер.
17: Добрый вечер.
3: Как вас зовут?
17: Майя.
3: Майя, очень приятно. Итак, Майя, все, что нужно сделать, это угадать, что же это за песня. Существует некая композиция, но мы взяли и слова просто поменяли на синонимы.
2: Для тех, кто не знает, что такое синоним, да? Ну, к примеру, ну приведи пример синонима.
3: Я? Приведи пример? А почему ты меня от такого сложного...
2: Хорошо, шарик, он же ролик, например, да? Правильно?
3: Да.
2: Вот. Итак, Алина вам сейчас будет читать текст, окей? Немножечко измененный текст песни. Ваша задача — угадать эту песню. Хочу сразу, Майя, вам сказать. Эту песню знают абсолютно все радиослушатели не мужского пола, поскольку они считают эту песню своим гимном. Ничего, что я подсказываю?
3: Ничего страшного. Все. Тем более, эта песня звучит на нашей радиостанции...
2: Раз 30 в минуту.
3: Да, именно так. Итак, я надеюсь, что вы готовы. Начинаем.
2: Начинаем.
3: Ныне хмельной по твоей погрешности, владычица, владычица, лишь брошенный взор и мороз по коже. Он не способен в тебе не затеряться. Юноша вскружился, парень пропал. А как робеет он, как лобызается. Юноша вскружился прямо посреди залы. Пусть веселится, пока танцует.
2: Ну, Майя.
17: Мальчик поплыл. Мальчик попал. А как он стесняется, как он целуется.
2: Мальчик поплыл. Мальчик, это же известная песня Владимира Высоцкого, да?
3: А как она называется?
17: Ой.
3: Владычица, владычица. Владычица. Кто у нас владычица?
17: Владычица.
2: Ну, как называется песня-то? Песня называется «Цари».
17: Царица.
2: У меня, кстати, целые песни. Сейчас, извините, Майя, секундочку. Вы пока можете радоваться тому, что вы получаете этот билет. А я хочу рассказать маленькую историю. Она длится ровно 33 секунды. Про эту песню. Если кто-то не знает, то у нас на компьютере все песни написаны латинскими буквами. Окей? Я не знаю, кому в голову пришла эта мысль, да? Но эта песня в компьютере звучит, написана так. Зариза.
3: Мы ее всегда называли тоже Зариза.
2: Зариза. А я, поскольку... Я ж прихожу утром, но ты когда еще утренние эфиры были. Я свое-то имя плохо помню, да? Значит, я сажусь и вижу, значит, плейлист написан «Зариза» и такой: «Ну, а сейчас классная новая песня «Зариза»!» И там начинается эта царица. В общем, большое вам спасибо, Майя. Может, у вас есть тост? Может, у вас есть тост? Тост. Давайте тост.
17: Конечно, конечно. Прежде всего... С днем рождения, всю вашу прекрасную группу. 25 — это вообще дети малые, это вообще ни о чем. Абсолютно. Творческого долголетия вам и вашей группе. Радуйте нас своими прекрасными эфирами. Всего хорошего. Кстати, я хочу вот похвастаться. Вы когда-то вели утром передачу «Угадай мелодию».
2: Да.
17: Я в ней участвовала и даже вышла в финал. И в Батьяме был финал, и я выиграла микрофон.
2: Ой, сколько лет тому назад это было? Ничего, боже мой! Это лет 6-7, да, примерно?
17: Да, думаю, больше.
2: Если не больше,
17: да. Корона была 6 лет назад, это больше, наверное,
2: блин,
17: уже...
2: Корона уже была 6 лет назад, боже мой.
3: 7 лет назад была я, а Батьям до этого было, значит, 8 лет
2: да,
3: назад.
2: Да, где-то 8 лет назад. Слушайте, ну, Майя, значит, у вас с нашей радиостанцией есть какое-то пересечение в судьбе. Скорее всего, потому что Луна в Венере, я так полагаю. Скорее всего, я так думаю. Потому что, ну, а не иначе. И этот самый Петроградный Юпитер еще вот вас сопровождает. И это очень важно. Это очень важно.
17: Спасибо большое.
3: Ну что ж, большое вам спасибо за игру. Не кладите трубочку, с вами пообщается наш продюсер.
2: Да, ну а я... Или ты, или я.
3: Или ты.
2: Ну, про шпектакль чуть-чуть два слова.
3: Хорошо.
2: Давай... Я, да?
3: Конечно.
2: Хорошо. Значит, два слова про шпектакль, на билет на который выиграла Майя. Ну, кстати, наверное, мы еще один билет разыграем чуть попозже.
3: А почему бы и нет?
2: А почему бы нет?
3: Такой классный день.
2: Так вот, это фирменный еврейский юмор, виртуозная актерская игра и захватывающая история соединяются в настоящий театральный праздник, Алина. Номинант национальной театральной премии «Золотая маска». Эта постановка уже несколько сезонов собирает аншлаги и впервые приезжает на гастроли в Израиль, хотя, казалось бы, еврейский театр. Московский театр «Шалом» – один из самых заметных еврейских театров мира. А спектакль «Моня Цацкий знаменосец» – одна из знаковых постановок этой новой театральной волны. Живой, задевай пальцы, живой, остроумный, современный спектакль, в котором классическая проза звучит свежо, легко и очень по-человечески. Вот и все 13 твои пальцев. Итак, 16 по 24 октября. Решен лицеон, Ашдод, Нетания, Хайфа, Петахтиква даже, Бершева и еще есть такой город Тель-Авив-Яфа. И туда тоже спектакль попадает. Билеты можно заказать по телефону звездочка 3221. Вот такие вот дела. Заризу давай включим.
3: Давай.
2: Я думаю, что сейчас самое правильное будет включить в наш эфир ту самую песню про мальчика. Кстати, вы, наверное, не знаете. Это песня про рыбака. Он в локте сидит, он плывет. Мальчик поплыл.
3: Мальчик поплыл.
2: Мальчик попал.
3: Попал.
2: Гарпуном в рыбу. Вот о чем песня.
18: Каждый бывший тренер личностного роста. Ты стала хитрее, детка стала взрослой. И на

0: Итак, мы узнали историю о мальчике, который поплыл, попал, а как он лобызается. Боже мой, Алина, твои синонимы — это просто что-то... Да, извините, не тот микрофон. Синонимы просто потрясающие.
1: Ну, извините уж, какие имеются. Кстати, наши благодарности магазину кейтерингу при фабрике «Мантис» за прекрасное угощение к нашему праздничному столу. Настоящий вкус Востока и Кавказа. Золотистые чебуреки, сочная самса, классические жареные пельмени и домашние вареники.
0: Где
1: кюрзей,
0: это все?
1: Кали, сытные ароматные лагманы, душпере.
0: Душпере.
1: Душпере.
0: Душпере.
1: Конечно же, настоящий бахш-плов и запеченные бар. Ранее ребрышки. Решенный сон, промзона, Рамат Ильягу, улица Ицхак Бен Цви, 23, фабрика «Мантис», сделана вручную, приготовлена с душой.
0: Кстати, знаешь, что такое душпере? Душпере?
1: Нет.
0: Смотри, это когда, значит, ты берешь душ, заправляешь туда
1: перья.
0: Такой молотый картофель,
1: а-а-а.
0: Окей?
1: Пюре.
0: И на тебя как бы из душа пюре, да, душпере это называется.
1: Вот. Буду знать.
0: Да, в таком случае я позволю тоже поблагодарить компанию, которая нам не дала сегодня тут умереть от недостатка энергии. И
1: какой
0: это
1: же там?
0: Не поставщик батареек. Это Modern Money. Сеть Modern Money, в которой сейчас осенний листопад скидок.
1: Mm-hmm.
0: Понимаешь? То есть осенний скидкопад, я бы сказал.
1: То есть, получается, в Израиле листопада по факту нету, а вот в Мане есть
0: скидкопад. Так вот, сегодня стартовали самые выгодные цены этого месяца, и на ваш выбор 60 продуктов, цены, на которые вас удивлят. Сейчас я буду перечислять, Алина, все 60 продуктов, поэтому ты сможешь пока сходить поесть. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. Окей?
1: Okay?
0: Это необычные вкусы для красивой мясной тарелки. Всего лишь 9,90 за 100 грамм. Понимаешь?
1: Ну, вот. Звучит на богатом,
0: да. Тигровые креветки. Это креветки, которые делают так. Ну, тигровые. С головой. Знаешь, не без башки, а с головой. На гриль, на сковороду. Или для праздничного ужина. 49,90 за килограмм. Окей? Вместо 64. Обычно они 64. Сегодня
1: 49,90.
0: Пельмени с курицей «Мама Мэри». Причем курица уже готовая внутри пельменей. Рядом не сидит, вам не портит аппетит. Хочется домашнего обеда, а времени на готовку совсем немного. Так вот вам пельмени с курицей. 29,90 вместо 49,90. Почти в два раза. Почти в два раза. Ну а теперь самое главное. То, что я люблю и без чего я, так сказать, не понимаю, что такое утро, день, вечер или ужин. Это мороженое.
1: А по тебе и не скажешь.
0: Потому что, вот, экс-крим называется. Экс-крим в глазури из дубайского шоколада. Модное сочетание вкусов, которое стоит, Алина, попробовать.
1: А я дубайский шоколад так до сих пор не попробовала. Может быть, это мой шанс?
0: Кстати, точно, это твой шанс. И даже я хотел тебя пригласить только что в Дубай, но понял, что нет смысла. Ты же его и так здесь попробуешь. 5 штук за 17,90 вместо 32,90. Так что, кстати, самый выгодный филиал сети — это новый сериал, филиал в Ашкелоне. Меркас Кирьят Академия Эликоин 21 напротив Академического колледжа. В честь открытия действует в Ашкелоне. Так это ж рядом с моим домом. В честь открытия. Не туда надо сейчас. Здесь действует скидка 20%. Но есть ассортимент отдела свежего мяса, мяса колбасных изделий. Скидки, кстати, еще и дублируются. Так что вот Modern Money, осенний скидкопад.
1: Замечательно. Ну что, я предлагаю сейчас, может быть, сделать небольшую паузу и снова поиграть, может быть.
0: Давай поиграем чуть-чуть попозже. Mm-hmm. Просто сейчас по сценарию, как бы, было бы правильно, если ты меня спросила: Александр, а вот 25 лет твоей жизни, ну вот это, что там у тебя?
1: Ты хочешь об этом поговорить? Ну ладно.
0: Не то, чтобы я хотел поговорить об этом.
1: Александр Солнцев, расскажите, пожалуйста. Что вы помните о своих 25?
0: И я тебе расскажу, Алина.
1: Да, слушай.
0: Более того, поскольку мы с тобой сидим вдвоем, тут нас никто не слышит, поэтому мой рассказ будет максимально правдивый, честный, откровенный, немного грустный, немного наивный, может быть, где-то смешной и открывающий меня совсем с другой стороны, но, тем не менее, максимально правдивый.
1: Я так понимаю, память ошибла и рассказать просто нечего.
0: Да, но доктор сказал, что таблетки должны помочь, и они бы помогли, если бы я помнил, как они называются. Так вот, по поводу своего 25-летия, шутки шутками, я действительно помню эту ситуацию. Дело в том, что это было очень много лет назад, мне было всего лишь 25, да? Можешь от моего возраста отнять 25 и понять, что это было в прошлом веке, причем в начале. Я работал в магазине. Как работал? Я был директором магазина. Магазин такой, в котором продавалось все. От штанов до трусов, от компьютеров до ананасов. Ну, вот такой универсальный коммерческий магазин, так это тогда называлось. Вот, и уже появились какие-то деньжата, какие-то там завалялись, да. И я такой, я помню эту мысль. Значит, у меня до дня рождения буквально несколько дней, и я такой... Я хочу день рождения отмечать, чтобы у меня была золотая цепочка.
1: Ну, конечно.
0: Вот. Я с тех пор больше никогда меня эта мысль не посещала. Вот ты меня много лет знаешь. Ты хоть раз на мне что-то видела когда-нибудь? Ну, кроме этой серьги в носу, но это другое. Это я проспорил. Вот, то есть я никогда не любил и не полюбил бы украшения. Но вот почему-то в 25 лет мне я тогда считал, это были 90-е, я считал, что надо, знаешь,
1: это
0: типа...
1: Это же пик моды.
0: Это же... Ну, это еще и статус, детка.
1: А у тебя был малиновый пиджак?
0: Нет. Нет, малинового пиджака у меня не было. Малиновые пиджаки были у людей, которые меня потом охраняли, детка.
1: Да.
0: А я тогда очень любил рубашки. У меня было огромное количество всяких рубашек из Индии. А рубашки из Индии в 90-х представляли из себя такие очень сильно расписные. И иногда нет-нет, да когда я листаю фотографии свои старые, да, мне же больше заняться нечем вечером, собственно, как бы, когда один живешь, то я смотрю на это с нескрываемой улыбкой и думаю, как здорово, что наконец-то эти расцветки снова модные.
1: Я тоже об этом только что подумала. Потому что если бы вы видели, как выглядит Александр Солнцев, ну, помимо сегодняшнего дня, почему-то ты в черной футболке.
0: Сегодня в черном. Потому что черный строй нит.
1: И вообще черное, а так обычно да. Это просто взрыв цвета какой-то.
0: Да, да, что есть, то есть. Так что, мальчики и девочки, значит, мы, во-первых, с удовольствием будем продолжать принимать ваши поздравления. Здесь, на Первом радио, мы сидим и ждем, когда вы можете написать к нам на WhatsApp 054-2070-800. После этого, мы сейчас уйдем на маленькую рекламочку. После рекламочки мы послушаем еще одно поздравление. И после этого, я думаю, продолжим играть с нашими радиослушателями, потому что наша задача сегодня какая? Кстати, между прочим...
1: Всех разыграть.
0: Удивительно, когда я был мальчиком, в смысле молодым, ну, короче, когда я был моложе, я считал, что день рождения такой праздник, когда все приходят и тебе дарят. И только в Израиле я столкнулся с тем, что, оказывается, в день рождения ты должен дарить людям всякое. Да, например, да, вот, например, если вот у моей дочки день рождения, допустим, в детском саду, она должна принести туда каждому по конфете.
1: Да, это у детей всегда так.
0: Они вырастают, ты понимаешь? И вот нам 25, казалось бы, а мы только и делаем, что дарим всевозможные подарки.
1: Точно.
0: А?
1: Да,
0: вот
1: как
0: оно.
1: Не подумал об этом.
0: Да. Дальше сейчас реклама, песня. И не отходите далеко от телефонов, потому что надо будет вам звонить нам,
1: да,
0: сюда.
1: Надо будет звонить, и будем ждать.
0: Надо вам звонить нам, вам, нам.
1: Это берет время.
0: Запутался.
2: Реклама. 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра красная Лемберг, 200 граммов, только 79,90. Филе салмона свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе амнун, всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
6: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
2: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
8: Реклама.
9: Всем привет! Это Потап и Настя.
10: Мы на волне 89.1 FM, а значит, мы на первом радио. А что на первом? Сегодня юбилей. Соберу я всех друзей. Поздравляю вас!
9: Поздравляю вас и желаем вам процветания,
10: счастья, здоровья, успехов. И почаще ставьте наши песни. И пусть никто не делает вам нервы. Остаемся первыми на первом.
9: С днем рождения!
10: Ура!
9: Любви и счастья, Потап и Настя.
11: Первому радио 25 лет.

0: Ну а сейчас, мальчики и девочки, нам предстоит очень серьезное интервью с человеком, который уже какое-то количество лет тому назад Не получается. Ну, неважно, но эта девушка, ее жизнь одно время была напрямую связана с нашим радио. Она работала у нас продюсером. И,
1: она подарила столько хороших идей и для утренних эфиров,
0: да,
1: в том числе.
0: И она активно в них участвовала. Она у нас
1: там... сколько видео и фото было сделано?
0: Вообще. Короче, продюсер, так сказать, от Бога, Вита Зуева у нас в эфире. Вита, привет!
1: Вита, привет!
2: Привет! Я рада вас слышать, обалдеть!
1: Наша старая
0: компания по-русски говорит вообще, странно.
1: А ты можешь перевести на английский, пожалуйста?
0: Да. We are very glad to hear you.
2: Oh my god! Oh my god! Это все, что я выучила в Канаде.
0: Ну, естественно, собственно. А правда ли говорят, что в Канаде, вот когда вот ты приезжаешь, да, в любой магазин заходишь, видишь цены, и первое и последнее, что приходит в голову, это Oh my gosh! Вот это вот. Да?
2: Ну, да, но смотря куда. Ну, можно я предварительно просто вас поздравлю?
0: Да,
2: и обниму,
0: конечно, давай, обнимаемся.
2: Ребята, спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Вообще, поздравляю Первое радио с такой датой охрененной. 25 лет,
0: так.
2: Это уже серьезный возраст.
0: Сразу
2: уже
0: видно, что
2: к тридцатнику... Да, к тридцатнику уже начинаешь более-менее понимать, что хочешь от жизни. 25 еще такая молодость, так что еще все впереди у Первого радио. Отдельное спасибо команде. Вот я недавно только думала, как это важно, то, что вы делаете, и я когда-то, мне повезло.
0: Тебе очень повезло, и нам с тобой повезло. Мы с Алиной помним твой задор.
2: Мы все помним.
0: Конечно, мы все помним.
1: Приходишь, и тут Вита, это энергия, и ты такой даже, несмотря на то, что ты не выспался, а заряжаешься просто.
0: Да, действительно, так оно и было. Бы. Да, продолжай.
2: Да, так вот. То, что вы делаете, и для меня, я уверена, для многих слушателей, для всех слушателей, неимоверно важно, особенно сейчас, потому что вы даете вот тот островок стабильности, которого очень не хватает, и я вот каждый раз, включая там в 7 часов, слыша этот джингл знаменитый, новости, и ты знаешь, что вот что хоть что-то в этой жизни остается неизменным, что-то вот в этой жизни стабильно. При том, что вы, да, идете в ногу со временем, всегда новая музыка, какие-то новые игры, идеи, но вот эта стабильность, эти традиции, которые вы храните 25 лет, это очень дорогого стоит, так что спасибо вам большое, я вас очень люблю.
0: А мы тебя, правда, на самом деле, тебе огромное спасибо, что ты была определенное количество лет частью нас, и ведь, как говорится, бывших не бывает. У нас, между прочим, да, у нас так в сценарии и написано. Рубрика под названием «Бывших не бывает». Так что ты не бывшая. Если что, да, если твой бухгалтер будет задать вопрос, ты скажешь, да, где моя зарплата? Потому что ты не бывшая. Мы до сих пор тебя считаем.
2: Ну да, мы в дружеских отношениях. Есть же бывшие, которые остаются друзьями, правильно? Обязательно вот врагами быть.
0: Бывшие, которые остаются друзьями, это лучшая бывшая. Да, на самом деле, более
2: того... Ну, теперь я не знать.
0: Естественно. Твоя фотография висит на двери в студию, мы ее целуем каждый раз, когда заходим.
2: И там свечки еще такие горят, да?
0: Вот это меня. Только по праздничным и выходным.
2: Смотрите, там блюдите, лампадку поставьте.
0: Ламбадку мы тебе поставим.
2: Ламбадку станцуем, да.
0: Вот сразу видно наш человек, да?
1: Да.
0: Вот, казалось бы, 45 лет прошло, да? А она как...
2: Да, слушайте, Александр, сколько же вам тогда-то лет? Сколько же? Неужто 90 уже?
0: Да, кстати, да. Виточка, большое тебе спасибо. Не теряйся, да, оставайся вот такой, какая ты есть, потому что вот таких не бывает. Дело не в душе.
2: Давай, это не мой день рождения, подождите, это ваш день рождения.
0: Ну давай подарок тогда уже, давай. Прочитай нам стишок, спой песню, что-нибудь такое, давай.
2: Ну, может быть, я не готовилась. Я подготовила тост.
1: Вот этого было достаточно. Этого было предостаточно. Это было замечательно, Вита. Мы тебя просто обожаем и постоянно вспоминаем, потому что это просто нереально было время с тобой.
0: Да. Спасибо, Витуль.
2: Спасибо
0: тебе большое.
2: Поздравляю.
1: Спасибо.
0: И тебе спасибо. Да, и все, можешь лыжи надевать обратно. У них в Канаде, говорят, снег бывает. Ну что, переходим к игре опять?
1: Да, давай.
0: Давай к игре. Итак, мальчики и девочки, значит, сейчас мы начинаем второй тур, второй раунд игры. Значит, и мы вам дадим возможность выиграть сейчас билет на потрясающий спектакль, который называется «Моня Цацкес. Знамя «Авианосец». Это театр, еврейский театр «Шалом» приезжает к нам с этим спектаклем. Спектакль пройдет 16 по 24 октября в Ришон ЛиЦионе, Ашдоде, Нетане, Хайфе, Петах-Тикве, Беер-Шеве и в Тель-Авиве. В том числе и Яфо. Ну а прямо сейчас звоните
1: 07-5-2-8-9-1-0-7-2-2-2-2-2-8-9-1.
0: Звоните прямо сейчас, и вы сможете получить, выиграть, естественно, билет. Ну а как бы игра, которую для вас подготовила Алина, она просто... Вы знаете, вот бывают игры хорошие, бывают игры неплохие, бывают игры так себе, бывают игры уникальные, бывают игры потрясающие. А Алина для вас подготовила игру великолепную.
1: Тебе так кажется? Ну что ж, давай попробуем.
0: Да.
1: У нас есть слушатель.
0: У нас есть радиослушатель, которого зовут Ира. Ира, привет.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ира.
3: С днем рождения поздравляю и от всей души желаю счастья, радости, веселья. С днем рождения, с днем рождения.
0: Вот, молодец.
1: Ура, спасибо.
0: Вот, понимаешь, вот Ира готовилась. Ира
3: готовилась.
0: И это чувствуется, Ира. Итак, Ира, игра у нас предельно простая. Сейчас Алина в художественной манере расскажет вам сюжет. А этот сюжет на самом деле является сюжетом одной очень известной песни. Эту песню знают все от мала до велика. И самое интересное, что эту песню знают все во всем мире. Сразу мы говорим, это песня на английском языке в оригинале, но ее знают вообще все. Вот спросите.
1: Даже если не знать ни слова на английском.
0: Да, все равно эту песню знают, потому что она в свое время просто перевернула с ног на голову вот это вот все. Значит, сейчас она будет рассказывать вам эту маленькую историю из этой песни, и ваша задача угадать, что это за песня. А история грустная или какая она?
1: А мы сейчас узнаем.
0: Не, просто я хочу музыку подложить тебе под историю, такую романтичную сделать.
1: А ты вообще все убери, чтобы мне ничего не мешало.
0: Хорошо. Убираю музыку. Итак, история.
1: Представьте себе историю. Молодой парень оказывается в эпицентре настоящей драмы. Какая-то таинственная незнакомка заявляет на всю округу, что он отец ее ребенка. Парень в полном шоке, ведь он твердо повторяет всем вокруг: «Она мне не жена, и этот малыш не мой сын». Атмосфера накалена до предела. Повсюду кружат слухи, вспыхивают скандалы, а сам

0: рассказ классный.
1: Да.
0: Понять ничего невозможно.
1: Как не
0: сказали.
1: Ну?
0: Так как вы сказали, что эта песня в оригинале на английском.
1: Так.
0: Знаю его все.
1: Да.
0: И сегодня у вас день рождения. Я думаю, что это «Хэты бюзды тую».
1: Нет, к сожалению.
2: Ладно, и даже, я думаю, что? Надо подсказку дать.
1: А вот у нас давай. Еще есть радиослушатели. Хорошо, давайте так. Я вам дам одну подсказку ровно длительностью в одну секунду. Может быть, вам давай. Это что-то подскажет. Слушайте внимательно. Не? Не подсказывает?
0: Нет. Жалко.
1: Ирина, но в любом случае нам очень приятно, что вы нам позвонили и прочитали такое классное стихотворение. У нас на второй линии есть еще кто-то. Здрасте.
3: Здрасте.
1: Валентин, да, судя по... Ой, блин, я проговорился. Ну ладно, раз уж такое дело, просто у нас на WhatsApp есть такая новая примочка.
3: Это Майкл Джексон.
1: Майкл Джексон. Как песня называется?
3: Не помню ее название, помню, что Майкл Джексон.
1: Ну, давайте.
2: Давайте.
1: Нам нужно именно название песни, да. Название песни. Давайте еще
2: вот
1: я вам...
2: Вот самые его большие хиты. Вот давайте будем перебирать.
1: Вот давайте, вот подумайте. Ну. Оп. И. А. Оп. Опа. Оп. Ну. Оп. И. Не получается. Валентин, жаль. У нас еще кто-то есть, да? Даша, Дарь, у нас есть еще кто-то на линии? Очень хорошо, давай, сейчас подключаемся. Алло, добрый день вам, здрасте.
4: Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
1: И мы это знаем, Татьяна, да. Да.
4: Я думаю, что это песня Майкла Джексона, «Billie Jean».
1: Yes, of course! Именно в этой песне Майкл Джексон вот под этот замечательный... Кстати, вы знаете историю вот этого проигрыша? Квинси Джонс.
4: Так девушку звали, по-моему.
1: Да. Но
4: это про фана, так он поет.
1: Практически. Но вот у этой песни есть проигрыш, который длится больше минуты. И Квинси Джонс, его продюсер на то время, сказал: Майкл, не надо, никто не дождется, пока ты не начнешь петь. Майкл сказал: кому надо, дождутся, но хотя бы они будут уже танцевать. И вот благодаря этому, благодаря упорству Майкла Джексона, в этой песне есть такой узнаваемый, как его зовут? Скажи мне правильно, вступление.
2: Вступление,
1: да. Таня, да, я правильно помню?
4: Да.
1: Спасибо вам большое. Вы получаете билет на потрясающий спектакль, который называется «Моня Цацкиц Знаменосец». Майкл Джексон, к сожалению, не участвует в этом спектакле, но зато это нашумевшая комедия Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севеллы. В Израиле с 16 по 24 октября в Ришон ЛеЦион, Ашдоде, Нетании, Хайфе, Петах-Тикве, Бейершеве и Тель-Авиве. А вы где живете?
4: Я найду, куда пойти. Я в Кирьят-Гате.
1: Вы живете в Кирьят-Гате. Ну, это радует. Вообще приятно, когда в Кирьят-Гате живут девушки по имени Таня с таким приятным голосами.
2: Итак, не кладите трубочку. Сейчас наш продюсер вам расскажет, как вы сможете получить свой приз. Ну, а я думаю, нам уже совсем скоро придется прощаться.
1: Нам уже пора прощаться, на самом деле. Мы уже перебрали все возможные нормы в этом часе. Алина, я так понимаю, ты уходишь из студии?
2: Да, я ухожу, а ты еще остаешься.
1: А я еще остаюсь. Как ты уходишь? Я вот только-только тебя встретил вновь.
2: Не знаю, когда мы встретимся вновь. Итак, первое радио с днем рождения. Спасибо вам, наши дорогие радиослушатели, что вы всегда с нами.
1: Да.
2: Да. Вот и поговорили. Всем пока.
1: Да, все. Алина, большое спасибо. Пока-пока.
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас. От Мама Мэри.
6: Встречаем Новый год с первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
7: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
6: На сцене
7: группа «Расти»,
6: певица Лана Би,
7: радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский,
6: диджей Ругин,
7: композитор и певец Влад Зерницкий.
6: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
8: Реклама.
9: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин.

0: Улица Кадишус, 11.
1: Только в Трейдмобиль. Широкий выбор программ финансирования. Комплексная гарантия и полноценная страховка. Без скрытых условий. Звоните сейчас. Звездочка 94-94. Согласно уставу. Предоставление кредита и его условия определяется финансирующей страной. Несоблюдение условий кредитного договора может повлечь дополнительные расходы и меры по взысканию задолженности.
2: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
3: 14 октября гастроном «Елисеевский» в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
8: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: 14 октября гастроном «Елисеевский» в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
11: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: 25 лет в эфире. Первое радио отмечает свой юбилей. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В эфире новости. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Первое радио сегодня отмечает свой день рождения. 25 лет в эфире. На волне 89.1 FM звучит праздничный эфир. Присоединяйтесь к нам, вас ждет еще много интересного и такие родные голоса. К другим новостям. В Бейтар-Элите при взрыве контейнера для мусора погиб 10-летний мальчик. По предварительным данным, внутри контейнера по неизвестной причине возник пожар, после чего произошел взрыв. Один из выброшенных взрывной волной предметов попал в ребенка. Прибывшие на место медики обнаружили мальчика без сознания с множественными травмами и предприняли ряд реанимационных мероприятий. Однако их усилия не увенчались успехом. Полиция и пожарная служба расследуют обстоятельства происшествия. Начальник генерального штаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эльзамир провел оценку оперативной обстановки в Центральном военном округе с командующим округом генерал-майором Ави Блутом и другими командирами. Замир предупредил о возрастающей угрозе эскалации на фоне многочисленных предупреждений и распорядился усилить войска на всех направлениях. Для укрепления безопасности в Центральный округ была направлена 98-я дивизия. Начальник генштаба подчеркнул, что ЦАЛЬ готов при необходимости перейти к масштабным наступательным действиям против любой страны, угрожающей гражданам Израиля. Тем временем частные торговые компании объявили о прекращении поставок товаров в сектор Газа на неопределенный срок из-за угроз со стороны Хамаса и требований платить по 10 тысяч шекелей за каждый грузовик. Об этом сообщает 13-й телеканал. По его данным, Хамас также требует, чтобы около 30% товаров продавались за наличные. Сообщается, что накануне боевики задержали сына одного из торговцев, отказавшегося выполнять эти требования. Координатор действий правительства Израиля на территории генерал-майор Йорам Алеви предупредил представителей международного сообщества, что через частные компании в сектор поступает около половины всех грузов, а прекращение поставок может помешать выполнению соглашения о прекращении огня, предусматривающего въезд 600 грузовиков в сутки. По другим новостям, сегодня утром в Тель-Авиве частично обрушилось реконструируемое здание на углу улиц Нахалат Бениамин и Ротшильд. В момент обрушения рядом проезжал пассажирский автобус. К счастью, никто не пострадал. Министерство труда распорядилось закрыть строительную площадку. По данным ведомства, работы велись без обязательного уведомления надзорных органов и назначения руководителя. Причины обрушения расследуют муниципальные инженеры. Израильский оборонный концерн «Авиационная промышленность» получил две награды американской компании Lockheed Martin за качество производства и своевременные поставки компонентов для истребителей F-35 и F-16. Компания выпускает крылья для F-35, а также крылья, вертикальные стабилизаторы и дополнительные топливные баки для F-16. Эти награды присуждаются лучшим из более чем 1400 поставщиков Lockheed Martin по всему миру. Сотрудничество двух компаний продолжается почти 40 лет. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха понизится, ожидается облачная погода, местами дожди. В Иерусалиме 18 градусов ночью, 23 днем, в Тель-Авиве 20-28, в Хайфе 18-25, в Бершеве 18-30 и в Эйлате 22 градуса ночью, 32 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20:00. А далее в эфире праздничный эфир.

0: Первому радио 25 лет.
1: Чтобы вы знали, на всякий случай, не забывали. Итак, мальчики и девочки, добрый вечер еще раз. Вы слушаете Первое радио 89.1 FM. У нас сегодня праздничный эфир, потому что праздник сегодня. Праздник касается не только нас. Праздник, я бы сказал, он вселенского масштаба, потому что у радиостанций сегодня юбилей 25 лет. А 25 лет — это много или мало, спрашивал наших слушателей. А также задам этот вопрос девушке, которая зашла в эту студию и села к микрофону, так как ни в чем не бывало, и говорит: «Привет, я Мария, значит, я с тобой проведу этот час». Я так часто слышу в своей жизни эту фразу. Вот, Мария, так что удивить меня трудно. Мария, привет.
2: Привет.
1: Да, если кто не понял, со мной вместе сидит сейчас Мария Оленева, та самая девушка, которая считает, что в отношениях она разбирается лучше, чем Влада Прешель, в чем я, конечно, уверен. Ведь ваша программа называется «До и...»
2: И после любви.
1: Вот, я почему-то всегда ее называю «До и вместо любви».
2: Вместо тоже можно.
1: Да, а вот что бывает после любви? Что бывает после любви? Вот после, что бывает?
2: Может быть, новая любовь.
1: Так.
2: После любви.
1: Вот я так и знал. Вот знаешь, вот у нас, у мальчиков, это не так работает. У нас после любви это дружба, это отношения, это уважение. А у девочки такое: ну, после любви может быть еще одна любовь, а потом еще... Что это за отношение к жизни вообще? Любовь — это же после любви должно быть что-то еще большее.
2: Вы знаешь, говорят, любовь никогда не перестает. Есть такая красивая очень цитата.
1: Да, она такая: не перестает.
2: Там что? Длинный список, нет, не перестает существовать. Мне кажется, да-да, дружба — это тоже некоторая форма любви, и любовь просто меняет форму. То есть если любовь действительно была между людьми, она не испаряется в воздух, она не выходит, как, не знаю, там, пар из трубы, а она остается просто в новой форме. Форма может быть дружбы, может быть форма совместного родительства и взаимной заботы.
1: Да.
2: Может быть, любовь остается как прекрасный набор воспоминаний.
1: Вот это очень хорошо, мы к этой мысли обязательно вернемся. Скажи, пожалуйста, вот я знаю, как попадают к нам на радио. Все знают, через... Вот, поэтому у меня к тебе вопрос. Как тебе у нас, в нашем коллективе, с которым ты, я так полагаю, еще не окончательно-то и успела познакомиться?
2: Да, но я на самом деле попала на радио через оперную певицу. У меня есть подруга оперная певица,
1: Боже,
2: которая
1: мой,
2: мне рассказала, что вы великолепны, и что вы самые нетоксичные люди, которые она видела в своей жизни.
1: Да потому что она просто нас не знает. Да, оперная певица, то есть сама не решилась, решила подставить, в смысле, предложить тебя. Окей, хорошо, ты, значит, приходишь, да.
2: Ну, меня, да, я увидела объявление, то есть вы в Фейсбуке искали человека, и там
1: все
2: была такая
1: объявление.
2: И картиночка такая,
1: да,
2: там сидел такой ведущий, я подумала, вот я тоже так могу сидеть.
1: А, ну, сидеть, да.
2: Несложно, значит, сидеть.
1: Да-да-да, у нас есть специальный человек, он сидит за всех, если что.
2: Класс, замечательно.
1: Да, как и положено. Фукс такой. Ну, и, значит, ты увидела картиночку, так...
2: И там было написано, что ищет ведущего, и что ищет ведущего в дейтинг-шоу, а я параллельно организую спид-дейтинги. У меня есть маленький бизнес в Израиле,
1: да,
2: я знакомлю людей для дружбы отношений. Да.
1: Боже мой, какая прелесть. Об этом мы тоже поговорим. Вот, и ты такая пришла по-быстренькому.
2: Ну, я прислала свое резюме, меня пригласили, мы пообщались, мне показалось, что это очень интересная идея. У меня был пробный эфир с Владой, мы говорили о тарелочнице. Знаешь, что такое тарелочница?
1: Я много лет холостяк, я знаю все про отношения, поверь мне.
2: Приходи к нам на эфир.
1: Меня не пускает ваш эфир. И нам придется мне там прописаться. Так, значит, поговорили о девушках, которые любят поесть на халяву. Дальше.
2: Ну и вот с тех пор все я не прекращаю.
1: И с тех пор вы не можете оставить эту тему.
2: Не можем остановиться, да.
1: Я понимаю. Скажи, пожалуйста, ты помнишь себя в 25?
2: Ну, мне не настолько много лет, мне 41, поэтому 25 я себя помню довольно хорошо, да.
1: Окей. И вот опиши себя 25-летнюю тремя предложениями.
2: Тремя предложениями 25-летнюю?
1: Да.
2: Когда мне было 25, я... свежеэмигрировавшая была, я переехала жить в Мексику, примерно вот в таком-то таком возрасте, 24-25 лет.
1: Como
2: estás? Так. Я перевожу с испанского языка параллельно.
1: Прекрасно.
2: Как еще одна из моих многочисленных работ.
1: Так.
2: Мне кажется, что я была тревожная в 25 лет. Мне казалось, что нужно быстрее купить квартиру, купить машину, завести мужика.
1: В Мексике так же думают.
2: Ну, это зависит от того, кого ты спросишь, но мне кажется, что это новые мигранты.
1: Ты израильскую тему, особенно купить квартиру, надо срочно, иначе.
2: Мне очень хотелось в Мексике купить квартиру. Там так красиво, я думала, сейчас надо напрячься, купить квартиру.
1: Да. А потом поняла, что лучше расслабиться.
2: На самом деле, потом я просто поняла, что пока я была очень юной, и пока мне очень хотелось, я была голодна как-то до всего, мне хотелось зарабатывать, мне хотелось разбираться с тем, как все устроено в Мексике, то в процессе как-то я быстро поняла, что то, чем я там занималась, я там работала в туризме, оно приносит деньги, но оно не приносит ощущения продвижения. То есть туризм очень классная специальность, если очень нас слушают сотрудники туризма, вы лучшие, я люблю вас, и я знаю, с какими людьми, с какими ситуациями вы сталкиваетесь.
1: И я тоже. Поэтому я перестал работать с людьми. Okay. Так, и значит...
2: И я поняла, что мне, наверное, хочется все-таки чего-то еще. И потом один мой друг пригласил меня поехать автостопом по Австралии. И в Австралии я встретила мужчину, я влюбилась в него, и мужчина меня увез в Сан-Франциско. Так закончилась моя мексиканская часть истории.
1: Сан-Франциско — город в стиле диско.
2: Вот я там ничего в стиле диско вообще не видела. Мне кажется, это город в стиле, скорее, инди, если выбирать музыкальный стиль, подходящий под Сан-Франциско.
1: Так, значит, и после Сан-Франциско... Тебе уже было 26, а мы говорим про твои 25. Я понял. Окей, так, мальчики и девочки, напоминаю, у нас эфир не заканчивается. 054-2070-800, вы можете присылать сюда свои поздравления, потому что... Опять не стоит.
2: Помоги себе руками, да.
1: Ну, как бы, а ты для чего здесь сидишь? Значит, поздравления присылайте 054-2070-800, пожалуйста, особенно если они в конвертах и пахнут купюрами, это вообще прекрасно. Мы, в свою очередь, разумеется, тоже будем вас поздравлять, радовать всевозможными подарками, ну и, естественно, музыкальными композициями, поскольку все-таки радио у нас как-никак музыкальное. Песня, которую мы сейчас слушаем, называется «Дай-дай».
2: Сразу на нескольких языках можно перевести, да?
1: Да, это песня о том, что как здорово, когда ты даешь и потом получаешь взамен, потому что «дай-дай», «рука-руку», да?
2: Я думала, что это «умри-умри» или «хватит-хватит».
1: «Умри-умри», точно.

0: Владимир Беляк, израильский политик, депутат Кнессета.
1: Привет всей замечательной команде Первого радио. Я хочу поздравить вас с этим знаменательным днем. 25 лет все еще только начинается. Вы всегда первые. Первые в эфире, первые в новостях, первые в сердцах русскоязычных израильтян. Я желаю вам оставаться на этом уровне еще много-много лет. И мы всегда с вами.
2: Первому радио 25 лет.
3: Ну, это, на всякий случай, напоминалка. Может, вы вдруг не знали. Да, у нас сегодня день рождения, 25 лет в эфире. Первое радио здесь, в Израиле, на частоте 89.1 FM. Если кто-то из вас сегодня слушал эфир с утра там или днем, то вы уже знаете, что люди здесь работают разные, люди здесь работали разные. Кто-то пришел из пиратской радиостанции, кто-то, как выяснилось, попал сюда через, через оперных певиц. Не знаю, как ты это придумала, но ладно, я тебе верю, Мария.
4: Можно и так, и
3: да.
4: так.
3: Вот. Окей. Значит, мальчики и девочки, мы, естественно, будем вам дарить подарки, но ведь и нам дарят подарки. И хотелось бы сейчас нам буквально в двух-трех предложениях выразить некоторое количество благодарности.
4: Да, мы хотим поблагодарить нашего спонсора «Чайный дом Гринфилд». Откройте глубину безупречного вкуса. Редкие чайные сорта из Индии, Китая и Кении в вашей чашке. От классических черных купажей до экзотических фруктовых пирамидок. Побалуйте себя моментом истинной гармонии. Гринфилд не меняет мир, меняет настроение.
3: И сразу захотелось чаю. Но, как говорится, одним чаем пьян не будешь. И поэтому также хочется поблагодарить еще и винодельню «Шато Пуркар» за великолепные вина к нашему столу. С 1827 года, Мария, я помню этих ребят, «Шато Пуркар» делает премиальные вина, которые завоевали уже более 200 медалей на международных конкурсах. А моделей завоевали уж и счету нет. А теперь мы точно знаем за что. Спасибо за изысканный вкус и непревзойденное качество. В магазинах Израиля и на сайте purkari.co.il заходите, смотрите. Но, Мария, я должен тебя предупредить. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, мало ли вдруг вы не знали.
4: Ну, иногда следует пить чай, да, иногда алкоголь.
3: Да, вот, а иногда стоит еще и перекусить, как говорится.
4: Да, конечно. Мы также хотим поблагодарить магазину «Кейтеринг» при фабрике «Мантис» за прекрасное угощение к нашему праздничному столу. Настоящие вкусы Востока и Кавказа, золотистые чебуреки и сочная самса, классические и жареные пельмени и домашние вареники, кюрзейн хинкали, сытные и ароматные лагман и душпере...
3: Душпюре. Я как раз объяснял, это когда из душа пюре на тебя.
4: Из душа. Да. Ну, на самом деле, я такая голодная, что я бы не отказалась. Конечно же, настоящий бакш, плов и запеченные бараньи ребрышки. Ришон Лицион, промзон аромат Ильягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
3: Итак, мальчики и девочки, далеко не уходите. Сразу после небольшого рекламного блока мы с вами начнем играть, заигрывать и разыгрывать. А вы, я знаю, это любите, а мы это любим еще больше.
5: Реклама.
6: Только в Трейдмобиль. Большой выбор автомобилей из первых рук с небольшим пробегом. Именно то, что вы искали. Звоните сейчас. Звездочка 94-94. Согласно уставу.
7: BeCure Laser Plus – медицинский прибор для эффективного лечения боли. Только сейчас по специальной цене 999 шекелей. Звоните звездочка 3414. BeCure Laser. Звездочка 3414. Согласно уставу.
8: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
9: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
10: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
11: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
5: Реклама.
12: Первому радио 25 лет.
3: Итак, мы обещали, как говорится, стало быть, выполняем. Первое радио никогда не бросает своих слов на ветер. Нам есть куда их выкинуть. И это все-таки FM-диапазон. Да? А что такое FM? Это...
4: Частота.
3: Правильно. Умничка. Вот приятно иметь вечером дело с умными и красивыми молодыми девушками. Значит, мальчики и девочки, прямо сейчас берите в руки свои телефоны и начинайте набирать номер 072-22-22-891, поскольку мы хотим вам позволить выиграть билет. И это не просто билет.
4: Моня Цацкий, знаменосец, нашумевшая комедия Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Ибрахима Севелы. Премьера в Израиле с 16 по 24 октября.
3: Спектакль, между прочим, очень классный, прикольный. Театр «Шалом» не так часто, к сожалению, нас балует своими постановками. Поэтому будет правильно, если вы на этот спектакль сходите. А сейчас у вас есть возможность этот билет просто получить бесплатно. Да. Ведь «тно», что может быть прекраснее, чем слово «бесплатно»? Вот скажи мне, вот есть что-то, вот есть что-то такое в жизни, чего бы ты бесплатно не взяла?
4: Проблем.
3: Я имею в виду из физических понятий.
4: Ну, физических понятий слона.
3: Слона, бесплатно. Тебе не надо бесплатного слона.
4: Мне кажется, это настолько дорогой подарок. Есть вещи, которые бесплатны, но они на самом деле очень дорого в обслуживании. Как знаешь, бывает реклама.
3: BMW.
4: Купить, ну, BMW я не знаю, а BMW, мне кажется, это особенное ментальное состояние должно быть, чтобы быть владельцем BMW.
3: Так.
4: Но, например, есть такая реклама, типа... Купи где-нибудь замок во Франции за 1 евро и заплати еще 100 тысяч евро, чтобы, привести его в порядок, поддерживать там его, платить налоги и все такое. Да. Поэтому я думаю, что некоторые бесплатные вещи, они это такая мышеловка на самом деле, нужно быть очень осторожным с ними.
3: Но это никак не касается того, чего мы предлагаем нашим радиослушателям у нас выиграть, потому что это билет на прекрасный спектакль, веселый, классный, остроумный. А главный режиссер театра «Шалом» еще мой хороший приятель.
4: Класс.
3: Я рассказывал эту историю в прошлом часе. Поэтому, если у вас есть желание, можете позвонить прямо сейчас по телефону 072-22-22-891. Но, если никто не позвонит, тогда я беру на себя смелость предположить, что я прав. Что наши радиослушатели в 8 часов вечера уже ложатся спать. Потому что с утра надо встать пораньше, чтобы послушать утреннее шоу.
4: Либо они все тоже на спектакле на каком-нибудь.
3: Может быть. А скажи, пожалуйста, вот ты у нас на радио сколько эфиров провела? 3.
4: Это мой третий эфир, да.
3: Это твой третий эфир?
4: Это мой третий эфир,
3: это,
4: да.
3: Получается, мне повезло, потому что кто любит троицу? Правильно. Спасибо большое за комплимент. Как тебе вообще?
4: Мне кажется, здесь очень дружелюбные люди и очень приятная, теплая атмосфера. И... Есть некоторая динамика такая затягивающая, то есть, что все время что-то происходит, все время кто-то куда-то идет, кто-то что-то приносит, там приходишь люди какие-то новые, интересные, классные. И я замечаю, как я попадаю в этот водоворот, и он меня начинает куда-то нести, надеюсь, куда-то в хорошее какое-то место.
3: Я тоже так думаю, что у нас вообще на самом деле все, кто когда-либо работал у нас на радио, если и перестают работать на радио, то только уходят в хорошее место. Ну, собственно, по-другому никак. Да, и у нас есть радиослушатель на линии Натали. Натали, день добрый, вечер добрый, привет.
5: Вечер добрый, именинники, поздравляю вас от всей души.
3: Спасибо большое, Натали. Очень...
5: Вы процветали, жили долго и счастливо.
3: И это очень-очень приятные слова, Натали. Мы хотим практически подарить вам билет, но по правилам нашего эфира вы должны у нас его как бы выиграть. И мы сделали максимально простую игру. Она проще, кстати, пареную репу. Кто никогда не ел? Не такое простое блюдо. Не знаю, почему всегда говорят проще пареной репы. Она простая. Смотрите, я вам сейчас начну вслух читать текст одной известной песни. Вы ее точно знаете. И ваша задача продолжить текст с того момента, как я замолчу. Ну, то есть я начну, да, а вы как бы продолжите. Буквально хотя бы пару слов. Вы готовы, Натали?
5: Я на английском?
3: Нет. Only Russian. Only Russian language.
5: Коля кого?
3: Спасибо большое. Итак, значит, песня. Как бы, ну, все, я начинаю, да, а вы продолжайте. Люби меня. Люби жарким огнем.
5: Ночью днем. Сердце сжигая.
3: Сердце сжигай, люби меня, люби. Не улетай. Не исчезай, я умоляю, Натали. Все, супер. Итак, Натали, я вас поздравляю, вы получаете... Вы получаете...
4: Билет на Мони Цацки со знаменосца.
5: Спасибо большое, ребята, спасибо.
3: Спасибо вам большое, нам очень приятно, что нам удалось сделать подарок. В наш день рождения трубку не кладите, перевожу вас на нашего продюсера.
4: Да, если что, если вы тоже хотите попасть на этот спектакль, вы можете купить билеты классическим способом. Он есть, билеты есть не только у нас, но и
3: классическим
4: в кассе
3: за
4: Браво.
3: Деньги.
4: За деньги в кассе Браво или по телефону *3221. И Московский театр «Шалом» — это один из самых знаменитых еврейских театров мира. И спектакль «Моня Цацкий знаменосец» — это одна из знаковых постановок этой новой театральной волны. Живой, остроумный современный спектакль, в котором классическая проза звучит свежо, легко и очень по-человечески.
3: Сразу видно, что ты занимаешься спид-дейтом. Очень быстро читаешь, и при этом практически не теряется содержание. И это очень важно. Чего не скажешь о других людях, которые читают тексты или поют песни. Вот сейчас мы будем слушать песню. Да, в исполнении девушки по имени Светлана. Светлана поет в песне о том, что девочки взрослые не плачут. Хотя я точно знаю, что это не так.

0: И вот без этого эта песня не была бы такой уникальной. Вот именно... Ты поешь, кстати, Мария?
1: Ну, я играю на укулеле и подпеваю немножечко себе, да.
0: Если кто-то не знает, наших радиослушателей, укулеле — это не болезнь. Укулеле — это маленькая... А почему ты выбрала именно этот инструмент? Просто интересно.
1: Я очень часто куда-то езжу.
0: Я так и знал. Все, типа, и... с большой бандурой меня в самолет не пускают. Да. Поэтому у меня на плече рюкзачок, да, и балалайка маленькая.
1: Да, укулеле можно взять еще на всякий случай, когда ты не уверен, что люди будут готовы тебя слушать. Можно ее прицепить к рюкзаку снаружи.
0: Да, или... и сказать, что это просто сувенир.
1: Ну, да.
0: Я, типа, не собиралась ничего.
1: Если люди хотят, да, Владимирский Централ, можно сделать вид, что это не инструмент, а так просто.
0: Ну, понятно. А нужно учиться, нужно брать уроки или достаточно просто в руки взять укулеле, и оно само?
1: Мне кажется, если у человека есть опыт струнных, у многих есть опыт игры на гитаре.
0: Ну, я, например, виолончель.
1: Виолончель, надо посмотреть, ни разу в жизни не давала укулеле виолончелисту, но много раз...
0: И не надо. Мы сразу начинаем пихать это между ног и искать смычок. Да, нам не надо ничего давать.
1: Ну,
0: такое
1: а почему
0: струнное.
1: Нет? Не знаю, ну, в смысле, что...
0: Ну, выглядит это, конечно, интересно, но до музыки не доходит обычно. Окей, значит, укулеле, понятно. А в караоке, может, еще ходишь?
1: Ох, я последний раз была в караоке очень давно, если честно, я даже не помню при каких обстоятельствах.
0: Молодец, все, прошла экзамен. Потому что если ты сказала, что я еще хожу в караоке, то наш праздничный эфир стал бы не таким праздничным, как он и должен быть. Кстати, хочу напомнить, что у нас, между прочим, день рождения, и будет приятно нам получать от вас всевозможные... О, есть! У нас есть радиослушатели, которые еще не спят. Это я сейчас говорю
1: класс.
0: И Марии, и Даше. Наконец-то две девушки сидят передо мной. Как говорится, если долго о чем-то мечтать, то это же может и случиться. Добрый вечер, пишет нам постоянный наш радиослушатель Влад. Искренне поздравляю с днем рождения, пишет Влад. Процветания вам и огромнейшей аудитории, пишет Влад. Хотя сегодня и не шестая передача, но поздравление, думаю, дойдет. Спасибо за хорошее настроение, пишет Влад.
1: Спасибо вот. Большое, Влад. Да, замечательные пожелания.
0: Это очень приятно. Значит, что мы сейчас делаем? Смотрите, сейчас мы будем слушать хорошую, веселую песню. После этого мы напомним вам, мальчики и девочки, скажем так, даже не напомним. Наверное, дадим список, такой как бы намек на список компаний, которые настолько классно помогают нам праздновать наш день рождения, что, наверное, и вам тоже могут помочь в том или ином случае. Вот. А после этого вас ждет небольшой сюрприз. Мария еще об этом не знает, но мы подготовили конкурс. Она-то думает, что она уже устроилась на радио, а на самом деле экзамен будет именно сейчас. Но это будет чуть попозже. А пока еще поздравления, кстати, от диджея Цветкова. Я помню, несколько лет тому назад записывал с ним интервью, когда он вернулся. И тут вот такая приятная штука.
2: Дорогие друзья, всем большой привет. Это диджей Цветков. И знаете, когда у первых день рождения, всегда хочется поздравить как-то по-особенному. И у первого радио «Израиль» день рождения. 25 лет. 25 лет в эфире. Это серьезный возраст для радиостанции. И радиостанция не просто на плаву, она в топе. Я постоянно слушаю первое радио. С огромной радостью всегда прихожу, когда меня туда приглашают. И от всей души хочу поздравить весь коллектив замечательной радиостанции «Первое радио Израиль» с этим праздником. Пожелать в следующем, новом уже году, который наступает для первого радио, замечательных, добрых, хороших слушателей, побольше радости, побольше любви, побольше улыбок. В общем, с днем рождения, дорогое первое радио. Люблю вас.
3: Первому радио 25 лет.

0: радио 25 лет.
1: Если уж говорить про вино, песня в исполнении Розе сейчас прозвучала. Ну и Бруно Марс, разумеется, само собой. Песня называлась АПТ. Да? А ты знаешь, ты знаешь вообще историю создания этой песни?
2: Я знаю, что это игра, в которой играют корейцы. Да. И это... Они там как-то руки... Это какая-то игра, где нужно пить алкоголь, насколько я понимаю, и надо класть руки друг на друга, как они делают в клипе. Там такой есть классный клип, где они такие очень миленькие оба, там, Бруно Марс такой миленький, а она такая миленькая.
1: На всякий случай напоминаем, что чрезмерное употребление алкоголя может повредить не только ваше здоровье, но и репутацию. Так вот, еще буквально несколько слов благодарности нашим друзьям. Да? Друзьям. Ну, давай так. Ты поблагодарим Modern Money, а я поблагодарю следующих.
2: Окей, да.
1: Давай.
2: Хорошо. Сейчас в сети Modern Money осенний листопад скидок. Сегодня стартовали самые выгодные цены этого месяца. На ваш выбор 60 продуктов, цены, которые вас удивят. Салями со вкусом трюфеля или клюквы, необычные вкусы для красивой мясной тарелки. Всего 9,90 за 100 граммов вместо 19,90. Тигровые креветки с головой на гриль, на сковородку и для праздничного ужина. 49,90
1: держи
2: за килограмм вместо 64,90. Пельмени с курицей «Мама Мэри», когда хочется домашнего обеда, а времени на готовку совсем немного. 29,90 за килограмм вместо 49,90. Ванильное мороженое «Экскрим» в глазури из дубайского шоколада. Да. Модное сочетание вкусов, которое стоит попробовать. 5 штук за 17,90 вместо 32,90. И это только часть предложений. Акции только до конца недели, согласно условиям мероприятия.
1: Вот, и за что им огромное спасибо, на самом деле.
2: Вы, кстати, знаете, что самый выгодный филиал сети — это новый филиал.
1: Не говори никому! Иначе все туда понаедут.
2: Новый филиал в Ашкелоне.
1: Блин, все-таки сдала.
2: Быстрее приезжайте туда, да. В честь открытия действует скидка 20% на весь.
1: Ну зачем? Ну мне же там не хватит тогда. Ну,
2: свежего мяса и мяса колбасных изделий.
1: Вот так вот. Скидки дублируются. Вроде бы позовешь в студию нормальную, умную, молодую, красивую, да? Она сразу сдает тебе с потрохами. Сразу.
2: У нас нет секретов от народа.
1: А зря. Иногда. Смотрите, как бы... Максанай Хашмаль, да? Как много в этом слове для сердца еврейского слилось, как много в нем отозвалось. Так вот, Максанай Хашмаль — это больше выбора и ниже цены. Это, собственно, слоган, который, я думаю, все наши радиослушатели прекрасно знают. Максанай Хашмаль — одна из самых крупных и самых выгодных сетей магазинов бытовой техники в Израиле, которая гарантирует самые низкие цены в стране. Нет. Вас, дорогие ненаглядные мальчики и девочки, ждут выгодные предложения, специальные акции, сниженные цены на огромный ассортимент бытовой техники со скидками до 40%. Если вы не понимаете, что такое 40%, объясню. Значит, цена 100 минус 40, цена становится 60. Ну, как бы, да? Это же, ну, приятно.
2: Почти половина.
1: Почти. Молодец. Цена 40%, что является почти половиной. Огромный выбор товаров, профессиональные консультанты, быстрая доставка, оперативная установка. Все для удобных и выгодных покупок. Только сейчас телевизоры по цене от 499 шекелей. Я помню, когда я впервые увидел плоский телевизор, плоский, да, он стоил что-то там какие-то 10 тысяч шекелей и был размером вот этот лист бумаги. Сейчас 499 шекелей телевизор, ну, наверняка, вот, ну, как минимум, прям телевизор, понимаешь? Что происходит? Холодильники, кафе-машины, электрогрили, роботы-пылесосы и все необходимое для кухни, но не укулеле, к сожалению. А также компьютеры, мобильные телефоны, наушники, фотоаппараты, игровые приставки, смарт-часы и аксессуары.
2: Тоже начал заговариваться.
1: Можно в этом магазине. Да, а в интернет-магазине Максанай Хашмаль вас ждет еще больше товаров. Служба поддержки всегда готова ответить на все ваши вопросы по телефону звездочка 5018. 5018, если есть вопросы. Ну, как бы, да? Вы зашли в интернет, что-то непонятно. Типа, звоните, звездочка 5018. Вот такие вот дела, красота. Дорогие друзья. Да, просто красота. Мы почему, собственно, о них говорим? Потому что они в течение года вообще, а сегодня особенно, действительно помогли нам в проведении нашего праздничного эфира. Не буду много говорить, пишет нам радиослушательница Альмира. Да. Не буду много обещать. Желаю самого простого — прожить подольше на земле.
2: Великолепное пожелание. И вам того же самого.
1: Вот, это правда очень приятно. Еще одна радиослушательница, Татьяна. Татьяна, такая веселая, судя по фотографии в WhatsApp, пишет: с 25-летием вас поздравляю. Предлагаю отмечать каждый месяц 25 и один месяц 25 и два месяца. Сегодня такой прекрасный эфир. И поэтому у меня вопрос, Мария, к тебе. Готова ли ты?
2: Отмечать каждый месяц, конечно.
1: Да.
2: Конечно.
1: А вот ты, кстати, день рождения как отмечаешь? Вот, спокойно, неспокойно, весело? Ну, как? Что происходит у тебя в день рождения?
2: Обычно я арендую лофт и делаю большую вечеринку. В этом году у меня было, наверное, человек 40. Угу. И мы знакомились. То есть я, поскольку...
1: Я уже понял, что знакомство — это твоя фишка вот этого.
2: И, соответственно, да, на свой день рождения я знакомлю своих друзей между собой. Также у нас обычно есть открытый микрофон, и те из друзей, кто делает что-то интересненькое, могут взять микрофон и рассказать о своем роде деятельности. Например, у меня есть один друг, он бургер-блогер. У него блог исключительно про то, где есть самые вкусные бургеры в Израиле. И он рассказывал про свое бургер-блогерство. Вот, другая подруга недавно сменила работу.
1: Жалко, что блог скоро закончится, поскольку, ну, какое количество с бургерами в Израиле существует заведений?
2: Ой, я думаю, очень много. Я думаю, можно каждый день в новом кушать.
1: Серьезно? Ну, в общем, через 2 года блог закончился. Окей, кто еще у тебя есть там из друзей?
2: Ну, у меня друзья, есть друзья израильтяне, есть друзья тоже недавно переехавшие. У меня такой... очень
1: недавно
2: хороший
1: поехавшие
2: микс.
1: Тоже.
2: Поехавшие уже поехали дальше. Если честно, здесь дороговато быть поехавшим, честно скажем, да. Гораздо лучше быть поехавшим где-то, где дешево и сердито. У нас здесь дорого и круто, поэтому здесь лучше быть, наоборот, приехавшим, активным, интересующимся, любопытным человеком, который хочет что-то большее.
1: Так вот, мальчики и девочки, оставайтесь хорошими, веселыми, интересующимися и любопытными. Кстати, любопытство, между прочим, я недавно читал статью, оказывается, является самым омолаживающим фактором. То есть пока человек любопытен, он молод. Как только человек перестает быть любопытным, как-то вот. Поэтому у нас на радио все любопытные. На всякий случай, мало ли вдруг вы не знали.
0: Первому радио 25 лет.
3: Реклама. Вино «Шато Пуркарь» 1827. 200 лет винодельня, где качество превышает цену. Спрашивайте вино «Шато Пуркарь» в магазинах. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Быстрый тест. Мороженое вызывает боль? Горячий кофе – неприятное ощущение? Холодная вода заставляет морщиться? Если хоть раз ответили «да», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангеева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
7: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
8: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 14 октября. Кирьят-Моцкин, улица Кадишус, 11.
3: Реклама.
0: Первому радио 25 лет.

0: А, вот оно. Та самая тишина, которая никогда не бывает на радио, потому что на радио тишина — это что? Это отсутствие...
1: рекламы.
0: Сигнала, да что ж такое. Но, кстати, между прочим, ты права частично, потому что коммерческая радиостанция, она же живет за счет того, что получает деньги от рекламодателей. А благодаря радиостанции рекламодатели могут донести свою какую-то информацию, да, до потребителя. Это очень правильный симбиоз получается. Угу. Разве нет?
1: Я полностью согласна.
0: А скажи, пожалуйста, а вот ты вообще подвержена вот действию рекламы? Было ли что-то такое, что ты, допустим, в своей жизни приобрела или приняла решение благодаря рекламе? Вообще просто...
1: Мне кажется, есть вещи, о которых я просто узнала из рекламы. Есть вещи...
0: Что ты говоришь?
1: Да, например...
0: Авторучка.
1: И на авторучку все-таки. Мне кажется, что первая реклама... Я помню, как я видела первую в жизни рекламу по телевизору.
0: Так.
1: Это была реклама «Заплати налоги и спи спокойно». Может быть, сейчас тоже часть наших радиослушателей, которые примерно...
0: Ну, кстати, сегодня 14 число, завтра 15-е. Но завтра 15-е число... А, кстати, да, завтра 15-е. Заплатите налоги и спокойно, дорогие друзья. Мам сам по себя не заплатит. Налог добавленный.
1: Да, я знаю. Да. И вот это была моя первая реклама, которую я увидела, и мне кажется, что тогда еще спросила своих родителей, почему это показывают по телевизору, они мне
0: родители объяснили... такие: тихо, Маша, тебе это не надо знать. Вообще не задавай больше таких вопросов нам на кухне. Да, так это было.
1: Вообще удивительно смотреть, как это, как реклама меняется. То есть мне кажется, что в детстве вот это был элемент, что все было в новинку, все было удивительно, и люди с некоторым вниманием смотрели рекламу. Помнишь, были такие шикарные рекламы вот в 90-е годы?
0: Так целое там, кино.
1: Как кино, да когда микро, там черепа или что-то, камни, да, там какой-то воитель, который камни, потом плакал, целовал камни, и все это было из-за какого-то банка, который потом надо было вклад туда, видимо, нести, чтобы целовать потом, не знаю,
0: я готов
1: слитки.
0: Целовать песок, по которому ты ходила, в общем, да, ну-ну.
1: Вот, и потом, мне кажется, реклама начала всех раздражать, а сейчас вот придумывают всякие классные способы нативной рекламы, когда реклама вплетается в ткань повествования, да, в сторителлинг, который люди выдают. Да.
0: Действительно так. Кстати, если кому-то интересно, может быть, тебе тоже, есть такое даже мем — тайская реклама.
1: Тайская?
0: Тайская, да. Тайцы, они сейчас просто, ну, такое вытворяют. То есть мне попадаются рекламы, я подписан на несколько каналов, где просто вот люди прям выкладывают шедевры тайской рекламы. Это что-то уникальное. Некоторые рекламные ролики могут длиться несколько минут, и ты просто, ты сидишь, смотришь кино, ты не понимаешь, о чем речь, а в конце, оказывается, это была реклама прищепок. Ну, то есть, как бы, это что-то уникальное. Вот просто посмотрите, запишите себе где-нибудь там в ТикТоке, в Инстаграме где-нибудь наберите «тайская реклама». И поверьте, вам будет счастье.
1: Очень классно, есть индийская реклама презервативов с песнями и танцами.
0: И сейчас мы эту рекламу обязательно не увидим, но зато у меня есть для наших всех радиослушателей подарок. Есть такая песня, которая в свое время была очень популярна. Называется она «Джонни, оу, я». Ну, ты просто тогда еще, тебя еще не было на этой планете, а наши радиослушатели многие были. Так

0: Ждут, снова ждут. 14 октября, только один день, все товары без НДС в Gruber Farm ждут. Более 10 тысяч качественных зоотоваров с реальной выгодой. Специальная акция к 25-летию Первого радио. Приезжайте в ЖДОТ, улица Жаботинский, 45, торговый комплекс «Стар-центр».
1: Ну и еще, да, кстати, можно по телефону, да, вроде
0: можно по телефону заказать, можете прямо сейчас, потому что уже вечер, вы, наверное, не очень хотите ехать в ЖДОТ, особенно если вы не в ЖДОТе. Можно заказать по телефону 052-48-32-503.
1: Вот, ну а в честь дня рождения Первого радио только сегодня особые скидки в магазине «Елисеевский». Только сегодня. Я так полагаю, что все-таки завтра тоже, наверное, у них будут особые скидки, поскольку, как говорится, день рождения одним днем никто не празднует. Так вот, записывайте, мальчики и девочки. Язык говяжий свежемороженый 19,90 за килограмм. Пастрами индюшины разных видов 50,90 за 100 грамм. Салями эмик 280 грамм всего лишь за 14,90. Креветки свежемороженые 500 грамм за 19,90. Если вы думаете, что я буду читать весь список, вы глубоко ошибаетесь, потому что он на 5 страницах. Просто еще скажу, что грудинка баранья 44,90 за килограмм,
0: дешево,
1: а грудинка говяжья за 54,90 за килограмм. Остальные цены вы можете узнать, придя в магазин, и приятно удивитесь, глядя на все это. Не упустите возможность совершить выгодные покупки только сегодня, и я так полагаю, и не только сегодня, в гастрономии Елисеевский, в Батьяме, для слушателей Первого радио. Вот, Мария, нам выпала честь, я бы сказал, да, а также еще король и трифовый туз, нам выпала честь завершить сегодняшний праздничный эфир. Вот давай два слова радиослушателям, с которыми ты только-только как бы начала знакомиться, а уже хоп, сразу, да, уже сидишь тут на банкете. Два слова.
0: Ну, поскольку это банкет, я хочу поднять виртуальный тост.
1: Да.
0: Опять же, мы говорим, что не стоит слишком много пить алкоголя, поэтому если у вас уже было несколько тостов, налейте себе чайку или чего-нибудь еще. И хочу поздравить всех вас с тем, что мы у вас есть 25 лет. Ну, у кого-то 25 лет, у кого-то, возможно, меньше.
1: Дня,
0: у кого-то 2 дня, возможно, для кого-то это первый эфир, который он слушает.
1: Да.
0: И я хочу вам пожелать много раз по 25 лет еще оставаться с нами, оставаться любопытными, как мы сегодня говорили в течение эфира, оставаться добрыми и открытыми, и чтобы у вас все получалось, что вы хотите, чтобы все ваши начинания, как 25 лет, да, в такой ранней относительно юности, у нас обычно много есть каких-то желаний, мечт, да, стремлений, и я бы хотела вам пожелать, чтобы вы не остывали, чтобы в вашем сердце продолжало биться вот эта 25-летняя энергия, даже если вам 50, 75, 100, 125, чтобы любовь не переставала.
1: Класс. Ну, а я, в свою очередь, хочу вам пожелать банальных вещей, без которых немножечко трудно. Это здоровье, финансовое благосостояние, да, и, в общем, всем успехов в заработной плате. Все, завтра уже начнется обычный день, обычный эфир. Вы проснетесь, как обычно, послушаете утреннее шоу, как обычно, и все вернется на круги своя. Мы же с вами прощаемся.
0: Всего хорошего.
1: Пока-пока.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
4: Реклама.
5: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 19,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 граммов. Только за 19,90. Пельмени классические. 1 килограмм. Всего 19,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Кирьят-Моцкин. Улица Кадиш-Уз, 11.
6: Я знаю. Неподражаемая Вера Брежнева в Израиле. С 1 по 4 ноября. Тель-Авив, Ашдод, Хайфа. Билеты в интернет-кассах и на сайте veratour.com.
4: кондиционеры по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А, так

0: Кажи просто «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в «Махсаны и Хашмаль».
3: Осенний листопад скидок в «Мадана и Мане». Салями с трюфелем или клюквой 9,90 за 100 граммов. Паштет гусиный 4,90 за 100 граммов. Пельмени с курицей «Мама Мэри» 29,90 за килограмм. Ванильное мороженое в дубайском шоколаде 5 штук за 17,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
4: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Первое радио сегодня отмечает 25-летний юбилей. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Часов в Израиле. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Первое радио сегодня отмечает свой день рождения, 25 лет. В эфире на волне 89.1 FM. Отгремел праздничный эфир. Мы получили целое море поздравлений. Вы, дорогие радиослушатели, сделали этот день необыкновенным и незабываемым. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь на первом, а мы, команда Первого радио, сделаем все, чтобы было еще интереснее, теплее и уютнее. К другим новостям. Полиция расследует причины взрыва мусорного контейнера, произошедшего в Бейтар-Элите, в результате которого погиб 10-летний мальчик. По результатам первоначальной оценки пожарных, возгорание в мусорном баке могло произойти из-за поджога детьми во время игры. Согласно подозрениям, в подожженный контейнер бросили баллончик, который, возможно, взорвался под воздействием нагревания. При взрыве горящий предмет вылетел из контейнера и попал в ребенка, который выходил из религиозной школы на улице Надворна. Прибывшие на место медики обнаружили мальчика без сознания с множественными травмами и предприняли ряд реанимационных мероприятий. Однако их усилия не увенчались успехом. Полиция и пожарная служба продолжают расследование обстоятельств инцидента. Начальник генерального штаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйаль Замир сегодня провел оценку оперативной обстановки в Центральном военном округе с командующим округом генерал-майором Ави Блутом и другими командирами. Замир предупредил о возрастающей угрозе эскалации на фоне многочисленных предупреждений и распорядился усилить войска на всех направлениях. Для укрепления безопасности в Центральный округ была направлена 98-я дивизия. Начальник генштаба подчеркнул, что ЦАЛ готов при необходимости перейти к масштабным наступательным действиям против любой стороны, угрожающей гражданам Израиля. Окружной суд Бершевы сегодня приговорил жителя бедуинского поселения в Негеве Шхаде Абу Аль-Кияна к 24 годам и 6 месяцам тюрьмы. В рамках сделки с обвинением он признал вину в помощи врагу во время войны, а также преступлениях террористического характера и незаконном хранении оружия. По данным следствия, Абу Аль-Киян действовал по заданию террористической организации «Сектора Газа». В мае 2022 года он поступил на службу в ЦАЛ, чтобы собирать сведения о военных базах, объектах и военнослужащих бедуинах. Кроме того, осужденный похитил оружие у солдата и передал военное снаряжение представителям террористической организации в Иудее и Самарии. Его деятельность была пресечена после задержания силами безопасности. Президент Израиля Ицхак Герцог в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили развитие стратегического сотрудничества между Израилем и Азербайджаном, ситуацию в регионе и совместные усилия по укреплению безопасности и стабильности. Министерство обороны Израиля и Пентагон подписали контракт на поставку ВВС ЦАЛ 12 ударных вертолетов «Апачи» производства «Боинг». Речь идет о серии «Эхо», новейшей модификации этой машины. Поставки ожидаются в начале 30-х годов. Условия сделки и схемы ее финансирования были разработаны совместно Израилем и США с учетом потребностей ЦАЛ и бюджетных ограничений. Подписание контракта несколько раз откладывалось из-за разногласий по поводу финансирования. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха понизится, ожидается облачная погода, местами дожди. В Иерусалиме 18 градусов ночью, 23 днем, в Тель-Авиве 20-28, в Хайфе 18-25, в Бершеве 18-30 и в Эйлате 22 градуса ночью, 32 в дневные часы. Это был итоговый на сегодня выпуск новостей. Поскольку мне выпала честь завершить этот праздничный эфир, я вас поздравляю с 25-летием нашей радиостанции. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь на первом.

0: Реклама. Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Колбаса молочная «Бэби» и сардельки копченые. Только 2,90 за 100 грамм. Пирожки с мясом 16,90. Масло днепровское 9,90 за 2 упаковки. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
1: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: 14 октября гастроном Елисеевский в Кирьят-Моцкин отмечает свой день рождения. Приходите и разделите атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 200 граммов, только 79,90. Филе «Салмона» свежемороженое, всего 49,90 за килограмм. Филе «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Язык говяжий свежемороженый, только 19,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский, Кирьят-Моцкин, улица Кадиш-Уз, 11.
0: Реклама.

0: flashlight.
1: A light.

0: Реклама. Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Встречаем Новый год с Первым радио. С 31 декабря по 2 января в Эйлате, в пятизвездочной гостинице «Малькачва».
1: Праздничная ночь в шикарном зале «Эмилия» с открытым баром и дорогими напитками без ограничения.
0: На сцене
1: группа «Расти».
0: Певица Лана Би.
1: Радиоведущий мастер караоке Игорь Красковский.
0: Диджей Рубин.
1: Композитор и певец Влад Зерницкий.
0: Заказ новогоднего пакета по телефону 03-544-3443.
2: Первое радио.
3: Первое радио. Love is just a game.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
2: Мощный, сильный.

Do you see me? Can you find me? Look closer. Through the trees. Наша музыка, ваше настроение. Первое радио.

Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Первое радио.
1: Не продашь, не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Радио 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио всегда с тобой.

Первое радио. Всегда с тобой.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. 89.1 FM.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На первом радио.
4: Первое радио.
5: Просто остаться с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Всегда с тобой.

0: Сава. На этом острове так хорошо. И будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
3: Первое радио.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Барбара Стрейсанд.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Первое радио.
3: Я приду сквозь злые ночи.
2: Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Кошмар!
4: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
4: Я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
7: Радио 89.1 FM.

0: give out the kick.
1: It just kicked.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Воды бы глоток.
4: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
5: Я раб этой лампы.
4: А что мне делать?
5: Приказывай.
4: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
5: Слушаю и повинуюсь.
4: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
6: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
7: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям лучшая музыка.
4: Первое радио.

0: ночи, песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
0: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: Первое радио.
5: Я приду сквозь злые ночи.
2: Всегда с тобой.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: 89.1 FM.